Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у дверей и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другое место». Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм. Я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас, если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение. Легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям. Но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил: «Это конец. Это была его ошибка. Он сделал совсем не то, что должен был сделать». Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил

получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В Псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок. Все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь. У Бога есть решение. Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой, он думал: «Лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку, откуда нет выхода». Сидя в животе рыбы, он думал: «Иона, ты заслужил это твоя ошибка, все очень плохо». Вместо того, чтобы слушать осуждающие голоса, Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал: «Я возвал к Богу в скорби моей, и Он ответил мне». Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил: «Я не шел в глубины океана. Смерть была рядом. Но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен. Только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение: «Бог, я верю, что ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете: «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет: «Кем вы себя возомнили? Вы поступили неправильно». Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема, Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятности. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал: «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни.
Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас. Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы, или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от тебя. Я верю, ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божье придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас. У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе: «Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее». Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого. Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не то, чем кажется». Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись. Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего

мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден, Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка». Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз. Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божья. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба. У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или избираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью.

вселенной, Всевышнего Бога от того, что Он определил для вас. Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив? Что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать? Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро. У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом. Но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала, «Чем ты думал?» Авраам сказал, «Это ты посоветовала мне?» Она сказала, «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум. «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать, «Сара, все плохо, это твоя ошибка. Ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал, «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал, «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь». Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Измаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама. Она просто следовала указаниям и исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Измаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь.
Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас.

Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение, как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, вы когда-нибудь представляли ситуацию, что вот если бы существовала машина времени, то вот я бы вернулся в прошлое, и то-то мог бы изменить в своей жизни? Бывало у вас такое? Я думаю, что многие из вас, из нас, оценивая свою жизнь, имели такое желание – внести изменения в прошлое, так как поумнели мы уже позже. Часто, видя, как складывается ситуация в итоге, многие хотели бы рассчитывать на более выгодный исход. Как реальная история со спасением 150 человек может проиллюстрировать нам отношение к христианским понятиям, закону и благодати? Как воспринимать сюжеты Священного Писания, которые кажутся нам несовершенными и рискованными? Давайте мы узнаем, что же это за история, и эти вопросы мы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Приветствую.
0: Павел, привет. Итак, что же это такая за интересная история со спасением 150 человек?
1: Наверное, редкость сегодня на нашей планете, чтобы какие-то эксцессы и несчастные случаи заканчивались удачно, и все было спасительно. Но такое происходит, ты когда это видишь, просто окрыляешься. Но помимо просто самого факта этого события, всегда есть какой-то духовный урок. И когда размышляешь об этом, спустя даже десятилетия, понимаешь, как интересно устроен этот мир, и Господь позволяет какие-то очень... казалось бы, далекие идеи воспринять очень близко, очень приятно, понятно и актуально. Подумаем об этом, как иногда удары могут быть спасительными. А история будет реальная. Чудо на Гудзоне.
0: Спасибо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы. Вы можете это делать.

0: по ходу программы, либо чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам писать свои вопросы в комментариях к этому видео или в чате на YouTube. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что ж, Павел, я передаю тебе слово.
1: Поехали.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, выражение «приготовьтесь к удару». Вообще, удар – ассоциация с чем? С чем-то таким плотным, твердым, крепким. А когда думаем вдруг об ударе об воду, ну, наверное, это прыжок в море, с пирса, такое приятное. Ждете, не, море? Ждущее море? Давайте, да, помечтаем о нем. Хорошо, пойдем в историю Земли. История Земли связана с водой. Давайте вспомним некоторые моменты нашей жизни. Вот небольшой список. Это экскурс в то, что происходило на нашей планете. Творение. То, что происходило с каждым из вас. Это рождение, искупление, освящение и избавление. Это вещи, которые любой человек, который читает Библию и познает христианство, он обязательно будет эту историю изучать. И есть даже конкретное описание, как это происходит. Вот когда было творение, то была бездна и была вот эта вода. Ну, Дух Божий носился над водой. Творение было связано с водой. Даже апостол потом в Новом Завете подчеркивает, весь мир был создан из воды и водою. И даже значительная часть животного мира произошла, будучи произведена водою. Да и мы с вами на сколько процентов состоим из воды? Ну, мозг там побольше, тело, если мало пили, поменьше. Ну, 70-80. У детишек там вообще они такие водянистые существа, поэтому не ломаются. Рождаемся мы с вами. Мы тоже плаваем в утробе матери, да, в околоплодных водах. И знаете, это очень важный вопрос, когда в каких водах находится ребенок, насколько вовремя он рождается и так далее. То есть, если вдруг будет нарушен вопрос с водами, в которых ребенок находится под сердцем у матери, то может быть трагедия на всю жизнь. Это очень насущно. Дамы, изучайте эти вопросы. Это ваше здоровье, это будущее ваших детей, вашей семьи. Искупление. Господь тоже оставляет историю искупления, связанную с водой. Помните, Иисус, совершая вечерю Господню, что первое сделал, что сегодня не все даже христиане воспринимают и не повторяют? Он склонился перед учениками и омыл им ноги. И если вдруг сегодня кто-то скажет, ой, это устарело, мы это, зачем это делать, как бы давай нам что-нибудь из символов. Нет, если уж делать что-либо по завету Иисуса Христа, значит, делать нужно до конца. Поэтому в особых церквах есть вот эта правильная библейская практика ногоомовения при святом причастии. Следуйте ей, не ведитесь на модные тенденции отказов от древних божьих установлений. Вода очень важна. Освящение. Апостол Павел использует этот принцип, говорит, Бог освящает свою церковь банию. Кто-то любит баню? Любители бани, да. Ну, помимо воды, там еще и температура участвует, да? Хороший контраст температур, тоже залог очищения и оздоровления. Но это такая здоровая, большая такая тема для дополнительного исследования. Ну, еще и избавление в конце истории Земли. Вы уверовали, вот вы слушаете христианские проповеди, читаете Библию, как-то показываете свою веру разными путями. Но пока еще многое из того, что верите, оно не реализовалось. Топчем бренную землю, болеем, страдаем, мучимся. То есть искупление совершилось? Искупление, освящение мы сейчас проходим, а вот избавление не совершилось еще. И мы ждем, когда, наконец, преобразимся и окажемся на море. Как назвал это море апостол Иоанн? Каким оно было визуально? Стеклянное море. Сложно себе представить, что это за море стеклянное. Водоем, в общем, хороший водоем будет. Мне нравится это. Там не жарко будет. Ну, кстати, нечестивые, которые окажутся в этом море, им будет тяжело. Они там гореть будут. Мне кажется, море одно. Просто нечестивые на нем горят, а праведные ходят, радуются прохладно, псалмы поют, на арфах играют. Все замечательно. То есть история человеческого рода связана с водой.

Просто запомним эту установку, она нам пригодится, чтобы связать библейское повествование и один очень интересный сюжет, который произошел, ну, их несколько таких сюжетов. Вот первый, эту картинку, уверен, многим попадалась на YouTube, это падение самолета. Оно произошло в 1996 году, Boeing 767 эфиопских авиалиний. После неудачного взлета падал на море, и, соответственно, вот хронология этого падения. Из 175 человек, бывших на самолете, 125 погибли. Все-таки кто-то выжил. Но обычно, когда происходит приводнение или падение на воду, то результат очень-очень плачевный. То есть всегда даже хуже падение на воду, чем падение на землю. При падении или там аварийном, ну, скорее аварийной посадке, при падении вообще шансов нет. При аварийной посадке на землю шансов больше, потому что земля, ну, она хотя бы как бы не проникающее такое вещество. То есть раз, вот у тебя есть геометрия, в воде нет геометрии, ты проникаешь, и вода разрывает. Мы посмотрим это в сюжете. Так вот, однажды одно событие произошло в городе Нью-Йорк. Как раз в тот момент я там проживал, и по новостям, чуть ли не в прямом эфире, доводилось видеть это событие. Это год 2009, месяц февраль. И вот эта фраза «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду», она была ключевой в этой истории. Спустя время был снят фильм под названием «Чудо на Гудзоне». Очень-очень красивое, прям детальное ну, воплощение, визуализация того, что было на самом деле. И героями этой истории оказались два пилота. Один из них Чесли Салленбергер, это первый пилот, который имел военную службу. Он обучался в военно-морских силах, ну, авиации. Имел опыт в палубной авиации. А палубная авиация, знаете, да, что это? Это, значит, самолет нужно куда посадить? На авианесущий крейсер. В случае, если вдруг не получается, и там самолет не долетает, перелетает, что нужно уметь делать пилоту? Сажать на воду. Это маленький звоночек на тему, что эта история — это не случай. Есть, конечно, в Библии такой намек на то, что многое происходит по воле случая. Но это наблюдение Екклесиаста, который не претендует на стопроцентную богословскую верность, потому что Екклесиаст собирал мудрость вообще, такую, ну, человеческую, общемировую. Поэтому на случай полагаться христианину категорически нельзя. Полагаться на случай – это значит испытывать волю богини или бога судьбы. В язычестве это есть. Фортуна, удача и прочие вещи. Советую вам, когда желаете кому-то чего-то хорошего, не желайте удачи, желайте успеха. Потому что за успех человек отвечает, за удачу отвечают боги. Но вы же не язычники, подумайте об этом. Так вот, Чесли Салленбергер имел 30-летний опыт. Более того, он разработал очень какой-то такой специфичный метод или даже ну, систему для того, чтобы расследовать авиакатастрофы. И этим методом активно, значит, какой-то фирме там пользовались, эти услуги предоставляли. Но основное его призвание – это гражданская авиация. И он налетал там десятки тысяч часов. С ним был второй пилот Джеффри Скайлз. У него было 15 643 часа полета, но вот на этом самолете он летел впервые. Ну, то есть другие самолеты были, а это так, первый опыт. И вот, дату я, к сожалению, забыл, но, в общем, февраль месяц. Холодно, и в Нью-Йорке холодно в этот момент. Даже если снега нет, все равно температура, ну, воздух там 5-7 градусов. Температура воды, ну, где-то плюс 2 градуса. Кто-нибудь попадал в такую воду? Ну, максимум, если по зимним лужам бегал, да, и ножки намочил. Если попадаешь глубоко, то ненадолго, потому что в этой воде человек сможет прожить 15-20 минут, иногда часок. Ну, историю «Титаника» помните, да? Вот. Поэтому я уже как-то фрагментами начинаю рассказывать сюжет. Итак, они вылетают из самолета, Ла-Гвардия, это в Квинси, взлетают над городом, и тут, как назло, стая диких гусей. Они все попадают в оба двигателя самолета. И оба двигателя выходят из строя. Представьте себе здоровый самолет,
над городом. То есть это 5 районов Нью-Йорка, вылетает над Квинсом, поворачивается над Бронксом, тут же прямо справа Манхэттен, и все. И за пределами реки Гудзон Нью-Джерси плотная-плотная застройка. То есть абсолютно все городская черта. То есть даже автостраду никакую нереально найти. И в этот момент он сразу сообщает диспетчеру, что у нас аварийная ситуация, оба двигателя отказывают, они пытаются их заново запустить, да бесполезно, все лопатки двигателя разбиты этими гусями, потому что там тушки по 5-7 килограмм, убили это все. Естественно, что теперь происходит не полет, а управляемое падение. То есть, когда двигатели не работают, ты уже не летишь. Ты просто падаешь, но за счет того, что у него крылышко есть и скорость есть, то падение увеличивается. То есть это реально падение. Но благо еще есть возможность управлять. То есть электроника как-то работает, закрылки, там, повороты, все дела. И они дают информацию, что мы вынуждены приземляться. Прям аварийное приземление. Первая мысль – это на аэродром. Какой-то аэропорт нужен. Назад нету сил для маневра. Нужна скорость, чтобы совершить маневр, в Лагвардию не вернуться. Рядом еще есть два аэропорта. Тетерборо и Ньюарк. Оба за пределами реки Гудзон, это уже в соседнем штате. И говорят, мы летим в Тетерборо, и связь обрывается. Первая мысль у всех диспетчеров на земле – все, финиш, вызываем спасатель, там, пожарные службы, тут, я не знаю, искать их, собирать. Ну, все, похоронили. Шансов нету, сразу понятно, ну, профессионалы люди. Пилот, управляя самолетом, чтобы нам веселее было, примерно такие кадры были, вот так над городом летел этот самолет. А в этот момент самолет находится над рекой Гудзон. Вот туда по прямой, это уже Атлантический океан. И вот слева Манхэттен, справа Нью-Джерси, соседний штат и соседний город. Река Гудзон, она судоходная, там много всяких речных такси, катеров. Ну, прямо больших судов на реке нет, но временами бывает. Более того, реку несколько мостов пересекают. И они, благо, пролетают над одним мостом, мост Джорджа Вашингтона. Благо, высоты хватило, не зацепили, потому что тоже могли, трагедия могла бы произойти. Летят и принимают решение, что вот уходить вправо уже возможности нет, они не долетят, они просто упадут вот в те же самые дома. Капитан корабля озвучивает на салон информацию. Приготовьтесь к удару, мы садимся на воду. Ну, понятно, там небольшая инструкция, какую успевают сказать пассажирам, чтобы они, значит, помните, да, в самолетах там пригнуться, убереться и так далее, потому что реально будет удар. Еще очень важный риск, который происходит при приводнении самолета. Видите, вот эти два двигателя, да, в то место, где находится двигатель, называется гондола. Ну, как лодка вот эта венецианская. Если самолет цепляется вот этими гондолами двигателя за воду, соответственно, моментально разрывается, самолет клюет носом, и все. Разрываясь, он входит под воду и уже из воды не выныривает, он просто начинает тонуть. Ну и, конечно же, еще и вода, то есть он утонет не с воздухом, а зальет все, и проблема. Тоже это серьезная задача. Плюс, это уже хороший результат, приятно, правда? Хорошая картина. Елей. При падении происходит еще нарушение обшивки. Вы можете увидеть то, что стало с обшивкой корабля. То есть самолет садится немного на хвост, но вот так разрывает водой обшивку. Просто корпус рвет, хотя он вот как лодочка скользит. Это говорит о том, что вода очень опасный объект или такой предмет. Когда вы прыгаете в воду, всегда об этом думаете. Очень много людей в летнем плавательном таком морском сезоне покалечились, считая, что водичка меня так с радостью примет. Нет, не примет. Вода – неестественная стихия для человека. Не рискуйте. Поломаете позвоночник, отобьете спину или еще что-нибудь. Поэтому самолет благополучно приводняется, и тут же задача – эвакуация, потому что не успели пилоты закрыть. Там некоторые есть специальные шлюзы, которые закрываются, чтобы корабль, самолет мог на воде держаться.
не успели они это сделать, самолет начинает тонуть. Хочется все время кораблем назвать, потому что воздушное судно. И вот люди начинают выходить на крылья, используют надувные плоты, которые, на самом деле, это не плоты, это для эвакуации, знаете, на земле на них спрыгивают. Но вот все выходят, кто-то там что-то рыпнулся даже плыть. Куда плыть? Он поплыл, потом вернулся. Вода, помните, 2 градуса всего. Люди стоят в воде, самолет тонет, крылья, значит, тоже начинают погружаться. Мокро, холодно. Но, благо, на реке очень много судов. Увидели, там катера подплывают, где-то спустя 3-4 минуты уже первые катера подплывают, начинают эвакуацию. Капитан корабля, как и положено, последним обходит салон, проверяет, не остался ли кто из пассажиров в салоне, и потом уже тоже выходит наружу. В итоге из 150 пассажиров и членов экипажа никто не пострадал, все выжили. Ну, может, в больницу попали, там, переохлаждение, кто-то, может, бывает иногда, в Америке это распространено, немножко так поизображать, посимулировать, чтобы большую страховку получить. Надеюсь, там так не позволили себе. Но финал? Финал хороший. Некоторые из спасшихся потом встречались вместе, не помню, спустя несколько лет, собрались и по такому же маршруту сели в Ла-Гвардии и пролетели, куда они летели, там, куда-то в соседний штат. Ну, типа, чтобы долететь-таки, чисто памятно. Писали очень много благодарности пилоту, его сделали национальным героем, просто честь и хвала. И, казалось бы, просто приятная история, ой, как здорово, там, Бог спасает и прочее. Но я обратил внимание на сюжет, который не такой массовый. Его даже сложно экранизировать, но в фильме «Чудо на Гудзоне» он есть. Есть одна ассоциация, которая занимается расследованием авиакатастроф. Ну, это катастроф, но вообще в целом отвечает за безопасность в авиации. И вот этих двух пилотов пытались привлечь к уголовной ответственности. За что? Они заявили, что они летят в Тетербора. И если бы, гипотетически, они садились где-то в аэропорту, соответственно, в аэропорту могли бы обеспечить и полить полосу, чтобы пожара не было, и тут же эвакуировать. Риски при посадке в аэропорту в разы меньше, чем при посадке на воде. А раз посадку на воде надо было избежать, то желательно было садиться на этом запасном аэродроме, и надо было это выбирать. И если бы доказали справедливость обвинения, их бы посадили. Несмотря на то, что они сели на воду, и все получилось хорошо. Никто не пострадал. Еще раз. Они оценивают риск. Риск слишком велик. И за то, что вы воспользовались великим риском, вы будете отвечать. Что сделали? Посадили других пилотов в симуляторы полета, знаете, такие кабины. Задали все те же характеристики. То же самое, вырубаются двигатели. Самолет никуда не летит. Ну, падает. Начинают все другие пилоты при таких же ситуациях принимать решение посадку на соседний аэропорт, и у них получается. Тогда пилотам нужно отвечать. Они говорят, у нас время на принятие решения не такое, как в вашем симуляторе 5 секунд, а 20 секунд, потому что мы управляем, и у нас непредсказуемый результат. Это хорошо, когда ты знаешь, как все получилось, и говоришь, можно вот так, раз, я знаю лучше. На самом деле время для принятия решения – это такая величина, которая вводится как формула – 20 секунд. Вводят эти 20 секунд, все пилоты пытаются посадить на соседних аэродромах, и ни у кого не получается. Тут же снимаются все обвинения, и респект, аплодисменты, подарки и так далее, и так далее. Понимаете? Меня вот эта ситуация сподвигла к такому размышлению. В жизни так бывает, что нам хочется, чтобы то, что с нами случается, происходило по лучшему сценарию, без лишних рисков. Чтобы не было вот этого «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду, даже разбиваемся об воду». Не хочу. Мне, пожалуйста, аэропорт с полным сервисом, полным комплектом. И зачастую вот такая мудрость, она приходит задним числом. А что, нельзя было вот так? А не могли вы, что ли, подумать? Тебе легко об этом говорить, когда ты уже видишь, как свершилось. Но в реальном времени, когда вот все нон-стоп, онлайн и не повторить, в разы сложнее.
И для этого нужен профессионализм. Я радуюсь, что действительно в той ситуации на месте пилота и первого, и второго оказались профессионалы. Чесли Сальенбергер был опытным летчиком, который принял решение и смог это решение осуществить. Он таки посадил правильно самолет. Не клюнул, не зацепил, не разорвало, ничего. 150 человеческих жизней спасти. Из ситуации, при которой их уже давно похоронили всех. Представьте, какой геройский подвиг. Это он не в компьютер там стреляет, играет или симулирует. Он сам летит, это его жизнь. Вопрос его жизни, вопрос тех, за кого он отвечает. И это свершилось, это здорово. Так бывает, друзья, что в нашей жизни есть такое явление. Вы не под законом, но под благодать. Для кого-то может казаться это какое-то богословское размышление. Не совсем. Надо адаптировать. Я призываю вас максимально подумать и думать не только в рамках нашей программы, а и впредь. Обращаясь к Священному Писанию, очень часто мы окрыляемся тем, что нам говорит Господь. Бог всепрощающий, Бог милующий. И нам хочется вот этого сценария милости, потому что мы не под законом, но под благодатью. Я хочу этой благодати максимально. Я хочу, чтобы со мной происходило, как будто я у Христа за пазухой, что вот мне Господь вот так несет, и все, чтобы никакого удара. Соседний аэропорт. Нет, нужно удариться об воду, потому что вода в жизни человека – это все. Помните, мы рассмотрели? Все в истории человечества – это вода. Даже Господь называет себя источником воды живой. Вот эта фраза, которую мы сказали, «Вы не под законом, но под благодатью», Павел добавляет. Вернее, надо полностью читать текст. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». То есть не просто я хочу лучшего сценария, но этот лучший сценарий будет, если я чего? Не грешу. А если я грешу, то я куда подпадаю? Под закон. Если нарушаете вы правила дорожного движения, автоматически под что вы попадаете? Под закон, под штраф. Это закон, он прописан. Но если ты не грешишь, ты едешь по дороге, и как ты себя чувствуешь? Под благодатью. Вот о чем говорит Павел. Представьте, вот самолет летит. Если он летит красиво, замечательно, у него есть возможность где угодно сесть, это по благодати. А тут произошла трагедия, тут грех. Все, сейчас умрешь. И теперь в этой ситуации, когда вот смерть мерещится, все, вы разбиваетесь, надо под законом. И этот закон прописан в виде мастерства пилота, который сейчас включает мозг, секундами просто принимает решение. Есть 30-40-летний багаж, включается просто невероятный напряг. Я не знаю, как мозг выдерживает. И получается спасение. Но под законом. Поэтому в конце истории Земли церковь учит. Народ Божий, который ожидает пришествия Иисуса Христа, это люди, которые соблюдают заповеди Божии, имеют веру в Иисуса Христа. А тем, которым хочется аэропорт соседний, близко, чтобы комфортненько было, те говорят, нам только благодать. Что вы нам тут законничество придумаете? Что вы нам правила? Молодежи это особенно, потому что на вас влияет этот мир, и в нем нет стандартов, постмодерн. Главное – процесс. Какой результат? Какие истины? Какие установочки? Процесс. Дайте нам лучший процесс. Дайте нам процесс с наслаждением. Зачем будем подчиняться каким-то принципам? Зачем нам приводняться на воду? Дайте нам соседний аэродром. Вот так сегодня выглядит картина этого мира. Что же станем, говорит апостол Павел? Будем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Нет. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности. И в связи с этим есть одно наблюдение – меню из божественных качеств. Одна книжка, которая попала мне десятилетия назад, хочу небольшой фрагмент вам обозначить. Это еще раз похоже на ту претензию от ассоциации безопасности авиаперелетов. Но в вопросах религии. Люди сегодня, похоже, думают, что они могут сделать своего собственного бога, соответствующего их нуждам и предпочтениям. Он получается разных стилей, на любой вкус. Это философия потребителя. Это все равно, что пробовать блюдо в меню. В меню сегодня предлагается много различных богов. Мы выбираем божественные качества, как будто это соусы. Я бы взял большую порцию милости, но, пожалуйста, не нужно справедливости. Пожалуйста, намажьте побольше любви, но вот эти божественные требования отложите в сторонку. Окуните это в понимание, но уберите суд.
Так незаметно мы приходим к убеждению, что Бог должен быть сделан по заказу, соответственно, нашим вкусам. Но знаете что?

Без посвященности вы не насытитесь по-настоящему. Вы не сможете по-настоящему духовно сформироваться. Сделанный нами Бог может нас успокоить, но Он не может ставить перед нами трудные задачи. Сделанный нами Бог может нас ласкать, но Он не может нас изменять. Сделанный нами Бог может улыбаться, но Он не может нас учить. Нам необходим источник питания, находящийся вне нас самих. Мы нуждаемся в чем-то большем, чем полное притворство и игра с Богом, созданным из наших прихотей. Нам необходим Бог неба и земли. Поэтому, когда мы соприкасаемся с учением библейским, нам нужно приготовиться к удару об воду. Подумайте. Уверовав в Господа, надо приготовиться к тому, чтобы удариться о воду. Давайте небольшой экскурс в библейскую историю. Что происходило со многими героями Библии, когда они начинали развивать свои отношения с Богом, ну или Господь являлся им? Все ли у них было гладко? Соседний аэродром или приводнение? Авраам завел разговор с Богом в 75 лет. А ему Господь говорит: «Хорошие у нас отношения? Давай мы из тебя странника сделаем, без определенного места жительства». Да, он таким стал. У него был конкретный город Ур Халдейский. Через какое-то время они жили в Харане вместе с отцом своим Фаррой. Там отец умер. Идем дальше, оставляй. Я тебе покажу землю, она будет твоя, но в ней ты будешь странствовать без определенного места жительства. И в итоге, это потом пришло такое благосостояние и успех в жизнь Авраама, что... Ну, многие исследователи говорят, его состояние в эквиваленте на сегодняшнее время 10 миллиардов долларов. Нравится? Хорошая улыбка, да, желание тоже хорошее. Но надо трудиться, надо удариться. Другой сюжет – Иаков. Иаков встретился с Богом как-то ночью. Что стало с Иаковом, когда они встретились с Богом? Прямо очень тесно даже боролись. Он ушел от этой встречи хромым, но благословленным. Удар об воду. Другой сюжет. Иосиф. У него интересное соприкосновение с Богом было. Господь говорит: у меня есть особый план, надо людей спасать, и египтян, и евреев, и вот мой народ. Голод будет. Как же это спасти? Ага. Иосифу сны ночью. Раз, два. Иосиф озвучивает эти сны. Братья в негодовании, в общем, продали, чуть не убили. Куда попадает Иосиф от этого божественного прикосновения? В рабы. Ну, как вещь продают. Он в Египте веником сначала двор метет, а потом дворцами управляет. Почему? Удар об воду. Другой сюжет, ну, допустим, Даниил. Господь является, видение дает. Знаете, что Даниилу каждое видение очень тяжело обходилось. В одном случае он даже несколько недель болел, просто лежал в лёжку. А видение? Это мы телек смотрим, наслаждаемся. У него не телевизор посмотреть, видение. Он болел. Переживания, у него эмоциональное потрясение, физическое и прочее. Самый яркий пример – это апостол Павел. По дороге в Дамаск встретился с Господом. Что с ним стало? Ослеп, как котенок, его водили вот за ручку. Причем не один день. Мы должны понять, что когда мы приходим к Господу, рассчитывать на что: «Господи, мне, пожалуйста, вот аэродром», не надо. Не надо выставлять требования от Бога благодати. Бог имеет право, соприкоснувшись с тобой, ты же несовершенный. Он не хочет тебя добить, он хочет обозначить твои проблемы, говорит: давай, давай, будем решать. Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Иисус с крестом прошел. Где сейчас Иисус? Вот через пару недель вся страна будет говорить: Христос воскрес, воистину воскрес, Он живой, Он на небе. Как бы мы страшно не описывали картину его земной жизни, страданий, мучений и смерти, Иисус Христос живой. Все. Не надо слезы лить, совершая причастие. Радоваться надо. Он умер, но он воскрес, и я буду жить. Это воодушевляет. Но соприкосновение с ним может быть болезненно, рискованно. Поэтому нужно максимально включить мозг, опыт, эрудицию, желание учиться, желание трудиться, чтобы эта встреча была успешной, как управление этим самолетом на реке Гудзон капитаном Чесли Саленбергером. Это вдохновляет. Поэтому сегодня нельзя рассчитывать, что, ведя свою христианскую жизнь, жизнь веры, у меня будет все замечательно в соседнем аэропорту. Не долетишь.
просто не долетишь. Еще один вопрос. Картина, образ, о котором рассказывает нам Священное Писание. Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Внимание! Наш Господь – образ камня, но в то же время образ воды. И вода – это образ такой спасительный, источник, красивый. Надо разбиться. Помните, об воду удар сродни падению об бетон. Но если ты это сделаешь сам, ты разобьешься, это будет для тебя спасением. А вот когда этот камень раздавит? При каком случае, при каком событии? Нет. Это глобальное событие, мы все его ожидаем. Глобальное событие, которое представлено вот этим падением камня. Хорошо. Сон одного древнего царя, который увидел падающий камень. Сон Навуходоносора и камень, который летит, падает и разбивает этого истукана, все-все-все. И сам становится большой угрозой.

сонного царя, который увидел падающий камень. Сон Навуходоносора, и камень, который летит, падает и разбивает этого истукана, все-все-все. И сам становится большой угрозой.

0: Договорились? Полетели.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим и постараемся на них ответить. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже.
0: Только чур не из мира авиации. Я не авиатор, просто рассказчик того, что с кем-то происходило. Очень интересно и замечательно.
1: Итак, первый вопрос. Что именно относится к закону Божьему? Только 10 заповедей? Ведь много еще в Библии моментов, где Бог говорит, как надо жить, что делать, а что нет. Нужно ли эти указания воспринимать как заповеди?
0: Определенно, друзья, если мы люди Библии, то нужно воспринимать и полностью библейское мировоззрение. Оно заключается в том, чтобы считать законом Божьим не только 10 заповедей, но и 5 книг Моисея, как это было в израильском народе. Поэтому для нас сегодня книга Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие – все это закон Божий. Но основным критерием или как бы основной отправной точкой является закон десятисловный. Следующий этап – это как бы объяснение или толкование Божьего закона, им самим данное для своего народа. А вся остальная Библия – это уже рассказ о том, как закон работает в конкретных сюжетах людей, вот их жизни. Потому что те люди такие же были, как и мы. Хоть Авраам, Исаак, Иаков, Моисей или Илья, пророк. Они такие же люди были, с такими же слабостями, искушениями и так далее. И если нас восхищают их духовные подвиги, мы можем реально повторить это же самое. Но вот при таком следовании, при таком авторитете.
1: Ну а следующий вопрос. Зачем Бог допускает эти удары? Для чего Иов столько перенес страданий?
0: Иов перенес страдания только потому, что Иов жил на этой земле, на планете греха, где есть причинно-следственная связь, где грех проявляет себя. И эти удары могут просто прилететь любому человеку. Во-вторых, есть еще личность, которая нам противна, которая борется с нами. И задача понять эту вражду, оказаться на стороне Бога, вытерпеть. В народе русском замечательная поговорка есть. Бог терпел и что велел? И нам велел. Наверное, логично. Наверное, пример достойный. Смотрите, если бы было так, что Господь сидит на престоле, как вот греческие боги нам на Олимпе, и он сверху нам указывает, ну, вы терпите, я там посмотрю, я вам, значит, в табеле о рангах галочку поставлю, дай зачетку, распишусь. Нет. Не надо так по-язычески Бога представлять. Бог представлен как? Как Сын Человеческий, пришедший на эту землю. И поэтому все, что мы сегодня испытываем, мы говорим, вот нам тяжело, Бог уже это испытал. И раз он это испытал, он показал пример, что это можно преодолеть. Поэтому никогда не скатывайтесь, вот этот ропот. Почему мне тяжело, мне невыносимо? Выносимо. Бог сказал, как бы страшно ни было. Самое страшное, что происходит с людьми вот сегодня на всей планете, оно просто иногда ужас вселяет, оно по силам. Мне это сложно понять, но оно по силам. Я должен в это верить, потому что когда меня жизнь ударит, я должен встретить удар с убеждением. Я смогу вынести. Не дай Бог мне устами своими проклясть Бога или что-то глупое сказать. Ой, Иов терпел, страдал, мучился, вопиял Богу, но ничем не согрешил против Бога. Такой комплимент заслужить. 10 детей похоронить, живым просто гнить вот так. И он выдержал это. Хороший пример.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: А о чем думать в такие критические моменты?
0: Священное Писание будет самым лучшим примером, когда ты утешаешься сюжетом. Смотри, когда у тебя удар, ты не знаешь, что будет впереди. То есть у тебя экстренная там ситуация, потрясение. Но когда ты вдохновляешься на то, как другой человек оказался в этой ситуации, ты знаешь, чем закончилось, ты можешь предположить, о, либо у меня будет вот так, либо вот так, либо вот так. Чем больше ты будешь знать библейский сюжет, именно сюжет, история, вот завязка, развитие, финал, тем больше тебя это будет вдохновлять. О, так, у меня сейчас тяжело, да, ну вот как у Иосифа, значит, я буду каким принципиальным трудягой, честным и так далее, и Бог усмотрит. И есть шанс, он же, опять же, в Библии прописан, не шанс, а вариант, что у тебя не получится, как и у Иосифа, и Авраама, и у всех героев. Но ты все равно останешься верным. Почему? Потому что наше жительство на небесах. Потому что мы рассчитываем не на красивую, благополучную жизнь

0: 70-80 лет на этой земле. Библия четко предупреждает. Если ты рассчитываешь только в этой жизни на Христа, ты несчастнее всех человеков. Есть христиане, которые рассчитывают, что благословение Божие, ой, это хорошо, зарплата хорошая, дети все пристойные, все образование, дом поставили. Это у вас Бог, Бог кошелька, Бог мамона. Вы как меряете жизнь? Давайте вы будете рассказывать, какое у вас примирение, как вы дружите с соседями, как вы дауншифтинг совершаете, когда снижаете в зарплате, но при этом какие-то духовные цели преследуете. Вот этим хвалитесь. А толщиной кошелька любой какой-то филистимлянин может хвалиться, который казнократством занимается и так далее. Что, Бог измеряется деньгами, что ли? Не надо так притворять. Помните, в книге «Послание к евреям» сказано, многие в вере не получили обещанного. И на это нужно быть готовым. Так что, если, опять же, если ты воспринимаешь всю картину Священного Писания, ты все варианты готов принять. Так что можно претерпеть. Будь в слове.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Почему людям так сложно жить по Божьему закону? Ведь оно же нам во благо. Почему в грешном мире так сложно это применять в жизни?
0: Потому что мир грешный, потому что человек грешный, потому что грешному человеку не хватает веры. Богу можно угодить верой, но, соответственно, без веры человек начинает противиться. А почему я должен это делать? Где результат? Ты не видишь будущего, соответственно, ты вот так не полагаешься. Надо понимать, что по отношению к будущему мы идем спиной вперед. У евреев такое представление. То есть, когда ты идешь вперед, на самом деле идешь ты вот так. Будущее у тебя позади. Ты можешь на что смотреть? Только на прошлое. Вот ты в настоящем и смотришь на прошлое. Все остальное там. Поэтому как мне соблюсти закон, если я не знаю? Вот я соблюдаю закон, как там моя ножка встанет? А может быть, там пропасть? Господь говорит, я тебе сказал, я тебя сохраню. Двигайся вот так, продолжай двигаться. Я там тебя веду. Но не надо вот эту выворачивать шею и так далее, не получится. Хотя по некоторым вопросам даже Господь дает, знаете, что дает? Зеркало. Берешь зеркало, туда ты все равно не заглянешь. Но зеркало, это пророческое слово, о, видно, что там впереди. Поэтому используйте Божье пророчество. И опять же, вот мы упомянули сюжет, сценарий. Как соблюдать закон? Ты посмотри, как другие соблюдали закон. Вот тебе результат.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии еще, пожалуйста.
2: Как же не оказаться в этом падающем самолете? Или же жизнь и есть этот падающий самолет, и у нас остались эти 20 секунд на выбор?
0: Спрыгнуть с самолета не вариант. Это не те самолеты, это не кукурузник и не вертолет, чтобы с него спрыгивать. Парашюты тоже... Хотя есть там мечты, чтобы отстегивались корпус самолета. Пока это только проект. Вот, парашюты и так далее. Все это вряд ли при нашей жизни получится. Мы уже в самолете, мы уже падаем. Хотя бы начать с того, что как только вы родились, вы начали умирать. Серьезно, не верите? Это вам статистика говорит. Еще с 1996 года, чтобы вам легче жилось, с 1996 года мы прошли точку невозврата. Все поколение, рождающееся на Земле, оно стареет с нуля. Вот родилось и сразу начинает умирать. Раньше, несколько десятилетий назад, люди старели где-то лет с 18. Еще раньше, еще позднее старели, понимаете? А сейчас это одна из член-корреспондент Академии наук давала интервью и говорила вот об этой точке невозврата по здоровью нации. Родившись, потенциал здоровья сразу уменьшается. То есть вы уже умираете. Вы в самолете, вы падаете. У вас эти самые, не 20 секунд, 20 секунд на принятие решений. Времени чуть больше. Проблема в том, что бывают моменты, когда ты примешь решение, а потом какое-то время ты будешь пожинать. Самый насущный для вас тоже – это вопрос выбора спутника жизни. Выбирать ты будешь там полгода-год, чем больше, тем лучше. Но если выбрал, потом будут качели. Будут качели, если неправильно выбрал. А если выберешь правильно, будет благословение на десятилетие, сколько Господь даст. Поэтому вот я сделал выбор ровно 10 лет назад, женился, я в шоколаде, я вообще наслаждаюсь. И браком, и детьми, и так далее. И в правильном выборе, и здоровье моих детей, и здоровые семейные отношения, все в правильном выборе тогда, 2010-2011 год. Поэтому я не выбираю сейчас. Глупо сейчас выбирать семейную жизнь. Я выбрал тогда, все, закрыли тему выбора семьи, правильно? И вот так вот вы каждый выбираете какую-то сферу. Кто заканчивает школу и поступает в университет? Если вы неправильно выберете профессию, то потом вы будете десятилетия ломать голову, как же мне продолжать работать и быть верным Богу? Ну, ты уже заведомо себя закопал, ты неправильно выбрал. Некоторые профессии не могут быть моральными по сути. И потом вам придется просто принять волевое решение. Господи, все, я бросаю эту сферу, я вообще этим больше заниматься не буду, я начинаю с нуля. Даже в Японии светские люди то делают, полностью перепрофилируют. Слышали, да? Каждые 5 лет меняют род занятий, чтобы обновляться, окрыляться. Если ты будешь так лямку тянуть и профессию ушатаешь, и себя в этом, выбирайте правильно. Вот эти 20 секунд используйте адекватно. Бог обязательно подскажет, ну, совет в помощь.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Так в чем же суть благодати, если многие, надеющиеся ее, так и не получили? Ведь они думают, что соблюдают полностью закон.
0: Конечно, нельзя делать крен в сторону закона. Типа мы сейчас Чесли Саленбергер, профессионал, и будет сажать каждый раз самолет на воду. Во-первых, его счастье, что на воде тогда не было ни одного судна. Зацепил бы катерок какой-нибудь, все, без вариантов. Да? То есть... Какой-то элемент Божьего водительства, Божьей охраны, благословения, охраны ангелов, он всегда есть. Нельзя все сказать, мы хозяева своей жизни, вот все как сами решим, профессионалы, все сделаем. Полагающийся на себя – это проклятый человек. Тоже Библия об этом говорит. Проклятый, кто делает плоть или самого себя своей опорой. Но важно сочетать. Со своей стороны я делаю все. Вот это важно. Я со своей стороны сделаю все, а Господь со своей стороны сделает все. Если же я со своей стороны, а да ладно, махну рукой, Господь скажет, ну, я работаю по принципу взаимности. Когда ты выкладываешься, это видно, что ты выложился. Господи, я несовершенен, ну вот что мог, то сделал. Господь говорит, честно? Ну хорошо, тогда я тоже. Вот и получается. Это союз закона и благодати. Это успешное пользование вот этих двух явлений. Я... Послушание. Бог, благословение, благодать. Вот на это нужно рассчитывать. Я тоже так у себя в своей жизни многое видел, когда ну, моих детей, допустим. Бог защищает, я знаю, что Бог защищает. Я со своей стороны делаю все, я понимаю, что не могу. И это должно любого родителя заставлять просто падать на колени и молиться, и просить защиты Божьей. А те родители, которые говорят, я сам все обеспечу своим детям, я им все дам. Ага, сейчас. Серьезные обломы происходят для таких родителей. Они не успевают или забывают в жизни переадресовать авторитет больше Богу, вот, чтобы ребенок был воспитан в таком страхе Божьем.
1: Павел, большое спасибо за эту тему, за ответы на эти вопросы, которые нам поступили. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо, очень рад.

А сегодня мы поговорим с вами на такую тему, которая называется «Помазание». Да, серьезная тема. Может быть, вы не так давно в церкви, и вы думаете, что это за слово такое «помазание»? Вот, дорогие друзья, если бы кто-то мне, когда я только уверовала, рассказал про помазание, ох, я думаю, что я была бы очень благодарна. Или, может быть, если вы давно в церкви, я уверена, что это только поднимет и ободрит нашу христианскую жизнь с вами. Итак, что же такое помазание? Сегодня мы посмотрим с вами о том, что это за определение вообще в жизни верующего человека в Библии. Следующее мы посмотрим с вами, зачем оно вообще нам нужно. Если мы об этом говорим, значит, это как-то должно быть применимо в христианстве. Жизни. И третья вещь, о которой мы поговорим, это как усилить помазание в жизни, если мы в нем действительно нуждаемся. Итак, давайте посмотрим с вами Слово Божье. Что же Слово Божье говорит об этом слове, об этом понятии? 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Но как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том и пребывайте. Итак, Слово Божье говорит, что внутри нас, каждого верующего, есть некое помазание. Это помазание, самым простым языком, мы сегодня расшифруем как сила Божья. Внутри каждого из нас есть сила Божья. И это Дух Святой, который является учителем этого помазания, учителем этой силы Божьей. Мы посмотрим с вами, что же Он делает внутри нашей жизни, что позволит нам быть сегодня христианами, которые действительно находятся в своем призвании. Итак, помазание можно изучить через Писание, как мы видим в этом отрывке Писания, но также помазание можно изучить через собственный опыт. Как это, например? Мы читаем с вами, что Иисус наш целитель, и ранами Иисуса мы исцелены. Но ведь потом мы идем и молимся за больных, и тогда мы видим, когда они исцеляются, мы понимаем, вау, действительно, Слово Божье работает. И также с помазанием мы изучаем Слово Божье и применяем его на практике. В этой совокупности мы видим, как сила Божья действительно удивительным образом действует в жизни христианина. Если мы обратимся с вами в Ветхий Завет, то мы увидим, что же там было помазание. Итак, был определенный класс людей, которых физически помазывали маслом. Елей – это, кстати, как символ помазания, то есть в физическом мире. И что это, кто эти люди были? Это были цари, священники и пророки. Их выделяли как особенных людей, на которых возлаживали руки, помазывали на царство, на служение. И они могли высвобождать Слово Божье, силу Божью, говорить в народ, как от самого Господа. Представляете, какая это была сильнейшая привилегия. И вы такие, вау, это очень здорово, почему мы сейчас не в Ветхом Завете? Потому что сейчас вы узнаете, что в Новом Завете у нас еще больше привилегий появилось. Иисус приходит в этот мир, и давайте с вами обратим внимание на первые 30 лет его жизни. По сути, когда мы видим первые 30 лет жизни Иисуса, о которых написано очень мало, мы видим с вами, что

особо никаких вот таких моментов сверхъестественных, чудесных не прослеживается. Но даже Иисус нуждался в помазании, даже Иисус нуждался в силе Бога, даже Иисус нуждался в Духе Святом. И что происходит? Он приходит к Иоанну Крестителю, Иоанн Креститель крестит его в воде, и в этот момент сила Божья сходит на него, Дух Святой сходит на Иисуса в виде голубя. И что происходит? После того, как Иисус получил это помазание, он сразу мог пойти на 40 дней в пустыню без воды и еды. Это сильнейшая сила, да? Прям отметьте, сильнейшая сила, которую получил Иисус, несравнимая вообще ни с чем. И это Дух Святой, который был внутри Иисуса и который действовал через Него. И знаете, что удивительно, то, что меня восхищает, что Иисус не просто вознесся и сказал «До свидания, друзья мои». Он вознесся и сказал: «Вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой, как церковь сегодня». Это значит, что каждый из присутствующих в этом зале сегодня имеет эту силу Божию, сегодня имеет это помазание, сегодня имеет учителя внутри себя, который может нас сегодня действительно научить удивительным вещам через Слово Божие и через тот опыт, который мы будем иметь внутри, используя то помазание, которое вложил в нас Дух Святой. Слава Богу, правда? И давайте сейчас посмотрим с вами, чему же учит нас помазание, чему учит нас сила Божья. Наверняка в вашей жизни были такие моменты, когда вы больше смотрели на людей, нежели на Бога. И когда начинали что-то делать, сомневались и думали: «О, ну здесь, наверное, скажут, что я неудачник, или у меня плохо получилось здесь». Когда у нас есть помазание внутри и сила Божья, нам становится не так важно, что скажут о нас люди, но нам становится важнее всего мнение Господа в нашей жизни. Мы понимаем, то, что мы делаем для Него, прославляет Его, и это становится наша христианская жизнь на совершенно другом уровне. Еще будучи подростком, я слышала такую историю, она меня очень вдохновила. Если мы можем сравнивать, то давайте вот физический мир прям представим и представим себе концерт, и там просто потрясающий музыкант играет, там собралась большая аудитория, и он управляет этим оркестром, и зал рукоплещет. Все восхищаются этим талантом, восхищаются этим даром. Музыкант кланяется, уходит со сцены, и он не испытывает радости. И тогда его спрашивают: «А что же такое? Что же тебе еще нужно?» Когда весь зал, вся слава этих людей принадлежит только тебе в этот момент. И этот музыкант, он говорит: «Послушайте, там сидел в зале мой учитель. Он все мне сказал, как нужно сделать. Сейчас для меня самое важное, что скажет этот учитель в этом зале, который слушал меня как мастера. И когда этот учитель скажет, что я играл здорово, я скажу: слава Господу». И знаете, вот такое должно быть отношение у нас также. Когда сила Божия растет внутри нас, мы понимаем, что мы не хотим огорчить Духа Святого, что мы не хотим огорчить нашего Господа. И наши отношения с Богом начинают расти. Мы начинаем возрастать в Боге. Мы начинаем доверять Ему. Кстати говоря, о доверии, наверняка вы тоже в этой сфере будете использовать помазание, потому что очень часто, как люди, мы не понимаем разных вещей, которые сегодня происходят в мире. Кто-то умирает, кто-то сталкивается с трудными обстоятельствами, ты не знаешь, какой выход найти. Так вот, помазание, сила Божья, Святой Дух учат нас разбираться и доверять Богу, а не обижаться на Него и строить какие-то выводы. Расскажу одну историю. Я прочитала ее об одном миссионере. Он приехал на миссию в Гватемалу. И когда он был там, он попал к замечательному проповеднику. И однажды они ехали на машине, и, проезжая одно место, увидели перевернутый автобус. И некоторые люди лежали там, возле этого автобуса. И тогда, конечно же, этот миссионер, он говорит: «Пастор, тормози машину, вообще нельзя сейчас проехать мимо. Притча о добром самарянине». Но пастор говорит: «Послушай, у меня сейчас нет мира, я чувствую, что что-то побуждает меня проехать». Я говорю, и он, они молились, молились. Этот миссионер обиделся на пастора, он был в обиде, во грехе, получается. И что происходит дальше? На следующий день они узнают из новостных строк, что на этом участке дороги оборудовала банда, которая специально перевернула автобус, специально сделала импровизированных жертв. И все, кто останавливался на этой машине, на разных машинах, были убиты и ограблены, понимаете? И этот пастор говорит: «Дух Святой внутри побуждал, что я здесь должен поступить не как обычно. Всегда останавливаемся, всегда помогаем. Но в этом случае сила Божия, которая двигала

внутри него, и вот эта чуйка помазания спасли им жизнь. И точно так же в разных других обстоятельствах, когда ты сталкиваешься с трудными моментами, помазание будет учить тебя, Дух Святой будет учить тебя, сила Божья позволит тебе не обидеться на Бога, но двигаться дальше. Я слышала историю одного проповедника, он говорит, у меня было много вопросов к Богу по поводу ряда обстоятельств, и я лег спать и говорю, Господь, я просто не знаю, как я вообще с тобой буду дружить дальше, потому что я сейчас разочарован в этих вещах. Ему снится сон, и этот проповедник во сне встречает странника. И вместе с этим странником проводит этот сон. В общем, они идут и видят мужчину, у которого они останавливаются. И в момент остановки к мужчине приходит сосед, с которым тот был во вражде всю жизнь. Происходит примирение, пир горой, все прекрасно. И странник вместе с этим проповедником уходит оттуда, и тот забирает этот кубок, который подарил сосед. Самое дорогое, что тот сосед оторвал от сердца и подарил этому человеку. Проповедник такой сразу страннику говорит, что-то мы сейчас не то сделали, это воровство вообще-то называется. И тот говорит, следуй за мной дальше. Они идут дальше и останавливаются в другом месте, в доме очень такого нищего человека, у которого просто была какая-то коморка. И они буквально находят место, где присесть, а уходя, странник поджигает эту каморку. И тут, конечно же, проповедник уже просто рвет рубаху, говорит, да не может такого быть, ты просто какой-то сатана, да что это такое? И странник говорит ему, послушай, кубок, который мы забрали, был отравлен. Если бы этот человек выпил из этого кубка, он бы умер. А этот человек будет свою коморку убирать, которая сгорела, и он идет там, клад, драгоценность, сокровище, и построит себе нормальный дом. И странник возносится, проповедник просыпается, и тут он понимает, да Господь по-другому думает, да Господь по-другому мыслит, да Господь по-другому рассуждает. И чтобы понять Господа, нам нужно пребывать в Его силе, нам нужно пребывать в Его славе, нам нужно пребывать в Его помазании. Согласны? Я бы очень хотела разбираться во всем этом, и чтобы мои отношения с Духом Святым были воедино, чтобы действительно видеть то, что Господь видит в том, что происходит. Аминь. Что еще помогает нам сделать помазание? Помазание – удивительная вещь, сила от Бога помогает нам различить, где добро, а где зло. Допустим, вы пришли на проповедь, и там говорят, нельзя воровать, да? Такие, да, нельзя воровать. Выходишь оттуда, а там с домашки кто-то говорит, воровать нельзя, но подворовывать. Это же не воровать, это же как бы ты не на всю катушку, это ты чуть-чуть, тихонечко, незаметно, не рассказывай в церкви, там все такое. И человек такой, идея? А как выжить в наше время? Как выжить в этом мире? И такой идет и начинает подворовывать. Но если у тебя есть основание Слова Божия, если у тебя есть сила Божья внутри, если есть помазание, ты этому человеку ответишь во имя Иисуса. Ты что болтаешь? Ну-ка, не смущай остальную домашку. Не воровать нельзя, не подворовывать. Дух Святой учит нас отличать добро от зла. И ты такое на место всех поставил. Потому что сила Божья есть внутри тебя. Есть помазание, которое способно отличить грех. И знаете, у нас был такой интересный момент. Мы с мужем пошли в кино однажды, и мы не посмотрели трейлер, и вроде бы как комедия, там рекламировали, все делали. Единственный момент в жизни, когда мы пришли в кино, и знаете, перед показом фильма обычно реклама других фильмов идет. И обычно реклама других фильмов как-то похожа на жанр самого фильма, который будет впереди. В общем, по рекламе фильмов перед фильмом мы поняли, что оставаться на фильме, который купили билеты, нельзя. Это был просто тот момент, когда мы не дождались начала фильма, мы посмотрели друг на друга, не сказали ни слова, вышли из зала. Люди начали не понимать, что происходит, фильм не начался, мы уже выходим. Но уже тогда мы почувствовали вот эту атмосферу внутри, тебе неприятно там находиться, тебе не нравится там находиться. Потом мы вышли, посмотрели трейлер и сказали, да, все нормально, Дух Святой вывел нас оттуда. А вы скажете, так что такого? Глаза бы прикрыли, где надо, уши закрыли, где надо. Для опыта-то надо. Вы приходите в церковь, люди говорят, ходили на этот фильм, вы говорите, мы тоже ходили, плохой? А как вы поймете, что плохой, если вы не смотрели? И ты понимаешь, сила Божья, которая внутри тебя, она намного драгоценней, чем то, что тебе предлагает этот мир. Это вообще несравнимо. И если ты хочешь расти в своем помазании, если ты готов
расти в силе, которую дает тебе Господь, тебе несложно отказаться от того, что предлагает этот мир. Потому что то, что предлагает этот мир, это слишком дешево в сравнении с тем помазанием, которое есть у нашего Господа. Аминь. Давайте посмотрим с вами три вещи, которые позволят обнаружить внутри тебя помазание. Первая вещь, когда мы говорим с вами о помазании, помазание есть в жизни каждого верующего человека, во-первых, на его природных дарах и талантах. Вы скажете, здесь вообще нет ничего духовного. То есть, по сути, помазание, получается, может иметь не только царь, священник и пророк, не только пастор и лидер домашки, но также каждый смертный. Каждый абсолютно в этом зале. Да как это вообще? На каких природных талантах? Ну, давайте вспомним с вами Менделеева. Как ему вообще вот это в голову пришло, таблица Менделеева, да? Говорят, что ему снилось там какие-то элементы в совокупности, что-то происходило. Как вообще пришло в голову вот это все произвести? Мы восхищаемся им как ученым и не понимали на уроках химии, как это можно было придумать. У вас было такое на химии? Вы реально думаете, что за человек это придумал? Что это за дедушка с большой бородой, который так сверхъестественно все эти элементы открыл? Вы как будто двоечники сейчас уже. Помните таблицу Менделеева со школьной программы? Помните? Понимаете, о чем я говорю? Он был верующий человек. И приоритеты в его жизни были потрясающими. Он был со своей семьей в церкви и говорил, что Библия – это основание моей жизни. И Бог прославился через его природные таланты. Через это он говорил миру, какой великий Господь, через то, что он мог делать в химии. Химия же? Химия, аллилуйя. У меня пятерка по химии была. Ну, давно. Следующий человек, который вы можете с вами вспомнить, это Федор Михайлович Достоевский. Недавно отмечали, да, день рождения его, 200 лет. Отмечали? Ну, везде говорили об этом. Послушайте, просто Господь благословил его природный дар. Он писал произведения. Прочитайте «Братьев Карамазовых». У тебя сердце в пятки уходит. Ты не понимаешь, как он может так чувствовать русскую душу и говорить, что нам всем нужен Бог. Ты реально читаешь об этом, и ты настолько в глубину уходишь, что не можешь даже до дна дойти. Но на дне это уже другое произведение. Но мы говорим о Достоевском, через которого Бог прославился. И он уже не живет с нами, но произведение его до сих пор с нами. И мы удивляемся, как вообще это возможно. И это то, что называется помазание. Это то, что называется сила Божия. Возможно, ты поешь. И Божья сила будет сходить на тебя, когда ты будешь петь. И все будут рыдать, допустим. Не от того, что у тебя голос плохой, а от того, что сердце касается. То, что сила Божья, помазание его, страсть изнутри тебя. Вот я знаю, ты с медициной связана, что ты врач, да, там эти случаи. Я уверена, ты когда на этих пациентов будешь смотреть, они исцеляться будут. Потому что помазание есть внутри тебя. И точно так же в жизни каждого верующего. Я не знаю, в чем вы сильны. Может быть, вы художник. Может быть, вы что-то такое нарисуете, что там люди просто скажут, да это даже вообще, да это вообще, пытаюсь вспомнить хоть одного художника. Это вы. Катя, это ты. Господь прославится через твой талант. Он помазал каждый талант, каждый дар, который он дал внутри нас. Поэтому он так ценно говорит и трепетно о тех дарах и талантах, которые есть в нашей жизни. Аминь. Итак, помазание есть на наших природных дарах, на наших природных качествах. Следующий момент, это на чем есть наше его помазание, это на твоей личной проповеди Евангелия. Когда ты лично будешь проповедовать и служить Богу, в этом миссия каждого христианина. Сила Божья, помазание Божье будет сходить на тебя, и ты вообще будешь не понимать, что с тобой происходит. Ты не учил это место Писания наизусть, ты не знаешь его, и тут цитируешь. Во-первых, выучи. Во-вторых, это была сила Божья, это было помазание, когда Господь говорил через тебя, сила Божья говорила через тебя. Девочка пишет на прошлой неделе из Питера, из школы. В школе учатся, вы сейчас скажете, опять она про своих школьников, они мне просто пишут постоянно, я ни при чем, я лично их не прошу, ну иногда только. И в общем, она приходит в школу, заходит в класс, там рыдание, все рыдают, она говорит, что случилось? Одноклассница держится за уши, говорит, я не знаю, что такое, я ходила к доктору, сказали, что у меня опухоль, я ничего не могу слышать, у меня все болит, и все рыдают вместе с ней. И она такая говорит, я понимаю, что мне надо делать, я же и на ЮЗ была, и везде была, но сейчас надо молиться за исцеление, да как помолиться, тут такая компанда собралась, я что сейчас могу сделать? И она стоит
такая, говорит, у меня внутри сражение, что делать, что не делать. И она такая, вы знаете, ребят, я в Бога верю, и Он целитель. Иисус, я могу руки возложить, может, исцелит. Давайте попробуем. И стоит такая, мнется, и одноклассники. Да пробуй давай уже, что ты стоишь? Видишь, человеку плохо, все будем использовать. Что там надо делать, говори. Они все были готовы помолиться. Она возложила руки на уши, молитву забыла. И такая, Иисус исцели ее, пожалуйста, Иисус, прошу тебя. Она прям очень переживала. Такая говорит, аминь, глаз открывает, и все смотрят. И она начинает проповедовать, и сила Божия сходит на нее, все рыдают. Эта девочка говорит, уши прошли, ничего не болит, что ты сделала? А это сила Божия, это помазание, оно так работает, понимаете? Слава Господу, потому что она вообще не пастор, не лидер домашки, даже не лидер домашки. Представляете? Надо начинать ей домашку. И обычная девчонка, которую Господь использовал в это время в нашем поколении, которая действительно увидела помазание, силу Бога в действии. Поэтому это помазание есть и в тот момент, когда мы лично проповедуем Евангелие. И третий момент, где есть помазание от Бога, абсолютно точно в жизни каждого верующего, это твое служение в церкви. Я не знаю, где ты служишь. Может, в командах управления, или вспоможения, или прославления домашней группы, мое поколение. Что бы то ни было, Господь твой талант, твою силу используют в этом. И это будет помазание, которое будет менять жизни людей. Вчера читала, одна девчонка индейку приготовила на 30 человек, домашняя группа. Как она вообще эту индейку в духовку запихнула? Вы скажете, это не духовно. Да как не духовно? 30 человек пришло, разрыдались там. Сила Божья сошла на это место. Домашняя группа. Ну, в этом же тоже есть помазание, понимаете? Господь ценит вот эти моменты инициативы. Он ценит, когда мы действительно приглашаем Его, когда Он наш учитель, когда Он наш друг. И поэтому Господь вдохновляет нас сегодня, чтобы мы не пренебрегали той силой, которую Он вложил внутри нас. И вы наверняка сейчас сидите, слушаете и думаете, это, наверное, чувствительным каким-то надо быть. Это помазание, это когда мурашки из правой руки бегут в левую, потом из пятки выходят, и ты слышишь голос Бога. Нет, ты можешь вообще ничего не чувствовать. Вот если мы подумаем сейчас о Духе Святом, то это вообще настолько удивительная личность, которая в нашей жизни. Мы можем сравнить, допустим, с вулканом. Ты знаешь, что там внутри есть лава, если это спящий вулкан. Но ведь эта лава есть внутри этого вулкана не только в момент, когда он извергается. Она все время там присутствует, этот процесс происходит. И тебе не обязательно все время переживать о том, что почему они все чувствуют, я не чувствую, почему они все слышат, я не слышу. Да просто наслаждайся, Дух Святой внутри тебя, Его сила внутри тебя, Его помазание внутри тебя. И когда ты будешь действовать в Его силе, Его сила будет проявляться. Ты можешь сразу не почувствовать, что там есть какая-то сила. Начинай действовать, и тогда эта сила будет проявляться. Помазание в жизни верующего можно усилить, а можно вообще потерять. Чтобы усилить помазание, нужно пребывать в Слове Божьем, потому что Слово Божье тоже помазано. Это не тот момент, когда ты открыл Библию, потому что проповедь была, что надо читать Библию, и ты открыл такое, да, это все я знаю, в принципе, я знаю, что Он воскреснет на третий день. Это не то. Есть помазание на Слове Божьем. Написано, что Слово Божье вечно пребывающее. И ты такое открываешь, Дух Святой, веди. Закрываешь глаза, у тебя там Даниил от львов убегает, а ему и не нужно, потому что Господь спасает его. Моисей тут море раздвигает, рыбы в шоке. Ты читаешь это все, ты не понимаешь, да как? Это помазание, это сила Божья на Его Слове. И ты растешь. У тебя вера появляется. А как это я тоже могу делать? Или иногда говорят, у меня есть проблема. А когда человеку говорит, а что говорит Слово Божие? Человек смотрит на тебя, он не говорит, но в глазах написано. В смысле, что говорит Слово Божие? Оно что, разговаривать умеет? Реально, вот это прям в глазах часто прослеживается. Слово Божие умеет разговаривать. Это Дух Святой говорит через Слово Божие, потому что есть помазание на Слове Божьем. И чтобы усилить помазание, нужно пребывать в Его Слове.
и в молитве. Потому что когда ты молишься, Дух Божий сходит на тебя. Помазание есть сегодня на церкви, мы собрались здесь вместе, и Дух Святой, Его сила здесь сегодня, в этом зале, потому что Господь действительно хочет совершать свою работу здесь. Вы знаете, есть люди, которые годами не выходят из своих проблем, годами не выходят из своих трудностей. Они сражаются с депрессией, с разными другими унылыми вещами. Ты спрашиваешь причину, даже причину назвать не могут. Но там внутри все. Послушайте, есть помазание внутри жизни каждого из нас. Сила Божья научит тебя, как выбраться оттуда. Сила Божья покажет тебе, что есть выход. Он самый лучший специалист. Он самый лучший, кто может вывести тебя из любой ситуации. Вы знаете, у нас была такая большая, наверное, трагедия в семье. Я пока не могу о ней говорить. И я думаю, что потом расскажу когда-нибудь это свидетельство. Но действительно, то, что мы пережили, в этот момент можно прямо на Бога сильно обидеться, закрыться и все. Но я знаю, что внутри меня есть Дух Святой, и я не вижу так, как видит Господь, и я хочу делать это. Я помню, как я закрылась в комнате и сказала так: «Дух Святой, я не знаю, почему так, я не знаю, что такое, но я верю, что ты восстановишь мое сердце, и я буду с правильным сердцем служить тебе, потому что завтра уже служение, и я не могу с собой отношения выяснять, я не могу обижаться, но пусть твое помазание, твоя сила научит меня, как я должна поступать». И знаете, обычно в таких ситуациях люди задерживаются на несколько лет, потому что это травма, это раны. Но когда ты обращаешься к Духу Святому, послушайте, Дух Святой все излечивает. Внутри это происходит. Я не знаю как. Ты просто искренен в своих мотивах. Ты понимаешь, что лучше Господа тебе сейчас никто не поможет. Я не знаю, как это он делает. Вы знаете, сила Божья, она сравнима с электричеством. И вот это электричество, оно наполняет тебя. Это сила, которая проистекает через тебя. Я сама не понимаю, как я проснулась на следующее утро, исцеленная абсолютно. Бог исцелил мое сокрушенное сердце, и я поняла, это помазание, это его сила. Когда ты реально понимаешь, что у Бога есть для тебя будущее, и тебе не нужно зацикливаться на прошлом. Тебе нужно познавать его каждый день снова и снова. Аминь. И поэтому сила Божья, которая есть внутри тебя, она будет учить тебя, направлять тебя, вести тебя и проявляться через тебя. Аминь. Если мы говорим о Духе Святом, о переживаниях, о чувствах, как мы говорили ранее и затронули этот момент, Духа Святого можно сравнить с ветром. Если ты знаешь, что ты выходишь, и если нет рядом деревьев или каких-то колышащихся предметов, ты понимаешь, как увидеть ветер? Да никак. Ты смотришь, говорят, что в Москве постоянно ветер, такой прищурился, линзы надел, бинокль, ничего не поможет увидеть ветер. Ты его только чувствуешь. Вы знаете, даже не то, что чувствуешь, а то, что происходит после того, что совершил ветер. Когда люди выходят после сильного ветра, они видят, что деревья упали, они видят, что крыши сломлены, они видят, что что-то в городе произошло такое страшное. Когда мы сравниваем ветер с Духом Святым, мы, конечно, говорим не о разрушительной силе, а о созидающей. Это точно можно сравнить как ветер, который ты не видишь, но работу, которую ты ощущаешь в своей жизни от его присутствия, от его советов. От его помазания. Аминь. Вы знаете, помазание, которое Господь дал нам, оно будет учить нас внутри. Слово Божье, которое дал нам Господь, будет учить нас внутри. Оно есть в каждом верующем, в каждом, кто находится в этом зале. Потому что Господь благословляет наши природные дары и таланты, благословляет проповедь Евангелия через нас, благословляет служение Господу. Дух Святой сегодня страдает от того, что пренебрегаем церковью, от того, что мы зачастую не обращаемся к нему. Вы знаете, как говорит один из моих любимых учителей Слова Божьего, Лестер Самрелл, он говорит так: «Бог не может благословить невежество, но Бог благословляет знание». И знаете, если мы не учимся познавать силу Божию, если мы не пребываем в помазании, если мы промениваем это на какие-то дешевые вещи этого мира, то Дух Святой тоже не совершает эту работу. Потому что Он даже может говорить нам какие-то вещи, а мы думаем так: послушай, я здесь знаю лучше, как мне поступить, ты не знаешь мой сейчас уровень жизни и что я должен здесь делать.
Дух Святой оскорбляется в такой момент, и он говорит: тише, тише и тише. И, возможно, потом ты уже не услышишь то, что он сказал в твою жизнь. Но как замечательно слышать его самых первых нот, самых тихих слов, которые он говорит в твою жизнь. Когда ты понимаешь, что ты совершаешь что-то не так, что-то неправильное, и ты чувствуешь внутри это тихое обличение, когда Дух Святой говорит тебе: постой, не делай этого. Ты понимаешь, как ценны отношения, которые ты с ним построил, чтобы ради чего-то дешевого не разрушить то, что ты строил для него вместе с ним, используя то помазание, которое он вложил в себя внутри. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Давайте мы поднимемся сейчас и будем прославлять Бога.

0: ticket.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, мировой столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Батилов.

сейчас поприветствуйте Леон Атило! Хорошо, хорошо, все классно. Эй, Майки, я рад, что ты в программе, все классно у нас. Прекрасно, я рад, что ты здесь. И рад, что по всему миру вы можете нас смотреть. И мы хотим, чтобы вы знали об этом.

0: Bun, Big Bun, Big Bun.
1: Эта программа как раз о том, что мы пытаемся найти свое место в Господе и то, что нам нужно сделать в жизни. Мы встретили тех, которые уже нашли свое место, и я так рад, что сегодня они в гостях у передачи «Леон с друзьями». Поприветствуйте Майк и... Как дела? Хорошо. Я хочу, чтобы представил нам свою группу. Я привел с собой крутых ребят. Вон там ударник, малыш Терри Бейкер. Терри Бейкер. Бас Симеон Бейкер. На клавишах мой главный человек Ралф Лофтен. Майк И. Ну хорошо, хорошо, отлично. Мы здесь в Нэшвилле, Теннесси. Music City, музыкальный город. Мы в Trinity Music City. Это будет всемирное евангельское царство. Я верю в это. Я верю, что люди будут отовсюду съезжаться сюда, и они будут тронуты тем, что Господь вложил в сердца этих музыкантов и артистов, выступающих здесь. И я благодарен Дженну и Пол Крауч, я так благодарен Мириам Голден и Сэму. И это было фантастически, что они все объединились, чтобы эта программа выходила в эфир. А многие из вас могут кое-что тоже сделать. Во многих ваших письмах вы говорите: «У меня есть талант, у меня есть дар. Я хочу поделиться им с миром, но я не знаю, куда послать запись, я не знаю, кто бы мог мне помочь». Ну что ж, мы можем вам помочь. Программа «Леон с друзьями» будет проводить второй годовой конкурс поиска талантов. И это будет круто. Будет просто удивительно. И кто-то будет выбран. Какая-то группа будет избрана, и я возьму их под свое покровительство. Я помогу им выпустить альбом, и это будет классно. Я хочу, чтобы вы прислали мне свои записи, присылайте фотографии. Возможно, даже напишите несколько слов. Например: «Эй, я думаю, что Бог вот что хочет сделать с моей жизнью». И мы послушаем вашу запись и передадим ее судьям. Так что они решат... И это будет окончательным решением. И я думаю, что все будет хорошо и правильно, и особенно, если вы молитесь, все получится так, как Господь этого хочет. Итак, пишите нам на TBN, не забудьте, на любом языке, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Это наш адрес. Решения судей будут окончательными, и мы выпустим наши вещи, и наконец-то их услышит весь мир. Я знаю, что даже Майк И выпустил что-то, и я тоже. И мне кто-то помог в свое время. И знаете, мы хотим сделать это для вас. Сегодня у нас в гостях брат, которого вы полюбите. Он записывающийся артист на Мир Рекордс. И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Грег Лонг.
2: Kick it. All right, man.
1: В этой песне я написал о том, что нас возвышает, а не унижает. Так что думайте об Иисусе.

0: All right, my brother.
1: Хорошо, мой брат. Иди сюда, Грег. Прекрасно, старина. Давайте поаплодируем, поприветствуйте все. Грег Лонг. Садись сюда, брат. Это просто классно. Это очень классно. Знаешь, я сам когда-то записывался в Мюр Рекордс. Верно, знаешь что? Мне знакома твоя музыка. Я когда-то пел «Утреннюю звезду» по оригинальной записи. Это была моя любимая песня. О, знаете, я основал Мюр. Да, ты сам Мюр Рекордс. Да, здорово, конечно. Это хорошо, старина. Я слышал, что ты воспитался в музыкальной семье. Да, мои отец и мать... Мой отец был служителем, евангелистом, и мы много путешествовали. И они оба пели, моя мама играла на пианино. И я начал петь, когда мне было 2 года. Да, они представили мне возможность, и я воспользовался ей. А твое пение было своего рода чудом? Или ты специально подготовку прошел? Или... Подготовка была то, что с 2-летнего возраста я пел 250 вечеров в год. Эта подготовка проходила посреди церкви, когда я надевал свою старую ковбойскую шляпу. И это была моя подготовка, конечно. Я скажу тебе, это, конечно, очень успешно. Потому что, как я слышу, за 5 месяцев ты записал 3 популярные песни, 3 хита. Это просто чудо. Это больше, чем я ожидал. Если бы я даже никогда больше не пел, я знаю, что Бог был добр ко мне. Я не могу жаловаться. Да, это было прекрасно, конечно. А твое спасение началось вместе с пением? Нет, я подождал несколько лет, до 4-летнего возраста. Да, мудрый возраст, 4 года. Большое решение, конечно. Это правда. Меня спрашивают, как можно стать спасенным в 4 года? Ты не был уж таким плохим. Но они не знали, каким я был в 3 года, знаете ли. Они не знали, какую я вел жизнь. Да, конечно. Да, я не знал. Я был беспробудным пьяницей, молоко постоянно пил. Мой отец выступал с посланием в церкви Миннесоты. Я просто почувствовал Бога. Я помню вечер, когда это произошло. И я попросил Иисуса прийти в мое сердце, и Он действительно вошел, и я знаю это. У нас была удивительная семья. Хотя мы и не были богатыми деньгами, мы были богатыми, потому что Бог был на нашей стороне. Да, бьюсь об заклад, что твои родители очень гордятся тобой. Они прекрасные люди. Да, они оба живы. И мой отец все еще проповедует. Вот уже 27 лет, как он проповедует и путешествует. Мой дом в Южной Дакоте. Конечно же, это небольшой среднезападный штат, и в моем родном городе было около 3000 человек, довольно-таки небольшой городок, я живу там с моей семьей. Так что все. Да, это здорово. А теперь ты гастролируешь вместе с группой для него и с Рэем Болтом. Да, сейчас я гастролирую с группой для него, и несколько месяцев я буду выступать с Рэем Болтом, и... А потом опять с группой для него. Для меня это честь работать с ребятами. Да. Это потрясающе, конечно. Мы записали песню «Обещаю верность Агнцу» в Далласе и потом в Хендерсонвилле в штате Теннесси. Это фантастика. Когда Рэй начал петь, все просто встали под слова песни. Да, когда я впервые увидел этот видео, я действительно, это тронуло меня. Это потрясающая песня.

А вот это твой новый альбом? Да, «Перекрести мое сердце». Моя мама говорит, что я выгляжу злым. А я думаю, что ты довольно нормально выглядишь, знаешь, как реклама в журнале. Так что это действительно классно. И он... Продюсеры были Джон и Дино Алафонте. Да, они особенно известны, потому что покажут здесь на этой передаче «Ангелохранитель». Они известны своим роком. Они выпустили Петру, 7 или 8 альбомов Петры, и они приняли такого стриженного парня, как и я. Ну, я хорошо с ними сработался. Да, звукозапись просто фантастическая. Да, это прекрасно сочетается с твоим голосом. Я ничем не отличаюсь от других. Знаешь, ты обращался к зрителям, чтобы присылали свои записи. Мы все обладаем чем-то, чем Бог наградил нас. Но классным среди христиан является то, что у каждого из нас свое свидетельство о том, что Бог сделал для нас. И если кто-то из зрителей не знает Христа, он хочет дать им свидетельство. Он хочет, чтобы они пригласили его в свое сердце, пригласили Иисуса в свое сердце. И тогда у них будет свидетельство о том, как Бог был добр к ним. И я делюсь своим свидетельством о том, каким добрым Бог был ко мне. Он был милосердным ко мне, и это было просто невероятным. И я снова хочу получить спасение. Расскажи о нашем друге. Почему же тебе не спеть о нашем друге? Поаплодируйте, Грег Лонг! Эту песню я написал вместе с Диной и Джоном Лафонте. В ней говорится о друге, который никогда вас не покинет.

0: Грег Лонг.
1: Спасибо, Грег. Благословит тебя Бог. Да, это друг, который ближе брата. И в последние дни он будет с тобой. И сам Иисус обратится к тебе.

Мой дорогой, я хочу, чтобы ты знал, что я никогда, никогда не покину тебя. И я так рад, что он сказал нам о том, что когда мы дойдем до самого-самого конца, он будет там, чтобы восстановить нас своей любовью и вернуть нас обратно к жизни, как произошло с Лазарем. Я так рад. You told me before, and you say it again. Wanna be as your closest friend.

0: to me, I belong to you. Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Я хочу, чтобы вы это знали. В Откровении в 3 главе 8 стихе говорится: «Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Ибо хотя у тебя и немного сил, ты сохранил мое слово и не отрекся от имени моего. Господь открыл дверь. Это Его объятие. Он говорит нам: приди в мои объятия и расскажи мне о своих проблемах. Расскажи, где у тебя болит, и я исцелю тебя. А те, которые еще не приняли Господа, почему бы вам не сделать это сегодня? Иисус – это единственный путь. Я люблю вас, благословит вас Господь. Пока. Благословит вас Бог.

0: Сергей Борисович, извините, опоздаю.
1: Сколько можно опаздывать? Не приезжай! Уволен!

0: Привет, как у тебя дела?
1: Да так, по-разному. Не знаю, что делать.
0: Что делать? Это зависит от того, что ты хочешь получить.
1: Понятно чего. Нормальную работу, деньги.
0: И в чем сложность?
1: А что делать-то? Чем заниматься?
0: Давай приезжай, поговорим. Давно не виделись. Представь, что ты видишь маленький росток дерева, по которому сложно определить, какие плоды на нем будут. Но когда дерево вырастет, это станет понятно. Многие выдающиеся люди в молодости тоже не знали, кем они станут и чего добьются. Но объединяло их одно – они прикладывали усилия для своего постоянного развития. Жизнь каждого человека состоит из четырех сфер. Физической – это наше здоровье. Социальной – отношения с окружающими. Интеллектуальной – образование, навыки. И духовной – это наш внутренний мир, жизненные ценности. Это как четыре колеса у автомобиля. Если какое-то колесо неисправно, то машина не сможет нормально ехать. Развитие в четырех сферах является ключом к твоим победам и реализации твоего потенциала. Все начинается с физического состояния, с тела.
1: Да я понимаю, пробежки, тренажерный зал. Я бы ходил, просто сил на это не хватает.

0: Да, часто приходится слышать: «У меня нет сил на физические упражнения». Но в этом и кроется причина отсутствия сил. Наше тело – удивительная машина. И если уделять внимание здоровью, оно будет прекрасно нам служить. У нас будет много энергии для достижений в разных областях жизни. В учебе, творчестве, в профессиональной деятельности. Но если не уделять ему время, то в итоге мы не сможем сделать вообще ничего по-настоящему. Представь, что ты участвуешь в очень важном проекте. Но из-за того, что в последнее время не следил за питанием, в самый ответственный момент у тебя скрутило живот. Тут же все твои важные дела отойдут на второй план. Три основных составляющих здорового тела – это правильное питание, своевременный отдых и физические нагрузки.
1: Является ли физическое развитие необходимой составляющей фундамента? Абсолютно 100% да. Возможно ли сформировать фундамент личности без этого элемента? 100% нет.
2: Я нахожусь в предпринимательском таком сообществе. Когда предприниматель дорастает до какого-то уровня, почему-то все они начинают бегать, почему-то все они начинают отжиматься, все начинают бросать пить, курить. Это вот как будто какая-то неведомая сила их сама приносит к тому, что они начинают вести здоровый образ жизни и начинают заниматься спортом. А это не случайность, потому что предприниматель все тестирует на предмет того, что влияет на результат. И они обнаруживают, что тело влияет на результат. Проще говоря, от хорошего тела становится больше денег.
0: Мы – то, что мы едим. Очень важно быть избирательным к тому, что попадает в наш организм. Избегать нездоровой пищи. Обращать внимание, как тело реагирует на то, что мы съели. Если заправлять автомобиль некачественным топливом, то рано или поздно двигатель выйдет из строя. Есть то, что разрушает здоровье. Например, употребление веществ, которые вызывают зависимость. Алкоголь, табак, другие наркотики. Курение ухудшает зрение, приводит к преждевременному старению кожи, разрушает зубы. И самое главное, любое употребление наркотических веществ – это высокий риск появления патологий, умственной или физической отсталости у будущего ребенка.
3: Вот должна быть такая здоровая реакция самосохранения. Я не хочу грешить за компанию. Я не хочу грешить так, чтобы вы потом сказали: о, классный чувак, он там вместе с нами там обкололся, там обдолбался, как бы, значит, он такой классный чувак. Это не похвала. Гораздо лучше спорт. Потому что если я хожу, например, там, на борьбу, то я вас всех знаю, за руку всеми здороваюсь, никто меня трусом, там, маменьким сынком не считает, но все знают, что у меня есть свое дело, как у меня две тренировки в день.
2: Я оцениваю свой образ жизни таким образом. Принимаю ли я решения, которые ведут к прорыву? Если решений таких нет, если даже идей таких в голове не появляется, значит, я веду неправильный образ жизни. Значит, скорее всего, я плохо сплю. Значит, скорее всего, я зашлаковываю свой организм чем-то. А эту энергию надо откуда-то брать. Если у нас слабое тело, если мы специально не нагружаем свое тело, чтобы оно вырабатывало запас энергии, получается, что энергии хватает только для вот этого автоматизма, только для текущего состояния, но его вообще нету для этих новых действий, которые нам нужны, чтобы развиваться.
0: Для того, чтобы наше тело как следует работало, ему надо давать физическую нагрузку.
4: Принципиально важная вещь для тонуса, для уверенности в себе, для воспитания характера, всего того, что в жизни потом помогает очень здорово. Турник, брусья, пол есть – отжимайся, пол есть – приседай. Планочку держи. Планочку, для планки вообще ничего не нужно. Вот пятачок любой горизонтальной поверхности. В планку встал – тяни, до 5 минут дотяни, до 10. У меня сейчас 12, норма. 12 минут планка.
0: Чтобы мы могли справляться с различными нагрузками, телу необходимо давать возможность отдыхать и восстанавливаться. Это прежде всего полноценный сон. Лучше всего организм восстанавливается, если мы ложимся спать до 22 часов.
1: Мы недооцениваем важность дня и ночи. И недооценим вот почему. Дело в том, что наша биология, наша физика вся, тело, она под это выстроена. То есть существуют циклы, неизбежные циклы, на которых выстроены все живые существа на планете Земля. И день и ночь имеют прямое отношение к этому. Есть процесс выработки гормона мелатонин, который является пусковым крючком для всей иммунной системы человека.

0: он вырабатывается только во время сна, только в темноте, только в период где-то плюс-минус с 11 вечера до 2-3 часов ночи. И если ты в этот период времени не спишь, ты просто себя лишаешь нормального восстановления с точки зрения вот этого гормона мелатонина. Поэтому, если хочешь быть энергичным, научись правильно ложиться, правильно вставать.
1: Первый из четырех ключей к твоим победам – это физическое развитие. Вот что для этого можно делать. Избегать того, что нас отравляет – алкоголь, табак, другие наркотики. Давать себе физические нагрузки. Например, заниматься бегом, упражнениями на турниках. Отдыхать и восстанавливаться. Ложиться спать до 10 часов вечера, чтобы организм полноценно восстановился. Образование.
2: Просто боюсь, что не найду хорошую работу.
1: Ну, в этих опасениях ты не одинок. Среди молодых людей был проведен опрос. Их спрашивали, чего вы больше всего боитесь. Большинство ответило, что боятся не найти себе хорошую работу. Ребята задавали вопрос, как можно быть уверенным, что мы найдем работу, которая позволит полностью себя обеспечить? Ответ прост. Можно надеяться на случай, а можно получить качественное образование, которое позволит заниматься тем делом, которое тебе по душе. Что такое образование? Это намного больше, чем диплом на стене, хотя диплом тоже важен.
0: Я недавно выступал на аудитории подростков, и они мне задали вопрос. А как ты считаешь, нужно ли бросить школу или университет? Этот вопрос, который их действительно беспокоит, потому что из-за того, что они не понимают, зачем им нужна химия и физика или там математика вот прямо сейчас, и думают, что вот сейчас я пойду, открою интернет-магазин и заработаю денег, вот это гораздо интереснее. Я постарался очень доходчиво выразить свою позицию относительно этого. Любое обучение, особенно обучение в раннем возрасте, оно призвано не дать нам формулы, не дать нам исторические даты, а создать правильный способ мышления. Неважно, гуманитарная у тебя наука, неважно, ты техническое образование получаешь или еще что-то. Я даже еще больше скажу. Бывает так, что мы иногда ошибаемся, куда поступить. Бывает так. То есть мы думали, что нам надо туда, но оказалось, походу, что не туда. Не надо этого бояться абсолютно. Ваша задача внутри этого образования абсолютно в другом. Ваша задача — выстроить собственную дисциплину, выстроить умение работать с собой. То есть есть базовая формула, которая говорит так. Научись трудиться, научись фокусироваться на цели, научись проектно мыслить, и тогда у тебя в жизни будет более выстроенная дорога. Какая бы ситуация неопределенности была, ты с ней справишься.
1: Разве не наивно думать, что можно устроиться на хорошую работу и обеспечить свое будущее, не развивая интеллект, не получая знания и навыки?
3: Первое. Развитие интеллекта человека происходит за счет освоения и использования трех основных кодов человеческой культуры – чтение, письмо, счет. Чем сложнее мозг человека, тем более сложные задачи он может решать.
1: Один из лучших способов самообразования – это чтение. Например, можно читать не менее 15 минут в день. Это позволит общаться с лучшими умами прошлого и настоящего.
4: Книга – это совершенно другие миры, которые для тебя открываются. По-моему, это очень полезно. И ни один человек, который добился успеха, не добился его без чтения. Человек читающий, человек успешный.
5: Человеку нужно найти себя. Обязательно. Поэтому любое образование хорошее связано с самопознанием. Ты должен понять, что ты любишь. А вот исходя из того, что ты любишь, нужно, собственно, потом дальше и идти туда, где ты лучше себя проявишь. Ты же должен быть полезен. То есть вопрос образования – это вопрос полезности, твоего личного сердечного удовольствия и твоей социальной значимости. Потому что, в конце концов, ты полезен людям тем, что ты умеешь хорошо делать.
1: Второй из четырех ключей к твоим победам – это образование. Вот что для этого можно делать. Ставить и записывать цели на неделю, месяц, год. Подводить итоги своих достижений. Избегать пустого времяпрепровождения у телевизора, за компьютерными играми, в интернете. Читать, слушать и смотреть то,

0: Я согласен, что образование важно, но не хочется превратиться в ботаника, у которого нет друзей.
1: Ты прав. Поэтому очень важны отношения с окружающими. Это третий ключ. Построение отношений. Отношения пронизывают всю нашу жизнь. На работе, учебе, с друзьями, в семье. Мы живем в социуме и являемся его частью. От того, как мы строим отношения как с обществом в целом, так и с отдельными людьми, зависит очень многое. Насколько мы будем счастливы, насколько гармонична будет наша жизнь, насколько мы будем успешны.
2: Отношения между людьми – единственный вообще, единственный фактор, который определяет качество вашей жизни. Ни машина, ни яхта, ни размер квартиры на это не влияет. Огромное количество книг написано, повторяться не буду, вам всегда скажут. Ну да, машина, яхта и все прочее. Режим надоедания всего этого максимум 3-4 месяца, год.
1: Здорово, если в твоей жизни есть настоящий друг, с которым ты можешь поделиться самыми глубокими переживаниями. Ты будешь более успешен на работе, если у тебя хорошие отношения с коллегами и с руководством. А самые сложные времена легче пережить, если есть поддержка родных.
3: Если для вас стоят вопросы спортивных достижений на первом месте, дружите с теми, кто преуспевает в спорте, кто вам поможет, кто вас подтянет. Если финансовые задачи, да, там ребята какие-то стартаперы, в 17 лет делают свой бизнес, старайтесь войти в их окружение, в их компанию, помогать им чем-то. Ребята, возьмите меня на общественных началах, просто чтобы быть рядом, помогать. Потихонечку пропитайтесь, поймете, как эта механика работает, и сможете воплотить ее в своей жизни. Окружение имеет ключевое значение в вопросах ваших достижений. Во всех областях, во всех сферах жизни.
1: С кем мы выстраиваем отношения? В первую очередь, это семья. Часто от молодых людей можно услышать: «Родители меня не понимают». Но приходила ли им в голову мысль, что это они не понимают родителей? У родителей тоже есть проблемы. Они беспокоятся о своей работе, о том, как заплатить по счетам. Мамам редко удается провести время так, как им хочется – расслабиться и просто отдохнуть. Родители тоже смеются, плачут, обижаются и не всегда бывают в форме. И уж точно они достойны того, чтобы их выслушали и постарались понять.
3: Отношения с родителями – очень больная тема. К сожалению, осознание того, насколько это важно, приходит тогда, когда уже порой поздно. Это дырка. Это дырка в сердце, которую нечем больше заполнить. Отношения с родителями. И если родители умерли, и у вас так и не получилось контакта, который распался, там где-то в 15-16 стал разваливаться контакт, не восстановился, эту дырку потом уже ничем не зашить. Она будет зиять все время напоминать, и каждый раз будешь возвращаться, как я, мой отец умер, 69 лет, я этого не ожидал никак, я только начал с ним общаться по-нормальному к этому времени. Бац, и мне его сильно не хватило. Я очень многого не знаю о его жизни, потому что не интересовался, не спрашивал и так далее. И самое важное, вы сможете почувствовать, какой кайф иметь нормальный диалог с родителями. Какой это кайф. Никогда общение ни с какими даже самыми лучшими друзьями этого не даст. Это я вам говорю по своему опыту. По своему опыту, если вы сможете установить этот контакт.
1: Также важны отношения с друзьями. Есть известная поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В жизни будут встречаться те, кто будет тянуть тебя вниз. И будут те, кто поможет в достижении поставленных целей. Поддерживая отношения с порядочными и целеустремленными людьми, мы можем достигать высоких результатов.
4: Наше окружение делится на, как бы, два глобальных типа. Это те, которые блокируют твой рост, те, которые, наоборот, тащат тебя вниз, и те, которые тянут тебя вверх. Вверх тянуть могут люди не обязательно тем, что они за тебя делают работу или там помогают тебе как-то. Иногда они могут даже жестко вести себя, они могут быть требовательными, но в итоге это то, что глобально приводит вверх.
3: Окружение принципиально важно. Очень хорошо думайте об экологичности ваших контактов. Очень хорошо думайте, очень крепко.

0: Вас смешит, может быть, когда мама говорит, я боюсь, что ты попадешь в плохую компанию, там, они тебе не ровня, я не хочу, чтобы ты встречался с этой девушкой, она тебя плохому научит. Так ха-ха-ха, да ладно, я сам все понимаю, меня невозможно так научить. Даже не замечаешь, как происходит это. Даже не замечаешь, как постепенно идеи окружающих тебя людей пропитывают насквозь, и ты полностью убежден, что это твое собственное решение, твое собственное видение, твои ценности, твои желания, стремления и так далее.
1: Гармония отношений – это как дыхание, вдох и выдох. Представь, что будет, если только вдыхать. Явно долго не протянешь. В любых отношениях мы принимаем и отдаем. Человек обретает глубокую внутреннюю радость, когда делает то, что приносит удовлетворение ему самому и делает более счастливой жизнь других людей.
2: То есть любой здоровый орган, он принимает и отдает, принимает и отдает. Вот этот режим приема и отдачи – это есть режим жизни. Знания у тебя есть – отдавай знания. Деньги есть – делись деньгами. Сила есть – помоги тем, кто не имеет силы. Все, что ты имеешь, обладаешь чем-то, надо отдавать, оно прирастает. Поэтому все, что мы сделали кому-то – это, собственно, и есть наша жизнь.
1: Третий из четырех ключей к твоим победам – это построение отношений. Вот что для этого можно делать. Проявлять внимание к членам семьи. Например, сходить с родителями в музей или концертный зал. Помогать окружающим людям. Участвовать в благотворительных акциях и волонтерской деятельности. Развивать отношения с порядочными и целеустремленными людьми. Посещать литературные и туристические клубы, музыкальные и спортивные кружки.
0: Все, что мы имеем в этой жизни – деньги, признание, слава, почет, любовь – все получаем от других людей. Это все мы получаем от других людей. Способность выстраивать и поддерживать отношения с другими людьми определяет успешность человека сегодня больше, чем его знания, квалификация и внешний вид, кстати.
1: А ты знаешь, с кем крайне важно иметь хорошие отношения?
3: С отцом?
1: Ну, про семью мы уже говорили. С самим собой. Глубоко внутри у меня есть место, где я нахожусь наедине с собой. Где обновляю те источники, которые никогда не иссякнут. Перл Бак. Внутренний мир. В нашей жизни много повседневной суеты, рутины. Если мы концентрируем внимание только на этом, то упускаем что-то очень важное и значимое. Если у нас нет внутренних ценностей, любые внешние факторы будут влиять на нас и выводить из себя. Небольшая ситуация. Тебя кто-то задел, сказал что-то не так. И ты уже вышел из равновесия и тратишь свои силы, чтобы преодолеть это.
0: Ценности определяют наши поступки, мы даже этого не знаем. Но именно ценности определяют поступки. А когда человек совершает поступок, становится понятно, какие у него ценности. Когда на его товарища наехали несправедливо, а он промолчал. Почему промолчал? Потому что дружба в системе твоих ценностей стоит ниже. Ты не просто испугался, а ты вот, видимо, что-то было важнее дружбы в твоей жизни. Да? Или там парень, какой-то твой друг взял и сказал, плохо отозвался о твоей девушке. И ты промолчал, потому что для тебя друзья важнее, чем любовь. Ну и так далее. Там. Это интересная вещь, но в нее нужно глубоко погружаться. Но она определяющая. Что для тебя важнее? Родители знают, что очень важно понимать, чего ты в жизни хочешь. А ты еще этого не понимаешь. Поэтому родители, кем ты хочешь стать? Кем ты? Просто объясни, кем ты? Как ты хочешь пожить жизнь? Я не знаю, там разберемся. У тебя это не стоит в приоритете пока. Для тебя какие-то вещи другие важнее. Но задумываться надо, дальше будет поздно. В 37 поздно думать, кем ты хочешь стать. Выбор уже невелик.
1: Мы говорим, человек есть то, что он ест. Но мы еще и то, что мы слушаем, читаем, смотрим. И то, что попадает в наше сознание, не менее важно, чем то, что попадает в наше тело. Как же мы его питаем? Что мы читаем? Какие фильмы смотрим? Каждый решает сам, что принимать, а что нет. Я могу предложить одно – слушать свою совесть. Совесть – это дар, который позволяет нам ощущать наше соответствие или несоответствие верным принципам.

Например, если музыка или фильмы вызывают депрессию, злость, подавленность, желание быть жестоким – это мусор. С другой стороны, если музыка и фильмы помогают расслабиться, вдохновляют

Человек либо развивается, либо деградирует. Третьего не дано. Время, которое мы уделяем на развитие каждой из сфер нашей жизни, обязательно принесет свои плоды. Помни о четырех ключах твоих побед. Физическое развитие – это здоровье, дающее силы для любой деятельности. Образование – это интеллект, знания, умения, навыки, отношения с окружающими. Это проявление заботы, доброты, внимания к родным, знакомым, коллегам и обществу в целом. Внутренний мир – это духовная составляющая, источник ценностей, целей, смысла и внутренней силы. Развитие себя в четырех сферах является ежедневной личной победой. Начни с маленьких шагов, и в твоей жизни произойдут перемены, о которых ты мог только мечтать.

0: Мой гость уверяет, что как только у нас происходят акции в защиту абортов или против Израиля, то буквально на следующий день в США случаются землетрясения, кризисы на рынке ценных бумаг и другие катастрофы. Об этом узнаете вы из нашей передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном.

0: Уникальному захватывающему исследованию непознанной вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: 2. Вас приветствует Сидрот, ведущий этой передачи. Многие понимают, что когда совершается какой-то серьезный грех, то надо за него расплачиваться. Нам всегда кажется, что это будет завтра, не сейчас, через несколько лет. Но вы заметили, что время как будто сжалось, что месяцы и годы буквально мелькают перед глазами. Время летит быстрее, чем когда бы то ни было. И это не потому, что мы стареем, а потому, что время действительно сверхъестественным образом сжимается. Мой гость утверждает, что как только происходит сборище гомосексуалистов или демонстрация в поддержку абортов, или страна выступает против Израиля, то в тот же самый день в стране отмечаются какие-то бедствия. Это как бы предупреждение от Бога. Когда вы это заметили, Джон?
2: Сид, все началось еще в октябре 1987 года. Тогда происходило небывалое по масштабам собрание гомосексуалистов. Возможно, самое крупное в истории всего западного мира. Около 500 тысяч гомосексуалистов собрались тогда в Вашингтоне. И сразу вслед за этим, не через неделю и не через месяц, а буквально на следующей неделе, был отмечен очень сильный спад на рынке ценных бумаг, за которым последовал обвал до 508 пунктов в последующий понедельник. Это был знаменитый кризис 1987 года, то есть всего за неделю после этого сборища биржевые ставки упали на 1/3.
1: Но каким образом, по-вашему, соотносятся эти два события?
2: Это довольно интересно, Сид. В тот день я смотрел новости по телевизору, понятия не имел, что все это происходит в Вашингтоне. Мне тогда было как-то не по себе слышать, что прямо в новостях эти люди с гордостью заявляли, что они голубые. Кончилось тем, что я просто выключил телевизор и ушел. А потом я совершенно забыл об этом. Но уже через неделю я смотрел новости о биржевом обвале. Вы помните этот кризис 87 года, Сид?
1: Что-то припоминаю.
2: А я даже помню, как голос диктора дрожал, и его губы тряслись, когда он обращался ко всем нам с вопросом, не является ли это началом новой Великой депрессии. И пока я смотрел, мое внутреннее зрение нарисовало мне картинку из предыдущих новостей, где освещалось собрание гомосексуалистов. Бог связал воедино в моем разуме две эти картинки, а потом Бог сказал, что я, по-видимому, не боюсь его. Потому что если бы у меня был страх Господень, то я бы ходатайствовал и молился во время этого сборища. Но раз этого не случилось, страна осталась без прикрытия пред лицом Божьего суда.
1: Это все равно, как если бы Бог говорил, что внутри вас был дух немоты. Но это
2: да.
1: Не так?
2: Тогда я думал, что это не так. Но на самом деле, так оно все и было, Сид. Я был словно немой. Я не понимал своей ответственности и не боялся Бога. Хотя думал, что боялся. Ведь бояться Бога — это не значит трепетать в Его присутствии. Это значит бояться греха.
1: Расскажите хотя бы о некоторых случаях, когда вы наблюдали, что происходил грех, а затем совершался Божий суд одним из трех уже названных вами способов.
2: Я думаю, Сид, что центральным событием, описанным в моей книге «Последнее Божье предупреждение Америки», является событие 28 июня 1992 года, когда праздновался День гордости голубых. Этот день обычно отмечается в последнее время июня, а в 1992 году в этот день произошло то, что назвали землетрясением Ландера. Тогда газеты Лос-Анджелеса писали, что уличные марши, по-видимому, и спровоцировали эти земные толчки, словно бы из-за участия праздника голубых. Землетрясение Ландера было четвертым по силе толчков за прошедшее столетие. Я почти забыл, что уже наступил новый век. Оно было настолько сильным, что вызвало еще несколько землетрясений на расстоянии 800 миль в национальном парке штата Вайоминг. Оно состояло из 14 или 15 толчков силы 7,6 баллов по шкале Рихтера. Впервые в истории сейсмологами был отмечен такой феномен, когда одно землетрясение влечет за собой другие толчки за 800 миль от эпицентра. Таким образом, в буквальном смысле 28 июня 1992 года, день гордости голубых, все западное побережье Соединенных Штатов сотрясалось и гудело, как колокол.
1: Джон, откуда вы знаете, что это непростое совпадение?

0: Пусть это и кажется маловероятным.
1: Это резонный вопрос. Фактически, каждое землетрясение на материковой части США, не считая Аляски, свыше 6 баллов, а это немало, начиная с землетрясения в Сан-Франциско в 89 году, совпадало по времени с одним из таких событий. Помните, в 89 году это было во время мирового чемпионата по бейсболу?
0: Я как раз в это время смотрел по телевидению эти матчи по бейсболу. Было довольно страшно, когда произошло землетрясение.
1: Так вот, все толчки от 6 баллов и выше происходили либо во время праздников гомосексуалистов, либо во время выступлений в поддержку абортов, либо когда дело касалось земли Израиля, то есть когда мы пытались заставить Израиль отказаться от земель их завета с Богом. Если посмотреть в Писание, а вся моя книга написана на основе Священного Писания, то мы увидим, что Бог обещает уничтожить народы, которые практикуют такие вещи, как гомосексуализм, убийство детей или посягательство на Божий завет с Израилем. Пророк Иаиль недвусмысленно говорит об этом в 3 главе. И все те вещи, за которые Бог обещал совершить суд над народами, происходят прямо на наших глазах. И на наших глазах на Америку приходят Божьи суды.
0: А чем вы объясните, что эти суды наступают столь быстро? Казалось бы, они могли свершиться спустя лет 20 после происшедшего события. Это правда, что возмездие настигает человека всегда, но, как правило, потом, после смерти. А тут все происходит так быстро. Почему это?
1: Я полагаю, Сид, что это только предупреждение, чтобы мы поняли, что на самом деле произошло. Ну, например, когда мы касаемся Израиля. Надеюсь, у нас будет время рассмотреть несколько таких примеров. Когда приходит катастрофа, то у нас есть шанс осознать авторитет Божьего Слова, насколько оно реально, и что если Бог говорит что-то, то так оно и будет. И впоследствии мы видим это все своими глазами.
0: В самом деле, когда это происходит 1 раз, 2, 3 раза, 4 раза, это еще могут быть совпадения, но 10 раз, 20 раз, начинаешь понимать, что за этим действительно стоит Бог.

0: Со мной в студии Джон МакТёрнан, который провел совершенно феноменальное исследование. Он обнаружил, что как только такая страна, как США, дает себя вовлечь в защиту гомосексуализма или абортов, или в антиизраильские выступления, то прямо в тот же день или на следующий происходит суровое возмездие, такое как падение курса ценных бумаг на бирже, ураганы, торнадо. Если это случается 1, 2, 5 или даже 10 раз, все это может быть истолковано как простое совпадение в нашем сложном и запутанном мире. Но исследования Джона МакТёрнана эти события выстраиваются в цепочку. Одно за другим, одно за другим. Расскажите нам о некоторых, Джон.
1: Ну что ж, Сид, давайте вернемся в 1989 год и к мировому чемпионату Сан-Франциско. За два дня до начала игр состоялся самый большой в истории Калифорнии митинг в защиту абортов. Местом его проведения стал Сан-Франциско, а центром уличного шествия — мэрия города на Маркет-стрит. Через два дня на Сан-Франциско обрушилось землетрясение. Это было пятое по силе подземных толчков землетрясений в ушедшем столетии. А сколько подобных землетрясений мы имеем в Соединенных Штатах? Их можно перечесть по пальцам.
0: Случилось так, что весь мир мог наблюдать за происходящим, потому что в это время шли игры мирового чемпионата по бейсболу.
1: Верно. А как часто в Калифорнии происходят столь грандиозные демонстрации в защиту абортов? Не часто. Итак, мы сопоставляем два этих события и задаем вопрос, простое ли это совпадение? Ведь во время этого землетрясения было повреждено здание мэрии, которое было центром уличного шествия в защиту абортов.
0: Да, это так.
1: Люди с криками ужаса выскакивали из здания мэрии, полагая, что оно вот-вот обрушится. Городу Сан-Франциско потребовалось примерно $200 миллионов, чтобы отремонтировать здание и сделать его сейсмически устойчивым.
0: Можете привести еще несколько примеров?
1: Помните, Сид, гигантские пожары во Флориде?
0: Я помню.
1: Правда помните?
0: Конечно.
1: Тогда послушайте. В своей книге я привожу документальные записи о том, что христиане отправились к мэрии города Орландо, потому что над зданием развивался флаг гомосексуалистов во знаменование месяца гордости голубых. На этом флаге изображена радуга. Христиане потребовали снять флаг. Помимо этого, они молились и ходатайствовали за Disney World, потому что именно там проходили празднования Дня Голубых. А ровно через полчаса после окончания торжеств по всей Флориде заполыхали пожары. Они продолжались в течение всего июня, пока этот флаг висел над мэрией. А потом сразу пошли дожди, и пожары прекратились.
0: По мере того, как вы приводите эти примеры, начинаешь чувствовать себя неуютно. Любой здравомыслящий человек увидит, что за этим стоит нечто сверхъестественное. Но многие из тех, кто смотрит нашу программу, могут сказать: «Я могу понять, почему гомосексуализм, могу понять, почему аборты, но при чем здесь Израиль? Почему не другая страна, на которую совершаются нападения?»
1: Хороший вопрос, Сид. Бог заключил завет с еврейским народом, с Авраамом, Исааком и Яковом. И этот завет касается земель. Если мы посмотрим в книгу «Бытие», то увидим, что Бог называет этот завет вечным, то есть сам Бог отдал им эту землю. Помню, однажды меня спросили: «А что, Бог занимается недвижимостью?» Я ответил, когда речь заходит об Израиле, то да. Потому что он не обещал Америку американцам или Англию британцам. У него была причина, по которой он отдал эту землю Израилю. И одна из причин, которая сразу приходит в голову, это то, что он хотел создать себе особый народ, из которого мог выйти Мессия Господь.
0: Бывший президент Джордж Буш имел встречу, на которой обсуждался вопрос об отторжении от Израиля этих земель. Расскажите об этом.
1: Сид, переговоры в Мадриде по мирному урегулированию Палестино-Израильского конфликта начались 31 октября 1991 года.
0: Для достижения мира Израиль должен был поступиться своими землями.
1: Да, это то, что за этим стояло. Все переговоры в Мадриде строились на том, чтобы Израиль отдал те земли, который по завету Бог отдал Аврааму, Исааку и Якову. И в тот самый день, когда президент Буш открыл заседание в Мадриде, в Испании, вдруг небывалый шторм разразился в Северной Атлантике. Воздушные потоки в Соединенных Штатах обычно имеют направление с запада на восток, но не наоборот. А этот шторм имел обратное направление. Он образовался у берегов Новоскошии, и все возрастая, стал двигаться в направлении с востока на запад. Помните, прошлым летом показывали фильм и книгу, по которой его отсняли, под названием «Идеальный шторм»?
0: Да, я помню.
1: Это именно об этой буре. Она была самой разрушительной из всех зафиксированных ранее. Волны поднимались на высоту 100 футов. Она прошла тысячи миль совершенно в неправильном направлении. В буквальном смысле океан встал стеной перед домом президента Джорджа Буша-старшего в Кеннебанкпорте в штате Мэйн и ударил в него. Это почти точно совпадало по времени с официальным открытием переговоров, призванных отторгнуть израильские земли. Поэтому его дом был разрушен именно тогда, когда он покусился на зеницу Божьего ока, завет с Авраамом.
0: Это не может не вызывать беспокойства. Я также прочел в вашем исследовании о том, что на следующий день, когда президент выступил с обращением к участникам миротворческой конференции, это и случилось его дома. Он совсем был разрушен?
1: Нет, но очень сильно поврежден. Когда президент вернулся в Штаты из Мадрида, ему пришлось сразу же ехать к себе в Кеннебанкпорт, чтобы определить причиненный ущерб. Представьте, волны в 30 футов высотой зарождаются вдали от берегов, а потом ударяются в эти стены, потому что дом как раз граничит с океаном. И заметьте, шторм обрушился на его жилище именно во время открытия мадридской встречи.
0: Думаю, в этом что-то есть. Вам еще обязательно надо узнать, что случилось с бывшим президентом Клинтоном, когда тот попытался заставить Израиль отдать свои земли. Джо, наши телезрители уже сгорают от нетерпения, чтобы узнать, а что такого сделал бывший президент Клинтон, что навлекло на него суд Божий?
1: Понимаете, Сид, он играл основную роль в оказании давления.

0: явление на Израиль, чтобы лишить их земель, отданных им Богом согласно завета, в обмен на установление мира в этом регионе. А мы знаем, Бог сказал, что это повлечет за собой его суды. И на самом деле, Сид, буквально каждый раз после встречи президента с Ясером Арафатом в Соединенных Штатах неизменно разворачивались трагедии и катастрофы, включая и скандал с Моникой Левински.
1: Конечно, можно было бы опять говорить о совпадении, но давайте вспомним, как бывший президент Джордж Буш, который после войны в Персидском заливе имел самый высокий рейтинг популярности, тем не менее проиграл на выборах, спрашивается, почему?
0: Лично я полагаю, что он проиграл потому, что выступал против Израиля. Во-первых, это мадридский процесс мирного урегулирования, а также, если вспомнить события десятилетней давности, то в ООН был принят целый ряд антиизраильских резолюций, инициаторами которых выступили США и президент Буш. А затем популярность президента в США после Мадрида стала резко падать, пока не привела к его полному поражению в борьбе с бывшим президентом Клинтоном.
1: В вашей книге эти примеры выстроены в цепочку, один за другим. Вы могли бы зачитать хотя бы некоторые из них?
0: Сид, я просто соотнес все случаи приезда Ясера Арафата и его встречи с бывшим президентом Клинтоном, начиная с 1997 года, по поводу того, чтобы Израиль лишился каких-то своих земель, включая Иерусалим. Я соотнес это с тем, что происходило в то же время. И вот что у меня из этого получилось. 2 марта 1997 года Арафат встречается с президентом Клинтоном в Вашингтоне. Тот же день ужасный торнадо наносит колоссальный ущерб в штате Арканзас, и в штатах Кентукки и Огайо отмечается наводнение. В тот же день. 21 января 1998 года происходит то, о чем я уже говорил. Разражается скандал вокруг личной жизни бывшего президента Клинтона. 27 сентября 1998 года встреча Арафата с президентом в Вашингтоне. Ураган Джордж налетает на Алабаму и остается до тех пор, пока Арафат не покидает пределы страны. Тогда ураган рассеивается. Три дня Арафат встречается с президентом и посещает заседание ООН. И все эти три дня ураган висит над побережьем залива на границе Алабамы и Миссисипи, буквально переворачивая все вверх дном в обоих этих штатах и нанося многомиллиардные убытки. 17 октября 1998 года Арафат приезжает на встречу в Уай-Плантейшн. В штате Техас выпадает невиданное количество осадков, что приводит к рекордному наводнению. До его приезда в Техасе отмечалась рекордная засуха, а потом вдруг начались эти ливни, так что отдельные области были полностью сметены водой. Видите, снова какая-то часть Соединенных Штатов объявляется зоной бедствия, как только приезжает Арафат. 23 ноября 1998 года Арафат снова приезжает в Америку и встречается с Клинтоном. В тот же день акции на бирже падают на 216 пунктов.
1: Позвольте задать вам вопрос. Когда вы узнаете о каком-то стихийном бедствии в национальном масштабе, урагане, землетрясении, падении биржевого курса, вы сразу понимаете, что совершен тяжкий грех в одной из трех перечисленных вами областей.
0: Вот что интересно, Сид. Обычно об этом говорят в новостях. Например, сообщается, что Ясер Арафат прибывает в США для встречи с президентом Клинтоном. В следующем сюжете новостей идет сообщение о неожиданном падении биржевого курса на 250 пунктов.
1: Ваша книга называется «Последнее Божье предупреждение Америки». Что вы под этим подразумеваете?
0: Понимаете, я верю, что Бог предупреждает нас. Сейчас еще не время совершиться тем судам Божьим, которые могут разрушить нашу страну. Это всего лишь предупреждение о том, что мы идем против Бога. Бог хочет, чтобы церковь очнулась и начала ходатайствовать и молиться, взывать к Нему о том, чтобы Америка изменила свой курс.
1: А если мы не изменим, что будет тогда?
0: Сид, я совершенно убежден, что тогда Бог заберет могущество Америки как державы, потому что мы вмешиваемся в его пророческий план для Израиля. А этого Бог не потерпит. И если ему придется отнять у нас нашу силу, или даже разделить нацию на части, он сделает это.
1: Вы понимаете? Вы отдаете себе отчет в том, что судьба государства Соединенных Штатов Америки зависит от нашего отношения к земле Израиля. Потому что Бог сказал о еврейском народе: «Я Бог, благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Но одно могу я вам сказать. Если у вас есть личные взаимоотношения с Богом, тогда уже не важно, какие события происходят вокруг. Если у вас есть отношения с Богом, тогда вообще ничего не важно. Потому что в один прекрасный день вы оставите свою земную оболочку, просто выскользните из нее. И куда вы отправитесь? Если вы не знали Бога, пока жили на этой земле, то что заставляет вас думать, что вы будете знать Его после смерти? Но благая весть как раз и состоит в том, что вы можете узнать Его. Если вы скажете Богу о том, что вы раскаиваете в своих грехах, что вы верите в то, что кровь Иисуса смывает всякий грех. Только что чья-то шея была исцелена во имя Иисуса. Если Его кровь омыла вас, то вы чисты. А теперь скажите: «Я исповедую Иисуса Мессией Господом. Приди и живи во мне, Господи Иисус. Приди прямо сейчас». Это все. Но именно этот момент определит вашу последующую судьбу. Не пропустите свой шанс.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас.
Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили: «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал: «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня. Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте». Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело — верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал: «Долготой дней ты насытишь меня». Мои дети неправильно поступают,
Но ты сказал, «Я и мой дом будут служить Господу». Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет. Или «Я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр». Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог недвижим фактами. У Него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы. Прекратите ограничивать Бога, будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго, мечта никогда не осуществится, проблема не решится, слишком поздно». Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал, «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал, «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение, она мертва. Иисус мог подумать, «О нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день.

день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете, и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как и Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким: «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит: «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами. В Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить: вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты. Но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что, как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит: вы достигли своих пределов. Вы не талантливы. Вы не привлекательны. Вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь. Не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе, говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал: «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала: «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть, это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал: «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала: «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план,
то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорила, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят, слишком плохо, просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас, ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать: «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное – это благословение Божье на вашей жизни. Почему бы и вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю.
Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени, завтра, будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его. Экономика не останавливает его. Медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: дорогие ребята, сегодня мы сделаем зарядку. Плюс пройдем по дорогам, по которым путешествовал Иисус Христос. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня и Алиса. Всем
1: привет!
0: Девочки, а вы знаете, когда Иисус Христос жил на земле?
2: 2000 лет назад.
0: А где он жил?
2: В Древней Палестине.
0: Что же он там делал? Чем занимался?
2: Рассказывал людям о Боге, исцелял от болезней, творил чудеса.
0: Верно. Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Предлагаю и нам пройти по тем же дорогам. В детстве Иисус жил в городе Назарет, но потом, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском. Пойдемте и мы в Капернаум. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Дыхание свободное, спина прямая, макушка тянется вверх. Раз, два, три, четыре. Отмашка руками в такт шагам. Раз, два, три, четыре. Закончили. Однажды, проходя близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев. Симона, называемого Петром, и Андрея. Оттуда, идя далее, увидел он двух других братьев, Иакова Заведеева и Иоанна. Посмотрим и мы на них. Исходное положение стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Выполняем медленно, смотрим вправо, руку представляем козырьком. Возвращаемся в исходное положение. То же самое делаем влево. Вдох, руку козырьком. Выдох, исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Тянемся. Три, четыре. Спина прямая. Два. Вдох. Три. Выдох. Раз, два. Три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Напрягаем мышцы спины. Два. Три. Выдох. Раз. Два. Три. Закончили. Увидев народ, Иисус взошел на гору. Маршируем с высоким подниманием колен. Раз. Два. Три. Четыре. Спина ровная. Отмашка руками в такт шагам. Носочек тянем в пол. Выше колена. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Закончили. Однажды к Иисусу подошел прокаженный. Это болезнь такая. И, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказа. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняемся вперед, руки вытягиваем. Вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Наклон смотрим прямо. Выпрямились. Наклон тянемся за руками. Выпрямились. Раз, два, три, четыре. Пятки не отрываем от пола. Выросли. Раз, два, три, четыре. И последний раз, два. Закончили. Однажды Иисус велел ученикам отплыть в лодке на другую сторону озера. Поплывем и мы с вами. Исходное положение сидя, ноги врозь. Руки у груди, держит весла. Наклон вперед, вытягиваем руки вперед, делаем вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Наклон вперед, раз, два, вдох, выдох. Еще вперед, руки прямые, выдох. Раз, два, тянемся, три, выросли. Еще раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. И вот сделалось великое волнение на озере, так что лодка покрылась волнами. Ученики очень испугались. Исходное положение сидя, ноги вместе. Руками упор сзади. Начинаем со вдоха, затем подтягиваем ноги к груди и обхватываем их руками. Выдох. Приготовились? Начали. Вдох, колени к груди. Выдох, вернулись в исходное. Вдох. Выдох, спина прямая. Вдох. Выдох. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Раз, выросли. Два, три, четыре. И последний раз. Два, три, закончили. А Иисус в это время спал. Тогда ученики разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерны?» Потом встал, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же удивляются, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Восстановим дыхание. Исходное положение стоя. Ноги вместе, руки опущены. Через сторону поднимаем руки вверх, делаем вдох, опускаем руки, выдох. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Еще один глубокий вдох, выдох. Вдох, тянемся макушкой, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ручками вверх опустились. Раз, два, три. Закончили. Однажды подошел к Иисусу один начальник. «Дочь моя умирает, но приди, возложи на нее руку, и она будет жива». Иисус пошел за ним и взял ее за руку. И девица встала здоровой. Исходное положение лежа, на спине, руки вдоль туловища. Дыхание свободное. Садимся, вытягиваем ручки вперед. А затем возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Тянемся за руками и легли. Еще раз. Два. Дыхание свободное. Три. Четыре. Еще раз. Легли, расслабились. Тянемся к ножкам. И выдох, легли. Еще раз. Два. Три. Закончили. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, это церкви, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Выполним последнее упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе. Руки опущены. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Делаем медленный вдох, руки через стороны вверх. Выдох, расслабились. Еще вдох, выдох. Снова маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще медленный вдох, выдох, расслабились. Тянемся макушкой, вдох, расслабились. И последний раз маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Делаем вдох, выдох, вдох. Закончили. Вот и сделали мы зарядку. Плюс чуть-чуть прошли по дорогам Иисуса Христа. Дорогие ребята, приглашаю вас каждый день читать Библию. И, конечно же, делать зарядку, чтобы быть
1: здоровыми, бодрыми и веселыми.
0: Всем пока!
1: Пока!

0: Раскладывайте. Отлично. Держи 5. Привет всем, кто любит готовить на нашей кухне. У нас сегодня столько сюрпризов. Только вот Надя что-то у нас задерживается. Ты не знаешь, где
1: она? Она пошла за хлебом.
0: За хлебом? Надо ей позвонить. Так, телефончик. Не отвечает. А, вот. Надь, привет.
2: Привет, дядь Леш.
0: Как у тебя дела?
2: Потихоньку превращаюсь в сосульку, так все нормально. Уже бегу, дядь Леш.
0: Ага, ну давай, давай, ждем. Ждем тебя. Слушай, Надя, оказывается, сильно замерзла. Ей понадобится чай с шиповником. Давай приготовим его?
1: Давай.
0: Принеси ко мне чайничек. Мы сейчас заварим его быстренько.
1: А, кстати, он уже готов.
0: Ага. Немножечко нужно шиповника. Буквально горсточку. И заливаем.

0: чтобы Надя согрелась побыстрее.
1: Всем привет! Что, не начали без меня готовить?
0: Нет, ждем тебя с горячим чаем.
1: Хорошо.
0: Держи, Надя.
1: Спасибо.
0: Так согреешься быстрее. А я знаю одно растение, которое может помочь от всех простуд. Отгадайте про него загадку.
1: Давайте.
0: Узнаваем аромат. Он и жгуч, и рисковат. От болезней всем помог удивительный...
1: пирог.
0: Чеснок! Я вообще считаю, что чеснок настоящий герой, потому что он готов помочь в любую минуту стать сильным и здоровым. Между прочим, про чеснок пишется в самых древних книгах. Даже в Библии про него есть запись. А еще спортсменам Древней Греции давали чеснок, чтобы они побеждали в соревнованиях.
1: В Олимпийских играх?
0: В Олимпийских играх. Ну что, давайте с вами сегодня сделаем бутерброды с чесноком. Для этого надо его почистить.
1: А он не будет жечь?
0: Нет, его... он совсем не как лук. Держите. Надюш, переходи туда.
1: Угу.
0: Держи.
1: А мне не понравится ножик.
0: Можно и без ножика.
1: Вот так, я уже одну почистил.
0: Ух ты, как быстро.
1: Угу. И вторую.
0: Ух ты. Ты как на соревнованиях, самый первый.
1: А я целых две уже почистила.
0: Одним движением. Две.
1: Да?
0: Так, давайте его сложим куда-нибудь. Вот сюда вместе. Надя нам принесла хлеб. Он немножечко так

0: Такой жестковатый.
1: Но порезанный.
0: Да, уже нарезан. Он это жесткий, хорошо.
1: Потому что...
0: Ну, не страшно.
1: Замороженный уже.
0: Замороженный.
1: Вместе со мной.
0: Нам как раз понадобится такой хлеб, чтобы сделать из него кружочки. Смотрите, как мы это сделаем. Мы возьмем такую формочку и выдавим кружочек. Оп!
1: Можно я?
0: Получается, выдавливай оттуда изнутри. И еще.
1: Можно мне тоже?
0: И еще. Вот, Надь, смотри, вот такой штучкой попробуй.
1: Что-то получается.
0: Молодцы. Так, ну из белого хлебушка нам тоже надо будет сделать несколько бутербродиков.
1: А давайте их сделаем много.
0: Давайте сделаем много. Держите. Ну что, нам теперь нужно...
1: Посоревноваться, кто быстрее съест эти все бутерброды.
0: Нет, в таких соревнованиях, я думаю, победители не будут. Будут только пострадавшие.
1: Нет, победители будут.
0: Давайте достанем чесночницы.
1: Только я с Надей.
0: Пресс чесночницы.
1: Да, Надя.
0: Держите. И будем выдавливать чеснок.
1: Спасибо. Теперь пошел выдавливать.
0: В отдельную мисочку. Мисочка у нас будет вот такая.
1: Она сейчас самая удобная.
0: Ну-ка, покажите, как у вас получится. Тяжело? Аккуратней. Так, мы поставим 3 пиалочки и будем готовить чесночные пасты разных цветов.
1: Да.
0: Для этого нам надо будет потереть морковку. Видь, только сильные мужчины могут сделать такую сложную работу. Потрешь нам морковку? Держи. Бери терку, и я тебе покажу. На мелкой-мелкой терочке надо будет натереть. Так, Надюш, а ты нам нарежешь зелень.
1: Морковь очень мелкая.
0: Вот по 3 веточки. Возьми.
1: На этой? На этой мелкой терочке.
0: Укропа? Да, вот на этой.
1: Мелко-мелко?
0: Мелко-мелко, как только можешь.
1: А вы что сейчас будете делать? Вы будете сейчас отдыхать, как я
0: понимаю? Я буду перец резать и орехи.
1: Смотрите, как у меня.
0: Вау! Отлично!
1: Тут, Леша, а вот это куда класть?
0: Подожди секундочку. Значит, сейчас мы сделаем вот что. Мы возьмем и в каждую из 3 мисочек положим чеснок. Немного. Раз. 2. И 3. А теперь добавим в эти мисочки то, что вы нарезали. Надя в свою добавляет.
1: Это
0: Витя
1: моя.
0: В свою. А я в свою.
1: Значит, у меня будет все-таки оранжевая, а у нас зеленая.
0: Правильно. Все, высыпали. Так, хлебушек мы сложим на одну тарелочку.
1: Мне, я это выдавил больше.
0: Молодец. Так, убираем
1: морковку, очень вкусно.
0: Грязную терку. Ну?
1: Сейчас соберу мусор.
0: Как вам эти цвета? Нравятся?
1: Да.
0: На что похоже?
1: На светофор.
0: На светофор, точно. Добавим теперь сюда сметаны, если мы ее найдем.
1: Так.
0: Куда делась сметана? Все вместе ищем сметану. Молодец, Витя. Хорошо, добавляем сюда. Так. Так, а в Витин мы добавим еще грецкие орехи.
1: Ура!
0: Будет вкусно. И обязательно посолим. Раз.

0: Два. Надя сама.
1: Мне кажется, что вот сюда еще надо сметанки.
0: Надо? Обязательно давай добавим сметанки.
2: И мне тоже.
0: Знаешь, что мы забыли? Знаешь, что забыли сюда?
1: Что?
0: Творог.
1: Творог?
0: Он ждет своей очереди.
2: Можно мне первому? Нет, я уже даме уступлю.
0: Дама? Вам уступает? Бери ложечки, накладывай творог. Так, хорошенько, хорошенько. Чеснок должен перепутаться со всем остальным.
1: Чтоб получилась единая масса?
0: Да, чтоб получилась паста, которую мы будем накладывать на вырезанные красивые наши бутербродики. Смотри, сначала намазываем, а потом будем выкладывать их.
1: Ага.
0: И будем ставить рядышком разных цветов бутербродики.
2: Давайте сначала это красный, потом оранжевый, потом зеленый.
0: Ставим все вместе. По очереди вот так. Один такой, рядышком другой. Какая красота! Посмотрите, что у нас получилось. И вкусно, и полезно. Ну а что? Мы продолжаем доделывать остальные бутербродики. Доделываем их.

Сегодня многие люди жалуются на боль в шее. Выполнение монотонной работы требует напряжения в этой части тела. Неудобная поза во время сидения, длительное пребывание в помещениях, где работают холодные кондиционеры – это лишь некоторые причины, из-за которых двигательные функции самого гибкого отдела нашего позвоночника могут быть нарушены. Как уберечь шею от воздействия негативных факторов и сохранить ее здоровье? Давайте сегодня об этом и поговорим. А начнем мы с интересных фактов. Шейный отдел позвоночника человека не прямой, как нам кажется. На самом деле у него есть изгиб, так называемый шейный лордоз. Многие находят в этой физиологии свидетельство разумного замысла. Ведь математически доказано, что дугообразная опора выносит больший вес, чем прямая. Так, изогнутое сочленение позвонков шейного отдела позволяет поддерживать голову человека, вес которой в среднем приравнивается к 4-5 килограммам. Однако для шеи это не предел. Оказывается, масса груза, которую она способна выносить, составляет до 100 килограмм. Правда, для этого ее мышцы должны быть хорошо укреплены. К подобным экспериментам, друзья, мы, конечно же, прибегать с вами не будем. Хотя мы можем посмотреть это на видео, когда многие люди носят кирпичи и многое другое, особенно на Востоке. Это всего лишь цифры и факты. Но дадим сегодня несколько советов, которые помогут сохранить подвижность шеи и ее здоровый вид. Для этого, во-первых, важно поддерживать ее правильное положение. Например, когда вы читаете, пишете или работаете за компьютером, во время этих занятий шея испытывает особое напряжение, поэтому необходимо принимать следующую позу. Сидеть нужно ровно, при этом спина обязательно должна опираться на спинку стула, голову надо держать прямо, слегка приподняв подбородок. Локти должны лежать на столе. Если они будут свисать, то через некоторое время в шее и в спине возникнут болевые ощущения. Вот в такой позе выполняйте свою интеллектуальную работу. Однако не засиживайтесь долго в одном положении. Меняйте его, периодически вставайте, совершайте другие действия. Также важно следить за положением шеи и головы во время сна. Если утром вы испытываете в шейном отделе боль или дискомфорт,

дискомфорт, значит, ночная поза была неудобной. Во избежание этого спать рекомендуется на боку с немного согнутыми в коленях ногами или, как говорят, еще в позе зародыша. Старайтесь не засыпать лицом вниз, поскольку в таком положении шейные позвонки сильно напрягаются. И, конечно же, следует выбирать удобную подушку. Лучше, если она будет ортопедической, с изгибом для шеи и углублением для головы. Не менее важны для шеи и физические упражнения. Чтобы избежать контрактур и неподвижности, необходимо ежедневно заставлять работать все шейные мышцы, а их много. Существует несколько простых упражнений для укрепления этого отдела позвоночника. Ну, пару из них мы сейчас покажем. Упражнение 1. Оно простое. Поворот головы вправо и влево. Что может быть проще? Если мы делаем это стоя, то поставьте ноги на ширине плеч, руки положите на пояс, поверните голову вправо, посмотрев на плечо правое. Теперь поверните голову влево, посмотрев на другое плечо, и снова поверните голову в исходное положение. Это все очень просто. И выполнять это упражнение нужно не один раз, несколько повторений, каждый день. Мы это знаем, но делаем ли мы это? Вот вопрос. Другое упражнение – поворот головы вправо и влево, но еще и с наклоном вперед. Это будет выглядеть так. Мы поворачиваем голову и возвращаем ее, наклоняя к груди. И в другую сторону. И возвращаем обратно. И так делаем несколько раз. В одну сторону, в другую сторону. Это очень простые упражнения, но как нужны они для мышц шеи. Гимнастику для шеи достаточно выполнять ежедневно в течение 5 или 10 минут. Запомните, пожалуйста, это 5-10 минут. Уделите, пожалуйста, каждый день своей шее. Делать это нужно очень аккуратно. Не допускайте резких движений, дабы не повредить орган. Никогда не начинайте делать упражнения при острой боли. А если дискомфорт возник во время выполнения одного из упражнений, то его следует прекратить или сменить на другое. Также для шеи станут полезными водные процедуры. Вода, как известно, обладает целительной силой. И гидротерапию сегодня используют для профилактики и лечения многих заболеваний. На шею же вода оказывает расслабляющее действие и хорошо снимает мышечные спазмы. Этот эффект достигается за счет температуры и давления воды одновременно. Делать нужно следующее. Принимая душ, направьте струю горячей воды на область шеи, сзади, и поливайте ее в течение 5 минут. После этого шею вытрите и укройте теплой тканью. В книге «Песни песней» царь Соломон восхищается крепкой шеей своей возлюбленной, говоря: «Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия, 1000 щитов висит на нем, все щиты сильных». Пусть ваша шея, друзья, будет и сильной, и красивой. Берегите ее и будьте здоровы. Для диагностики заболеваний шеи и их лечения необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Я очень рад, что вы смотрите «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас. В сегодняшней программе мы представим вам очень интересную информацию, вам нельзя ее пропустить. Уникальность этой программы признана во всем мире. Мы пытаемся познакомить вас с той информацией, которую вам не получить. Она соответствует как научным исследованиям, так и библейским записям. Во время прошлой программы у нас не было достаточно времени, и сегодня у нас двое моих очень особенных друзей и гостей. Информация, с которой они нас познакомят, просто поразительна. По многочисленным просьбам нашей команды и всех, кто здесь работает, мы решили пригласить их еще раз. Например, почему царь древнего мира представлен с корзиной грязи на голове? Странно. Какой важный у нас сегодня вопрос. Вы также увидите разные изобретения и репродукции. Большинство из них сделаны при использовании изначальных оригинальных форм в главных университетах мира. И вы увидите подлинные желобки и контуры. В деталях также воспроизведен и подлинный материал, специально для наших телезрителей. Итак, по многочисленным просьбам, сегодня у нас в гостях ученый мирового класса доктор Клиффорд Уилсон. Мы очень рады, что вы опять участвуете в программе.
1: Я очень рад.
0: Для нас также большая радость встретиться с вашей женой Барбарой. Мы проводим свою программу совершенно без каких-либо формальностей. Я хочу, чтобы сейчас вы все просто забыли, что у нас здесь 4 докторских степени. Мы хотим, чтобы вы просто были Клиффом и Барбарой, а я для вас Карлом.
2: Мы такие есть.
0: В прошлой программе нам не хватило времени. Мы едва успели представить концепцию древнего мира. Я хочу, чтобы сегодня мы продолжили это. Как говорится, продолжили по тому же самому маршруту. Некоторые критики библейской хронологии и библейских характерных лиц и библейских деталей утверждают, что нельзя полагаться на библейские записи. Я думаю, что необходимо еще раз повторить вашу точку зрения по этому поводу. Итак, языческий бог Мардок был главным богом вавилонцев, которого считали сотворителем Вселенной, и главным противником которого была богиня Тимат, и она была богиней крокодилов. И я тогда сказал, что это был Кингу, но на самом деле это был Мардок. Кингу был вовлечен во все это. Но детали сотворения неправильны, они искажены.
1: Чрезвычайно искажены. Например, на доске о вавилонском сотворении говорится о том, что во время драки Мардока и Тимат... Мардок убивает Тимат, и верхняя часть

0: — это небеса, нижняя — на землю. Но это же вздор.
1: Вздор, совершенно не соответствующий их собственному рассказу. С самого начала я хочу что-то у вас спросить. Я так рад, что вы здесь. Спасибо. Я приглашаю в программу много хороших людей, чтобы представить нашим зрителям. На протяжении месяцев и целых лет мы получаем огромный отклик. И вы просто изумлены, что ученые такого научного, академического и ученого калибра, как ваш, приходят в нашу студию. На протяжении многих лет вы были директором, не основателем, а директором Австралийского института археологии, собравшим эти прекрасные репродукции и модели из главных музеев мира. И я уверен, что на это ушло много сил.
0: Я собирал их много-много лет. Недавно кто-то предложил мне за каждый экспонат $4. Я спросил, вы шутите? И мне ответили, нет, это же штукатурка и камни. Разве их нельзя купить за $4? Я ответил, попробуй, где ты их купишь? А во-первых, сначала тебе нужно поехать в университетский музей Багдада, а затем в Лувр, в Британский музей и, конечно же, в Австралийский институт археологии, откуда большинство из них. И мы с Барбарой собирали их по всему миру на протяжении вот уже 50 лет. И сами понимаете, что вы видите только небольшую их часть.
1: Я думаю, что самое подходящее время для объявления. Ведь наши верные зрители регулярно пытаются нас смотреть. Их огорчает, когда они не могут найти наши программы на TBN. Мы получаем звонки, куда вас переместили, в какое время. Люди смотрят много программ, но сейчас подходящее время сказать, что вы написали более 80 книг. И я знаю, что вы не носите их с собой, все эти книги, как прежде. Но что происходит со всеми этими прекрасными экспонатами и репродукциями? Где они найдут свое место, чтобы люди смогли на них посмотреть?
0: Это группа экспонатов, которые вы видите на столе. Их целые ящики. Сейчас они находятся в музее свидетельств сотворения в Глен-Роузе, Техасе. И их копии также находятся и в других местах. Но главная выставка пройдет здесь, когда вы будете готовы.
1: То есть вы имеете в виду, что все эти экспонаты находятся в ящиках, потому что наше здание еще не завершено. Но те, которые придут посмотреть, увидят это. Ведь у нас есть временное здание, другое постоянное, которое строится. Нам необходимо молиться за то, чтобы Бог помог нам его закончить. Ведь мы собираемся провести выставку мирового масштаба. На ней будут представлены другие свидетельства сотворения и библейской археологии.
0: Недавно нам удалось достать для вас копии, которые всего лишь 4 в мире. И это пьедестал Моабита, точная копия оригинала. Она говорит нам о восстании царя Ветхого Завета против Израиля, царя Меша и Мааба. В большинстве своем он восстает против царя Омри, и это в вашем музее.
1: Да, у нас это есть, и у вас очень обширные археологические знания. Вы эксперт этой культуры. И в начале программы я упомянул о царе, который несет корзину с грязью на голове.
0: Его зовут Ор-Наму. Это очень важный человек. И можно мне задать вопрос Барбаре?
1: Конечно, она участвует в программе.
0: К какому библейскому рассказу он относится?
2: Это относится к строительству Вавилонской башни, потому что он был царем города Ура. И у него на голове действительно корзина с глиной.
0: И отметьте, как Барбара произнесла слово «корзина», как очень хорошая американка.
2: Итак, он строил эти большие башни для храма, чтобы дотянуться до богов. Но однажды вечером боги сами спустились к нему. Они были очень недовольны. Как сказано, башня храма была разрушена, и все люди разбросаны, и языки их были также смешаны.
0: И об этом было написано на доске, что было переведено очень известным профессором Самуэлом Крамером. Этот документ доказывал, что царь Ор, и мы верим, что им был Нимрод, для этого у нас есть хороший повод, он прочел это и сказал, это действительно Вавилонская башня. Ранние записи Бытия с 1 по 11 главу, это подлинные фактически записи.
1: Пожалуйста, повторите это еще раз для нашей аудитории. Прослушав детали о строении Вавилонской башни, с которыми познакомила нас Барбара, о вмешательстве богов и обо всем остальном, для меня стали очевидны огромные искажения от оригинала. Необходимо хорошо знать оригинал, чтобы это заметить. Вы сказали, что указанные главы Бытия были самыми критикованными во всем Ветхом Завете, но на самом деле это фактическая, изначальная оригинальная запись. Именно это вы и имели в виду, не так ли?
0: Именно это. В своей прошлой программе мы ссылались на профессора Уильяма Олбрайта. Перед своей смертью он сказал, что все это, что записано о потопе, рассказ о Гилгамеше, в который включено и грубо, даже гротескное описание Вавилона и потопа, о сильном испуге богов, которые бегали как мухи, о жертве Аристона вавилонцами уже после потопа, и все это в вавилонских записях. И перед смертью великий профессор Олбрайт сказал, что подлинное описание Вавилона, которое так ищет академический мир, находится прямо здесь, в Библии.
1: Повторите это еще раз. Зрителям необходимо это услышать. Я правильно вас понимаю? В то время, тогда как ученые и академики сомневались в оригинальном источнике, декан всех археологов, доктор Уильям Фоксвелл Олбрайт, перед своей смертью заявил, что самые ранние записи об этом находятся в Библии.
0: Самые ранние записи об этом находятся в Библии. Так сказал Олбрайт. Этот человек, наверное, целых 50 лет своей академической карьеры не обращал никакого внимания на эти ранние главы Бытия. Он написал, что повествование в 14 главе Бытия о борьбе четырех царей с пятью является фактом. И это историческая запись о драматических изменениях. Он подошел полукругом к этому месту, где могли бы мы с вами. Но как честный человек, он поверил в свидетельство. Самый великий археолог всех времен написал о том, что нужно по-новому подойти к этим записям. И как в прошлой программе я уже упомянул, перед своей смертью он мне лично сказал, что посвятил себя Христу Евангелие.
1: Это прекрасно, если с честным умом подходить к исследованиям, усердно работая над фактами, обязательно закончить чтением Библии. В конце концов, у подножия креста примешь Иисуса Христа как Спасителя.
0: Совершенно верно. Ведь Библия — это не только записи археологии или истории. Фактически, это записи Иисуса Христа. 300 пророчеств в Ветхом Завете ведут к Иисусу. И забегая вперед, я могу только сказать, самое главное в археологии — не то, что мы можем рассказывать что-то сенсационное, хотя, конечно, мы можем делать и это, ссылаясь на археологию Библии. Но факт заключается в том, что все эти пророки, жившие в определенное время в прошлом, но смотрящие в будущее, оказались под длинными историками. 300 пророчеств об Иисусе. Подумать только.
1: И все они воплотились в Иисусе. В этой программе вы получаете очень важную, уникальную информацию. В ней ученые мирового класса подтверждают свою веру, научно ссылаясь на Библию, как самый главный источник. А Иисус Христос — самая большая и единственная надежда. Время летит очень быстро, у нас осталось всего несколько минут. Итак, вы были в Ниневее, не так ли, доктор Уилсон? Вы лично были в Ниневее, не так ли?
0: Да, я был в Ниневее. И, между прочим, эта таблица, которую вы здесь видите, это только копия. У меня есть оригинал, но очень ценный, чтобы брать его с собой в самолет. Ведь может разломаться. Эту часть кирпича я обнаружил в Ниневее. Фактически, он состоит из трех городов. Город Корсобат, где Саргон, который в Библии упоминается только один раз в Исаии, глава 20, нет такого царя, сказали они, но затем они обнаружили его дворец. И, как оказалось, такой царь действительно был. Это его сокращенное изображение, которое было на стенах дворца. Он как раз представляет нам битву, о которой говорится в Исаии в главе 20, битву против города Азота. Я мог бы говорить об этом целый час, но я просто хочу подчеркнуть подлинность того, что написано об ассирийцах. Он построил свой дворец в Корсубаде, а затем царь Сеннахерем, о котором говорится в Библии, перенес его в Курих. Это уже вторая местность. А третья, где сын Сеннахерима,

0: Эсархадон, и все имена из Библии в соответствующем хронологическом порядке, владел дворцом в Нимроде.
1: Вы говорите, что Ниневия состоит из трех городов?
0: Конечно.
1: Каждый из них исторически важен. А как быстро можно добраться из одного в другой или обойти все три?
0: Можно мне спросить это у Барбары?
1: Конечно.
2: Один город от другого находился на расстоянии одного дня пути.
0: На лошади?
2: На лошади. Таким образом, мы сразу же обращаемся к рассказу об Ионе, пророке Ионе, где говорится о том, что он провел три дня в Ниневии. Разве это не поразительно?
1: И как раз говорится о трехдневной поездке в Ниневию.
2: Да.
1: Это поразительно, и это верхом на лошади, потому что пешком было бы дольше, было бы другое время.
2: Да, именно такой комментарий в Библии. Но когда поймешь его важность, то тогда просто скажешь: «Эй».
1: Это правдивая запись?
2: Верно.
1: Все здесь правда до каждой буквы?
2: Да.
1: Таким образом, вы фактически... выкапывали.
0: Я был директором археологии. Меня считали очень важным человеком. В действительности это не так. Мне даже выделили экс-инспектора по древностям. Он поколачивался немного вокруг нас. Мы обнаружили что-то из периода Ионы. Позвольте мне кратко рассказать об этом. Когда я пришел в офис дворца Сеннахерима, его смерть отмечена в Исаии в главе 37, я увидел разбитый дверной проем. А я фотографировал внутри дворца. С другой стороны двора было еще одно здание, у которого также был разбит дверной проем. И я заметил это моим коллегам, которые проводили раскопки вместе со мной. И я сказал им, что между этими проходами должна быть какая-то связь. Возможно, они как-то связаны. Мне ответили, что это хорошая мысль. Но у них только столько работы, что они не могут пройти там. Тогда я попросил у них разрешения самому этим заняться. И мне сказали: «Будь нашим гостем». Таким образом, раскопав немного больше, чем полметра вниз, я нашел проход, связывающий дворец с храмом. Там также была оригинальная надпись. Вот это мне дали взять с собой. Здесь просто сказано, что этот проход посвящается Высогене. И это в соответствии с Библией и с ассирийскими записями комплекс храмов Сеннахерима. Из-за них он и был убит своими двумя сыновьями.
1: А, прекрасно.
0: Таким образом, я был в Ниневии.
1: Вы были там и ощутили дух исторических событий прошлого. А сейчас время не на нашей стороне, эта программа так быстро проходит. Мне бы хотелось, чтобы наши зрители послушали детали об Ионе и о рыбе-боге и так далее, и о важных раскаяниях. Расскажите это быстро, за три минуты.
0: За три минуты? Ну что ж, уступая место даме, она расскажет нам о символе Ниневии. Вот это будет интересно.
2: Символом Ниневии была беременная женщина.
0: И в этом нет ничего необычного.
2: Но только не в этом случае.
0: Так что же в этом необычного?
2: У нее в чреве была рыба.
0: И это немного необычно.
2: Немного необычно, верно.
0: И это был символ города Ниневии.
2: Верно, в то определенное время.
1: Таким образом, Бог пророчески перенес Иона в чреве кита, чтобы предоставить Евангелие и правду этим языческим душам. И это был божественный замысел.
0: И не только это. Это символ рыбы Бога. Бога Ия. Бога Ваты. Во время Ионы царем Ассирии, как мы полагаем, опираясь на свидетельство, был Эйдан-Аднрарий, поклоняющийся богу-человеку Ассирии, Ашераху. А затем все обернулось так, что они начали поклоняться богу воды и мудрости, Ие. Вместо Ашераха он искал мудрости, и к царю пришли посланники. Об этом сказано в книге Ионы. Хотелось бы, чтобы у меня было 20 минут, чтобы рассказать. Посланники пришли и сказали: «Среди вас есть человек, который был в море, в чреве рыбы. Его можно найти по ее запаху». И он говорит: «Раскайтесь, потому что через 40 дней Бог вас уничтожит». Царь прислушался. Инспектор по древности отвел меня к месту, которое называлось Неби-Унис. Неби означает пророк, а Унис — Иона, пророк Иона. Он с большим убеждением сказал мне, что именно там Иона и похоронен. Я в это не верю, но они так говорят. Но просто замечательно то, что арабы говорят о еврейском пророке. Но еще

0: Более замечательно то, что об этом, наверное, впервые говорится по телевидению. Не знаю, но отвел он меня к горе, которую называют Тел. Это холм, который со временем владела цивилизация. И этот инспектор по древности очень важный человек, не христианин, а светский археолог, занимающий высокий пост в Ираке. Он сказал: «Мы прозондировали на этом холме и верим, что это дворец Адада Нирари III». А нам известно, что это единственный человек в ассирийской истории, возглавивший революцию, или так называемую реформацию. Его еще называют Хаммурабом Ассирии. А Хаммураб — это великий вавилонский царь, который осуществил множество изменений. И этот человек, Адад Нирари, отказался от безжалостного террора, которого так боялся Иона. Ведь он резал заключенных и делал другие ужасные вещи, но он прекратил это делать. От Ашера он перешел к Кие, богу мудрости. И в Ионе, главе 3, есть стих, в котором царь говорит: «Мы будем слушаться этого бога, и все вы должны отвернуться от зла и насилия». Если бы вы знали об ассирийцах, вы бы понимали, что это значит. Ведь они делали ужасные вещи, поэтому это было очень важным. И это был первый и единственный раз, когда они его послушали. И это длилось определенное время, но царь умер, а пророки Наум и Зефани были активно настроены против Ниневии. Но дело в том, что царь сказал: «Вам лучше раскаяться». А затем он сказал что-то очень значительное. Не знаю, насколько, раньше я никогда этого не говорил, ведь я сам это изучал на иврите всего лишь 3 или 4 недели назад. Например, он не сказал «Бог простит», а сказал «возможно». Он использует слово «ха-элохим», что означает «Всевышний Бог». Он нашел Всевышнего Бога от Ашера к Ие и Гаэлохиму. Великий Бог, Всевышний Бог. Если еврей раскается, то он позволит жить. И также вышел декрет, и произошла реформация. И это соответствует историческому периоду. И этот инспектор был очень уверен, что именно там был трон царя. И они не могут там копать, потому что это часть старого кладбища.
1: Это удивительно. Это было более чем революция, это было возрождение.
0: Совершенно верно.
1: За 30 секунд можете еще что-нибудь добавить, и затем мы перейдем к этому прекрасному манускрипту заключения программы.
0: К ассирийцам также пришли Акали, посланники богов воды. И это совершенно совпадает с рассказом о том, что Иона принес с собой послание богов воды. Есть даже репродукция царя Адада Нирари III. И мы верим, что во время Ионы он был царем. И поверьте мне, дайте мне 15 секунд, я разговаривал с лидером, профессором Дугласом Сапсом, который написал «Повседневную жизнь в Ассирии» и «Повседневную жизнь в Вавилоне». Я пригласил его на ужин, и мы поговорили о кое-каких из этих вещей. Вытянув Библию из кармана и прочтя из нее, я сказал ему: «Вы раскапывали многие годы, вы в этом деле главный. Что вы скажете об историческом аспекте рассказа об Ионе?» И он сказал: «Доктор Уилсон, если бы кто-то раскапывал здесь так, как я, по крайней мере, они бы были бы вынуждены признать историческую основу рассказа об Ионе».
1: Это удивительно. И как Иона провел 3 дня и 3 ночи в чреве кита, так и Сын Человека Иисус 3 дня и 3 ночи провел в сердце земли. Таким образом, это на самом деле предсказание работы Иисуса Христа, утвержденном в оригинальном историческом рассказе об Ионе. У нас осталось всего несколько минут. В этих двух программах мы рассмотрели панораму, которая, насколько мне известно, никогда больше не была показана по телевидению. Доктор Уилсон, пожалуйста, прокомментируйте об этой репродукции манускрипта Исаии, одного из манускриптов, найденных в Мертвом море. Вы можете кратко рассказать нам о главных особенностях этого манускрипта?
0: Как видите, он чуть больше 7 метров длиной. Критики говорят, что было 3 Исаии, и что главный разрыв между 39 и 40 главами. Но на самом деле здесь нет никакого разрыва, потому что Исаия только один. В 12 главе от Иоанна 2 главных части Исаии относятся к одному и тому же времени. Иисус знал только одного Исаию. Еврейские лидеры знали только одного Исаию. И те, которые написали Ветхий Завет, знали только одного Исаию. Я знаю только одного Исаию. А вот это точно его копия. Этот перевод совершенно совпадает с мессерихасским текстом на иврите, просто не до невероятной степени. Если с английским правописанием у тебя плохо, повтори несколько раз, тогда в конце концов у тебя что-то получится. А здесь сказано, что Исаия писал 700 лет до Христа. И нам говорят, что эти пророчества настолько специфически, что их просто нельзя принять.
1: Вы можете их назвать?
0: Видите вот этот X, H, видите? Это ранняя форма буквы Tel на иврите, последняя в его в алфавите. Но это еще не все. По всему манускрипту их 12, и каждая из них либо пророчество о Мессии, либо пророчество о конце времени.
1: Таким образом, те лица, которым было доверено записать Слово Бога, отмечали то, что было для них самым важным. Как говорится, загибали уголки страниц самых главных глав.
0: Совершенно верно.
1: И, как говорится, не отмечали самые важные места, относящиеся к Иисусу Христу, к Мессии, к Его пришествию, Его страданиям, и о том, что Он умер за наши грехи.
0: А критики когда-то говорили, что это не может быть правдой, потому что очень специфическое. Было определено, что эта копия была написана 100-125 лет до Христа. Никак невозможно.
1: Вот эта копия. Таким образом, оригинал был написан 700 лет до Христа, и вот эта копия 150 лет до Христа, и она не могла быть написана после Него. Сегодняшняя программа была чрезвычайно интересной. У меня просто сильно бьется сердце, потому что мы смогли поделиться с вами жизненно важной информацией. С ней нас познакомили ученые мирового класса доктор Клиффорд и Барбара Уилсон.

Исход, глава 19. Это история, которая подчеркивает важность границ, которые мы устанавливаем в своей жизни. Сегодня я буду говорить на тему «Установка барьеров». Бог сказал Моисею: «Я сойду с моего престола небесного на гору Синай. Я сойду и коснусь этой горы. Но перед этим я хочу, чтобы ты повелел людям очиститься. Скажи народу, что я свят, что я возвращаюсь, что я приду туда, где они сейчас. Они услышат звук трубны, и при трубном звуке приду я, Бог Всемогущий. И когда я приду, они должны быть чистыми, они должны быть освящены. Скажи им поменять и помыть свои одежды. Скажи им смыть с себя всю грязь, смыть все, что их оскверняет. Я хочу, чтобы мой народ был чистым, когда я приду. Мы знаем, что все взаимосвязано. Это символы того, что мы без порока, без пятна, омыты в крови Иисуса Христа. Он сказал: «Я сойду, и когда вы услышите трубный звук, вам лучше быть готовыми». И никто не должен заходить за установленную границу. Он сказал: «Я хочу запечатать гору. Я хочу, чтобы вы установили барьеры». У меня есть небольшой реквизит. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, установил их. Ты устрой их. Вырой ров, установи ограду, протяни колючую проволоку. Чем можно еще огородить? Ты устрой границы, установи их. Поставь вокруг, везде, где проходит граница, везде у подножия горы. Скажи детям Израиля, чтобы они ее не пересекали. Я не дам им свободно проходить». И сказал: «Даже если кто приступит границу, если перенесут лишь одну ногу на ту сторону, где они не должны находиться, когда я приду, они должны умереть». Это границы жизни и смерти. Я иду, я хочу, чтобы мой народ был чистым. Я хочу, чтобы при звуке трубы вы были на нужном месте. Если кто-то будет не с той стороны ограды, он умрет. Подготовьтесь к трубному звуку. Сделайте все, чтобы не зайти за границу. Есть разница между моим и не моим народом. Я хочу, чтобы между ними был барьер. Когда раздастся трубный звук, то поторопитесь. Когда я приду, то вам лучше быть с нужной стороны барьера. Повернитесь к кому-то и скажите: «Он идет». Вот-вот зазвучит труба. 1 Фессалоникийцам, глава 4. «Сам Господь сойдет с небес при возвещении, при звуке трубном». Иисус возвращается, Он грядет, Он грядет. Родители, приготовьтесь, Он грядет. Очень важно, чтобы ваша семья была готова, Он грядет. Вы слышите, как Моисей бежит через стан? Будьте готовы, очиститесь, осветитесь. Труба вот-вот зазвучит. У вас не будет времени приготовиться после звука трубы. Готовьтесь. Родители, подростки, Он идет. Готовьтесь, осветитесь, будьте внимательны. Пусть в ваших машинах будет правильная музыка, правильные друзья. На что вы смотрите? Что вы слушаете? Готовьтесь, когда зазвучит труба, то будет слишком поздно. Омойте свои одежды. Каждый, кто окажется не с той стороны границы, потеряет жизнь. Потеряет жизнь. Где начинается гора? Обратите внимание, Бог не дал им GPS или карту со словами: «Вот здесь я провожу черту. Поставьте барьер вот здесь». Он сказал: «Моисей, ты пастор, ты лидер. Молись, ищи меня. Там, где ты определишь начало горы, там и поставь барьер, вырый ров и скажи: вот черта».

Дальше нее идти нельзя. Я, Господь, подтверждаю это. Пересечение этой черты будет стоить всей семьи. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты, Моисей, постановил закон». Бог говорит сегодня, «Мир во сне». Но трубный звук скоро зазвучит, и нам, как семье, нужно быть готовыми. Нам нужны границы. Мы живем в то время, когда можно все, и ничто не считается грехом. Все делают, что хотят и говорят. Бог понимает. Если я напиваюсь, сплю со всеми, то Бог понимает меня. Если я согрешу, то Бог поймет. Если я войду в заведомо дурные отношения, Бог поймет меня. Я знаю, что это звучит жестко, но лучше пристегните ремни. Вас ожидает турбулентность. Бог сказал, вам надо приготовиться к трубному звуку, поэтому надо поставить барьеры. Моему народу надо знать, что есть разница между чистым и нечистым. Я уверен, это произошло не сразу. Они не радовались барьерам, о которых Моисей сказал. Вы можете дойти только досюда. Я хочу обратиться к проповедникам. Где барьеры? Где проповеди, в которых говорится о том, что верующие устанавливают границы, что мы не хотим входить в определенные места и делать то, что делает этот мир? Между нами должна быть разница. Если вы зашли туда, где вы не должны быть, то при звуке трубы вы потеряете жизнь. Установите границы и храните их. Защищайте их, потому что они очень важны. Огонь на горе, так что отойдите от горы. Я размышлял о барьерах, о которых нам надо услышать. Я обеспокоен тем, когда слышу, что христиане и подростки в особенности, школьники ходят на вечеринки, напиваются, теряют там над собой контроль, забывают о морали, спят со всеми подряд. Нам надо понять, что должны быть барьеры, которые говорят: «Мы верующие. Мы не ходим в такие места. Мы не занимаемся этим. Этому не место в моей жизни и моей семье». Что я вижу сейчас? Это отсутствие границ. Нет стандартов. Нет разницы между нами и миром. Нет разницы между нашей моралью, нет разницы в том, чем мы занимаемся. Моисей начал ставить ограду. Где она? Бог не дал Моисею точного места, куда поставить ее. Он сказал, ты установи ее. В послании Евреям 13:7 говорится, «Поминайте наставников ваших и подчиняйтесь, ибо они пекутся о вашей душе». Нельзя проповедовать так, как я проповедую сейчас, а потом идти на сумасшедшие вечеринки. Зачем вам идти туда? Там курят наркотики, и вы пьете и курите вместе с ними. Одна сигарета не отправит вас в ад. Просто попав на небеса, от вас будет пахнуть не тем, чем надо. Если бы Бог хотел, чтобы вы курили, то Он устроил бы дымоход у вас на голове. Когда-то в церкви у нас были барьеры. Мы говорили, церковные люди так не поступают. Должен быть барьер. Если вы не поставите барьеры, то ваша жизнь со Христом не будет отличаться от жизни без Него. Должен быть барьер. Это не законничество, это защита. Она не пустит к вам то, что не нужно. Барьеры — это благословение. У кого-то из вас нет стандартов. Это скользкая благодать. На Адама были возложены две ответственности. Адам, назови животных,
и ухаживать за растениями. Что-то ты будешь хранить, чему ты дашь имя, как ты назовешь, так этому и будет имя. Мы живем в такое время, когда родители должны стать Моисеем в своей семье. Мне все равно, что делается в доме рядом или через 5 домов, и что делают все остальные. Я Моисей своего дома. Мне все равно, что у моих соседей или друзей-христиан барьер стоит вот тут, и что их дети могут заходить вот сюда. Все, что я знаю, это молиться, искать Бога, не отпускать Библию и помнить, откуда я пришел. Помнить, что работало для моих родителей и их родителей. Это все сохранено в поколениях. Поэтому я выкопаю ямы для ограды и поставлю барьер. Я знаю, что я несколько старомоден и консервативен, но я собираюсь поставить барьер вот здесь. Я Моисей своего дома. Родители, если вы не поставите барьеры в своей семье и не примете то, о чем я проповедую, не осознаете, что нельзя позволить входить в нее миру и киноиндустрии, то барьеров не будет совсем. У Голливуда их нет, у школьной системы их нет. Вам придется сказать: таковы стандарты моего дома. Детям может это не понравиться, они будут недовольны. Вы говорите детям: мы устанавливаем здесь определенный стандарт. Если вы собираетесь жить в этом доме, то мы можем дойти лишь вот сюда. Мы не пойдем дальше. И если вы пойдете, то останетесь одни. Мне самому говорили: тогда я уйду, я убегу. Они долго не бегают, всего несколько дней. Я забочусь о своих детях. Они быстро начинают скучать по настоящей жизни. Однажды одна из дочерей разозлилась на меня и сказала: «Я ухожу, я уезжаю». Я спросил: «В чем ты уедешь?» «Но это моя машина. Проверь документы. Положи на место чемодан с одеждой. Это моя одежда, мои туфли на каблуках. Все мое. Это принадлежит мне. Ты можешь уйти в той одежде, что на тебе, и с той сумочкой, что у тебя в руках. Остальное мое». Она пошла по улице, дошла до леса, села под дерево, было очень холодно. Она позвонила сестре, которая через час подобрала ее и привезла домой. Когда она уходила, то говорила: «Дай мне», но когда вернулась, то сказала: «Прости меня». Все мои дети служат Богу и любят Господа. Но знаете, я должен был сражаться за это. Я должен был утвердить их. Я должен был говорить: «Нет, ты не пойдешь с этими язычниками. Мне все равно. Мне все равно, что делают другие. Мы не пьем. Я никого не осуждаю. Возможно, там хорошие люди, но если там пьют, ты туда не пойдешь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет и нет». Мы прошли разные времена. Дети нас ненавидели. Я никогда не буду так воспитывать своих детей. Теперь они приходят к нам и говорят: «Вы лучшие родители. Я хочу быть таким же, как и вы». У одной из дочерей хватило амбиций сказать мне: «Я выйду замуж за такого же, как ты». Это называется месть. Это действует. Это защитит вашу семью. Это сохранит вашу семью, которая будет готова к восхищению. Мне все равно, что делают другие церкви и другие люди. Вам лучше установить стандарты и сказать: «А я и дом мой. Все, мы не пойдем дальше». Если вы холосты, то вам надо установить границы. Не ждите, пока окажетесь на заднем сидении автомобиля. И там будете говорить на языках и искать водительство. Это еще то водительство. Сегодня приходится ходить на свидания с язычниками. Возьмите с собой барьеры. Вы говорите: «Это

охраняемая зона. Держи руки подальше от моих ног. Давайте скажем прямо, держи руки подальше от моих ягодиц. У меня границы. Вам кажется, что это слишком. Я знаю, что ваши дети не слушаются. Это потому, что им не бросают вызов. Пастор, я не хочу, чтобы мои дети ненавидели меня. Когда зазвучит труба, то дети не будут вас ненавидеть. Они скажут: «Спасибо, Моисей! Спасибо, спасибо, что не дал мне ввязаться в это!» Я говорю, что вам надо проснуться. Я говорю, потому что вам надо установить личные ценности. Личные ценности — это не обязательно что-то черное или белое. Например, я не могу сказать о ком-то, кто выпил бокал вина, что он идет в ад. Я должен следовать слову. Скажу так. Для меня и моей семьи, по обеим линиям, было благословением, что наши родители и их родители, и их родители ставили барьеры и говорили: «Эти дома будут безалкогольными». Несколько поколений спустя я в служении. Большая часть членов моей семьи в служении. И все благодаря этим барьерам. Это сработало. Никто из нас никогда не был на реабилитации. Это сработало. Скажу так. Итак, номер один. У меня есть мои личные ценности. Второе. Существуют традиционные ценности. Это учение, где церковь выступала против определенных вещей и провозглашала это. Церковь занимала твердую позицию в отношении гомосексуализма, прелюбодеяния, супружества, разводов. Знаете, мы любим всех, но я должен поставить барьеры в моем супружестве. Мы с Шерис 25 лет назад решили, что мы установим барьеры. Иногда мы подходили к самому краю. Это развод. Вам надо иметь барьер, который говорит: можно злиться друг на друга, ссориться, иногда говорить лишнее, но у нас есть эти барьеры. Для нас развод никогда не был вариантом и никогда не будет. Иногда она толкает меня прямо туда, или я толкаю ее прямо сюда, но... Когда вы подходите туда, то вы не переступите барьера. Это не выход. Если у вас есть такие барьеры, мы опять возвращаемся, все улаживаем, снова влюбляемся. Все прекрасно, пока я не сделаю чего-то глупого, и она опять выталкивает меня отсюда. Или я подталкиваю ее. Так и происходит. И это прекрасно. Прекрасно. Но это брак. И вам надо поставить барьеры. Когда вы теряете личные и традиционные ценности, то приходит дьявол и нападает на ключевые ценности. Ваши личные ценности, я не флиртую, не хожу куда-то, они уходят. Затем он нападает на традиционные ценности. Вы начинаете реже ходить в церковь, становится меньше Бога, вы меньше читаете Библию, меньше молитесь. Тогда враг начинает атаковать ключевые ценности. Ваша порядочность, характер, какой вы, когда вас не видят. Вы идете на компромисс, начинаете становиться лицемером. Но так делать нельзя. Установите барьеры, чтобы сохранить ключевые ценности вашей семьи, вашего супружества, вашего хождения с Богом, вашего помазания. Если мы не будем бодрствовать, то мы перейдем преграды, и переступив их раз, это будет делать все легче и легче. Сами того не осознавая, вы потеряете всякую веру. Как это сбалансировать? Я знаю, что мы спасены по благодати, а не по делам. Но я также знаю, что строить барьеры после спасения — это не законничество.
барьеры для вашего разума, глаз, ушей. Притчи 4. Там говорится: «Больше всего хранимого храни сердце». Охраняй его как следует, охраняй сердце, не отдавай его никому и ничему. Храни сердце, потому что оттуда источники жизни. У кого-то из вас там находится все, что угодно. Храните свое сердце, охраняйте его чистоту. Молодые люди, храните свою чистоту, охраняйте свое хождение с Богом, охраняйте свой дух. Если вы не поставите барьеры, то при трубном звуке вы можете оказаться не с той стороны барьера. Я завершаю. В конце я хочу сказать: каждый родитель в этом зале – Моисей в своей семье. Не впускайте все подряд. В 21 веке сатана будет пытаться разорвать вашу семью в клочья. Вам надо занять позицию. Сейчас все они служат Богу, все они влюблены в Иисуса. У всех все хорошо, я так горжусь ими. Но были времена, когда мы с Шерис должны были поставить барьеры и сказать: «Получилось, надеюсь, что так. Я уже и не знаю, я сам не понимаю, Боже мой». Воспитайте 4 подростков, а потом еще одного. Воспитайте, а потом приходите ко мне и расскажите свою историю. А сейчас я не хочу слушать, у вас нет детей. Знаешь, что бы я сделал? Мне неинтересно. Поймите, что за гору стоит сражаться, научиться принимать решения. Это принципиально или нет? Он хороший парень, может с ним пойти? Я знаю, он не верит так же, как мы, но ничего. Он любит Господа. Это хорошо. Нет, это принципиально. Извини. Вы должны быть такими родителями. Так написано в этой книге, здесь, в Библии. Дорогая, вот что говорит Библия. Если я разрешу тебе так поступать, то это будет противоречить Слову Божьему. Иногда вы плачете и думаете, почему мои родители такие ненормальные? Что с ними не так? Это глупо, это закон. Может мне отступить и позволить им делать, что хочется? Поверьте, я это проходил. Это право от присутствия Моисея. Это сохранит вас от ада. Это сохранит ваши семьи вместе. Это сохранит ваш брак. Это сохранит ваших детей. Для чего мне возвращаться к тому, от чего Бог меня освободил? Писание говорит, это как пес, который возвращается на свою блевотину. Если у вас нет четких границ, то это лишь вопрос времени, когда враг затянет вас обратно. Он попытается сделать это. Вот почему вам не надо ждать. У вас есть границы, которые уже установлены.

0: что помогает нам на успешном пути к самореализации. Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И мы продолжаем говорить с вами на важную тему, да, о пути к самореализации. И сегодня мы поговорим с вами о таких, ну, назовем, важными навыками для того, чтобы нам успешно прийти к нашему призванию, к самореализации.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И вот первый вопрос к вам. Какими вы считаете вот эти важные навыки? Да? Что нам помогает?
2: Ну, не секрет, что среда очень активна, очень быстро меняется. И обладая какими-то такими важными ключевыми навыками, человек может легче адаптироваться к этой среде. И не просто адаптироваться, но и быть продуктивным, и быть счастливым, благополучным. Поэтому, наверное, я бы отметила среди таких вот ключевых навыков это умение адаптироваться, гибкость. К тем меняющимся условиям, которые, естественно, и менялись, и будут меняться, и в последнее время очень много меняются. И второе, наверное, что бы я отметила, это такое популярное сегодня выражение эмоциональный интеллект, умение осознавать себя, что я сейчас чувствую, как я сейчас вот в этом меняющемся мире, что меня в этом мире беспокоит, и умение справляться с тем, что в этом мире вызывает или тревогу, или переживание.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Я добавлю, что очень важно сегодня иметь свое собственное мнение. В этом многообразии информации, мнений, да, иметь свое собственное мнение и понимать, почему ты его имеешь. И здесь поможет такое качество, как критическое мышление, осмыслять все, что ты слушаешь, как оценивать это и сверять с тем, действительно ли это так.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну, и я добавлю то, что, ну, я считаю, что каждый навык важен. И один из элементов – это социализация, способность коммуницировать, да, на каких-то правах, на каких-то условиях, в которых ты сможешь себя проявить и в то же время дашь свободу самовыражения тому, кто рядом с ним. И способность вот к какой-то командной работе, способность к созданию... Забыла этот термин, вот когда собирается вот энергия нескольких людей.
0: Синергия.
4: Да, синергия, и создается нечто новое. Потому что, на самом деле, есть эта фраза, да, «один в поле, не воин». И мы все нуждаемся друг в друге, и в поддержке, и в какой-то мотивации, и в какой-то обратной связи. И поэтому социальные навыки тоже один из важных элементов.
1: Айгуль Иншаков. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз «Счастье – это просто».
0: Спасибо большое. Я думаю, что мы постараемся сегодня в рамках нашей передачи затронуть, ну, если не все, но основные, да, проговорим, как мы можем их развивать. И вот затронули важный момент, как эмоциональный интеллект. Многие-многие говорят о эмоциональном интеллекте. И исследования показывают, что это очень такой важный навык на сегодняшний день. А почему он важный, да, и как его развивать? Давайте поговорим на эту тему.
4: Ну вот некоторое время назад, там лет, наверное, 20, 30, 50, очень много говорили об IQ, да? Интеллект как один из феноменов, как один из элементов развитого человека. Но в то же время, как показывает практика, даже человек с высоким IQ, если у него недостаточно развит эмоциональный интеллект, он не достигает тех результатов, которых мог бы. Мы можем взять пример того же там Перельмана, да, который решает какие-то великие математические задачи, но в социальном плане не реализован. И как бы преимущество от того, что он пользуется так эффективно своим интеллектом, он его

0: жизнь, она никак не проявляется. А эмоциональный интеллект – это очень важный компонент личности, который предполагает, что я нахожусь в контакте с собой, поэтому понимаю, какие чувства и эмоции я испытываю, умею их использовать как инструмент взаимодействия с собой и с окружающими. И в то же время могу как бы уметь считывать эмоции и состояние другого человека и за счет этого усиливать наше с ним взаимодействие. И это очень важно.
1: Угу. А как мы можем его развивать? Вот есть какие-то техники, методики? Потому что, ну, вот, когда мы говорим про эмоции, может быть, такой пример привести, знаете, вот краски, да, вот цвета. И мы же замечаем разные оттенки, если мы знаем, как они называются. Это исследование, кстати, показывает, что те народы, в лексиконе которых есть названия разных оттенков, они их замечают и зрительно. То бишь, не просто синий цвет, да, есть там голубой, небесный,
0: индиго,
1: да, темно-синий.
2: Ну вот поэтому, Руслан, я обычно людям предлагаю для начала просто взять перед собой эту палитру эмоций, И когда они что-то проживают, что-то ощущают, я иногда спрашиваю, как ты себя чувствуешь?
0: Нормально.
2: Вот в лучшем случае человек скажет, и когда я говорю, а давай откроем.
1: Или плохо.
2: Да, давай откроем и давай попробуем тремя словами назвать вот из этой палитры, что про тебя. И у человека в лексиконе начинают появляться эти слова. Вот так же, как про цвета, у очень многих людей все-таки эмоциональный интеллект – это то, что мы вынесли из семьи, это там у нас формируется этот эмоциональный язык и умение считывать себя, анализировать. И поэтому во взрослой жизни некоторым людям нужно прямо культивировать себе, а что я сейчас чувствую, доставать, анализировать, сравнивать, прямо слово подбирать, которое сейчас про меня, про мое состояние. И поэтому для того, чтобы развивать, очень важно вести какой-то даже дневник настроения, дневник эмоций, состояний, которые я чувствую. Это во многом помогает человеку самим собой быть, ну, подружиться, что ли, с самим собой, быть в контакте с самим собой, понимать про себя больше. И вот это понимание про себя больше, оно значительно облегчает понимание про другого. И тогда человек и в команде гораздо эффективнее, потому что он тогда не проходит мимо маркеров, когда другой, к примеру, расстроен или зол, а он может на это адекватно отреагировать, а не просто идет по всем флажкам, по всем маркерам и нарывается на конфликт. И это хорошо и в плане взаимодействия, чтобы считать, а что сейчас там у другого происходит, есть ли у него тревога, как на это адекватно отреагировать, как построить взаимодействие и коммуникацию с этим партнером, который ты сейчас видишь и понимаешь, что он, к примеру, встревожен или не доверяет, или что-то еще чувствует.
1: Вот это же важный момент, потому что мы можем думать, что он встревожен, а он, к примеру, не доверяет. Потому что нам кажется, что это выглядит как тревога. А у него вообще не тревога, у него недоверие. Или человек злится, и нам кажется, что он злой. А в реальности он сейчас не уверен. Не уверен в себе, и из-за этого у него как бы защитная реакция, как будто бы он злой, а в реальности неуверенность. И нужно совершенно с другими. Мы пытаемся его успокоить, а ему нужно не успокоить, а дать ему уверенность. Да, вот, мне кажется, для этих целей мы должны развивать в себе, ну, в первую очередь, наверное, эмоциональный интеллект, понять, что там я чувствую.
0: И тут еще, когда у тебя есть навык честного диалога с собой, когда ты умеешь признавать, вот сейчас я зол, вот сейчас я расстроен, вот сейчас я не доверяю, то в диалоге с другим человеком ты тоже можешь быть более искренним и задавать
2: правильные вопросы
0: для того, чтобы получить адекватную обратную связь. У нас очень много есть темных пятен в эмоциональном мире, которые связаны с тем, что в детском возрасте те или иные эмоции родителями подавлялись, потому что они казались неприемлемыми. И это приводит к тому, что эти эмоции, они вот вообще никак в эмоциональном лексиконе не отражены. И вот как раз-таки вот этот вот навык внимания, он дает возможность признавать и уже использовать, потому что любая эмоция, по сути, это инструмент, потому что за любой эмоцией скрывается какая-то ценность. Мы не будем злиться из-за того, что нам не важно, мы не будем грустить из-за того, что нам не важно. А многие люди думают, что эмоция – это просто вот выплеск. Просто эмоция. Вот я ее испытываю, и все. И пусть я могу об этом сообщить, могу не сообщить. А на самом деле эмоции, я думаю, Богом нам даны как инструмент для того, чтобы мы понимали, что за ними кроются определенные ценности, и я эти ценности могу в своей жизни реализовать, если я в адекватном, глубоком контакте сам с собой.
2: Ну, то есть эмоция как некий маркер, который что-то говорит про наши глубинные убеждения, про наше состояние.
1: Хорошо, продолжая тему эмоций и как некой коммуникации с другими людьми, да, давайте поговорим о коммуникативных уже навыках. Потому что, наверное, общение с другими – это огромная часть нашей жизни. Это общение внутри нашей семьи, общение на работе, внутри общин, да, и так далее. Это коммуникация. И коммуникация, конечно, наверняка помогает людям и в самореализации в том числе. Потому что если ты хочешь что-то сделать, и это связано с другими людьми, как без коммуникации? Вот на чем делать людям фокус, чтобы развивать все коммуникативные навыки? Потому что, ну, вы знаете, да, там в резюме в первую очередь всегда все писали коммуникабельность, да?
0: Вот умение как, работать в команде.
1: Как важный навык. А вот а что это и как в себе это развивать?
2: Ну, я думаю, что сегодня очень таким большим барьером для коммуникации является все-таки сосредоточенность людей на электронных разных носителях. То есть даже если люди сидят вместе, они погружаются
1: в телефоны,
2: и это общение стало какое-то опосредованное. Я замечала у подростков это. Они могут общаться друг с другом рядом, находясь, но в чате сидеть друг с другом. И поэтому мне кажется, что сегодня этот навык очень важный для того, чтобы развивать, для того, чтобы уметь выразить свои мысли, свою позицию выразить. И поэтому, конечно, сегодня для того, чтобы и в семье общались люди, но не секрет, что люди тоже общаются очень многие сегодня опосредованно, когда какой-то экран шумит, разговаривает, да, и вот семья, вроде как семья вместе, поэтому, ну, я бы как совет, как предложение предложила вводить такое время в семье, когда все эти гаджеты убираются, когда все технические достижения убираются, и тогда иногда возникает проблема, что не о чем говорить.
3: Наступает паника.
2: Не о чем поговорить. Поэтому
1: отвыкли.
2: Дозированно, да, на какой-то час, может быть, в семье убирать эти вещи, выключать эти все вещи для того, чтобы заново учиться взаимодействовать, узнавать, чем живут близкие наши, и в том числе с коллегами точно так же.
1: Я иногда сталкиваюсь с двумя крайностями в общении. Одна крайность, когда... Ну, это мы про семейные отношения. Когда, например, не хотят очень глубоко в какие-то детали вмешиваться, что называется. Такие все живут такие независимые, практически не общаются. Вот общаются на какие-то поверхностные
2: как
1: темы, но в глубину
2: квартиры
1: не уходят, потому что не нарушают независимость друг друга. Или другая крайность, когда наоборот, что называется, чуть ли не там, телефон проверить, в каких соцсетях ты там сидишь, и там дети, ну, родители детей проверяют, где вы там что. И вот где вот эта золотая середина, чтобы не нарушать свободу вот определенную, там, дети, родители, да, и в то же время не уходить в тотальный контроль.
2: Мне кажется, что до определенного возраста все равно контроль нужен в отношениях тем, как дети пользуются гаджетом, потому что, ну, там много рисков, много опасностей. Но при этом, безусловно, должна быть такая позиция, чтобы учить ребенка знакомиться с этими рисками и, ну, готовить к тому, что может быть какая-то опасность, чтобы ребенок обращался за помощью, за поддержкой, за решением этих вопросов. Но что касается взрослых людей, вот здесь, мне кажется, очень важно, ну, развивать все-таки доверие другим людям. И это доверие, оно должно как раз строиться на том, что взрослые люди не проверяют друг у друга, кто кому смсил, где он был, что кому он написал и так далее. Но это такая большая тема про доверие друг другу в семье.
3: Да, да. Я вот, если говорить про коммуникацию, еще хотел одно, как бы, качество предложить. Вот в Священном Писании написано, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. То есть, как бы, в коммуникации важна инициатива с твоей стороны, и я бы вот такое качество, как доброжелательность. Ну, что такое дружелюбие? Да? То есть открытость и готовность
2: поддержать
3: беседу и делать это в доброжелательном
0: ключе.
1: Да.
0: Ну вот я вспоминаю тот период, когда Карнеги был очень популярный, да, который говорил, что нужно заводить другое для того, чтобы ты хорошо там достигал результатов, ты должен со всеми дружить. И это привело еще к одной крайности, что человек искусственно доброжелательный. И все-таки мы должны понимать, что истинная доброжелательность, она все-таки искренняя, да, говорит о состоянии сердца. И вот этот же ответ об искренности, он также связан с ответом, а где найти границы с другими людьми. Потому что зачастую мы навязываемся другим людям.

0: или избегаем других людей тогда, когда у нас нет какого-то контакта и гармонии с самим собой. Угу. То есть мы через контроль либо убегаем от своей какой-то тревоги наедине с собой, либо через страх перед взаимодействием мы изолируем себя от других. А искренность, она как раз-таки и дает возможность быть в таком состоянии, когда тебе и не страшно проявить себя, потому что ты понимаешь, я таков, какой я есть. И в то же время нет необходимости контролировать другого, потому что ты понимаешь, он тоже может, имеет право на свою какую-то личную жизнь, внутреннее состояние. И это очень здорово.
1: Давайте посмотрим на это в контексте самореализации, вот коммуникативные навыки, общения. Угу. Да? Ведь так бывает, что там мама или папа или кто-либо внутри семьи ушли в самореализацию, что называется, полностью погрузились в какую-то тему с головой. В это время вся семья где-то там...
2: Заброшена.
1: Да.
0: Или наоборот на обслуживание.
1: И они все ненавидят уже свою маму или там папу, или родители к ребенку относятся, потому что, ну, наверное, где-то было потеряно этот момент, не донесли, как это будет, что это. Вот.
2: Ну, либо тот, кто самореализуется, он не слышит. И так, он не слышит, сигналы все равно поступают, так или иначе, либо в поведении детей, либо в неуспеваемости детей. Партнер
0: болезни
2: как-то,
0: даже.
2: Болезни, да, ну, такая боль уже, такая крайняя степень, да. А партнер как-то сигнализирует. Но иногда человек увлекается, и вот здесь, мне кажется, вот тот эгоцентризм, да, о котором мы как-то с вами говорили, когда человек слышит только себя, но не настроен на то, чтобы услышать других. И мы сегодня говорили об эмоциональном интеллекте. Это как раз составляющая часть, когда я не только себя слышу, но я и слышу, а как те, кто
1: родных.
2: Рядом со мной. Я не выключен, я не включен полностью в самореализацию, в ущерб своей семье, своим близким отношениям, когда я не только сам реализуюсь и их забросил, или вот как Айгуль говорит, или вся семья для моей самореализации. Все для этого работают, все для этого что-то прикладывают, какие-то усилия, ограничивая себя. Я думаю, что вот в этой самореализации очень важно всегда задумываться, а как тем, кто рядом со мной, каково им живется.
1: Это же иногда прикрыто и хорошей, доброй личиной. Например, человек уходит в служение, в волонтерство. И он вроде в этом и самореализовывается.
2: Конечно, вся семья голодная, но мама там волонтер, бы. Дети там, ну, съешьте бутерброд после школы, потому что ей некогда.
3: Или наоборот, она что-то делает, то, что ей нравится, говорит, ну, это я же все для вас, а нам это не надо нам.
1: И так бывает, да?
0: А тут вопрос баланса, мне кажется. Если мы говорим про самореализацию, как про какое-то фанатичное увлечение какой-то одной деятельности.
2: И как бегство от себя.
0: Это, скорее всего, да, есть какая-то проблема в тебе самом. А все-таки вот эта идея колеса баланса, я, конечно, с ней не 100% согласна, что мы должны стремиться, чтобы каждая сфера была там по максимуму, но в то же время мы должны понимать, что у каждого из нас есть много сфер жизни, в которых мы можем самореализовываться. И выбирать только какую-то одну, это приведет к тому, что будут разрушены остальные сферы. И самореализация – это не про достижение результата в каком-то одном деле. Самореализация – это про реализацию потенциала твоего и всех твоих возможностей.
1: Не забывая о том, что есть еще часть жизни внешняя, да?
0: Да, и есть близкие, и есть внешние, социальные. Это все также имеет отношение, в том числе и к твоей самооценке.
1: Конечно.
0: Потому что если ты отношения с родными разрушил, то сколько бы ты денег ни заработал, все равно червячок там внутри не даст тебе чувствовать
1: спокойно. Насмертно мудрый, наверное, потом пожалеешь об этом, да, что называется. Хорошо, спасибо большое. Мы затрагивали момент про критическое мышление. Вообще об этом в современное время говорят много, как один из важнейших навыков. Потому что поток информации огромный, разные точки зрения. Вообще, что такое критическое мышление, как в себе его развить?
2: Ну, вот есть такое интересное наблюдение, названо это как назову как понятие информационного пузыря, когда мы начинаем что-то искать в поисковике, через какое-то время поисковик адаптируется к нашему поиску, и нам предлагают примерно эти статьи.
1: Умная лента.
2: Она нам предлагает, да, то, что мы примерно искали, и у нас складывается такое очень узкое представление и о понятии, и вообще о вещах. И мы смотрим примерно все по одной теме, и в одном ключе. И поэтому, чтобы выйти вот из этого информационного пузыря, из этого какого-то клише,

0: представление, очень важно все-таки смотреть разные точки зрения, анализировать то, что ты не заниматься всеядством, таким поеданием, проглатыванием, а задавать очень неудобные вопросы в отношении того, а насколько это правда, а еще как это может быть, искать какие-то альтернативные,
1: факты.
0: Проверять факты, задавать безусловно, вопросы, задавать такие, вопросы.
2: Да. Да.
1: Эти рассылки потоком, значит, где-то в WhatsApp там пересылают или там в Телеграме, а вот это вот такое
0: будет. А вот сейчас будет. Там будет, вот там опасность, мошенники за дверями, никому не открывать, ничего не там, ссылки не открывать. Это все такие вещи, которые усиливают на самом деле тревогу, и они очень сильно мешают, если мы говорим о самореализации, но очень сильно мешают развиваться человеку, потому что усиливает тревогу, усиливает ощущение фатальности и вообще полной безнадежности окружающего мира, поэтому очень важно проверять, анализировать. То и даже если мы говорим о каких-то новостных вещах, очень важно ограничивать потребление, и это должно быть очень дозированно, там полчаса, час в день, но не весь день сидеть и ленту смотреть, ой, что там происходит.
3: Критическое мышление, оно так устроено, что оно не может само по себе просто отсеивать информацию, оно должно ее сравнивать с каким-то эталоном, с какой-то истиной.
1: Когда должен быть фундамент истины.
3: Сегодня у каждого своя истина, да, но тем не менее. И вот в Писании есть тоже такое совет. Пророк Исаия когда-то еще давным-давно написал, он написал: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». То есть мы, как христиане, верим, что Библия является этим эталоном. Именно Библия говорит нам о тех ценностях, которые, как сказать, универсальны и истинны, и приносят истинное счастье человеку. Это 10 заповедей, да, Божьи библейские ценности. И критическое мышление как раз оно и призвано, что все, что нас окружает, сверять с этими ценностями. И тогда у нас будет хоть какое-то основание, и мы хоть, да, иначе, да, ты потом просто забудешь, а с чем вообще я должен сверять-то?
0: Ну да, потому что информация очень большой поток, да. И перегруз очень большой.
1: И очень часто ведь подается что-то под личиной чего-то хорошего.
3: Конечно.
1: Да? Вот когда-то возникло слово «толерантность», и оно вошло в наш обиход, да, и под него потом начали очень многие моменты. Ты должен быть вот к этому толерантен и к этому. И человек уже не замечает, что мы становимся толерантны, там, козлу, например. Потому что под словом таким хорошим это идет, да?
3: Что же уважать есть просто, да, чужое мнение.
1: Да.
3: Может быть, уважать, но
1: если нет этого фундамента, вот, да.
3: Если нет фундамента истины.
1: Здорово. Спасибо. Хорошо. А к такому следующему навыку, тоже важному, на мой взгляд, как независимость, давайте перейдем. Независимость. Сейчас со всех сторон, и в том числе, скажем так, в женской повестке это звучит, вот там в соцсетях, там женщина должна быть независимая, ты вообще там должна от всех, от мужа, от семьи, а не то будешь ходить там в растянутых колготках и до конца жизни. И это все как бы подается, что вроде бы как ты находишься в зависимом состоянии, и вот это вырваться на волю, быть независимым, где вот все-таки, в общем-то, правильно, нужно быть независимым для своей самореализации, не загнанным в какие-то соты, да, но в то же время не уйти, когда ты не слышишь никого, и ты такой весь независимый. Где эта золотая середина?
0: Мне кажется, вот слово «независимость» мы должны рассматривать, обычно оно вот подается в обществе как в паре со словом «слабость». И как контраст слабость и беспомощность. И поэтому транслируется «не будь беспомощным». Как будто зависимый – это тот, кто в ком-либо нуждается. А ты не должен ни в ком нуждаться. Ты должен полностью опираться на себя. И это такие понятия, которые, ну, создают иллюзию у человека, что можно быть независимым от всех.
2: Вот мне в этом смысле очень нравится такой, я помню этот термин в подростковом возрасте, это выражение услышала, до сих пор им пользуюсь. Есть свобода от, предполагает свободу от всего, да? Это какая-то, ну, идеальное какое-то состояние, там какое-то
0: абсолютное,
2: да? А есть свобода для. Вот свободы от не существует, но когда ты понимаешь, для чего ты выбираешь этот путь, ты выбираешь это окружение, ты выбираешь эти цели, то тогда ты обретаешь свободу для реализации своего потенциала. Потому что мы так или иначе, сам факт нашего там пола, физиологии, социального окружения, культурного контекста. Это уже ограничивает, это уже формирует среду, в которой ты оказываешься под влиянием обстоятельств. Но когда ты понимаешь, что ты хочешь в своей жизни реализовать, ставишь перед собой определенные цели, рассматриваешь, через какие задачи ты эту цель можешь реализовать, понимаешь свои мотивы, то независимость не становится абсолютным каким-то критерием.
0: Она становится целью даже.
2: Да, средством, которое ты используешь для того, чтобы своих целей достигнуть.
0: Угу. Вот здесь тоже нужно критическое мышление, чтобы спросить, а для чего я хочу это? Это независимость для чего, да, и как это я понимаю? Как это будет в моей жизни и претворяться, эта независимость? Да. Какой ценой я это буду делать? Угу. Да, вот эта независимость женская такая пресловутая, что вот я не хочу финансово зависеть, я не хочу с детьми привязанной быть к дому, я не хочу сидеть в декрете, поэтому детей поскорее надо куда-нибудь. Пристроить. Поэтому надо задумываться и проанализировать, а для чего я это хочу? Это потому, что я хочу быть в тренде, я хочу кому-то доказать что-то, и насколько это действительно является моим личным внутренним побуждением, от чего я хочу быть независимой.
1: Не принесет ли это вред, о котором
0: конечно,
1: ты можешь потом пожалеть?
0: Конечно, какой ценой?
1: Да, через там, какой-то период времени. Хорошо, у нас не так много времени. Еще один давайте такой навык немного рассмотрим, как устойчивость к стрессам. Потому что вот на пути к самореализации человеку приходится преодолевать определенные сложности. Ну, плюс ко всему, там обстановка у нас постоянно меняющаяся в мире, что вызывает дополнительные стрессы. И вот навык устойчивости к стрессам важный сейчас. Вот как его развивать, такую устойчивость в себе, не ломаться на пути к самореализации?
2: Мне кажется, вот Маша в самом начале отличное качество обозначила. Гибкость. Это гибкость. Потому что устойчивость, она что предполагает? Что когда происходит какая-то шаткая ситуация...
0: Изменилось что-то не как ты планировал. Да,
2: ты в этом нашел новый баланс. Нашел новое состояние, в котором тебе более-менее комфортно. Но мне кажется, что основанием для гибкости все-таки является это физиологическая свобода. То есть это независимость от каких-то веществ, которые угнетают твою психику, угнетают твое физическое состояние. И это способность к креативу. Потому что гибкость – это что? Это способность в каждой возникающейся ситуации видеть новые решения.
0: Возможности решения.
2: Да.
0: Мне кажется, мы говорим о какой-то гигиене ума, потому что, безусловно, это связано с тем, как человек переосмысливает ситуацию, которая вышла из-под контроля. Очень многие люди очень сильно тревожатся. Спланировал день так, все пошло, одно другое пошло по-другому, и кажется, что весь день пошел не так. Поэтому вот эта способность к меняющимся условиям приспосабливаться, она, конечно, безусловно, важна. И мне кажется, чтобы справляться со стрессами, помимо того, что Айгуль обозначила, помогут очень простые правила, такие как забота о здоровье, это и сон, заботиться о том, чтобы был достаточный, качественный сон, и это питание, качественное питание.
3: Физические упражнения.
0: И прогулки, и физические упражнения. Это кажется такие, знаете, копеечные средства, но на самом деле очень работающие средства, которые помогают человеку в меняющемся мире непостоянном. Вот как раз когда это в стабильности есть, это некая рамка, в которой помогает человеку удержаться в стрессе. Что даже если что-то происходит не так, но человек продолжает делать какие-то обычные вещи, следование обычным вещам, помогает как раз устоять в стрессе.
2: Да. И тут же как раз-таки вопрос того, что я могу контролировать то, что принадлежит только мне. Я не могу контролировать погоду, не могу контролировать политическую ситуацию, не могу контролировать, как на меня реагируют окружающие. Но я могу контролировировать, сколько я сплю, что я ем, чем я занимаюсь, какие цели выбираю. Выбирать настроение, да, с которым я сегодня буду взаимодействовать. И вот это вот состояние контроля над тем, что действительно находится в твоей власти, оно дает вот эту вот устойчивость.
3: И доверие Богу. Доверие Богу помогает справляться со стрессами, потому что ты понимаешь, что есть Бог, который над всем стоит, и ты можешь свои заботы возложить на Него.
1: 100%. На этой такой жизнеутверждающей ноте хочется подвести итог нашей сегодняшней встречи. Поблагодарить вас за то, что мы рассмотрели так много важных навыков, которые помогут нам достичь нашей самореализации. Спасибо вам за этот разговор.

0: Программу принято считать. Как сократить число абортов в нашем обществе? Один из способов – профилактика. Но каким образом проводить профилактику и кто это должен делать, чья это ответственность? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Итак, мы продолжаем говорить на тему абортов. Мы уже говорили о причинах абортов, о последствиях абортов. И сегодня мы будем говорить о том, как проводить профилактику абортов. Вот вы что понимаете под профилактикой?
1: Профилактика абортов, прежде всего, для меня это, скажем так, работа с молодым поколением. В первую очередь, подготовить молодых девушек, вступающих именно в половые отношения, подготовить их к ответственному отношению, скажем так, в этом вопросе и к тому, что они должны сознательно выбирать именно материнство, сознательно выбирать период, когда она будет именно становиться матерью, и, скажем, рассказать им о тех методах, которые используются для того, чтобы грамотно планировать материнство. И также я считаю, что не только нужно уметь правильно, скажем так, использовать методы контрацепции, но и также более глубокие вопросы, такие как, скажем, грамотное построение отношений в семье, грамотное умение вести быт, скажем так, финансовые составляющие, скажем так, умение правильно распоряжаться финансами, все это те факторы, которые оказывают непосредственное влияние именно на то, чтобы женщина была готова принять ребенка, воспитать его и нести ответственность себя как мать в своей жизни.
0: Светлана, как вы считаете, кто должен в первую очередь заниматься профилактикой абортов? Семья, школа, церковь?
1: Я думаю, что профилактика абортов – это, скажем, комплексное мероприятие, направленное, скажем, за нее не может нести ответственность только одна сфера нашей жизни или, скажем, или одно учреждение. Это комплексное, скажем так, направление, которое, за которое отвечает и семья, и общество, скажем, и школа. И на протяжении жизни формируется именно вот то решение, которое женщина принимает, когда, скажем так, приходит в ее жизнь весть о том, что она беременна, и, скажем, не всегда она готова к этой вести. Вот именно то решение, которое он принимает, это вот на протяжении многих сфер сформировано это решение. И очень важно именно девочку на протяжении всей жизни, именно с раннего возраста уже готовить к тому, что ответственность это, ну, именно перед будущим ребенком весьма, весьма высока. И если вот посмотреть на годы, как вот молодеет, скажем так, наши сексуальные отношения именно девочки, когда, допустим, в 70-е годы 15-летние, среди 15-летних девочек было около 3%, 3-8% девочек, которые вступали в ранние половые связи, то в 80-е годы мы видим, что этот процент вырос до 10%, в 90-е годы до 30%, и к 2000-му показатели достигли 50%. И уже в 2010-е годы мы видим, что процент начал падать до 40%. И я понимаю, так что зачастую это связано, именно этот показатель связан именно с активной пропагандой именно правильного отношения, ответственного отношения девочек именно к материнству, скажем так, методом контрацепции, но при этом делать акцент только на эти показатели нельзя. Почему? Потому что, если взять пример цивилизованных стран, то мы видим, что там достаточно широко распространена именно пропаганда контрацепции, и ранее, скажем так, достаточно рано происходят занятия по половому воспитанию для детей, но при этом показатели вот именно абортов достаточно высоки в цивилизованных странах, и при этом такие страны, как Македония, Израиль, Армения, там практически не проводят половое воспитание для детей, ну, скажем так, это не традиционно в том обществе, но при этом показатели самые низкие в этих странах. Поэтому я считаю, я согласна абсолютно, что нужно образовывать, скажем так, молодое поколение, но при этом надо также обращать внимание на другие факторы, которые оказывают немаловажное значение именно в принятии решения.
0: Ну и, наверное, не только молодое поколение, но и вообще, ну, достаточно. Люди среднего возраста, они тоже очень часто не знают, допустим, о каких-то новых методах контрацепции, потому что постоянно какие-то новинки появляются. Вот, ну, вот какие-то основные методы контрацепции. О них тоже нужно как-то, ну, популярно рассказывать.
1: Да, и сейчас достаточно широкий спектр методов, которыми можно, скажем так, пользоваться именно в вопросе контрацепции. Вот различные существуют методы механические, барьерные, также существуют химические методы контрацепции, спермициды различные, также физиологические методы, ну, если перевести на простой язык, то

0: То есть естественные методы контрацепции, как температурный режим и так далее, календарные методы. Также есть гормональные различные таблетки и внутриматочные средства, спирали различные и так далее. При этом нужно обращаться, скажем так, к гинекологу для того, чтобы он подобрал, провел определенные исследования, подобрал именно тот метод, который будет приемлем для женщины, скажем так, и подберет именно, скажем, исходя из ее предпочтений и из ее физиологических особенностей, тот метод, который ей будет максимально комфортен для нее и ее организма.
1: Потом ведь у каждого метода тоже есть свой процент надежности, так скажем. Об этом тоже нужно помнить.
0: Да, это действительно так, и это нужно учитывать при планировании, скажем так, и при выборе метода.
1: Угу. Вот мы говорили о том, что нужно на всех уровнях вести профилактику абортов. Давайте начнем с семьи. Да, вот там, где рождается ребенок, рождается девочка. Да, мы все-таки больше говорим о девочках, да, о будущих женщинах, о будущих матерях. Вот. Как должна эта профилактика идти в семье? Вот, ну, на ваш взгляд?
0: На мой взгляд, именно с ранних лет нужно формировать, скажем, правильное отношение к материнству. В первую очередь, профилактика абортов – это все-таки положительное отношение к образу матери. И мать должна, когда девочка маленькая, показывать именно своим, скажем, отношением, своим поведением, своим выстраиванием отношений, именно что материнство – это хорошо, это положительно. То есть выстраивать добрые отношения внутри семьи, показывать, что она получает сознательное удовольствие именно от процесса материнства. И девочка должна впитывать, что для женщины это является действительно ценностью, что мама должна показывать именно свое посвящение вот в период, пока девочка подрастает, и уже в более поздние сроки, когда девочка становится подростком, очень важно проводить беседы и рассказывать именно о предназначении женщины, о ценности семейного очага, о ценности семейных отношений, о вкладе в женщин в семейную атмосферу. Об этом нужно говорить именно с ранних лет. И, в общем-то, вкладывать именно, можно сказать, на протяжении всей жизни маме, для девочки именно вот эти ценности.
1: Ну, я думаю, что эта задача только кажется простой, потому что есть женщины, которые стесняются говорить, ну, вот о каких-то таких, ну, даже я не говорю про половые отношения, просто об отношениях обычных, об отношениях, ну, взаимодействия, дружбы, понимания, сочувствия, которые должны быть в семье. Не знают, как говорить, какие слова подобрать, как понятно рассказать. Не знают. Не знают, как найти повод для этого. Допустим, рассказывать девочке, ну, в 6-7 лет об этом рано. А, например, 13-14 лет, там уже могут быть испорчены отношения. Это подросток. И уже непонимание между матерью и дочерью. И там уже не знаешь, как подступиться.
0: Зачастую большую роль играет на девочку, оказывает влияние на девочку именно не только, что мы говорим, а зачастую именно та манера отношений, которую мы выстраиваем со своим супругом, наше поведение в конфликте зачастую женщины, наши отношения именно к самому материнству, то есть как вот мы ведем свой быт, к примеру, я устала, у меня нет сил, когда это закончится, или, к примеру, женщина может как-то либо негативно относиться к каким-то простым бытовым обязанностям, либо внося какую-то частичку души в создание семейного очага, уюта, выстраивание отношений, девочка впитывает это, можно сказать, даже где-то внутренне, на уровне подсознания. И, как правило, она будет переносить это отношение и поведение в свою семью. Также, что касается ценностей материнства, можно говорить о том, что когда дети вырастут, как я устала, как я мечтаю там, допустим, себя реализовать в других сферах. Или вот очень часто мамы говорят, что вот, допустим, вот моя жизнь закончилась, когда я вот там родила ребенка, и все, моя карьера свелась к нулю и так далее, зачем я училась и так далее. Мы, по сути, где-то вот неосознанно мы формируем негативное отношение к материнству, как к тому, скажем, направлению, которое ломает жизнь семьи, женщины и так далее. Очень важно матери осознанно формировать именно роль женщины в этот период, пока девочка растет.
1: Светлана, ну, наверное, не только с девочками нужно проводить вот такую профилактическую работу, а с мальчиками тоже? Они тоже должны, ну, знать, как развивается их организм и, ну, как появляются дети?
0: Да, я, Юля, с вами абсолютно согласна. Мальчикам тоже нужно говорить именно и половую, скажем так, сферу затрагивать, именно развитие, скажем так, физиологическое, и также говорить о уровне ответственности именно прорабатывать с ними тот момент, когда мужчина несет определенную ответственность за свою женщину, за свою семью, которую он планирует создать и так далее, и повышать этот уровень ответственности. То, что у нас, скажем так, традиционно в нашем обществе принято так, что женщина в первую очередь несет ответственность за материнство, и у нее, скажем, это та сфера, за которую она непосредственно ответственна, к примеру, там забеременела, значит, женщина, скажем так, виновата в том, что она, ну, как-то неаккуратно, скажем так, использовала методы контрацепции. Если, допустим, там родился больной ребенок, то, как правило, также возлагается, скажем, ответственность на женщину и говорится о том, что, может быть, она осевела как-то неправильно в период, скажем так, беременности, когда там какие-то сложности, там воспитание также, вот, ну, говорится практически у нас ответственность вся ложится на женщину, и очень важно именно мужчине также вот мальчику прививать ответственность, ответственность воспитания, ответственность за семью, ответственность именно за, скажем, количество там детей и так далее. То есть это должна комплексно проводиться работа с девочками и с мальчиками, и готовить их к тому, что это общая ответственность, общее дело, семья, и созидают ее как муж, так и жена.
1: Понятно. Как, какие мероприятия, касающиеся профилактики абортов, проводятся в государстве у нас? Может быть, в школах или в медицинских учреждениях, или где-то еще?
0: Ну, на самом деле сейчас достаточно большое количество мероприятий, которые проводит государство и проводит сознательно именно для того, чтобы решить демографическую проблему в нашей стране. И мы видим, если вы обратили внимание, сейчас достаточно большое количество наглядных пособий находится в женских консультациях, где-то, наверное, процентов 30-40 тех пособий, которые висят на стенах женской консультации, именно те, скажем так, наглядные пособия, которые формируют именно образ положительного материнства, отказа от абортов и так далее. Также социальная реклама, достаточно большой акцент на нее делается. И не только та реклама, вот социальные ролики, которые мы можем встретить в интернете, но также и фильмы сейчас достаточно большая. Большое количество сознательно или подводят к тому, что материнство – это хорошо, принятие решения именно в сторону сохранения материнства. Об этом также достаточно часто сейчас поднимается эта тема косвенно или прямо именно в фильмах, которые сейчас снимаются в нашем государстве. Следующие – это акции различные, флешмобы проводятся именно в поддержку материнства. И это тоже сознательное, скажем так, направление по решению этого вопроса. Также различные центры помощи создаются сейчас в данный момент. Их не так много, но именно те места, куда женщина может обратиться в кризисной ситуации, когда она, приняв решение сохранить ребенка, она может обратиться, и какое-то время, ну, обычно в течение полутора лет, год, полтора, она может там побыть, именно когда она уже окрепнет и может с ребенком как-то, ну, обеспечить себя. И вот эти кризисные центры достаточно широкое распространение сейчас приобретают, и также они являются и частными, какие-то волонтерские там центры их создают, и вот при поддержке государства тоже. А потом различные у нас также вот, ну, широкий спектр приобретает предабортное консультирование в женских консультациях. И за последние 4-5 лет консультация перед абортом у психолога достаточно широкое распространение приобрела и в обязательном порядке. Женщина должна побеседовать с психологом, прежде чем примет решение окончательное о, скажем так, о аборте. Также большую роль играет работа с мужчинами. Так, потому что, как правило, когда женщина решает именно отказаться от материнства, очень часто именно это, ну, бывает инициатива мужчины, когда он говорит, что мы, не, скажем, не сможем родить этого ребенка, и тебе нужно сделать аборт. И очень важно понять, что движет мужчина. Женщина очень часто просто соглашается и идет на аборт, но при этом очень важно пообщаться с мужчиной, услышать именно, что им движет, какие, скажем так, у него предпосылки есть для этого. И, как правило, мужчины, они очень, скажем, по мышлению отличаются от женщины. Если мужчина рационален, то женщина эмоциональная. Мужчина с рациональной точки зрения, он переживает именно о финансовой составляющей, так как он является, как правило, потянем ли. И вот, к примеру, также конкуренция, скажем так, опасение перемен отношений. Он переживает, что, допустим, не будет или ребенок, скажем так, являться конкурентом в плане отношений. То есть внимание, сохранится ли его, да, вот стабильное отношение как главы семьи к нему и так далее. И также интимные перемены, также вот переживания, что в этой сфере также будут какие-то перемены, также вот влияют на мужчину. И, как правило, если женщина грамотно себя поведет и побеседует со своим мужем, попробует с ним как-то обсудить все эти моменты, услышать его и как-то вот все-таки прийти к какому-то решению. Они, как правило, помогают принять правильное решение и все-таки выйти из вот этого, скажем так, проблемы и принять правильное решение.
1: Ну, то есть это если уже беременность есть, и хочется ее сохранить, да, хочется убедить мужа. Ну, да, некоторые мужья действительно достаточно жестким характером обладают, и там, если он уже сказал, иди на аборт, вот, очень тяжело ему противостоять, потому что потом ты будешь зависеть от него, вот пока ты в декрете, что там декретные платят очень маленькие, вот, и, естественно, все держится на заработке мужа. Вот. Но вот мне интересен один момент. Мы говорим о том, что делать, когда уже женщина хочет сделать аборт, ну, думает, сохранять беременность или нет. Но часто бывает так, что мы на самом деле не можем планировать жизнь своей семьи. Я говорю не только о половой сфере, а вообще планировать, хотим ли мы, допустим, покупать дом или квартиру, где мы хотим отдыхать, сколько детей мы в принципе хотим иметь. И да, может быть, я хочу иметь 5 детей, но мой муж получает 18 тысяч. Я смогу прокормить 5 детей, да? Вот, и как бы нужно все-таки соотносить свои возможности с своими мечтами. И вот если мы, мне кажется, будем задумываться серьезнее о таких вещах, о разных сферах своей жизни и действительно планировать разумно, потому что методов контрацепции сейчас много, вот тогда и проблем-то будет меньше.
0: Хочется обратить внимание на то, что семья также претерпевает изменения в современном обществе. И если, допустим, раньше 30-40 лет назад такая форма брака, как сожительство, она считалась очень неприемлемой, скажем так, и позорной, то в современном обществе это как одна из разновидностей семьи. У нас считается, там, допустим, традиционная семья, которая вот со штампом в паспорте, но также и другие формы семьи для нас уже становятся естественными, скажем так, и при этом как-то размываются семейные ценности. Очень важно, когда мы растим детей, в первую очередь воспитывать их именно в плане традиционных ценностей, когда семья имеет большое значение, ответственность семьи, ответственность за супруга, за отношения, она должна иметь высокую, скажем так, высокий
1: уровень,
0: да. И также вот если раньше создавали семью для того, чтобы рожать детей, скажем, строить отношения, то современное поколение, оно именно создает семью больше для взаимного удовлетворения. И нужно расти детей именно с этим осознанием, с осознанием того, что семья – это ответственность, семья – это дети, и семья – это глубокие отношения.
1: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо вам за то, что это время провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Добро пожаловать в Клуб 700. Дрю Эндерсон считал, что в жизни ему нужно две вещи – воздух и кокаин. Дрю считал, что наркотики делают его неуязвимым. Но в ту ночь, когда в его дом вломились грабители, все его мечты разрушились.

Помню, как я смотрел в наставленное на меня дуло. Последнее, что я услышал, выстрел. Дрю Андерсон шел по пути разрушения задолго до того, как ему выстрелили в лицо во время случайного ограбления дома. Его усыновила семья военных в Корее, когда он был еще ребенком. Они часто переезжали, и Дрю жаждал обрести чувство определенности. От меня отказались после родов. Мне было трудно понять, кто я и куда иду. И поэтому я просто существовал, пока не нужно было переезжать в другое место. Когда ему исполнилось 14, его родители вышли на пенсию. В поисках друзей Дрю быстро связался с плохой компанией. Я хотел быть частью чего-то. Я начал искать общение и оказался среди людей, которые были готовы воспользоваться моей эмоциональной ситуацией и моей уязвимостью. Я отчаянно искал того, кто готов был принять меня. И я быстро превратился из невинного Тихони в агрессивного и буйного парня. Я курил травку, пил, совершал небольшие преступления, вроде краж и взломов. Все это развивалось очень быстро, и меня наконец-то приняли. Я считал, что стал частью чего-то важного. Дрю оставил дом в 17 и был готов исследовать свою новую идентичность. Кокаин стал для него нормой. Я целыми днями был под кайфом. Чтобы заработать больше денег, я продавал наркотики и грабил людей. Ворота преступной деятельности распахнулись передо мной. Кокаин давал Дрю чувство неуязвимости. Люди уважали меня и не относились ко мне серьезней, когда я был под кайфом. У меня было такое чувство, что после воздуха это была вторая по важности вещь в моей жизни. Я был зависим, но не признавал этого. Я считал, что мне нужно это, чтобы быть таким, каким я хочу быть. В 2012-м Дрю набросился на человека, который забрался в его дом. Пуля пробила ему лицо. Она не прошла через мозг, а лишь зацепила его. Он очнулся через несколько дней в больнице разбитым и беспомощным. Когда я пришел в себя, то не слышал на правое ухо и не мог разговаривать. Первый вопрос, который я написал на листе: «Что случилось?» «Вас выстрелили из 44-го калибра практически в лоб. Вы не должны были остаться в живых». Первые дни рядом со мной сидела медсестра и вслух читала Библию. Она молилась. Мне хотелось, чтобы она побыстрее ушла, но я не мог сказать ей об этом, потому что мой рот не открывался. Медсестра продолжала проповедовать Дрю и на протяжении следующих 3 месяцев читала ему Библию. Она постоянно приходила ко мне и говорила: «Я видела твое дело. Я знаю, через что ты прошел. Знаю, что с тобой случилось. Ты не должен был остаться в живых, но ты жив. У Бога есть для тебя план. Он хочет что-то сделать в твоей жизни». Со временем я просто принял это. И когда меня собирались выписать из больницы, она сказала мне: «Пообещай мне, что найдешь церковь». Она заслужила мое доверие, уважение своим постоянством, и я сказал ей, что сделаю это. На следующий день Дрю пришел в церковь. Он сразу же почувствовал то, чего желал всю свою жизнь. Я зашел в ту церковь, и у меня появились слезы. Я не понимал, почему. В тот момент пастор призвал выйти вперед. Это было во время поклонения. Он дал людям возможность покаяться. Я плакал. Я принял Иисуса как Господа и Спасителя. И ощутил, как ноша спала с моих плеч. Я не понимал, почему я плачу. Меня окутал мир и спокойствие. Дрю освободился от кокаина. Он обрел нового себя, погрузившись в Библию и в церковную общину. Когда я начал читать его слово, то ощутил себя иначе. Во время молитвы я чувствую мир, который так долго искал.
Я читал книгу об идентичности человека. Я нашел ее в Господе.

0: Дрю благодарит Бога за то, что сохранил ему жизнь и дал второй шанс обрести смысл и цель на этой земле. Я потерял столько времени. Я потерял время с родителями. Бог восстановил все это. У меня теперь есть прекрасная жена и служение, множество духовных детей, потому что я молодежный пастор. Я благодарен, что Иисус вмешался, явился мне, даже когда я не искал Его.
1: Он идет за нами. Он идет за нами, потому что любит нас. Он видит нас в растерянности, когда мы пытаемся понять, кто мы. Каждый проходит через это в какой-то момент жизни. Важно не только, как жить, но и кто я, почему я здесь. Перед многими возникает этот вопрос. Кому-то нужно больше времени, чтобы получить ответ, а некоторые так и не получают его. Мне нравится, что верная медсестра читала Слово Божье Дрю, и он начал узнавать, кто он. Бог не держит это в секрете от нас. Он хочет, чтобы мы знали Его. Это мы стыдимся прийти к Нему, к Его Слову, к посланию Его любви, потому что мы хотим делать все по-своему. Мы думаем, что у нас есть ответы. Мы думаем, что разобрались, как найти свое место, как быть особенными, как сделать так, чтобы наша жизнь что-то значила. Каждый из нас ищет смысл жизни. Почему мы здесь? Пока вы не встретитесь с тем, кто создал вас, с намерением и целью, вам будет трудно получить ответ на этот вопрос. Вы — творение Бога живого. Библия говорит, что Он видел вас. Это те части информации, которые позволяют нам составить общую картину. Он видел вас, когда вы еще формировались в утробе матери. Он знал вас до этого. Он спланировал ваши дни. А затем говорится, что Бог так сильно полюбил вас, что пришел сам, чтобы пострадать, и чтобы вам не пришлось делать этого. Он умер, чтобы вам не пришлось. Он заплатил цену, чтобы вы обрели вечность с Ним, с тем, кто любит вас больше всех. Если вы ищете смысл жизни, если не понимаете, почему вы здесь, придите к Иисусу. Я понимаю, что это может звучать слишком просто, но это кардинально изменит вашу жизнь. Скажите мне, что вам терять? Когда я приняла решение пойти за Христом, это было просто. Я сказала: «Иисус, если ты есть, я даю тебе все, что осталось от моей жизни. А если тебя нет, то мне не станет хуже, чем было». Вот какой была моя молитва. Но я молилась от всего сердца, и Он знал это. Он пришел, Он ждал, пока я читала Его Слово, возрастала, замечала вещи в своей жизни, которые должна была изменить. Бог ничего не забирал у меня. Он изменил меня, и я сама избавилась от мусора. Он сделает это и для вас. Просто повторите эту молитву. «Иисус, я хочу знать Тебя. Я хочу знать, кто я и почему Ты создал меня. Я хочу знать, где мое место в этом мире. Я хочу получить прощение, потому что приняла множество глупых решений. Я ранила других и себя саму. Иисус, прости меня. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Я провозглашаю сегодня Твое имя. Иисус, будь моим Спасителем и Господом. Покажи мне, как жить. Научи меня Твоим путям. Наполни меня Твоим Духом Святым, чтобы я могла жить для Тебя и с Тобой. Я прошу об этом во имя Твое, Иисус. Аминь».
0: Изабелла и ее сын могли позволить себе один прием пищи в день. Иногда они ничего не ели целый день. Но однажды в их село приехала операция благословения, и теперь эта семья ест трижды в день. Это вы им помогли? Мать-одиночка Изабелла и ее сын Марко живут в Перу. Чтобы содержать себя и сына, Изабелла продает на улицах своего городка кукурузные тамали и перец чили. Пятилетний Марко любит помогать ей.
2: Я помогаю маме готовить тамали из кукурузы.
0: Изабелла работает 7 дней в неделю, но денег не всегда хватает на ведение бизнеса и покупку еды.

0: Обычно моего заработка хватает лишь на один прием пищи в день.
1: Бывали времена, когда Марко целый день был без еды.
0: Я помню, как у нас совсем не было еды. Тогда сосед принес нам покушать. Я решила все отдать сыну и попыталась уложить его пораньше, чтобы он больше ничего не попросил.
1: Однажды к ним в деревню приехала операция благословения и научила Изабеллу выращивать и продавать бройлеров. После обучения сотрудники помогли построить курятник и дали ей 100 цыплят, чтобы начать бизнес.
0: Они не только построили курятник, но и кормушки для зерна и воды, и дали все необходимое для выращивания кур.
2: Теперь мама продает кур и покупает мне еду. Теперь я ем 3 раза в день.
0: Я уже 2 года как выращиваю и продаю кур. С прибыли я развиваю свой бизнес. Я благодарна Богу и людям, которые благословили мою семью.
1: Латрой Диксон понял, что у него неприятности, когда ощутил внезапную острую боль в груди. Ему повезло добраться до больницы, а тот факт, что он вышел из нее, настоящее чудо. Я почувствовал сильную боль. Было чувство, словно мне выстрелили в грудь. Латрой Диксон был на работе, когда у него начало болеть в груди. Дома боль усилилась, и он решил поехать в отделение скорой помощи. Обследование показало, что у него было расслоение аорты, разрыв в главной артерии, которая несет кровь от сердца. Это привело к ужасному внутреннему кровотечению. Латрой медбрат и знал, что это может быть смертельно опасно. Я понял, что у меня серьезные неприятности. Я стал молиться, потому что думал, что умру. Боже, не дай мне так умереть! Латрой сообщил родным о болезни и что на утро запланирована операция. Как только его тетя Шэрон услышала об этом, она поехала в больницу. В дороге она молилась.
0: Это было самое страшное, что я видела в жизни. Он всегда был сильным парнем, который молился за всех.
1: Младший брат Латроя, Тремейн, приехал в больницу на следующее утро прямо перед операцией. Я испугался, когда увидел его в кровати со всеми этими проводами, трубками. Это было тяжелое зрелище. Это мой брат, он должен выжить. Он не может умереть, он просто обязан жить. Врачи сказали родным готовиться к худшему. 50% тех, у кого расслоилась аорта, не живут больше 2 дней. И то, что Латрой смог сам добраться до больницы, повергло персонал в шок. У меня были сомнения. Не в том, что может сделать Христос, а в том, что это может быть конец. И я отдал ему все. Хирургам понадобилось 12 часов, чтобы зашить порвавшуюся артерию. Во время процедуры у Латроя случился приступ, что еще больше усложнило ситуацию. Его жизнь все еще была под угрозой, и врачи ввели его в медикаментозную кому. Они сказали родным, что если Латрой выживет, то навсегда останется инвалидом. Он не сможет ходить, а, возможно, и говорить. Они сказали, что когда он проснется, то, возможно, уже не будет прежним Латроем. Это то, чего я боялся больше всего. Потому что мне нужно было, чтобы брат вернулся. Пусть Бог разберется с этим. Я сказал: «Господи, я хочу, чтобы он вернулся прежним».
0: Все зависит от Бога и Его воли. Единственное, что мы можем, не сдаваться, а просить Бога исполнить Его волю.
1: Вскоре родных пустили к больному.
0: Тяжелее всего было видеть его лежащим на спине, почти без дыхания. Это был мой племянник. Я хотела быть там, но не смогла. Мне было очень страшно. Я хотела быть сильной и не показывать страх. Но это было очень трудно. Это было ужасно. Больно даже вспоминать.
1: Через несколько дней стало ясно, что Латрой выживет. Все это время родственники и друзья из церкви собирались в больнице молиться за полное исцеление. Нам оставалось только обращаться к Богу и благодарить Его за избавление, за Его силу. Только это мы и могли делать. Через 8 дней после операции Латроя вывели из комы. У него оказалась парализованной правая часть тела. Латрой, когда пришел в сознание, понял, что что-то не так. Это было страшное чувство. Ты открываешь рот, хочешь что-то сказать, но не можешь. Я спрашивал Бога, что произошло, почему это случилось? Но он ответил, чтобы я доверился ему. Просто доверился. Латрой отправили на реабилитацию, чтобы заново научиться ходить и разговаривать. Люди продолжали молиться.
0: Мы знаем, что молитва меняет все. Мы просто уверены в этом. Мы молились о том, чтобы ему стало лучше. Мы видели небольшой прогресс. Но мы доверяли Богу.
1: Через 3 недели стало очевидным, что Бог ответил на молитвы. Когда брат начал делать привычные вещи, я понял, что с ним все будет в порядке.
0: Я помню, как пришла к нему, и он сказал, что хочет курицы. Он начал говорить о еде, тогда я поняла, что ему стало лучше.
1: Еще через 2 недели реабилитации Латрой вышел из больницы сам.
0: Он выписывается. Посмотрите, он идет передо мной. Это чудесно!
1: К Латрой вернулась полная подвижность. Никаких осложнений не было, и он вернулся на работу. Он и его семья благодарны за заботу и за молитвы, которые сыграли ключевую роль в том, что он выжил и полностью выздоровел. Бог делает удивительные вещи через молитву. Моя история – пример этому.
0: Он настоящее чудо. Я хочу, чтобы люди знали, что для Бога нет ничего слишком сложного. Поверьте.
1: Сила Божья удивительная. Не сомневаюсь, что Бог может сделать все, что угодно. Это то, что Он делает. Это Его работа. Он доступен, если мы обратимся к Нему. Он не обманывает, называя себя помощником в трудное время. Это не ложь. И для вас это также не ложь. Он наш помощник в трудное время. Он следит за тем, чтобы его слово исполнялось. А для кого оно исполняется? Он ищет доверие, веры. Доверие — это синоним веры. Латрой лежал на постели и не мог говорить. Он был парализован. Безусловно, внутри он спрашивал, почему это случилось? Мы поступаем так же. Мы думаем, может, это какой-то грех, который я совершил? Все эти мысли не дают нам покоя. Справедливо ли это? Все эти вопросы, почему, почему, почему? Бог ответил Латрою. Он сказал, доверься мне. Тетя Латроя сказала, мы доверяем Богу в молитве. Доверие. Доверие — это альтернативный перевод греческого слова «вера». Когда мы говорим о вере, то говорим о чем-то духовном. Но когда вы доверяете Богу, когда вы полагаетесь на Него, это не то, что вы придумали. Благодаря этому вы получаете доступ к чудодейственной силе. Очи Господни осматривают всю землю, чтобы явить Его в силе тем, чьи сердца верны Ему. Это еще один синоним веры. Верны ли вы Богу? Доверяете ли Ему? Полагаетесь ли на Него? Осознаете ли вы, что Бог следит за Своим Словом, чтобы исполнить Его? Говорите ли вы на это «да», «да» и «аминь»? Когда чудесные обетования Божьи текут через вас, то у вас есть доверие и все необходимое для того, чтобы принять реальность того, что Он наш помощник в трудные времена. Мы будем сейчас молиться за вас. Но перед молитвой мы хотим рассказать вам о других чудесах, которые произошли с людьми вроде вас.

0: То, что Бог сделал для других, Он может сделать и для вас. Он не лицеприятен, Он лишь ищет вашей верности, вашего доверия. Вот что нам прислала Дидре по электронной почте. Я ощущала боль в левой части челюсти, и там была припухлость, которая не сходила 2,5 недели. Я каждые 4-5 часов принимала обезболивающие. Однажды я впервые смотрела «Клуб 700» и услышала молитву за человека, у которого припухла и болела левая часть челюсти. Я подумала, что это могла быть я. И так оно и было. После молитвы боль не вернулась. Я все еще в шоке. Бог благ.
1: Это настоящее чудо. Вот еще один ответ на молитву. Целый год Фовен из Сан-Франциско страдала от хронической боли в шее из-за протрузии диска. Женщина терпела такую боль, что была готова согласиться на операцию и даже решила узнать стоимость. Однажды Фовен смотрела «Клуб 700» и услышала, как Тей Гордон сказал: «У кого-то сильно болит шея, у вас диагностировали протрузию, сейчас вы выбираете варианты лечения. Вот ваш вариант. Поверьте сейчас в то, что Иисус касается вашей шеи. Этот позвонок и все остальные вернутся на свои места. Вы исцелены во имя Иисуса». Фовен приняла слово, и ее шея перестала болеть. Она славит Бога.
0: Мы прославляем Бога вместе с ней. Мы сейчас помолимся за вас. Давайте молиться вместе. Иисус, мы приходим к Тебе с благодарностью за все великие чудеса, которые Ты сотворил. Ты освобождаешь людей от паралича, лечишь челюсти, исцеляешь протрузии и позвонки. Мы знаем, что Ты силен. Мы знаем, что Ты наш помощник в нужде. Протяни свою руку, чтобы творить новые чудеса. Мы верны Тебе. Мы любим Тебя. Полагаемся на Тебя, на Твои обетования. Они дают нам надежду. Мы верим сейчас. Твори чудеса. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, есть кто-то, кто потерял пару зубов в правой части челюсти. Их не удалял стоматолог, они просто выпали. У вас проблемы с зубами. Бог исцеляет вас. Не только зубы, но и кость, десна. Все это исцеляется сейчас во имя Иисуса. Примите это.
0: У кого-то из вас регулярно возникают проблемы с сердцем, из-за чего сердечная мышца ослабла, особенно левое предсердие. Бог исцеляет ваше сердце. Он укрепляет вас, дает вам новую жизнь, силу, дыхание. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы.
1: Вы живете в другой стране. Вы так много работали всю свою жизнь, что ваша спина сгорбилась. Бог исцеляет вас от этого. Выровняйтесь. Опустите плечи и вознесите руки. Начните поклоняться и благодарить Господа.
0: Кто-то ощущает покалывание в правой руке. Бог исцеляет и вас. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, который указан на экране. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это стих на сегодня. Пусть Бог благословит вас.

Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас. И если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение, легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям. Но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил: «Это конец, это была его ошибка, он сделал совсем не то, что должен был сделать». Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок. Все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь. У Бога есть решение. Он не

только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой, он думал, лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку, откуда нет выхода. Сидя в животе рыбы, он думал, Иона, ты заслужил это твоя ошибка, все очень плохо. Вместо того, чтобы слушать осуждающие голоса, Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал, «Я возвал к Богу в скорби моей», и он ответил мне. Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил, «Я не шел в глубины океана. Смерть была рядом, но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен, только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение. «Бог, я верю, что ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете, «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет, кем вы себя возомнили. Вы поступили неправильно. Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю Вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема, Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятности. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал, «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас. Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал, «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать, «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я раз

разрушил свой брак. У меня зависимость. У меня нечестный бизнес. Я сделал столько неправильных решений. Вы ничем не отличаетесь от Ионы. Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы. Или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от Тебя. Я верю, Ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем Ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божие придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас. У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе. «Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее». Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого. Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не то, чем кажется». Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись. Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден. Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка». Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке,

веке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз. Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божья. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба». У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или избираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем, как Иона, и говорим: «Бог, оставь меня в покое, позволь мне делать то, чего я хочу», вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны». Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога, от того, что Он определил для вас? Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив? Что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать? Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас.
Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро. У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом. Но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала, «Чем ты думал?» Авраам сказал, «Это ты посоветовала мне?» Она сказала, «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум. «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать, «Сара, все плохо, это твоя ошибка. Ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал, «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал, «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь». Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Измаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама. Она просто следовала указаниям и исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Измаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение.
как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, вы когда-нибудь представляли ситуацию, что вот если бы существовала машина времени, то вот я бы вернулся в прошлое, и то-то мог бы изменить в своей жизни? Бывало у вас такое? Я думаю, что многие из нас, оценивая свою жизнь, имели такое желание внести

0: и изменения в прошлое, так как поумнели мы уже позже. Часто, видя, как складывается ситуация в итоге, многие хотели бы рассчитывать на более выгодный исход. Как реальная история со спасением 150 человек может проиллюстрировать нам отношение к христианским понятиям, закону и благодати? Как воспринимать сюжеты Священного Писания, которые кажутся нам несовершенными и рискованными? Давайте мы узнаем, что же это за история, и эти вопросы мы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Приветствую.
0: Павел, привет. Итак, что же это такая за интересная история со спасением 150 человек?
1: Наверное, редкость сегодня на нашей планете, чтобы какие-то эксцессы и несчастные случаи заканчивались удачно, и все было спасительно. Но такое происходит, ты когда это видишь, просто окрыляешься. Но помимо просто самого факта этого события, всегда есть какой-то духовный урок. И когда размышляешь об этом, спустя даже десятилетия, понимаешь, как интересно устроен этот мир, и Господь позволяет какие-то очень... казалось бы, далекие идеи воспринять очень близко, очень приятно, понятно и актуально. Подумаем об этом, как иногда удары могут быть спасительными. А история будет реальная. Чудо на Гудзоне.
0: Спасибо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы. Вы можете это делать по ходу программы, либо чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам писать свои вопросы в комментариях к этому видео или в чате на YouTube. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что ж, Павел, я передаю тебе слово.
1: Поехали.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, выражение «приготовьтесь к удару». Вообще, удар – ассоциация с чем? С чем-то таким плотным, твердым, крепким. А когда думаем вдруг об ударе об воду, ну, наверное, это прыжок в море, с пирса, такое приятное. Ждете, не, море? Ждущее море? Давайте, да, помечтаем, помечтаем о нем. Хорошо, пойдем в историю Земли. История Земли связана с водой. Давайте вспомним некоторые моменты нашей жизни. Вот небольшой список. Это экскурс в то, что происходило на нашей планете. Творение. То, что происходило с каждым из вас. Это рождение, искупление, освящение и избавление. Это вещи, которые любой человек, который читает Библию и познает христианство, он обязательно будет эту историю изучать. И есть даже конкретное описание, как это происходит. Вот когда было творение, то была бездна и была вот эта вода. Ну, Дух Божий носился над водой. Творение было связано с водой. Даже апостол потом в Новом Завете подчеркивает, весь мир был создан из воды и водою. И даже значительная часть животного мира произошла, будучи произведена водою. Да и мы с вами на сколько процентов состоим из воды? Ну, мозг там побольше, тело, если мало пили, поменьше. Ну, 70-80. У детишек там вообще они такие водянистые существа, поэтому не ломаются. Рождаемся мы с вами. Мы тоже плаваем в утробе матери, да, в околоплодных водах. И знаете, это очень важный вопрос, когда в каких водах находится ребенок, насколько вовремя он рождается и так далее. То есть, если вдруг будет нарушен вопрос с водами, в которых ребенок находится под сердцем у матери, то может быть трагедия на всю жизнь. Это очень насущно. Дамы, изучайте эти вопросы. Это ваше здоровье, это будущее ваших детей, вашей семьи. Искупление. Господь тоже оставляет историю искупления, связанную с водой. Помните, Иисус, совершая вечерю Господню, что первое сделал, что сегодня не все даже христиане воспринимают и не повторяют. Он склонился перед учениками и омыл им ноги. И если вдруг сегодня кто-то скажет, ой, это устарело, мы это, зачем это делать, как бы давай нам что-нибудь из символов. Нет, если уж делать что-либо по завету Иисуса Христа, значит, делать нужно до конца. Поэтому в особых церквах есть вот эта правильная библейская практика ногоомовения при святом причастии. Следуйте ей, не ведитесь на модные тенденции отказов от древних божьих установлений. Вода очень важна. Освящение. Апостол Павел использует этот принцип, говорит, Бог освящает.

посещает свою церковь банею. Кто-то любит баню? Любители бани, да. Ну, помимо воды, там еще и температура участвует, да? Хороший контраст температур тоже залог очищения и оздоровления. Но это такая здоровая, большая такая тема для дополнительного исследования. Ну, еще и избавление в конце истории Земли. Вы уверовали, вот вы слушаете христианские проповеди, читаете Библию, как-то показываете свою веру разными путями. Но пока еще многое из того, что верите, оно не реализовалось. Топчем бренную землю, болеем, страдаем, мучимся. То есть искупление совершилось, искупление, освящение мы сейчас проходим, а вот избавление не совершилось еще. И мы ждем, когда, наконец, преобразимся и окажемся на море. Как назвал это море апостол Иоанн? Каким оно было визуально? Стеклянное море. Сложно себе представить, что это за море стеклянное. Водоем, в общем, хороший водоем будет. Мне нравится это. Там не жарко будет. Ну, кстати, нечестивые, которые окажутся в этом море, им будет тяжело. Они там гореть будут. Мне кажется, море одно. Просто нечестивые на нем горят, а праведные ходят, радуются прохладно, псалмы поют, на арфах играют. Все замечательно. То есть история человеческого рода связана с водой. Просто запомним эту установку, она нам пригодится, чтобы связать библейское повествование и один очень интересный сюжет, который произошел, ну, их несколько таких сюжетов. Вот первый, эту картинку, уверен, многим попадалась на YouTube, это падение самолета. Оно произошло в 1996 году, Boeing 767 эфиопских авиалиний. После неудачного взлета падал на море, и, соответственно, вот хронология этого падения. Из 175 человек, бывших на самолете, 125 погибли. Все-таки кто-то выжил. Но обычно, когда происходит приводнение или падение на воду, то результат очень-очень плачевный. То есть всегда даже хуже падение на воду, чем падение на землю. При падении или там аварийном, ну, скорее, аварийной посадке при падении вообще шансов нет. При аварийной посадке на землю шансов больше, потому что земля, ну, она хотя бы как бы не проникающее такое вещество. То есть раз, вот у тебя есть геометрия, в воде нет геометрии, ты проникаешь, и вода разрывает. Мы посмотрим это в сюжете. Так вот, однажды одно событие произошло в городе Нью-Йорк. Как раз в тот момент я там проживал, и по новостям, чуть ли не в прямом эфире, доводилось видеть это событие. Это год 2009, месяц февраль. И вот эта фраза «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду», она была ключевой в этой истории. Спустя время был снят фильм под названием «Чудо на Гудзоне». Очень-очень красивая, прям детальная, ну, воплощение, визуализация того, что было на самом деле. И героями этой истории оказались два пилота. Один из них Чесли Салленбергер, это первый пилот, который имел военную службу. Он обучался в военно-морских силах, ну, авиации. Имел опыт в палубной авиации. А палубная авиация, знаете, да, что это? Это, значит, самолет нужно куда посадить? На авианесущий крейсер. В случае, если вдруг не получается, и там самолет не долетает, перелетает, что нужно уметь делать пилоту? Сажать на воду. Это маленький звоночек на тему, что эта история — это не случай. Есть, конечно, в Библии такой намек на то, что многое происходит по воле случая. Но это наблюдение Екклесиаста, который не претендует на стопроцентную богословскую верность, потому что Екклесиаст собирал мудрость вообще, такую, ну, человеческую, общемировую. Поэтому на случай полагаться христианину категорически нельзя. Полагаться на случай – это значит испытывать волю богини или бога судьбы. В язычестве это есть. Фортуна, удача и прочие вещи. Советую вам, когда желаете кому-то чего-то хорошего, не желайте удачи, желайте успеха. Потому что за успех человек отвечает, за удачу отвечают боги. Но вы же не язычники. Подумайте об этом. Так вот, Чесли Салленбергер имел 30-летний опыт. Более того, он разработал очень какой-то такой специфичный метод или даже, ну, систему для того, чтобы расследовать авиакатастрофы. И этим методом активно, значит, какой-то фирме там пользовались, эти услуги предоставляли.
Но основное его призвание – это гражданская авиация. И он налетал там десятки тысяч часов. С ним был второй пилот Джеффри Скайлз. У него было 15 643 часа полета, но вот на этом самолете он летел впервые. То есть другие самолеты были, а это так, первый опыт. И вот, дату я, к сожалению, забыл, в общем, февраль месяц. Холодно, и в Нью-Йорке холодно в этот момент. Даже если снега нет, все равно температура, ну, воздух там 5-7 градусов. Температура воды, ну, где-то плюс 2 градуса. Кто-нибудь попадал в такую воду? Ну, максимум, если по зимним лужам бегал, да, и ножки намочил. Если попадаешь глубоко, то ненадолго, потому что в этой воде человек сможет прожить 15-20 минут, иногда часок. Ну, историю «Титаника» помните, да? Вот. Поэтому я уже как-то фрагментами начинаю рассказывать сюжет. Итак, они вылетают из самолета, Ла-Гвардия, это в Квинси, взлетают над городом, и тут, как назло, стая диких гусей. Они все попадают в оба двигателя самолета. И оба двигателя выходят из строя. Представьте себе здоровый самолет над городом. То есть это 5 районов Нью-Йорка, вылетает над Квинсом, поворачивается над Бронксом, тут же прямо справа Манхэттен, и все. И за пределами реки Гудзон, Нью-Джерси, плотная-плотная застройка. То есть абсолютно все городская черта. То есть даже автостраду никакую нереально найти. И в этот момент он сразу сообщает диспетчеру, что у нас аварийная ситуация. Оба двигателя отказывают. Они пытаются их заново запустить. Да бесполезно. Все лопатки двигателя разбиты этими гусями. Потому что там тушки по 5-7 килограмм. Убили это все. Естественно, что теперь происходит не полет, а управляемое падение. То есть, когда двигатели не работают, ты уже не летишь. Ты просто падаешь, но за счет того, что у него крылышко есть и скорость есть, то падение увеличивается. То есть, это реально падение. Но, благо, еще есть возможность управлять. То есть, электроника как-то работает, закрылки, там, повороты, все дела. И они дают информацию, что мы вынуждены приземляться, прям аварийное приземление. Первая мысль – это на аэродром. Какой-то аэропорт нужен. Назад нет сил для маневра. Нужна скорость, чтобы совершить маневр, в Ла-Гвардию не вернуться. Рядом еще есть два аэропорта – Тетерборо и Ньюарк. Оба за пределами реки Гудзон, это уже в соседнем штате. И говорят, мы летим в Тетерборо, и связь обрывается. Первая мысль у всех диспетчеров на земле – все, финиш, вызываем спасатель, там, пожарные службы, тут, я не знаю, искать их, собирать. Ну, все, похоронили. Шансов нету, сразу понятно, ну, профессионалы люди. Пилот, управляя самолетом, чтобы нам веселее было, примерно такие кадры были, вот так над городом летел этот самолет. А в этот момент самолет находится над рекой Гудзон. Вот туда по прямой – это уже Атлантический океан. И вот слева Манхэттен, справа Нью-Джерси, соседний штат и соседний город. Река Гудзон, она судоходная, там много всяких речных такси, катеров. Ну, прямо больших судов на реке нет, но временами бывает. Более того, реку несколько мостов пересекают. И они, благо, пролетают над одним мостом, мост Джорджа Вашингтона. Благо, высоты хватило, не зацепили, потому что, ну, тоже могли... трагедия могла бы произойти. Летят и принимают решение, что вот уходить вправо уже возможности нет, они не долетят, они просто упадут вот в те же самые дома. Капитан корабля озвучивает на салон информацию. Приготовьтесь к удару, мы садимся на воду. Ну, понятно, там небольшая инструкция, какую успевают сказать пассажирам, чтобы они, значит, помните, да, в самолетах там пригнуться, убереться и так далее, потому что реально будет удар. Еще очень важный риск, который происходит при приводнении самолета. Видите, вот эти два двигателя, да, в то место, где находится двигатель, называется гондола. Ну, как лодка вот эта венецианская. Если самолет цепляется вот этими гондолами двигателя за воду, соответственно, моментально разрывается, самолет клюет носом и все. Разрываясь, он входит под воду и уже из воды не выныривает, он просто...
начинает тонуть. Ну и, конечно же, еще и вода. То есть он утонет не с воздухом, а зальет все, и проблема. Тоже это серьезная задача. Плюс, это уже хороший результат, приятно, правда? Хорошая картина. Елей. При падении происходит еще нарушение обшивки. Вы можете увидеть то, что стало с обшивкой корабля. То есть самолет садится немного на хвост, но вот так разрывает водой обшивку. Просто корпус рвет, хотя он вот как лодочка скользит. Это говорит о том, что вода очень опасный объект или такой предмет. Когда вы прыгаете в воду, всегда об этом думаете. Очень много людей в летнем плавательном таком морском сезоне покалечились, считая, что водичка меня так с радостью примет. Нет, не примет. Вода – неестественная стихия для человека. Не рискуйте. Поломаете позвоночник, отобьете спину или еще что-нибудь. Поэтому самолет благополучно приводняется, и тут же задача – эвакуация. Потому что не успели пилоты закрыть. Там некоторые есть специальные шлюзы, которые закрываются, чтобы самолет мог на воде держаться. Не успели они это сделать, самолет начинает тонуть. Хочется все время кораблем назвать, потому что воздушное судно. И вот люди начинают выходить на крылья, используют надувные плоты, которые, на самом деле, это не плоты, это для эвакуации. Знаете, на земле на них спрыгивают. Но вот все выходят, кто-то там что-то рыпнулся даже плыть. Куда плыть? Он поплыл, потом вернулся. Вода, помните, 2 градуса всего. Люди стоят в воде, самолет тонет, крылья, значит, тоже начинают погружаться. Мокро, холодно. Но, благо, на реке очень много судов. Увидели, там катера подплывают. Где-то спустя 3-4 минуты уже первые катера подплывают, начинают эвакуацию. Капитан корабля, как и положено, последним обходит салон, проверяет, не остался ли кто из пассажиров в салоне, и потом уже тоже выходит наружу. В итоге из 150 пассажиров и членов экипажа никто не пострадал, все выжили. Ну, может, в больницу попали, там переохлаждение, кто-то, может, бывает иногда, в Америке это распространено, немножко так поизображать, посимулировать, чтобы большую страховку получить. Надеюсь, там так не позволили себе. Но в чем финал? Финал хороший. Некоторые из спасшихся потом встречались вместе, не помню, спустя несколько лет, собрались и по такому же маршруту сели в Ла-Гвардии и пролетели, куда они летели, там, куда-то в соседний штат. Ну, типа, чтобы долететь таки, чисто памятно. Писали очень много благодарности пилоту, его сделали национальным героем, просто честь и хвала. И, казалось бы, просто приятная история, ой, как здорово, там, Бог спасает и прочее. Но я обратил внимание на сюжет, который не такой массовый. Его даже сложно экранизировать, но в фильме «Чудо на Гудзоне» он есть. Есть одна ассоциация, которая занимается расследованием авиакатастроф. То есть это катастроф, но вообще в целом отвечает за безопасность в авиации. И вот этих двух пилотов пытались привлечь к уголовной ответственности. За что? Они заявили, что они летят в Тетербора. И если бы, гипотетически, они садились где-то в аэропорту, соответственно, в аэропорту могли бы обеспечить и полить полосу, чтобы пожара не было, и тут же эвакуировать. Риски при посадке в аэропорту в разы меньше, чем при посадке на воде. А раз посадку на воде надо было избежать, то желательно было садиться на этом запасном аэродроме, и надо было это выбирать. И если бы доказали справедливость обвинения, их бы посадили. Несмотря на то, что они сели на воду, и все получилось хорошо. Никто не пострадал. Еще раз. Они оценивают риск. Риск слишком велик. И за то, что вы воспользовались великим риском, вы будете отвечать. Что сделали? Посадили других пилотов в симуляторы полета, знаете, такие кабины. Задали все те же характеристики. То же самое, вырубаются двигатели. Самолет никуда не летит. Ну, падает. Начинают все другие пилоты при таких же ситуациях принимать решение посадку на соседний аэропорт, и у них получается. Тогда пилотам нужно отвечать. Они говорят, у нас время на принятие решения
не такое, как в вашем симуляторе 5 секунд, а 20 секунд. Потому что мы управляем, и у нас непредсказуемый результат. Это хорошо, когда ты знаешь, как все получилось, и говоришь, а, ну можно вот так, раз, я знаю лучше. На самом деле время для принятия решения – это такая величина, которая вводится как формула – 20 секунд. Вводят эти 20 секунд, все пилоты пытаются посадить на соседних аэродромах, и ни у кого не получается. Тут же снимаются все обвинения, и ну, респект, аплодисменты, подарки и так далее, и так далее. Понимаете? Меня вот эта ситуация сподвигла к такому размышлению. В жизни так бывает, что нам хочется, чтобы то, что с нами случается, происходило по лучшему сценарию, без лишних рисков. Чтобы не было вот этого «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду, даже разбиваемся об воду». Не хочу. Мне, пожалуйста, аэропорт с полным сервисом, полным комплектом. И зачастую вот такая мудрость, она приходит задним числом. А что, нельзя было вот так? А не могли вы, что ли, подумать? Тебе легко об этом говорить, когда ты уже видишь, как свершилось. Но в реальном времени, когда вот все нон-стоп, онлайн и не повторить, в разы сложнее. И для этого нужен профессионализм. Я радуюсь, что действительно в той ситуации на месте пилота и первого, и второго оказались профессионалы. Чесли Савенбергер был опытным летчиком, который принял решение и смог это решение осуществить. Он таки посадил правильно самолет. Не клюнул, не зацепил, не разорвало, ничего. 150 человеческих жизней спасти. Из ситуации, при которой их уже давно похоронили всех. Представьте, какой геройский подвиг. Это он не в компьютер там стреляет, играет или симулирует. Он сам летит, это его жизнь. Вопрос его жизни, вопрос тех, за кого он отвечает. И это свершилось, это здорово. Так бывает, друзья, что в нашей жизни есть такое явление. Вы не под законом, но под благодать. Для кого-то может казаться, это какое-то богословское размышление, не совсем. Надо адаптировать. Я призываю вас максимально подумать и думать не только в рамках нашей программы, а и впредь. Обращаясь к Священному Писанию, очень часто мы окрыляемся тем, что нам говорит Господь. Бог всепрощающий, Бог милующий. И нам хочется вот этого сценария милости, потому что мы не под законом, но под благодатью. Я хочу этой благодати максимально. Я хочу, чтобы со мной происходило, как будто я у Христа за пазухой. Что вот мне Господь вот так несет, и все. Чтобы никакого удара. Соседний аэропорт. Нет. Нужно удариться об воду. Потому что вода в жизни человека – это все. Помните, мы рассмотрели? Все в истории человечества – это вода. Даже Господь называет себя источником воды живой. Вот эта фраза, которую мы сказали, «Вы не под законом, но под благодатью», Павел добавляет. Вернее, надо полностью читать текст. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». То есть не просто я хочу лучшего сценария, но этот лучший сценарий будет, если я чего? Не грешу. А если я грешу, то я куда подпадаю? Под закон. Если ну, нарушаете вы правила дорожного движения, автоматически под что вы попадаете? Под закон, под штраф. Это закон, он прописан. Но если ты не грешишь, ты едешь по дороге, и как ты себя чувствуешь? Под благодатью. Вот о чем говорит Павел. Представьте, вот самолет летит. Если он летит красиво, замечательно, у него есть возможность где угодно сесть, это по благодати. А тут произошла трагедия, тут грех. Все, сейчас умрешь. И теперь в этой ситуации, когда вот смерть мерещится, все, вы разбиваетесь, надо под законом. И этот закон прописан в виде мастерства пилота, который сейчас включает мозг, секундами просто принимает решение. Есть 30-40-летний багаж, включается просто невероятный напряг. Я не знаю, как мозг выдерживает. И получается спасение. Но под законом. Поэтому в конце истории Земли церковь учит. Народ Божий, который ожидает пришествия Иисуса Христа, это люди, которые соблюдают заповеди Божии, имеют веру в Иисуса Христа. А тем, которым хочется аэропорт соседний, близко, чтобы комфортненько было, те говорят, нам только благодать. Что вы нам тут законничество придумаете? Что нам правила? Молодежи это особенно, потому что на вас влияет этот мир, и в нем нет стандартов. Постмодерн. Главное – процесс. Какой результат? Какие истины? Какие установочки? Процесс. Дайте нам лучший процесс. Дайте нам процесс с наслаждением. Зачем будем подчиняться каким-то принципам?
Зачем нам приводняться на воду? Дайте нам соседний аэродром. Вот так сегодня выглядит картина этого мира. Что же станем, говорит апостол Павел? Будем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Нет. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности. И в связи с этим есть одно наблюдение о меню из божественных качеств. Одна книжка, которая попала мне десятилетия назад, хочу небольшой фрагмент вам обозначить. Это еще раз похоже на ту претензию от ассоциации безопасности авиаперелетов. Но в вопросах религии. Люди сегодня, похоже, думают, что они могут сделать своего собственного бога, соответствующего их нуждам и предпочтениям. Он получается разных стилей, на любой вкус. Это философия потребителя. Это все равно, что пробовать блюдо в меню. В меню сегодня предлагается много различных богов. Мы выбираем божественные качества, как это, как будто это соусы. Я бы взял большую порцию милости, но, пожалуйста, не нужно справедливости. Пожалуйста, намажьте побольше любви, но вот эти божественные требования отложите в сторонку. Окуните это в понимание, но уберите суд. Так незаметно мы приходим к убеждению, что Бог должен быть сделан по заказу, соответственно, нашим вкусам. Но знаете что? Без посвященности вы не насытитесь по-настоящему. Вы не сможете по-настоящему духовно сформироваться. Сделанный нами Бог может нас успокоить, но Он не может ставить перед нами трудные задачи. Сделанный нами Бог может нас ласкать, но Он не может нас изменять. Сделанный нами Бог может улыбаться, но Он не может нас учить. Нам необходим источник питания, находящийся вне нас самих. Мы нуждаемся в чем-то большем, чем полное притворство и игра с Богом, созданным из наших прихотей. Нам необходим Бог неба и земли. Поэтому, когда мы соприкасаемся с учением библейским, нам нужно приготовиться к удару об воду. Подумайте. Уверовав в Господа, надо приготовиться к тому, чтобы удариться о воду. Давайте небольшой экскурс в библейскую историю. Что происходило со многими героями Библии, когда они начинали развивать свои отношения с Богом, ну или Господь являлся им? Все ли у них было гладко? Соседний аэродром или приводнение? Авраам завел разговор с Богом в 75 лет. А ему Господь говорит: «Хорошие у нас отношения? Давай мы из тебя странника сделаем, без определенного места жительства». Да, он таким стал. У него был конкретный город Ур Халдейский. Через какое-то время они жили в Харане вместе с отцом своим Фаррой. Там отец умер. Идем дальше, оставляй. Я тебе покажу землю, она будет твоя, но в ней ты будешь странствовать без определенного места жительства. И в итоге, это потом пришло такое благостояние и успех в жизнь Авраама, что... Ну, многие исследователи говорят, его состояние в эквиваленте на сегодняшнее время 10 миллиардов долларов. Нравится? Хорошая улыбка, да, желание тоже хорошее. Но надо трудиться, надо удариться. Другой сюжет – Иаков. Иаков встретился с Богом как-то ночью. Что стало с Иаковом, когда они встретились с Богом? Прямо очень тесно даже боролись. Он ушел от этой встречи хромым, но благословленным. Удар об воду. Другой сюжет. Иосиф. У него интересное соприкосновение с Богом было. Господь говорит: у меня есть особый план, надо людей спасать, и египтян, и евреев, и вот мой народ. Голод будет. Как же это спасти? Ага. Иосифу сны. Ночью. Раз. Два. Иосиф озвучивает эти сны. Братья в негодование. В общем, продали, чуть не убили. Куда попадает Иосиф от этого божественного прикосновения? В рабы. Ну, как вещь продают. Он в Египте веником сначала двор метет, а потом дворцами управляет. Почему? Удар об воду. Другой сюжет, ну, допустим, Даниил. Господь является, видение дает. Знаете, что Даниилу каждое видение очень тяжело обходилось. В одном случае он даже несколько недель болел, просто лежал в лёжку. А видение? Это мы телек смотрим, наслаждаемся. У него не телевизор посмотреть, видение. Он болел. Переживания, у него эмоциональное потрясение, физическое и прочее. Самый яркий пример – это апостол Павел. По дороге в Дамаск встретился с Господом. Что с ним стало? Ослеп, как котенок, его водили вот за ручку. Причем не один день.
Мы должны понять, что когда мы приходим к Господу, рассчитывать на что, Господи, мне, пожалуйста, вот аэродром, не надо. Не надо выставлять требования от Бога благодати. Бог имеет право, соприкоснувшись

0: Иисус Христос живой. Все. Не надо слезы лить, совершая причастие. Радоваться надо. Он умер, но он воскрес, и я буду жить. Это воодушевляет. Но соприкосновение с ним может быть болезненно, рискованно. Поэтому нужно максимально включить мозг, опыт, эрудицию, желание учиться, желание трудиться, чтобы эта встреча была успешной, как управление этим самолетом на реке Гудзон капитаном Чесли Саленбергером. Это вдохновляет. Поэтому сегодня нельзя рассчитывать, что, ведя свою христианскую жизнь, жизнь веры, у меня будет все замечательно в соседнем аэропорту. Не долетишь. Просто не долетишь. Еще один вопрос. Картина, образ, о котором рассказывает нам Священное Писание. Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Внимание! Наш Господь – образ камня, но в то же время образ воды. И вода – это образ такой спасительный, источник, красивый. Надо разбиться. Помните, об воду удар сродни падению об бетон. Но если ты это сделаешь сам, ты разобьешься, это будет для тебя спасением. А вот когда этот камень раздавит? При каком случае, при каком событии? Нет. Это глобальное событие, мы все его ожидаем. Глобальное событие, которое представлено вот этим падением камня. Хорошо. Сон одного древнего царя, который видел падающий камень. Сон Навуходоносора и камень, который летит, падает и разбивает этого истукана, все-все-все. И сам становится большой горой. Если мы сегодня сами не разобьемся, упав о Христа, то потом, когда он придет, будет поздно. Действия одинаковые. В итоге в любом случае удар, в любом случае соприкосновение, разрушение. Но если оно произойдет раньше, это будет спасительно, это будет приводнение, это будет чудо на Гудзоне, версия, часть вторая, либо персональная вариация. Либо он придет и раздавит, но тогда это уже будет суд. Друзья, сегодня нужно нам всем подумать и выбирать. Хотим ли мы быть умными задним числом, либо мы принимаем вот эту реальность, которая с нами происходит, и соглашаемся со всеми теми издержками, которые нам может обеспечить наша вера, наше соприкосновение с Господом. Подумайте, друзья, не происходит ли того, что мы иногда какой-то определенный заказ даем Господу? Мы хотим соседний аэродром, мы хотим лучших условий. Но если мы уже находимся на падающем самолете на этой планете, мы не можем заказывать, мы не можем выбирать. Мы просто принимаем эту действительность, соглашаемся, и Бог, как лучший правитель нашей планеты, нашей жизни, Он сделает, чтобы приземление наше будет замечательным. На стеклянное море нужно хорошенько приводниться, и будет нам всем счастье. Договорились? Полетели!
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим и постараемся на них ответить. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже.
0: Только чур не из мира авиации. Я не авиатор, просто рассказчик того, что с кем-то происходило. Очень интересно и замечательно.
1: Итак, первый вопрос. Что именно относится к закону Божьему? Только 10 заповедей? Ведь много еще в Библии моментов, где Бог говорит... Как надо жить, что делать, а что нет? Нужно ли эти указания воспринимать как заповеди?
0: Определенно, друзья, если мы люди Библии, то нужно воспринимать и полностью библейское мировоззрение. Оно заключается в том, чтобы считать законом Божьим не только 10 заповедей, но и 5 книг Моисея, как это было в израильском народе. Поэтому для нас сегодня книга Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие – все это закон Божий. Но основным критерием или как бы основной отправной точкой является закон, десятисловный. Следующий этап – это как бы объяснение или толкование Божьего закона, им самим данное для своего народа. А вся остальная Библия – это уже рассказ о том, как

0: закон работает в конкретных сюжетах людей, вот их жизни. Потому что те люди такие же были, как и мы. Хоть Авраам, Исаак, Иаков, Моисей или Илья, пророк. Они такие же люди были. С такими же слабостями, искушениями и так далее. И если нас восхищают их духовные подвиги, мы можем реально повторить это же самое. Но вот при таком следовании, при таком авторитете.
1: Ну а следующий вопрос. Зачем Бог допускает эти удары? Для чего Иов столько перенес страданий?
0: Иов перенес страдания только потому, что Иов жил на этой земле, на планете греха, где есть причинно-следственная связь, где грех проявляет себя. И эти удары могут просто прилететь любому человеку. Во-вторых, есть еще личность, которая нам противна, которая борется с нами. И задача понять эту вражду, оказаться на стороне Бога, вытерпеть. В народе русском замечательная поговорка есть. Бог терпел и что велел? И нам велел. Наверное, логично. Наверное, пример достойный. Смотрите, если бы было так, что Господь сидит на престоле, как вот греческие боги нам на Олимпе, и Он сверху нам указывает, ну вы терпите, я там посмотрю, я вам, значит, в табеле о рангах галочку поставлю, дай зачетку, распишусь. Нет. Не надо так по-язычески Бога представлять. Бог представлен как? Как Сын Человеческий, пришедший на эту землю. И поэтому все, что мы сегодня испытываем, мы говорим, вот нам тяжело, Бог уже это испытал. И раз Он это испытал, Он показал пример, что это можно преодолеть. Поэтому никогда не скатывайтесь вот этот ропот. Почему мне тяжело, мне невыносимо? Выносимо. Бог сказал, как бы страшно ни было, самое страшное, что происходит с людьми вот сегодня на всей планете, оно просто иногда ужас вселяет, оно по силам. Мне это сложно понять, но оно по силам. Я должен в это верить, потому что когда меня жизнь ударит, я должен встретить удар с убеждением. Я смогу вынести. Не дай Бог мне устами своими проклясть Бога или что-то глупое сказать. Ой, Иов терпел, страдал, мучился, вопиял Богу, но ничем не согрешил против Бога. Такой комплимент заслужить. 10 детей похоронить, живым просто гнить вот так. И он выдержал это. Хороший пример.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: А о чем думать в такие критические моменты?
0: Священное Писание будет самым лучшим примером, когда ты утешаешься сюжетом. Смотри, когда у тебя удар, ты не знаешь, что будет впереди. То есть у тебя экстренная там ситуация, потрясение. Но когда ты вдохновляешься на то, как другой человек оказался в этой ситуации, ты знаешь, чем закончилось, ты можешь предположить, о, либо у меня будет вот так, либо вот так, либо вот так. Чем больше ты будешь знать библейский сюжет, именно сюжет, история, вот завязка, развитие, финал, тем больше тебя это будет вдохновлять. О, так, у меня сейчас тяжело, да, ну вот как у Иосифа, значит, я буду каким принципиальным трудягой, честным и так далее, и Бог усмотрит. И есть шанс, он же, опять же, в Библии прописан, не шанс, а вариант, что у тебя не получится, как и у Иосифа, и Авраама, и у всех героев. Но ты все равно останешься верным. Почему? Потому что наше жительство на небесах. Потому что мы рассчитываем не на красивую, благополучную жизнь 70-80 лет на этой земле. Библия четко предупреждает. Если ты рассчитываешь только в этой жизни на Христа, ты несчастнее всех человеков. Есть христиане, которые рассчитывают, что благословение Божие, ой, это хорошо, зарплата хорошая, дети все пристойные, все образование, дом поставили. Это у вас Бог, Бог кошелька, Бог мамона. Вы как меряете жизнь? Давайте вы будете рассказывать, какое у вас примирение, как вы дружите с соседями, как вы дауншифтинг совершаете, когда снижаете в зарплате, но при этом какие-то духовные цели преследуете. Вот этим хвалитесь. А толщиной кошелька любой какой-то филистимлянин может хвалиться, который казнократством занимается и так далее. Что, Бог измеряется деньгами, что ли? Не надо так притворять. Помните, в книге «Послание к евреям» сказано, многие в вере не получили обещанного. И на это нужно быть готовым. Так что, если ты воспринимаешь всю картину Священного Писания, ты все варианты готов принять. Так что можно претерпеть. Будь в слове.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Почему людям так сложно жить по Божьему закону? Оно же нам во благо. Почему в грешном мире так сложно это применять в жизни?
0: Потому что мир грешный, потому что человек грешный, Потому что грешному человеку не хватает веры. Богу можно угодить верой, но, соответственно, без веры человек начинает противиться. А почему я должен это делать? Где результат? Ты не видишь будущего, соответственно, ты вот так, ну, не полагаешься. Надо понимать, что по отношению к будущему мы идем спиной вперед. У евреев такое представление. То есть, когда ты идешь вперед, на самом деле идешь ты вот так. Будущее у тебя позади. Ты можешь на что смотреть? Только на прошлое. Вот ты в настоящем и смотришь на прошлое. Все остальное там. Поэтому как мне соблюсти закон, если я не знаю? Вот я соблюдаю закон, как там моя ножка встанет? А может быть, там пропасть? Господь говорит, я тебе сказал, я тебя сохраню. Двигайся вот так, продолжай двигаться. Я там тебя веду. Но не надо вот эту выворачивать шею и так далее, не получится. Хотя по некоторым вопросам даже Господь дает, знаете, что дает? Зеркало. Берешь зеркало, туда ты все равно не заглянешь. Но зеркало, это пророческое слово, о, видно, что там впереди. Поэтому используйте Божье пророчество. И опять же, вот мы упомянули сюжет, сценарий. Как соблюдать закон? Ты посмотри, как другие соблюдали закон. Вот тебе результат.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии еще, пожалуйста.
2: Как же не оказаться в этом падающем самолете? Или же жизнь и есть этот падающий самолет, и у нас остались эти 20 секунд на выбор?
0: Спрыгнуть с самолета не вариант. Это не те самолеты, это не кукурузник и не вертолет, чтобы с него спрыгивать. Парашюты тоже... Хотя есть там мечты, чтобы отстегивались эти... Ну, корпус самолета. Пока это только проект. Вот, парашюты и так далее. Все это вряд ли при нашей жизни получится. Мы уже в самолете, мы уже падаем. Хотя бы начать с того, что как только вы родились, вы начали умирать. Серьезно, не верите? Это вам статистика говорит. Еще с, сейчас скажу, с 1996 года, чтобы вам легче жилось, с 1996 года мы прошли точку невозврата. Все поколение, рождающееся на Земле, оно стареет с нуля. Вот родилось и сразу начинает умирать. Раньше, несколько десятилетий назад, люди старели где-то лет с 18. Еще раньше, еще позднее старели, понимаете? А сейчас это одна из член-корреспондент Академии наук давала интервью и говорила вот об этой точке невозврата по здоровью нации. Родившись, потенциал здоровья сразу уменьшается. То есть вы уже умираете. Вы в самолете, вы падаете. У вас эти самые, ну, не 20 секунд, 20 секунд на принятие решений. Времени чуть больше. Проблема в том, что бывают моменты, когда ты примешь решение, а потом какое-то время ты будешь пожинать. Самый насущный для вас тоже – это вопрос выбора спутника жизни. Выбирать ты будешь там полгода-год, чем больше, тем лучше. Но если выбрал, потом будут качели. Будут качели, если неправильно выбрал. А если выберешь правильно, будет благословение на десятилетие, сколько Господь даст. Поэтому вот я сделал выбор ровно 10 лет назад, женился. Я в шоколаде, я вообще наслаждаюсь. И браком, и детьми, и так далее. И в правильном выборе, и здоровье моих детей, и здоровые семейные отношения, все в правильном выборе тогда, 2010-2011 год. Поэтому я не выбираю сейчас. Глупо сейчас выбирать семейную жизнь. Я выбрал тогда, все, закрыли тему выбора семьи, правильно? И вот так вот вы каждый выбираете какую-то сферу. Кто заканчивает школу там, и поступает в университет? Если вы неправильно выберете профессию, то потом вы будете десятилетия ломать голову. Как же мне продолжать работать и быть верным Богу? Ну, ты уже заведомо себя закопал, ты неправильно выбрал. Некоторые профессии не могут быть моральными по сути. И потом вам придется просто принять волевое решение. Господи, все, я бросаю эту сферу, я вообще этим больше заниматься не буду, я начинаю с нуля. Даже в Японии светские люди то делают, полностью перепрофилируют. Слышали, да? Каждые 5 лет меняют род занятий, чтобы обновляться, окрыляться. Если ты будешь так лямку тянуть и профессию ушатаешь, и себя в этом... Выбираете правильно. Вот эти 20 секунд используйте адекватно. Бог обязательно подскажет, ну, совет в помощь.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Так в чем же суть благодати, если многие, надеющиеся ее, так и не получили? Ведь они думают, что соблюдают полностью закон.
0: Конечно, нельзя делать крен в сторону закона. Типа мы сейчас Чесли Саленбергер, профессионал, и будет сажать каждый раз самолет на воду. Во-первых, его счастье, что на воде тогда не было ни одного судна. Зацепил бы катерок какой-нибудь, все, без вариантов, да? То есть какой-то элемент Божьего водительства, Божьей охраны, благословения, охраны ангелов, он всегда есть. Нельзя все сказать, мы хозяева своей жизни, вот все как сами решим, профессионалы, все сделаем. Полагающиеся на себя это проклятый человек. Тоже Библия об этом говорит. Проклят, кто делает плоть или самого себя своей опорой. Но важно сочетать. Со своей стороны я делаю все. Вот это важно. Я со своей стороны сделаю все, а Господь со своей стороны сделает все. Если же я со своей стороны, а да ладно, махну рукой, Господь скажет, ну, я работаю по принципу взаимности. Когда ты выкладываешься, это видно, что ты выложился. Господи, я несовершенен, ну вот что мог, то сделал. Господь говорит, честно? Ну хорошо, тогда я тоже. Вот и получается. Это союз закона и благодати. Это успешное пользование вот этих двух явлений. Я – послушание. Бог – благословение и благодать. Вот на это нужно рассчитывать. Я тоже так у себя в своей жизни многое видел, когда ну, моих детей, допустим. Бог защищает, я знаю, что Бог защищает. Я со своей стороны делаю все, я понимаю, что не могу. И это должно любого родителя заставлять просто падать на колени и молиться и просить защиты Божьей. А те родители, которые говорят, я сам все обеспечу своим детям, я им все дам. Ага, сейчас. Очень серьезные обломы происходят для таких родителей. Они не успевают или забывают в жизни переадресовать авторитет больше Богу, вот, чтобы ребенок был воспитан в таком страхе Божьем.
1: Павел, большое спасибо за эту тему, за ответы на эти вопросы, которые нам поступили. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо. Очень рад.

А сегодня мы поговорим с вами на такую тему, которая называется «Помазание». Да, серьезная тема. Может быть, вы не так давно в церкви, и вы думаете, что это за слово такое «помазание»? Вот, дорогие друзья, если бы кто-то мне, когда я только уверовала, рассказал про помазание, ох, я думаю, что я была бы очень благодарна. Или, может быть, если вы давно в церкви, я уверена, что это только поднимет и ободрит нашу христианскую жизнь с вами. Итак, что же такое помазание? Сегодня мы посмотрим с вами о том, что это за определение вообще в жизни верующего человека в Библии. Следующее мы посмотрим с вами, зачем оно вообще нам нужно. Если мы об этом говорим, значит, это как-то должно быть применимо в христианской жизни. И третья вещь, о которой мы поговорим, это как усилить помазание в жизни, если мы в нем действительно нуждаемся. Итак, давайте посмотрим с вами Слово Божье. Что же Слово Божье говорит об этом слове, об этом понятии? 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Но как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том и пребывайте. Итак, Слово Божье говорит, что внутри нас, каждого верующего, есть некое помазание. Это помазание, самым простым языком, мы сегодня расшифруем как сила Божья. Внутри каждого из нас есть сила Божья. И это Дух Святой, который является учителем этого помазания, учителем этой силы Божьей. Мы посмотрим с вами, что же Он делает внутри нашей жизни, что позволит нам быть сегодня христианами, которые действительно находятся в своем призвании. Итак, помазание можно изучить через Писание, как мы видим в этом отрывке Писания, но также помазание можно изучить через собственный опыт. Как это, например,

Пример. Мы читаем с вами, что Иисус наш целитель, ранами Иисуса мы исцелены. Но ведь потом мы идем и молимся за больных, и тогда мы видим, когда они исцеляются, мы понимаем, вау, действительно, Слово Божье работает. И также с помазанием мы изучаем Слово Божье и применяем его на практике. В этой совокупности мы видим, как сила Божья действительно удивительным образом действует в жизни христианина. Если мы обратимся с вами в Ветхий Завет, то мы увидим, что же там было помазание. Итак, был определенный класс людей, которых физически помазывали маслом. Елей – это, кстати, как символ помазания, то есть в физическом мире. И что это, кто эти люди были? Это были цари, священники и пророки. Их выделяли как особенных людей, на которых возлаживали руки, помазывали на царство, на служение. И они могли высвобождать Слово Божье, силу Божью, говорить в народ, как от самого Господа. Представляете, какая это была сильнейшая привилегия. И вы такие, вау, это очень здорово, почему мы сейчас не в Ветхом Завете? Потому что сейчас вы узнаете, что в Новом Завете у нас еще больше привилегий появилось. Иисус приходит в этот мир, и давайте с вами обратим внимание на первые 30 лет его жизни. По сути, когда мы видим первые 30 лет жизни Иисуса, которых написано очень мало, мы видим с вами, что особо никаких вот таких моментов сверхъестественных, чудесных не прослеживается. Но даже Иисус нуждался в помазании, даже Иисус нуждался в силе Бога, даже Иисус нуждался в Духе Святом. И что происходит? Он приходит к Иоанну Крестителю, Иоанн Креститель крестит его в воде, и в этот момент сила Божья сходит на него, Дух Святой сходит на Иисуса в виде голубя. И что происходит? После того, как Иисус получил это помазание, он сразу мог пойти на 40 дней в пустыню без воды и еды. Это сильнейшая сила, да? Прям отметьте, сильнейшая сила, которую получил Иисус, несравнимая вообще ни с чем. И это Дух Святой, который был внутри Иисуса и который действовал через Него. И знаете, что удивительно, то, что меня восхищает, что Иисус не просто вознесся и сказал «До свидания, друзья мои». Он вознесся и сказал, вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой, как церковь сегодня. Это значит, что каждый из присутствующих в этом зале сегодня имеет эту силу Божию, сегодня имеет это помазание, сегодня имеет учителя внутри себя, который может нас сегодня действительно научить удивительным вещам через Слово Божие и через тот опыт, который мы будем иметь внутри, используя то помазание, которое вложил в нас Дух Святой. Слава Богу, правда? И давайте сейчас посмотрим с вами, чему же учит нас помазание, чему учит нас сила Божья. Наверняка в вашей жизни были такие моменты, когда вы больше смотрели на людей, нежели на Бога. И когда начинали что-то делать, сомневались и думали, о, ну здесь, наверное, скажут, что я неудачник, или у меня плохо получилось здесь. Когда у нас есть помазание внутри и сила Божья, нам становится не так важно, что скажут о нас люди, но нам становится важнее всего мнение Господа в нашей жизни. Мы понимаем, то, что мы делаем для Него, прославляет Его, и это становится наша христианская жизнь на совершенно другом уровне. Еще будучи подростком, я слышала такую историю, она меня очень вдохновила. Если мы можем сравнивать, то давайте вот физический мир прям представим, и представим себе концерт, и там просто потрясающий музыкант играет, там собралась большая аудитория, и он управляет этим оркестром, и зал рукоплещет. Все восхищаются этим талантом, восхищаются этим даром. Музыкант кланяется, уходит со сцены, и он не испытывает радости. И тогда его спрашивают, а что же такое, что же тебе еще нужно, когда весь зал, вся слава этих людей принадлежит только тебе в этот момент. И этот музыкант, он говорит, послушайте, там сидел в зале мой учитель. Он все мне сказал, как нужно сделать. Сейчас для меня самое важное, что скажет этот учитель в этом зале, который слушал меня как мастера. И когда этот учитель скажет, что я играл здорово, я скажу, слава Господу. И знаете, вот такое должно быть отношение у нас также. Когда сила Божия растет внутри нас, мы понимаем, что мы не хотим огорчить Духа Святого, что мы не хотим огорчить нашего Господа. И наши отношения с Богом начинают расти. Мы начинаем возрастать в Боге. Мы начинаем доверять Ему. Кстати говоря, о доверии, наверняка вы тоже в этой сфере будете использовать помазание, потому что очень часто, как люди, мы не понимаем разных вещей, которые сегодня происходят в мире. Кто-то умирает, кто-то сталкивается с трудными обстоятельствами,

глазами, ты не знаешь, какой выход найти. Так вот, помазание, сила Божья, Святой Дух учат нас разбираться и доверять Богу, а не обижаться на Него и строить какие-то выводы. Расскажу вам одну историю. Я прочитала ее об одном миссионере. Он приехал на миссию в Гватемалу. И когда он был там, он попал к замечательному проповеднику. И однажды они ехали на машине и, проезжая одно место, увидели перевернутый автобус. И некоторые люди лежали там, возле этого автобуса. И тогда, конечно же, этот миссионер, он говорит: «Пастор, тормози машину, вообще нельзя сейчас проехать мимо. Притча о добром самарянине». Но пастор говорит: «Послушай, у меня сейчас нет мира, я чувствую, что что-то побуждает меня проехать». Я говорю, и они молились. Этот миссионер обиделся на пастора, он был в обиде, во грехе, получается. И что происходит дальше? На следующий день они узнают из новостных строк, что на этом участке дороги оборудовала банда, которая специально перевернула автобус, специально сделала импровизированных жертв. И все, кто останавливался на этой машине, на разных машинах, были убиты и ограблены, понимаете? И этот пастор говорит: «Дух Святой внутри побуждал, что я здесь должен поступить не как обычно, всегда останавливаемся, всегда помогаем». Но в этом случае сила Божия, которая двигала внутри него, и вот эта чуйка помазания спасли им жизнь. И точно так же в разных других обстоятельствах, когда ты сталкиваешься с трудными моментами, помазание будет учить тебя, Дух Святой будет учить тебя, сила Божья позволит тебе не обидеться на Бога, но двигаться дальше. Я слышала историю одного проповедника, он говорит: «У меня было много вопросов к Богу по поводу ряда обстоятельств, и я лег спать и говорю: Господь, я просто не знаю, как я вообще с тобой буду дружить дальше, потому что я сейчас разочарован в этих вещах». Ему снится сон. И этот проповедник во сне встречает странника. И вместе с этим странником проводит этот сон. В общем, они идут и видят мужчину, у которого они останавливаются. И в момент остановки к мужчине приходит сосед, с которым тот был во вражде всю жизнь. Происходит примирение, пир горой, все прекрасно. И странник вместе с этим проповедником уходит оттуда, и тот забирает этот кубок, который подарил сосед. Самое дорогое, что тот сосед оторвал от сердца и подарил этому человеку. Проповедник такой сразу страннику говорит: «Что-то мы сейчас не то сделали, это воровство вообще-то называется». И тот говорит: «Следуй за мной дальше». Они идут дальше и останавливаются в другом месте, в доме такого нищего человека, у которого просто была какая-то каморка. И они буквально находят место, где присесть, а уходя, странник поджигает эту каморку. И тут, конечно же, проповедник уже просто рвет рубаху, говорит: «Да не может такого быть, ты просто какой-то сатана, да что это такое?» И странник говорит ему: «Послушай, кубок, который мы забрали, был отравлен. Если бы этот человек выпил из этого кубка, он бы умер. А этот человек будет свою каморку убирать, которая сгорела, и он идет там, клад, драгоценность, сокровище, и построит себе нормальный дом». И странник возносится, проповедник просыпается, и тут он понимает: да Господь по-другому думает, да Господь по-другому мыслит, да Господь по-другому рассуждает. И чтобы понять Господа, нам нужно пребывать в Его силе, нам нужно пребывать в Его славе, нам нужно пребывать в Его помазании. Согласны? Я бы очень хотела разбираться во всем этом, и чтобы мои отношения с Духом Святым были воедино, чтобы действительно видеть то, что Господь видит в том, что происходит. Аминь. Что еще помогает нам сделать помазание? Помазание – удивительная вещь, сила от Бога помогает нам различить, где добро, а где зло. Допустим, вы пришли на проповедь, и там говорят: нельзя воровать, да? Вы такие: да, нельзя воровать. Выходишь оттуда, а там с домашки кто-то говорит: воровать нельзя, но подворовывать. Это же не воровать, это же как бы ты не на всю катушку, это ты чуть-чуть, тихонечко, незаметно, рассказывай в церкви, там все такое. И человек такой: идея? А как выжить в наше время? Как выжить в этом мире? И такой идет и начинает подворовывать. Но если у тебя есть основание Слова Божия, если у тебя есть сила Божия внутри, если есть помазание, ты этому человеку ответишь: во имя Иисуса, ты что болтаешь? Ну-ка, не смущай остальную домашку. Не воровать нельзя, не подворовывать. Дух Святой учит нас отличать добро от зла. И ты такое на место всех поставил. Потому что сила Божья есть внутри тебя. Есть помазание, которое способно отличить грех. И знаете, у нас был такой интересный момент. Мы с мужем пошли в кино однажды, и
мы не посмотрели трейлер, и вроде бы как комедия, там рекламировали, все делали. Единственный момент в жизни, когда мы пришли в кино, и знаете, перед показом фильма обычно реклама других фильмов идет. И обычно реклама других фильмов как-то похожа на жанр самого фильма, который будет впереди. В общем, по рекламе фильмов перед фильмом мы поняли, что оставаться на фильме, который купили билеты, нельзя. Это был просто тот момент, когда мы не дождались начала фильма, мы посмотрели друг на друга, не сказали ни слова, вышли из зала. Люди начали не понимать, что происходит, фильм не начался, мы уже выходим. Но уже тогда мы почувствовали вот эту атмосферу внутри, тебе неприятно там находиться, тебе не нравится там находиться. Потом мы вышли, посмотрели трейлер и сказали, да, все нормально, Дух Святой вывел нас оттуда. А вы скажете, так что такого? Глаза бы прикрыли где надо, уши закрыли где надо. Для опыта-то надо. Вы приходите в церковь, люди говорят, ходили на этот фильм, вы говорите, мы тоже ходили, плохой? А как вы поймете, что плохой, если вы не смотрели? И ты понимаешь, сила Божья, которая внутри тебя, она намного драгоценней, чем то, что тебе предлагает этот мир. И это вообще несравнимо. И если ты хочешь расти в своем помазании, если ты готов расти в силе, которую дает тебе Господь, тебе несложно отказаться от того, что предлагает этот мир. Потому что то, что предлагает этот мир, это слишком дешево в сравнении с тем помазанием, которое есть у нашего Господа. Аминь. Давайте посмотрим с вами три вещи, которые позволят обнаружить внутри тебя помазание. Первая вещь, когда мы говорим с вами о помазании, помазание есть в жизни каждого верующего человека, во-первых, на его природных дарах и талантах. Вы скажете, здесь вообще нет ничего духовного. То есть, по сути, помазание, получается, может иметь не только царь, священник и пророк, не только пастор и лидер домашки, но также каждый смертный. Каждый абсолютно в этом зале? Да как это вообще? На каких природных талантах? Ну, давайте вспомним с вами Менделеева. Как ему вообще вот это в голову пришло, таблица Менделеева, да? Говорят, что ему снилось там какие-то элементы в совокупности, что-то происходило. Как вообще пришло в голову вот это все произвести? Мы восхищаемся им как ученым и не понимали на уроках химии, как это можно было придумать. У вас было такое на химии? Вы реально думаете, что за человек это придумал? Что это за дедушка с большой бородой, который так сверхъестественно все эти элементы открыл? Вы как будто двоечники сейчас. Вы же помните таблицу Менделеева со школьной программы? Помните? Понимаете, о чем я говорю? Он был верующий человек. И приоритеты в его жизни были потрясающими. Он был со своей семьей в церкви и говорил, что Библия – это основание моей жизни. И Бог прославился через его природные таланты. Через это он говорил миру, какой великий Господь, через то, что он мог делать в химии. Химия же? Химия, аллилуйя. У меня 5 по химии была. Ну, давно. Следующий человек, которого мы можем с вами вспомнить, это Федор Михайлович Достоевский. Недавно отмечали, да, день рождения его, 200 лет. Отмечали? Ну, везде говорили об этом. Послушайте, просто Господь благословил его природный дар. Он писал произведения. Прочитайте «Братьев Карамазовых». У тебя сердце в пятки уходит. Ты не понимаешь, как он может так чувствовать русскую душу и говорить, что нам всем нужен Бог. Ты реально читаешь об этом, и ты настолько в глубину уходишь, что не можешь даже до дна дойти. Но на дне это уже другое произведение. Но мы говорим о Достоевском, через которого Бог прославился. И он уже не живет с нами, но произведение его до сих пор с нами. И мы удивляемся, как вообще это возможно. И это то, что называется помазание. Это то, что называется сила Божия. Возможно, ты поешь. И Божья сила будет сходить на тебя, когда ты будешь петь. И все будут рыдать, допустим. Не от того, что у тебя голос плохой, а от того, что сердце касается. То, что сила Божья, помазание его, страсть изнутри тебя. Вот я знаю, ты с медициной связана, что ты врач, да, там эти случаи. Я уверена, ты когда на этих пациентов будешь смотреть, они исцеляться будут. Потому что помазание есть внутри тебя. И точно так же в жизни каждого верующего. Я не знаю, в чем вы сильны. Может быть, вы художник. Может быть, вы что-то такое нарисуете, что там люди просто скажут, да это даже вообще, да это вообще, пытаюсь вспомнить хоть одного художника. Это вы. Катя, это ты. Господь прославится через твой талант. Он помазал каждый талант.
каждый дар, который Он дал внутри нас. Поэтому Он так ценно говорит и трепетно о тех дарах и талантах, которые есть в нашей жизни. Аминь. Итак, помазание есть на наших природных дарах, на наших природных качествах. Следующий момент – это на чем есть наше Его помазание. Это на твоей личной проповеди Евангелия. Когда ты лично будешь проповедовать и служить Богу, в этом миссия каждого христианина, сила Божья, помазание Божье будет сходить на тебя, и ты вообще будешь не понимать, что с тобой происходит. Ты не учил это место Писания наизусть, ты не знаешь его, и тут цитируешь. Во-первых, выучи. Во-вторых, это была сила Божья, это было помазание, когда Господь говорил через тебя, сила Божья говорила через тебя. Девочка пишет на прошлой неделе из Питера, из школы. В школе учатся, вы сейчас скажете опять она про своих школьников, они мне просто пишут постоянно, я ни при чем, я лично их не прошу, ну иногда только. И в общем, она приходит в школу, заходит в класс, там рыдания, все рыдают, она говорит, что случилось? Одноклассница держится за уши, говорит, я не знаю, что такое, я ходила к доктору, сказали, что у меня опухоль, я ничего не могу слышать, у меня все болит, и все рыдают вместе с ней. И она такая говорит, я понимаю, что мне надо делать, я же и на ЮЗ была, и везде была, сейчас надо молиться за исцеление, да как помолиться, тут такая команда собралась, я что сейчас могу сделать? И она стоит такая, говорит, и у меня внутри сражение, что делать, что не делать. И она такая, вы знаете, ребят, я в Бога верю, и Он целитель, Иисус, я могу руки возложить, может, исцелит, давайте попробуем. И стоит такая, мнется, и одноклассники, да пробуй давай уже, что ты стоишь? Видишь, человеку плохо, все будем использовать. Что там надо делать, говори. Они все были готовы помолиться. Она возложила руки на уши, молитву забыла. И такая, Иисус, исцели ее, пожалуйста, Иисус, прошу тебя. Она прям очень переживала. Такая говорит, аминь, глаз открывает, и все смотрят. И она начинает проповедовать, и сила Божья сходит на нее, все рыдают. Эта девочка говорит, уши прошли, ничего не болит, что ты сделала? А это сила Божья, это помазание, оно так работает, понимаете? Слава Господу, потому что она вообще не пастор, не лидер домашки, даже не лидер домашки. Представляете? Надо начинать ей домашку. И обычная девчонка, которую Господь использовал в это время в нашем поколении, которая действительно увидела помазание, силу Бога в действии. Поэтому это помазание есть и в тот момент, когда мы лично проповедуем Евангелие. И третий момент, где есть помазание от Бога, абсолютно точно в жизни каждого верующего, это твое служение в церкви. Я не знаю, где ты служишь. Может, в командах управления, или вспоможения, или прославления домашней группы, мое поколение. Что бы то ни было, Господь твой талант, твою силу использует в этом. И это будет помазание, которое будет менять жизни людей. Вчера читала, одна девчонка индейку приготовила на 30 человек, домашнюю группу. Как она вообще эту индейку в духовку запихнула? Вы скажете, это не духовно. Да как не духовно? 30 человек пришло, разрыдались там. Сила Божья сошла на это место. Домашняя группа. Но в этом же тоже есть помазание, понимаете? Господь ценит вот эти моменты инициативы. Он ценит, когда мы действительно приглашаем Его, когда Он наш учитель, когда Он наш друг. И поэтому Господь вдохновляет нас сегодня, чтобы мы не пренебрегали той силой, которую Он вложил внутри нас. И вы наверняка сейчас сидите, слушаете и думаете, это, наверное, чувствительным каким-то надо быть. Это помазание, это когда мурашки из правой руки бегут в левую, потом из пятки выходят, и ты слышишь голос Бога. Нет, ты можешь вообще ничего не чувствовать. Вот если мы подумаем сейчас о Духе Святом, то это вообще настолько удивительная личность, которая в нашей жизни. Мы можем сравнить, допустим, с вулканом. Ты знаешь, что там внутри есть лава, если это спящий вулкан. Но ведь эта лава есть внутри этого вулкана не только в момент, когда он извергается.
она все время там присутствует, этот процесс происходит. И тебе не обязательно все время переживать о том, что почему они все чувствуют, я не чувствую, почему они все слышат, я не слышу. Да просто наслаждайся, Дух Святой внутри тебя, Его сила внутри тебя, Его помазание внутри тебя. И когда ты будешь действовать в Его силе, Его сила будет проявляться. Ты можешь сразу не почувствовать, что там есть какая-то сила, начинай действовать, и тогда эта сила будет проявляться. Помазание в жизни верующего можно усилить, а можно вообще потерять. Чтобы усилить помазание, нужно пребывать в Слове Божьем, потому что Слово Божье тоже помазано. Это не тот момент, когда ты открыл Библию, потому что проповедь была, что надо читать Библию, и ты открыл такое, да, это все я знаю, в принципе, я знаю, что Он воскреснет на третий день. Это не то. Есть помазание на Слове Божьем. Написано, что Слово Божье вечно пребывающее, и ты такое открываешь, Дух Святой, веди. Закрываешь глаза, у тебя там Даниила, то львов убегает, а ему и не нужно, потому что Господь спасает его. Моисей тут море раздвигает, рыбы в шоке. Ты читаешь это все, ты не понимаешь, да как? Это помазание, это сила Божья на Его Слове. И ты растешь, у тебя вера появляется. А как это я тоже могу делать? Или иногда говорят, у меня есть проблема, а когда человеку говорят, а что говорит Слово Божие? Человек смотрит на тебя, он не говорит, но в глазах написано. В смысле, что говорит Слово Божие? Оно что, разговаривать умеет? Реально, вот это прямо в глазах часто прослеживается. Слово Божие умеет разговаривать. Это Дух Святой говорит через Слово Божие, потому что есть помазание на Слове Божьем. И чтобы усилить помазание, нужно пребывать в Его Слове. И в молитве. Потому что, когда ты молишься, Дух Божий сходит на тебя. Помазание есть сегодня на церкви. Мы собрались здесь вместе, и Дух Святой, Его сила здесь сегодня, в этом зале. Потому что Господь действительно хочет совершать свою работу здесь. Вы знаете, есть люди, которые годами не выходят из своих проблем, годами не выходят из своих трудностей. Они сражаются с депрессией, с разными другими унылыми вещами. Ты спрашиваешь причину, даже причину назвать не могут. Но там внутри все. Послушайте, есть помазание внутри жизни каждого из нас. Сила Божья научит тебя, как выбраться оттуда. Сила Божья покажет тебе, что есть выход. Он самый лучший специалист. Он самый лучший, кто может вывести тебя из любой ситуации. Вы знаете, у нас была такая большая, наверное, трагедия в семье, я пока не могу о ней говорить, и я думаю, что потом расскажу когда-нибудь это свидетельство. Но действительно, то, что мы пережили, в этот момент можно прямо на Бога сильно обидеться, закрыться и все. Но я знаю, что внутри меня есть Дух Святой, и я не вижу так, как видит Господь, и я хочу делать это. Я помню, как я закрылась в комнате и сказала так, «Дух Святой, я не знаю, почему так, я не знаю, что такое, но я верю, что Ты восстановишь мое сердце, и я буду с правильным сердцем служить Тебе, потому что завтра уже служение, и я не могу с Тобой отношения выяснять, я не могу обижаться, но пусть Твое помазание, Твоя сила научит меня, как я должна поступать». И знаете, обычно в таких ситуациях люди задерживаются на несколько лет, потому что это травма, это раны. Но когда ты обращаешься к Духу Святому, послушайте, Дух Святой все излечивает. Внутри это происходит. Я не знаю как. Ты просто искренен в своих мотивах. Ты понимаешь, что лучше Господа тебе сейчас никто не поможет. Я не знаю, как это Он делает. Вы знаете, сила Божья, она сравнима с электричеством. И вот это электричество, оно наполняет тебя. Это сила, которая проистекает через тебя. Я сама не понимаю, как я проснулась на следующее утро, исцеленная абсолютно. Бог исцелил мое сокрушенное сердце, и я поняла, это помазание, это Его сила. Когда ты реально понимаешь, что у Бога есть для тебя будущее, и тебе не нужно зацикливаться на прошлом. Тебе нужно познавать Его каждый день снова и снова. Аминь. И поэтому сила Божья, которая есть внутри тебя, она будет учить тебя, направлять тебя, вести тебя и проявляться через тебя. Аминь. Если мы говорим о Духе Святом, о переживаниях, о чувствах, как мы говорили ранее и затронули этот момент, Духа Святого можно сравнить с ветром. Если ты знаешь, что ты выходишь, и если нет рядом деревьев или каких-то колышащихся предметов, ты понимаешь, как увидеть ветер? Да никак.
ты смотришь, говорят, что в Москве постоянно ветер, такой прищурился, линзы надел, бинокль, ничего не поможет увидеть ветер. Ты его только чувствуешь. Вы знаете, даже не то, что чувствуешь, а то, что происходит после того, что совершил ветер. Когда люди выходят после сильного ветра, они видят, что деревья упали, они видят, что крыши сломлены, они видят, что что-то в городе произошло такое страшное. Когда мы сравниваем ветер с Духом Святым, мы, конечно, говорим не о разрушительной силе, а о созидающей. Это точно можно сравнить как ветер, который ты не видишь, но работу, которую ты ощущаешь в своей жизни от его присутствия, от его советов,

от Его помазания. Аминь. Вы знаете, помазание, которое Господь дал нам, оно будет учить нас внутри. Слово Божье, которое дал нам Господь, будет учить нас внутри. Оно есть в каждом верующем, в каждом, кто находится в этом зале. Потому что Господь благословляет наши природные дары и таланты, благословляет проповедь Евангелия через нас, благословляет служение Господу. Дух Святой сегодня страдает от того, что пренебрегаем церковью, от того, что мы зачастую не обращаемся к Нему. Вы знаете, как говорит один из моих любимых учителей Слова Божьего, Лестер Самрелл, он говорит так: Бог не может благословить невежество, но Бог благословляет знание. И знаете, если мы не учимся познавать силу Божию, если мы не пребываем в помазании, если мы промениваем это на какие-то дешевые вещи этого мира, то Дух Святой тоже не совершает эту работу. Потому что Он даже может говорить нам какие-то вещи, а мы думаем так: послушай, я здесь знаю лучше, как мне поступить. Ты не знаешь мой сейчас уровень жизни и что я должен здесь делать. Дух Святой оскорбляется в такой момент. И он говорит: тише, тише и тише. И, возможно, потом ты уже не услышишь то, что он сказал в твою жизнь. Но как замечательно слышать его самых первых нот, самых тихих слов, которые он говорит в твою жизнь. Когда ты понимаешь, что ты совершаешь что-то не так, что-то неправильное, и ты чувствуешь внутри это тихое обличение, когда Дух Святой говорит тебе: постой, не делай этого. Ты понимаешь, как ценны отношения, которые ты с Ним построил, чтобы ради чего-то дешевого не разрушить то, что ты строил для Него вместе с Ним, используя то помазание, которое Он вложил в себя внутри. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Давайте мы поднимемся сейчас и будем прославлять Бога.

из Нэшвилла, Теннесси, мировой столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

Сейчас поприветствуйте Леон Патилов! Хорошо, хорошо, все классно. Эй, Майки, я рад, что ты в программе, все классно у нас. Прекрасно, я рад, что ты здесь. И рад, что по всему миру вы можете нас смотреть. И мы хотим, чтобы вы знали об этом.

0: Bun, Big Bun, Big Bun.
1: Эта программа как раз о том, что мы пытаемся найти свое место в Господе и то, что нам нужно сделать в жизни. Мы встретили тех, которые уже нашли свое место, и я так рад, что сегодня они в гостях у передачи «Леон с друзьями». Поприветствуйте Майк И. Как дела? Хорошо. Я хочу, чтобы представил нам свою группу. Я привел с собой крутых ребят. Вон там ударник, малыш Терри Бейкер. Терри Бейкер. Бас Симеон Бейкер. На клавишах мой главный человек Ралф Лофтен. Майк И. Ну хорошо, хорошо, отлично. Мы здесь в Нэшвилле, Теннесси. Music City, музыкальный город. Мы в Trinity Music City. Это будет всемирное евангельское царство. Я верю в это. Я верю, что люди будут отовсюду съезжаться сюда, и они будут тронуты тем, что Господь вложил в сердца этих музыкантов и артистов, выступающих здесь. И я благодарен Дженну и Пол Крауч, я так благодарен Мириам Голден и Сэму. И это было фантастически, что они все объединились, чтобы эта программа выходила в эфир. А многие из вас могут кое-что тоже сделать. Во многих ваших письмах вы говорите: «У меня есть талант, у меня есть дар. Я хочу поделиться им с миром, но я не знаю, куда послать запись, я не знаю, кто бы мог мне помочь». Ну что ж, мы можем вам помочь. Программа «Леон с друзьями» будет проводить второй годовой конкурс поиска талантов. И это будет круто. Будет просто удивительно. И кто-то будет выбран. Какая-то группа будет избрана, и я возьму их под свое покровительство. Я помогу им выпустить альбом, и это будет классно. Я хочу, чтобы вы прислали мне свои записи, присылайте фотографии. Возможно, даже напишите несколько слов. Например: «Эй, я думаю, что Бог вот что хочет сделать с моей жизнью». И мы послушаем вашу запись и передадим ее судьям. Так что они решат. И это будет окончательным решением. И я думаю, что все будет хорошо и правильно, и особенно, если вы молитесь, все получится так, как Господь этого хочет. Итак, пишите нам на TBN, не забудьте, на любом языке, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92-711. Это наш адрес. Решения судей будут окончательными, и мы выпустим наши вещи, и наконец-то их услышит весь мир. Я знаю, что даже Майк И выпустил что-то, и я тоже. И мне кто-то помог в свое время. И знаете, мы хотим сделать это для вас. Сегодня у нас в гостях брат, которого вы полюбите. Он записывающийся артист на Мер Рекордс. И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Грег Лонг.
2: Kick it. All right, man.
1: В этой песне я написал о том, что нас возвышает, а не унижает. Так что думайте об Иисусе.

0: All right, my brother.
1: Хорошо, мой брат. Иди сюда, Грег. Прекрасно, старина. Давайте поаплодируем, поприветствуйте все. Грег Лонг. Садись сюда, брат. Это просто классно. Это очень классно. Знаешь, я сам когда-то записывался в Mir Records. Верно, знаешь что? Мне знакома твоя музыка. Я когда-то пел «Утреннюю звезду» по оригинальной записи. Это была моя любимая песня. О, знаете, я основал Mir. Да, ты сам Mir Records. Да, здорово, конечно. Это хорошо, старина. Я слышал, что ты воспитался в музыкальной семье. Да, мои отец и мать... Мой отец был служителем, евангелистом, и мы много путешествовали. И они оба пели, моя мама играла на пианино. И я начал петь, когда мне было 2 года. Да, они представили мне возможность, и я воспользовался ей. А твое пение было своего рода чудом? Или ты специально подготовку прошел? Или... Подготовкой была то, что с 2-летнего возраста я пел 250 вечеров в год. Эта подготовка проходила посреди церкви, когда я надевал свою старую ковбойскую шляпу. И это была моя подготовка, конечно. Я скажу тебе, это, конечно, очень успешно. Потому что, как я слышу, за 5 месяцев ты записал 3 популярные песни, 3 хита. Это просто чудо. Это больше, чем я ожидал. Если бы я даже никогда больше не пел, я знаю, что Бог был добр ко мне. Я не могу жаловаться. Да, это было прекрасно, конечно. А твое спасение началось вместе с пением? Нет, я подождал несколько лет, до 4-летнего возраста. Да, мудрый возраст, 4 года. Большое решение, конечно. Это правда. Меня спрашивают, как можно стать спасенным в 4 года? Ты не был уж таким плохим. Но они не знали, каким я был в 3 года, знаете ли. Они не знали, какую я вел жизнь. Да, конечно. Да, я не знал. Я был беспробудным пьяницей, молоко постоянно пил. Мой отец выступал с посланием в церкви Миннесоты. Я просто почувствовал Бога. Я помню вечер, когда это произошло. И я попросил Иисуса прийти в мое сердце, и Он действительно вошел, и я знаю это. У нас была удивительная семья. Хотя мы и не были богатыми деньгами, мы были богатыми, потому что Бог был на нашей стороне. Да, бьюсь об заклад, что твои родители очень гордятся тобой. Они прекрасные люди. Да, они оба живы. И мой отец все еще проповедует. Вот уже 27 лет, как он проповедует и путешествует. Мой дом в Южной Дакоте. Конечно же, это небольшой среднезападный штат, и в моем родном городе было около 3000 человек, довольно-таки небольшой городок, я живу там с моей семьей. Так что все. Да, это здорово. А теперь ты гастролируешь вместе с группой для него и с Рэем Болтом. Да, сейчас я гастролирую с группой для него, и несколько месяцев я буду выступать с Рэем Болтом, и... А потом опять с группой для него. Для меня это честь работать с ребятами. Да. Это потрясающе, конечно. Мы записали песню «Обещаю верность Агнцу» в Далласе и потом в Хендерсонвилле в штате Теннесси. И это фантастика. Когда Рэй начал петь, все просто встали под слова песни. Да, когда я впервые увидел этот видео, я действительно, это тронуло меня. Это потрясающая песня. А вот это твой новый альбом? Да, «Перекрести мое сердце». Моя мама говорит, что я выгляжу злым. А я думаю, что ты довольно нормально выглядишь, знаешь, как реклама в журнале. Так что это действительно классно. И он... Продюсеры были Джон и Дино Алафонте. Да, они особенно известны, потому что покажут здесь на этой передаче «Ангелохранитель». Они известны своим роком. Они выпустили Петру, 7 или 8 альбомов Петры, и они приняли такого стриженного... Парни, как и я. Ну, я хорошо с ними сработался. Да, звукозапись просто фантастическая. Да, это прекрасно сочетается с твоим голосом. Я ничем не отличаюсь от других. Знаешь, ты обращался к зрителям, чтобы присылали свои записи. Мы все обладаем чем-то, чем Бог наградил нас. Но классным среди христиан является то, что у каждого из нас свое свидетельство о том, что Бог сделал для нас. Если кто-то из зрителей не знает Христа, он хочет дать им свидетельство. Он хочет, чтобы они пригласили его в свое сердце, пригласили Иисуса в свое сердце. И тогда у них будет свидетельство о том, как Бог был добр к ним. И я делюсь своим свидетельством о том, каким добрым Бог был ко мне. Он был милосердным ко мне, и это было просто невероятным. И я снова хочу получить спасение. Расскажи о нашем друге. Почему же тебе не спеть о нашем друге? Поаплодируйте, Грег Лонг!
0: Эту песню я написал вместе с Диной и Джоном Лафонте. В ней говорится о друге, который никогда вас не покинет.

Грег Лонг. Спасибо, Грег. Благословит тебя Бог. Да, это друг, который ближе брата. И в последние дни он будет с тобой. И сам Иисус обратится к тебе.

Мой дорогой, я хочу, чтобы ты знал, что я никогда, никогда не покину тебя. Я так рад, что он сказал нам о том, что когда мы дойдем до самого-самого конца, он будет там, чтобы восстановить нас своей любовью и вернуть нас обратно к жизни, как произошло с Лазарем. Я так рад.

0: belong to you. Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Я хочу, чтобы вы это знали. В Откровении в 3 главе 8 стихе говорится: «Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Ибо хотя у тебя и немного сил, ты сохранил мое слово и не отрекся от имени моего. Господь открыл дверь. Это Его объятие. Он говорит нам: приди в мои объятия и расскажи мне о своих проблемах. Расскажи, где у тебя болит, и я исцелю тебя. А те, которые еще не приняли Господа, почему бы вам не сделать это сегодня? Иисус — это единственный путь. Я люблю вас, благословит вас Господь. Пока! Благословит вас Бог!

0: Мой гость уверяет, что как только у нас происходят акции в защиту абортов или против Израиля, то буквально на следующий день в США случаются землетрясения, кризисы на рынке ценных бумаг и другие катастрофы. Об этом узнаете вы из нашей передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. Многие понимают, что когда совершается какой-то серьезный грех, то надо за него расплачиваться. Нам всегда кажется, что это будет завтра, не сейчас, через несколько лет. Но вы заметили, что время как будто сжалось, что месяцы и годы буквально мелькают перед глазами. Время летит быстрее, чем когда бы то ни было. И это не потому, что мы стареем, а потому, что время действительно сверхъестественным образом сжимается. Мой гость утверждает, что как только происходит сборище гомосексуалистов или демонстрация в поддержку абортов, или страна выступает

против Израиля, то в тот же самый день в стране отмечаются какие-то бедствия. Это как бы предупреждение от Бога. Когда вы это заметили, Джон?

0: предыдущей неделе был отмечен очень сильный спад на рынке ценных бумаг, за которым последовал обвал до 508 пунктов в последующий понедельник. Это был знаменитый кризис 1987 года, то есть всего за неделю после этого сборища биржевые ставки упали на 1/3.
1: А каким образом, по-вашему, соотносятся эти два события?
0: Это довольно интересно, Сид. В тот день я смотрел новости по телевизору и понятия не имел, что все это происходит в Вашингтоне. Мне тогда было как-то не по себе слышать, что прямо в новостях эти люди с гордостью заявляли, что они голубые. Кончилось тем, что я просто выключил телевизор и ушел. А потом я совершенно забыл об этом. Но уже через неделю я смотрел новости о биржевом обвале. Вы помните этот кризис 87-го года, Сид?
1: Что-то припоминаю.
0: А я даже помню, как голос диктора дрожал, и его губы тряслись, когда он обращался ко всем нам с вопросом, не является ли это началом новой Великой депрессии. И пока я смотрел, мое внутреннее зрение нарисовало мне картинку из предыдущих новостей, где освещалось собрание гомосексуалистов. Бог связал воедино в моем разуме две эти картинки, а потом Бог сказал, что я, по-видимому, не боюсь его. Потому что если бы у меня был страх Господень, то я бы ходатайствовал и молился во время этого сборища. Но раз этого не случилось, страна осталась без прикрытия пред лицом Божьего суда.
1: Это все равно, как если бы Бог говорил, что внутри вас был дух немоты. Но это
0: да.
1: Не так?
0: Тогда я думал, что это не так. Но на самом деле, так оно все и было, Сид. Я был словно немой. Я не понимал своей ответственности и не боялся Бога. Хотя думал, что боялся. Ведь бояться Бога — это не значит трепетать в Его присутствии. Это значит бояться греха.
1: Расскажите хотя бы о некоторых случаях, когда вы наблюдали, что происходил грех, а затем совершался Божий суд одним из трех уже названных вами способов.
0: Я думаю, Сид, что центральным событием, описанным в моей книге «Последнее Божье предупреждение Америки», является событие 28 июня 1992 года, когда праздновался День гордости голубых. Этот день обычно отмечается в последнее время июня, а в 1992 году в этот день произошло то, что назвали землетрясением Ландера. Тогда газеты Лос-Анджелеса писали, что уличные марши, по-видимому, и спровоцировали эти земные толчки, словно бы из-за участия праздника голубых. Землетрясение Ландера было четвертым по силе толчков за прошедшее столетие. Я почти забыл, что уже наступил новый век. Оно было настолько сильным, что вызвало еще несколько землетрясений на расстоянии 800 миль в национальном парке штата Вайоминг. Оно состояло из 14 или 15 толчков силы 7,6 баллов по шкале Рихтера. Впервые в истории сейсмологами был отмечен такой феномен, когда одно землетрясение влечет за собой другие толчки за 800 миль от эпицентра. Таким образом, в буквальном смысле 28 июня 1992 года, День гордости голубых, все западное побережье Соединенных Штатов сотрясалось и гудело, как колокол.
1: Джон, откуда вы знаете, что это не простое совпадение? Пусть это и кажется маловероятным.
0: Это резонный вопрос. Фактически, каждое землетрясение на материковой части США, не считая Аляски, свыше 6 баллов, а это немало, начиная с землетрясения в Сан-Франциско в 89 году, совпадало по времени с одним из таких событий. Помните, в 89 году это было во время мирового чемпионата по бейсболу?
1: Я как раз в это время смотрел по телевидению эти матчи по бейсболу. Было довольно страшно, когда произошло землетрясение.
0: Так вот, все толчки от 6 баллов и выше происходили либо во время праздников гомосексуалистов, либо во время выступлений в поддержку абортов, либо когда дело касалось земли Израиля, то есть когда мы пытались заставить Израиль отказаться от земель их завета с Богом. Если посмотреть в Писание, а вся моя книга написана на основе Священного Писания, то мы увидим, что Бог обещает уничтожить народы, которые практикуют такие вещи, как гомосексуализм, убийство детей или посягательство на Божий завет с Израилем. Пророк Иаиль недвусмысленно говорит об этом в 3 главе. И все те вещи, за которые Бог обещал совершить суд над народами, происходят прямо на наших глазах. И на наших глазах на Америку приходят Божьи суды.
1: А чем вы объясните, что эти суды наступают столь быстро? Казалось бы, они могли свершиться спустя лет 20.

0: После происшедшего события. Это правда, что возмездие настигает человека всегда, но, как правило, потом, после смерти. А тут все происходит так быстро. Почему это?
1: Я полагаю, Сид, что это только предупреждение, чтобы мы поняли, что на самом деле произошло. Ну, например, когда мы касаемся Израиля. Надеюсь, у нас будет время рассмотреть несколько таких примеров. Когда приходит катастрофа, то у нас есть шанс осознать авторитет Божьего Слова, насколько оно реально. И что если Бог говорит что-то, то так оно и будет. И впоследствии мы видим это все своими глазами.
0: В самом деле, когда это происходит один раз, два, три раза, четыре раза, это еще могут быть совпадения. Но 10 раз, 20 раз начинаешь понимать, что за этим действительно стоит Бог.

0: мной в студии Джон МакТёрнан, который провел совершенно феноменальное исследование. Он обнаружил, что как только такая страна, как США, дает себя вовлечь в защиту гомосексуализма или абортов, или в антиизраильские выступления, то прямо в тот же день или на следующий происходит суровое возмездие, такое как падение курса ценных бумаг на бирже, ураганы, торнадо. Если это случается 1, 2, 5 или даже 10 раз, все это может быть истолковано как простое совпадение в нашем сложном и запутанном мире. Но исследования Джона МакТёрнана эти события выстраиваются в цепочку. Одно за другим, одно за другим. Расскажите нам о некоторых, Джон.
1: Ну что ж, Сид, давайте вернемся в 1989 год и к мировому чемпионату Сан-Франциско. За два дня до начала игр состоялся самый большой в истории Калифорнии митинг в защиту абортов. Местом его проведения стал Сан-Франциско, а центром уличного шествия — мэрия города на Маркет-стрит. Через два дня на Сан-Франциско обрушилось землетрясение. Это было пятое по силе подземного толчка землетрясения в ушедшем столетии. А сколько подобных землетрясений мы имеем в Соединенных Штатах? Их можно перечесть по пальцам.
0: Случилось так, что весь мир мог наблюдать за происходящим, потому что в это время шли игры мирового чемпионата по бейсболу.
1: Верно. А как часто в Калифорнии происходят столь грандиозные демонстрации в защиту абортов? Нечасто. Итак, мы сопоставляем два этих события и задаем вопрос, простое ли это совпадение? Ведь во время этого землетрясения было повреждено здание мэрии, которое было центром уличного шествия в защиту абортов.
0: Да, это так.
1: Люди с криками ужаса выскакивали из здания мэрии, полагая, что оно вот-вот обрушится. Городу Сан-Франциско потребовалось примерно $200 миллионов, чтобы отремонтировать здание и сделать его сейсмически устойчивым.
0: Можете привести еще несколько примеров?
1: Помните, Сид, гигантские пожары во Флориде?
0: Я помню.
1: Правда помните?
0: Конечно.
1: Тогда послушайте. В своей книге я привожу документальные записи о том, что христиане отправились к мэрии города Орландо, потому что над зданием развивался флаг гомосексуалистов во знаменование месяца гордости голубых. На этом флаге изображена радуга. Христиане потребовали снять флаг. Помимо этого, они молились и ходатайствовали за Disney World, потому что именно там проходили празднования Дня Голубых. А ровно через полчаса после окончания торжеств по всей Флориде заполыхали пожары. Они продолжались в течение всего июня, пока этот флаг висел над мэрией. А потом сразу пошли дожди, и пожары прекратились.
0: По мере того, как вы приводите эти примеры, начинаешь чувствовать себя неуютно. Любой здравомыслящий человек увидит, что за этим стоит нечто сверхъестественное. Но многие из тех, кто смотрит нашу программу, могут сказать, я могу понять, почему гомосексуализм, могу понять, почему аборты, но при чем здесь Израиль? Почему не другая страна, на которую совершается нападение?
1: Хороший вопрос, Сид. Бог заключил завет с еврейским народом, с Авраамом, Исааком и Яковом. И этот завет касается земель. Если мы посмотрим в книгу Бытие, то увидим, что Бог называет этот завет вечным. То есть сам Бог отдал им эту землю. Помню, однажды меня спросили, а что, Бог занимается недвижимостью? Я ответил, когда речь заходит об Израиле, то да. Потому что он не обещал Америку американцам или Англию британцам. У него была причина, по которой он отдал эту землю Израилю. И одна из причин, которая сразу приходит в голову, это то, что он хотел создать себе особый народ, из которого мог выйти Мессия Господь.
0: Бывший президент Джордж Буш имел встречу, на которой обсуждался вопрос об отторжении от Израиля этих земель. Расскажите об этом.
1: Сид, переговоры в Мадриде по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта начались 31 октября 1991 года.
0: Для достижения мира Израиль должен был поступиться со своими землями.
1: Да, это то, что за этим стояло. Все переговоры в Мадриде строились на том, чтобы Израиль отдал те земли, который по завету Бог отдал Аврааму, Исааку и Якову. И в тот самый день, когда президент Буш открыл заседание в Мадриде в Испании, вдруг небывалый шторм разразился в Северной Атлантике. Воздушные потоки в Соединенных Штатах обычно имеют направление с запада на восток, но не наоборот. А этот шторм имел обратное направление. Он образовался у берегов Новоскошии, и все возрастая, стал двигаться в направлении с востока на запад. Помните, прошлым летом показывали фильм и книгу, по которой его отсняли, под названием «Идеальный шторм»?
0: Да, я помню.
1: Это именно об этой буре. Она была самой разрушительной из всех зафиксированных ранее. Волны поднимались на высоту 100 футов. Она прошла тысячи миль совершенно в неправильном направлении. В буквальном смысле океан стал стеной перед домом президента Джорджа Буша-старшего в Кеннебанкпорте в штате Мэйн и ударил в него. Это почти точно совпадало по времени с официальным открытием переговоров, призванных отторгнуть израильские земли. Поэтому его дом был разрушен именно тогда, когда он покусился на зеницу Божьего ока, завет с Авраамом.
0: Это не может не вызывать беспокойства. Я также прочел в вашем исследовании о том, что на следующий день, когда президент выступил с обращением к участникам миротворческой конференции, это и случилось с его домом. Он совсем был разрушен?
1: Нет, но очень сильно поврежден. Когда президент вернулся в Штаты из Мадрида, ему пришлось сразу же ехать к себе в Кеннебанкпорт, чтобы определить причиненный ущерб. Представьте, волны в 30 футов высотой зарождаются вдали от берегов, а потом ударяются в эти стены, потому что дом как раз граничит с океаном. И заметьте, шторм обрушился на его жилище именно во время открытия мадридской встречи.
0: Думаю, в этом что-то есть. Вам еще обязательно надо узнать, что случилось с бывшим президентом Клинтоном, когда тот попытался заставить Израиль отдать свои земли. Джо, наши телезрители уже сгорают от нетерпения, чтобы узнать, а что такого сделал бывший президент Клинтон, что навлекло на него суд Божий?
1: Понимаете, Сид, он играл основную роль в оказании давления на Израиль, чтобы лишить их земель, отданных им Богом согласно завета, в обмен на установление мира в этом регионе. А мы знаем, Бог сказал, что это повлечет за собой его суды. И на самом деле, Сид, буквально каждый раз после встречи президента с Ясером Арафатом в Соединенных Штатах неизменно разворачивались трагедии и катастрофы, включая и скандал с Моникой Левински.
0: Конечно, можно было бы опять говорить о совпадении, но давайте вспомним, как бывший президент Джордж Буш, который после войны в Персидском заливе имел самый высокий рейтинг популярности, тем не менее проиграл на выборах, спрашивается, почему?
1: Лично я полагаю, что он проиграл потому, что выступал против Израиля. Во-первых, это мадридский процесс мирного урегулирования, а также, если вспомнить события десятилетней давности, то в ООН был принят целый ряд антиизраильских резолюций, инициаторами которых выступили США и президент Буш. А затем популярность президента в США после Мадрида стала резко падать, пока не привела к его полному поражению в борьбе с бывшим президентом Клинтоном.
0: В вашей книге эти примеры выстроены в цепочку, один за другим. Вы могли бы зачитать хотя бы некоторые из них?
1: Сид, я просто соотнес все случаи приезда Ясера Арафата и его встречи с бывшим президентом Клинтоном, начиная с 1997 года, по поводу того, чтобы Израиль лишился каких-то своих земель, включая Иерусалим. Я соотнес это с тем, что происходило в то же время. И вот что у меня из этого получилось. 2 марта 1997 года Арафат встречается с президентом Клинтоном в Вашингтоне. Тот же день ужасный торнадо наносит колоссальный ущерб в штате Арканзас, и в штатах Кентукки и Огайо отмечается наводнение. В тот же день. 21 января 1998 года происходит то, о чем я уже говорил. Разражается скандал вокруг личной жизни бывшего президента Клинтона. 27 сентября 1998 года — встреча Арафата с президентом в Вашингтоне. Ураган Джордж налетает на Алабаму и остается до тех пор, пока Арафат не покидает пределы страны. Тогда ураган рассеивается. Три дня Арафат встречается с президентом и посещает заседание ООН. И все эти три дня ураган висит над побережьем залива на границе Алабамы и Миссисипи, буквально переворачивая все вверх дном в обоих этих штатах и нанося многомиллиардные убытки. 17 октября 1998 года Арафат приезжает на встречу в Y-Plantation. В штате Техас выпадает невиданное количество осадков, что приводит к рекордному наводнению. До его приезда в Техасе отмечалась рекордная засуха, а потом вдруг начались эти ливни, так что отдельные области были полностью сметены водой. Видите, снова какая-то часть Соединенных Штатов объявляется зоной бедствия, как только приезжает Арафат. 23 ноября 1998 года Арафат снова приезжает в Америку и встречается с Клинтоном. В тот же день акции на бирже падают на 216 пунктов.
0: Позвольте задать вам вопрос. Когда вы узнаете о каком-то стихийном бедствии в национальном масштабе, об урагане, землетрясении, падении биржевого курса, вы сразу понимаете, что совершен тяжкий грех в одной из трех перечисленных вами областей?
1: Вот что интересно, Сид. Обычно об этом говорят в новостях. Например, сообщается, что Ясир Арафат прибывает в США для встречи с президентом Клинтоном. В следующем сюжете новостей идет сообщение о неожиданном падении биржевого курса на 250 пунктов.
0: Ваша книга называется «Последнее Божье предупреждение Америки». Что вы под этим подразумеваете?
1: Понимаете, я верю, что Бог предупреждает нас. Сейчас еще не время совершиться тем судам Божьим, которые могут разрушить нашу страну. Это всего лишь предупреждение о том, что мы идем против Бога. Бог хочет, чтобы церковь очнулась и начала ходатайствовать и молиться, взывать к Нему о том, чтобы Америка изменила свой курс.
0: А если мы не изменим, что будет тогда?
1: Сид, я совершенно убежден, что тогда Бог заберет могущество Америки как державы, потому что мы вмешиваемся в Его пророческий план для Израиля. А этого Бог не потерпит. И если Ему придется отнять у нас нашу силу, или даже разделить нацию на части, Он сделает это.
0: Вы понимаете? Вы отдаете себе отчет в том, что судьба государства Соединенных Штатов Америки зависит от нашего отношения к земле Израиля. Потому что Бог сказал о еврейском народе: «Я Бог, благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Но одно могу я вам сказать. Если у вас есть личные взаимоотношения с Богом, тогда уже не важно, какие события происходят вокруг. Если у вас есть отношения с Богом, тогда вообще ничего не важно. Потому что в один прекрасный день вы оставите свою земную оболочку, просто выскользните из нее. И куда вы отправитесь? Если вы не знали Бога, пока жили на этой земле, то что заставляет вас думать, что вы будете знать Его после смерти? Но благая весть как раз и состоит в том, что вы можете узнать Его. Если вы скажете Богу о том, что вы раскаиваете в своих грехах, что вы верите в то, что кровь Иисуса смывает всякий грех, только что чья-то шея была исцелена во имя Иисуса, если Его кровь омыла вас, то вы чисты. А теперь скажите: «Я исповедую Иисуса Мессией Господом. Приди и живи во мне, Господи Иисус. Приди прямо сейчас». Это все. Но именно этот момент определит вашу последующую судьбу. Не пропустите свой шанс.

0: Сергей Борисович, извините, опоздаю.
1: Сколько можно опаздывать? Не приезжай! Уволен!

0: Привет, как у тебя дела?
1: Да так, по-разному. Не знаю, что делать.
0: Что делать? Это зависит от того, что ты хочешь получить.
1: Понятно чего. Нормальную работу, деньги.
0: И в чем сложность?
1: А что делать-то? Чем заниматься?
0: Давай приезжай, поговорим. Давно не виделись. Представь, что ты видишь маленький росток дерева, по которому сложно определить, какие плоды на нем будут. Но когда дерево вырастет, это станет понятно. Многие выдающиеся люди

0: В молодости тоже не знали, кем они станут и чего добьются. Но объединяло их одно – они прикладывали усилия для своего постоянного развития. Жизнь каждого человека состоит из четырех сфер. Физической – это наше здоровье. Социальной – отношения с окружающими. Интеллектуальной – образование, навыки. И духовной – это наш внутренний мир, жизненные ценности. Это как четыре колеса у автомобиля. Если какое-то колесо неисправно, то машина не сможет нормально ехать. Развитие в четырех сферах является ключом к твоим победам и реализации твоего потенциала. Все начинается с физического состояния, с тела.
1: Да я понимаю, пробежки, тренажерный зал. Я бы ходил, просто сил на это не хватает.
0: Да, часто приходится слышать, у меня нет сил на физические упражнения. Но в этом и кроется причина отсутствия сил. Наше тело – удивительная машина. И если уделять внимание здоровью, оно будет прекрасно нам служить. У нас будет много энергии для достижений в разных областях жизни. В учебе, творчестве, в профессиональной деятельности. Но если не уделять ему время, то в итоге мы не сможем сделать вообще ничего по-настоящему. Представь, что ты участвуешь в очень важном проекте. Но из-за того, что в последнее время не следил за питанием, в самый ответственный момент у тебя скрутило живот. Тут же все твои важные дела отойдут на второй план. Три основных составляющих здорового тела – это правильное питание, своевременный отдых и физические нагрузки.
2: Является ли физическое развитие необходимой составляющей фундамента? Абсолютно 100% да. Возможно ли сформировать фундамент личности без этого элемента? 100% нет.
3: Я нахожусь в предпринимательском таком сообществе. Когда предприниматель дорастает до какого-то уровня, почему-то все они начинают бегать, почему-то все они начинают отжиматься, все начинают бросать пить, курить. Это вот как будто какая-то неведомая сила их сама приносит к тому, что они начинают вести здоровый образ жизни и начинают заниматься спортом. А это не случайность, потому что предприниматель все тестирует на предмет того, что влияет на результат. И они обнаруживают, что тело влияет на результат. Проще говоря, от хорошего тела становится больше денег.
0: Мы – то, что мы едим. Очень важно быть избирательным к тому, что попадает в наш организм. Избегать нездоровой пищи. Обращать внимание, как тело реагирует на то, что мы съели. Если заправлять автомобиль некачественным топливом, то рано или поздно двигатель выйдет из строя. Есть то, что разрушает здоровье. Например, употребление веществ, которые вызывают зависимость. Алкоголь, табак, другие наркотики. Курение ухудшает зрение, приводит к преждевременному старению кожи. Разрушает зубы. И самое главное, любое употребление наркотических веществ – это высокий риск появления патологий, умственной или физической отсталости у будущего ребенка.
4: Вот должна быть такая здоровая реакция самосохранения. Я не хочу грешить за компанию. Я не хочу грешить так, чтобы вы потом сказали: «О, классный чувак, он там вместе с нами там обкололся, там обдолбался, как бы, значит, он такой классный чувак». Это не похвала. Гораздо лучше спорт. Потому что если я хожу, например, там, на борьбу, то я вас всех знаю, за руку всеми здороваюсь. Никто меня трусом, там, маменьким сынком не считает. Но все знают, что у меня есть свое дело. Как у меня две тренировки в день.
3: Я оцениваю свой образ жизни таким образом. Принимаю ли я решения, которые ведут к прорыву? Если решений таких нет, если даже идей таких в голове не появляется, значит, я веду неправильный образ жизни. Значит, скорее всего, я плохо сплю. Значит, скорее всего, я зашлаковываю свой организм чем-то, а эту энергию надо откуда-то брать. Если у нас слабое тело, если мы специально не нагружаем свое тело, чтобы оно вырабатывало запас энергии, получается, что энергии хватает только для вот этого автоматизма, только для текущего состояния, но его вообще нету для этих новых действий, которые нам нужны, чтобы развиваться.
0: Для того, чтобы наше тело как следует работало, ему надо давать физическую нагрузку.
5: Принципиально важная вещь для тонуса, для уверенности в себе,

0: для воспитания характера и всего того, что в жизни потом помогает очень здорово. Турник, брусья, пол есть – отжимайся, пол есть – приседай. Планочку держи. Планочку, для планки вообще ничего не нужно. Вот пятачок любой горизонтальной поверхности. В планку встал, тяни, до 5 минут дотяни, до 10. У меня сейчас 12, норма, 12 минут планка.
1: Чтобы мы могли справляться с различными нагрузками, телу необходимо давать возможность отдыхать и восстанавливаться. Это прежде всего полноценный сон. Лучше всего организм восстанавливается, если мы ложимся спать до 22 часов.
2: Мы недооцениваем важность дня и ночи. И недооценим вот почему. Дело в том, что наша биология, наша физика вся, тело, она под это выстроена. То есть существуют циклы, неизбежные циклы, на которых выстроены все живые существа на планете Земля. День и ночь имеют прямое отношение к этому. Есть процесс выработки гормона мелатонин, который является спусковым крючком для всей иммунной системы человека. Он вырабатывается только во время сна, только в темноте, только в период где-то плюс-минус с 11 вечера до 2-3 часов ночи. И если ты в этот период времени не спишь, ты просто себя лишаешь нормального восстановления с точки зрения вот этого гормона мелатонина. Поэтому, если хочешь быть энергичным, научись правильно ложиться, правильно вставать.
1: Первый из 4 ключей к твоим победам – это физическое развитие. Вот что для этого можно делать. Избегать того, что нас отравляет – алкоголь, табак, другие наркотики. Давать себе физические нагрузки, например, заниматься бегом, упражнениями на турниках. Отдыхать и восстанавливаться. Ложиться спать до 10 часов вечера, чтобы организм полноценно восстановился. Образование.
3: Просто боюсь, что не найду хорошую работу.
1: Ну, в этих опасениях ты не одинок. Среди молодых людей был проведен опрос. Их спрашивали, чего вы больше всего боитесь. Большинство ответило, что боятся не найти себе хорошую работу. Ребята задавали вопрос, как можно быть уверенным, что мы найдем работу, которая позволит полностью себя обеспечить? Ответ прост. Можно надеяться на случай, а можно получить качественное образование, которое позволит заниматься тем делом, которое тебе по душе. Что такое образование? Это намного больше, чем диплом на стене. Хотя диплом тоже важен.
2: Я недавно выступал на аудитории подростков, и они мне задали вопрос. А как ты считаешь, нужно ли бросить школу или университет? Этот вопрос, который их действительно беспокоит, потому что из-за того, что они не понимают, зачем им нужна химия и физика или там математика вот прямо сейчас, и думают, что вот сейчас я пойду, открою интернет-магазин и заработаю денег, вот это гораздо интереснее. Я постарался очень доходчиво выразить свою позицию относительно этого. Любое обучение, особенно обучение в раннем возрасте, оно призвано не дать нам формулы, не дать нам исторические даты, а создать правильный способ мышления. Неважно, гуманитарная у тебя наука, неважно, ты технические образования получаешь или еще что-то. Я даже еще больше скажу. Бывает так, что мы иногда ошибаемся, куда поступить. Бывает так. То есть мы думали, что нам надо туда, но оказалось, походу, что не туда. Не надо этого бояться абсолютно. Ваша задача внутри этого образования абсолютно в другом. Ваша задача — выстроить собственную дисциплину, выстроить умение работать с собой. То есть есть базовая формула, которая говорит так. Научись трудиться, научись фокусироваться на цели, научись проектно мыслить, и тогда у тебя в жизни будет более выстроенная дорога. Какая бы ситуация неопределенности была, ты с ней справишься.
1: Разве не наивно думать, что можно устроиться на хорошую работу и обеспечить свое будущее, не развивая интеллект, не получая знания и навыки?
0: Первое. Развитие интеллекта человека происходит за счет освоения и использования 3 основных кодов человеческой культуры – чтение, письмо, счет. Чем сложнее мозг человека, тем более сложные задачи он может решать.
1: Один из лучших способов самообразования – это чтение. Например, можно читать не менее 15 минут в день. Это позволит общаться с лучшими умами прошлого и настоящего.
4: Книга – это совершенно другие миры, которые для тебя открываются. По-моему, это очень полезно, и ни один человек, который добился успеха, не добился его без чтения. Человек читающий

0: человек успешный.
1: Человеку нужно найти себя. Обязательно. Поэтому любое образование хорошее связано с самопознанием. Ты должен понять, что ты любишь. А вот исходя из того, что ты любишь, нужно, собственно, потом дальше и идти туда, где ты лучше себя проявишь. Ты же должен быть полезен. То есть вопрос образования – это вопрос полезности, твоего личного сердечного удовольствия и твоей социальной значимости. Потому что, в конце концов, ты полезен людям тем, что ты умеешь хорошо делать.
2: Второй из четырех ключей к твоим победам – это образование. Вот что для этого можно делать. Ставить и записывать цели на неделю, месяц, год. Подводить итоги своих достижений. Избегать пустого времяпрепровождения у телевизора, за компьютерными играми, в интернете. Читать, слушать и смотреть то, что интеллектуально развивает.

0: Я согласен, что образование важно, но не хочется превратиться в ботаника, у которого нет друзей.
1: Ты прав. Поэтому очень важны отношения с окружающими. Это третий ключ. Построение отношений. Отношения пронизывают всю нашу жизнь. На работе, учебе, с друзьями, в семье. Мы живем в социуме и являемся его частью. От того, как мы строим отношения как с обществом в целом, так и с отдельными людьми, зависит очень многое. Насколько мы будем счастливы, насколько гармонична будет наша жизнь, насколько мы будем успешны.
2: Отношения между людьми – единственный вообще, единственный фактор, который определяет качество вашей жизни. Ни машина, ни яхта, ни размер квартиры на это не влияет. Огромное количество книг написано, повторяться не буду, вам всегда скажут. Ну да, машина, яхта и все прочее. Режим надоедания всего этого максимум 3-4 месяца, год.
1: Здорово, если в твоей жизни есть настоящий друг, с которым ты можешь поделиться самыми глубокими переживаниями. Ты будешь более успешен на работе, если у тебя хорошие отношения с коллегами и с руководством. А самые сложные времена легче пережить, если есть поддержка родных.
3: Если для вас стоят вопросы спортивных достижений на первом месте, дружите с теми, кто преуспевает в спорте, кто вам поможет, кто вас подтянет. Если финансовые задачи, да, там ребята, например, стартаперы в 17 лет делают свой бизнес, старайтесь войти в их окружение, в их компанию, помогать им чем-то. Ребята, возьмите меня на общественных началах, просто чтобы быть рядом, помогать. Потихонечку пропитайтесь, поймете, как эта механика работает, и сможете воплотить ее в своей жизни. Окружение имеет ключевое значение в вопросах ваших достижений. Во всех областях, во всех сферах жизни.
1: С кем мы выстраиваем отношения? В первую очередь, это семья. Часто от молодых людей можно услышать: «Родители меня не понимают». Но приходила ли им в голову мысль, что это они не понимают родителей? У родителей тоже есть проблемы. Они беспокоятся о своей работе, о том, как заплатить по счетам. Мамам редко удается провести время так, как им хочется – расслабиться и просто отдохнуть. Родители тоже смеются, плачут, обижаются и не всегда бывают в форме. И уж точно они достойны того, чтобы их выслушали и постарались понять.
3: Отношения с родителями – очень больная тема. К сожалению, осознание того, насколько это важно, приходит тогда, когда уже порой поздно. Это дырка. Это дырка в сердце, которую нечем больше заполнить. Отношения с родителями. И если родители умерли, и у вас так и не получилось контакта, который распался, там где-то в 15-16 стал разваливаться контакт, не восстановился, эту дырку потом уже ничем не зашить. Она будет зиять все время напоминать, и каждый раз будешь возвращаться, как я, мой отец умер 69 лет, я этого не ожидал никак, я только начал с ним общаться по-нормальному к этому времени. Бац, и мне его сильно не хватило. Я очень многого не знаю о его жизни, потому что не интересовался, не спрашивал и так далее. И самое важное, вы сможете почувствовать, какой кайф иметь нормальный диалог с родителями. Какой это кайф. Никогда общение, ни с какими даже самыми лучшими друзьями этого не даст. Это я вам говорю по своему опыту. По своему опыту, если вы сможете установить этот контакт.
1: Также важны отношения с друзьями. Есть известная поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В жизни будут встречаться те, кто будет тянуть тебя вниз. И будут те, кто поможет в достижении поставленных целей. Поддерживая отношения с порядочными и целеустремленными людьми, мы можем достигать высоких результатов.
4: Наше окружение делится на, как бы, два глобальных типа. Это те, которые блокируют твой рост, те, которые, наоборот, тащат тебя вниз, и те, которые тянут тебя вверх. Вверх тянуть могут люди не обязательно тем, что они за тебя делают работу или там помогают тебе как-то. Иногда они могут даже жестко вести себя, они могут быть требовательными, но в итоге это то, что глобально приводит вверх.
3: Окружение принципиально важно. Очень хорошо думайте об экологичности ваших контактов. Очень хорошо думайте, очень крепко. Вас смешит, может быть, когда мама говорит: я боюсь, что ты попадешь в плохую компанию, там, они тебе не ровня, я не хочу, чтобы ты встречался с этой девушкой, она тебя плохому научит. так ха-ха-ха, да ладно, я сам все понимаю, меня невозможно так научить. Даже не замечаешь, как происходит это. Даже не замечаешь, как постепенно идеи окружающих тебя людей пропитывают насквозь, и ты полностью убежден, что это твое собственное решение, твое собственное видение, твои ценности, твои желания, стремления и так далее.
1: Гармония отношений – это как дыхание, вдох и выдох. Представь, что будет, если только вдыхать. Явно долго не протянешь. В любых отношениях мы принимаем и отдаем. Человек обретает глубокую внутреннюю радость, когда делает то, что приносит удовлетворение ему самому и делает более счастливой жизнь других людей.
5: То есть любой здоровый орган, он принимает и отдает, принимает и отдает. Вот этот режим приема и отдачи – это есть режим жизни. Знания у тебя есть – отдавай знания. Деньги есть – делись деньгами. Сила есть – помоги тем, кто не имеет силы. Все, что ты имеешь, обладаешь чем-то, надо отдавать, оно прирастает. Поэтому все, что мы сделали кому-то – это, собственно, и есть наша жизнь.
1: Третий из четырех ключей к твоим победам – это построение отношений. Вот что для этого можно делать. Проявлять внимание к членам семьи. Например, сходить с родителями в музей или концертный зал. Помогать окружающим людям. Участвовать в благотворительных акциях и волонтерской деятельности. Развивать отношения с порядочными и целеустремленными людьми. Посещать литературные и туристические клубы, музыкальные и спортивные кружки.
3: Все, что мы имеем в этой жизни – деньги, признание, слава, почет, любовь – все получаем от других людей. Это все мы получаем от других людей. Способность выстраивать и поддерживать отношения с другими людьми определяет успешность человека сегодня больше, чем его знания, квалификация, там, и внешний вид, кстати.
1: А ты знаешь, с кем крайне важно иметь хорошие отношения?
0: С отцом?
1: Ну, про семью мы уже говорили. С самим собой. Глубоко внутри у меня есть место, где я нахожусь наедине с собой. Где обновляю те источники, которые никогда не иссякнут. Перл Бак. Внутренний мир. В нашей жизни много повседневной суеты, рутины. Если мы концентрируем внимание только на этом, то упускаем что-то очень важное и значимое. Если у нас нет внутренних ценностей, любые внешние факторы будут влиять на нас и выводить из себя. Небольшая ситуация. Тебя кто-то задел, сказал что-то не так. И ты уже вышел из равновесия и тратишь свои силы, чтобы преодолеть это.
3: Ценности определяют наши поступки. Мы даже этого не знаем. Но именно ценности определяют поступки. А когда человек совершает поступок, становится понятно, какие у него ценности. Когда на его товарища наехали несправедливо, а он промолчал. Почему промолчал? Потому что дружба в системе твоих ценностей стоит ниже. Ты не просто испугался, а ты вот, видимо, что-то было важнее дружбы в твоей жизни. Да? Или там парень, какой-то твой друг взял и сказал, плохо отозвался от твоей девушки. И ты промолчал, потому что для тебя друзья важнее, чем любовь. Ну и так далее. Там. Это интересная вещь. Но в нее нужно глубоко погружаться. Но она определяющая. Что для тебя важнее? Родители знают, что очень важно понимать, чего ты в жизни хочешь. А ты еще этого не понимаешь. Поэтому, родители, кем ты хочешь стать? Кем ты? Просто объясни, кем ты? Как ты хочешь прожить жизнь? Я не знаю, там разберемся. У тебя это не стоит в приоритете пока. Для тебя какие-то вещи другие важнее. Но задумываться надо, дальше будет поздно. В 37 поздно думать, кем ты хочешь стать. Выбор уже невелик.
1: Мы говорим, человек есть то, что он ест. Но мы еще и то, что мы слушаем, читаем, смотрим. И то, что попадает в наше сознание, не менее важно, чем то, что попадает в наше тело. Как же мы его питаем? Что мы читаем? Какие фильмы смотрим? Каждый решает сам, что принимать, а что нет. Я могу предложить одно – слушать свою совесть. Совесть – это дар, который позволяет нам ощущать наше соответствие или несоответствие верным принципам. Например, если музыка или фильмы вызывают депрессию, злость, подавленность, желание быть жестоким – это мусор. С другой стороны, если музыка и фильмы помогают расслабиться, вдохновляют и дают надежду, это хороший источник энергии и развития в жизни.
2: Как мы наполняем внутренний мир? И здесь маленькая есть технология. Первое правило – разберитесь, что кушать, что не кушать. Ваш внутренний мир – это все, что вы потребляете с точки зрения информации, с точки зрения контактов, с точки зрения отношений. А у меня в семье есть табу. Все, что касается отрицательной зоны – это агрессия, это боевики, фильмы ужасов, это странные кричащие мультики, это дергание, это порицание и так дальше – это находится в зоне табу.
1: Кто-то наполняет свой внутренний мир, читая и слушая великие литературные и музыкальные произведения. Кто-то, проводя время на природе. Если мы сможем почувствовать красоту и гармонию окружающего мира, то домой вернемся полными сил и вдохновения. Внутренний мир – это центр. Место, где заключены наши глубочайшие убеждения и ценности. Это очень личная и важная сфера жизни. Источник целей, смысла и внутренней силы. Источник, вдохновляющий и возвышающий нас, связывающий нас с вечными жизненными истинами. Важно анализировать происходящие в жизни события, например, ведя ежедневник. Это возможность выразить все, что мы испытываем – счастье, страх, злость, смущение, радость.
2: Я, когда работаю с кем-либо, и с коллегами, и с проектной командой, я всегда спрашиваю для человека, что для него хорошо, что плохо. Понимаете, то есть это старая история, что для тебя хорошо, что плохо. И я вижу, как люди на ходу начинают собирать ответ. На ходу. То есть они как бы никогда не формулировали. Вот это я делаю, а это не делаю. И вот когда вы сможете для себя в своем внутреннем мире описать, чего я делаю и чего не делаю, и почему я это делаю или не делаю, вы обретаете самое удивительное явление, которое может быть самое главное в вашей жизни. Вы обретаете собственную картину мира. Вы обретаете, возможно, впервые осознанно свой внутренний мир. Вы начинаете понимать, а ваш мир внутренний – это что вообще такое?
1: Четвертый ключ к твоим победам – это развитие внутреннего мира. Вот что для этого можно делать. Быть избирательным к тому, что мы смотрим, читаем и слушаем. Анализировать свою жизнь, учиться смотреть на себя со стороны – учиться осознавать свои мысли и чувства. Наполнять свой внутренний мир, например, читая глубокие книги, проводя время на природе.
6: Сильный человек – это всегда человек многогранный. Невозможно быть сильным, развиваясь в чем-то одном. Сильный человек развивается одновременно во всех направлениях. Это и делает его сильным.

Человек либо развивается, либо деградирует. Третьего не дано. Время, которое мы уделяем на развитие каждой из сфер нашей жизни, обязательно принесет свои плоды. Помни о четырех ключах твоих побед. Физическое развитие – это здоровье, дающее силы для любой деятельности. Образование – это интеллект, знания, умения, навыки, отношения с окружающими. Это проявление заботы, доброты, внимания к родным, знакомым, коллегам и обществу в целом. Внутренний мир – это духовная составляющая, источник ценностей, целей, смысла и внутренней силы. Развитие себя в четырех сферах является ежедневной личной победой. Начни с маленьких шагов, и в твоей жизни произойдут перемены, о которых ты мог только мечтать.

0: прости, что опоздала. Надеюсь, я не злоупотребила твоим терпением.
1: Ну что ты, пантера? Ну что ж, начнем. Я думала, что ты захочешь играть белыми. Первый ход за тобой.
0: Это так благородно с твоей стороны, молния.

0: Здравствуй, Флешка. Какая приятная неожиданность.
1: А что это вы тут делаете?
2: Дорогая, мы разыгрываем партию в шахматы.
1: Сейчас мы его сделаем.
2: Я, конечно, постараюсь выиграть, если только ты уберешь руки со стола и не будешь мне мешать.
1: Не волнуйся, Монтерка. Я рыба.

0: Ну куда ты ходишь? Ну он же тебя сейчас лопает.
1: Флешка, мы здесь не едим, а в шахматы играем. Веди себя прилично.
0: Ага, я же говорила, а ты не мешай, не мешай.
2: Флешечка, помолчи, пожалуйста.
3: Ну нормально, я ей помогаю, а она мне помолчи.
0: А ты куда конем скачешь? Думать надо.
1: Флешка, иди погуляй куда-то, пожалуйста.
3: Ребята, что с вами? Вы сегодня какие-то странные.
1: Будем учить тебя манерам благородным.

0: Бобик, что случилось?
1: Это я пытался примирить двух друзей. Непростая эта задача, скажу я вам. Ой! Бывает, что и друзья ссорятся, а потом мирятся.

Я так переволновался с этими друзьями, что перепутал все на свете и чуть не погиб от взрыва петарды.

0: нас что-то произошло, пока меня не было? Я надеюсь, День благородных манер еще больше скрепил вас как команду.
1: Ага, конечно. Да с такими фруктами, как флешка, нужно объявлять не День благородных манер, а День закрытых дверей.
2: И некоторых оставлять за этими дверями.
3: Ах так? Ну и пожалуйста. Ну спасайте мир без меня, раз вы такие благородные.
0: Это что ж такое получается? Мне теперь еще вас, спасателей, мирить надо? Это снова летать, падать, взрываться? О, нет! Ай, ай! Ну, удивили! Просто потрясли! Ай, ух! Нет, вы мне объясните, а то что-то моя логическая цепь дает сбой. Всегда и во всем флешка вас устраивала. И вдруг, бац, испортилась, да?
2: Робик, но ты ведь сам назначил день хороших манер и...
0: Ну что, что значит назначил, назначил? Сам назначил, сам и исправлю. По-моему, вы просто перепутали благородство и простой этикет.
1: Но в чем же тогда благородство?
0: Я могу ответить так. Если не знаешь, спроси у суперкниги.
4: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Что делает нас благородными?
4: Вопрос принят. Получите ответ. Облекитесь в милосердие, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. Этот призыв написан на моих страницах, и он для вас, друзья. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: 痛。
1: 嗯，Маша, что ты здесь делаешь?
2: Ем яблоко.
1: Ну, это я вижу. Но почему ты ешь его в одиночестве на чердаке, а не с Олей на пикнике?
2: А я с ней больше не дружу.
1: Вот еще новости. Почему?
2: Да потому что она сказала, что я в этой панаме похожа на бледную поганку. Это гриб такой ядовитый.
1: Ну да, да, знаю. Ну, думаю, Оля не хотела тебя обидеть. Прости ее, Машенька. Она просто неудачно пошутила.
2: Мне надоели ее шутки. Сколько можно прощать?
1: Хороший вопрос. На него есть не менее хороший ответ. Однажды к Иисусу Христу пришли ученики и спросили: «Господи, сколько раз прощать брату моему, который меня обижает?» «Семь раз достаточно». Иисус назвал совершенно другое число, а затем и рассказал притчу. Жил-был грозный и могущественный царь. Как-то позвал он человека, который должен был ему огромную сумму денег, и велел отдать долг, иначе он и вся его семья будут проданы в рабство. А? Как тебе?
2: Вот бедняга.
1: И вот этот самый бедняга стал плакать и умолять, чтобы царь потерпел еще немного. Он выплатит долг. Но царь решил не ждать. Царь решил простить весь тот огромный долг и отпустил беднягу домой. Но рано радуешься, Машенька. Получив прощение, этот человек побежал не домой, нет. Он нашел одного из своих товарищей, который задолжал ему совсем немного, и велел вернуть деньги немедленно. Но друг был настолько беден, что не мог вернуть даже этой мелочи и попросил подождать. Тут герой нашего рассказа так разозлился, что, недолго думая, отправил друга в тюрьму, не простив ему долга.
2: Как же так? Ведь ему самому только что простили его долги.
1: Да! Этот человек получил прощение, но сам прощать не хотел. Узнав об этом, царь велел схватить его и заставил выплатить весь долг без остатка. Кому хоть раз была оказана милость, и сам должен быть милостивым, Машенька.
2: Да уж. Оля меня всегда прощала.
1: Вот.
2: Даже ту дурацкую карикатуру простила. Так сколько раз нужно друзей прощать? 8? 10?
1: 70 раз по 7. Сколько это будет? Посчитай. И причем каждый день.
2: Ого! А я ей ни разу еще не простила. Ну нет. Побегу я помирюсь с Олей. Мне наша дружба дороже. Пока, Филин.
1: Пока, пока. Так и Бог, друзья, прощает вас, как вы прощаете других.
3: Вот мой совет, друзья. Прощайте, будьте милосердными и терпеливыми друг к другу. Эти качества характера – настоящее украшение благородного человека.
4: Как видите, иногда прощение и примирение важнее правильного поведения.
5: Да уж, зря мы с Флешкой так погорячились.
6: Угу. Она ведь классная.
0: с ней всегда весело.
4: У меня в архиве есть одно досье по этому поводу.
6: Два брата получили задание от родителей убрать в комнате и помыть посуду. Но мыть грязные тарелки никто не хотел. Атмосфера накалялась. Уже вовсю шла подготовка к настоящим боевым действиям. Вот-вот грянет битва.

Но неожиданно вмешалась младшая сестра. Это была Флешка. Она предложила братьям договориться и помириться. Ведь хорошие отношения важнее всех обид и претензий. Флешка нашла мирный выход из конфликта. Поделить посуду и помыть ее по очереди. Да и сама же братьям помогла. Мир был восстановлен.

Надеюсь, у Флешки достаточно благородства, чтобы простить своих друзей. А у Пантеры и Молнии достаточно терпения. Ведь без таких качеств не бывает настоящей дружбы.

0: Спасибо, друзья! Нога как новая!
1: Да на здоровье!
0: Что это такое?
2: Флэш ничего не говорит. Это твоя особенность. Создавать проблемы начинает мне нравиться.
1: А самое главное, что мы по-прежнему остаемся друзьями. За это стоит сказать Богу спасибо. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что учишь нас прощать. Помоги нам быть терпеливыми и милосердными, как Ты. Аминь.

0: mean good news.
1: Well, if you're in the market,
2: если вы ищете добрые вести, то вы пришли по адресу. Вот чем мы занимаемся здесь, хорошими вестями, положенными на музыку. Мы называем это «Gospel America». И добро пожаловать сюда. Я думаю, что вам понравятся быстрые полчаса. Мой первый гость — успешный певец и композитор. Его первый сингл «Подчинение» попал в таблицу за одну неделю. И также у него есть клуб любителей его музыки. За одним исключением он написал все песни на новом альбоме, который вышел в феврале. Он здесь, чтобы исполнить для вас христианскую музыку. И его зовут Фэд Кристофер.

0: God bless you,
1: благослови
0: Thad
1: тебя,
0: Christopher.
1: Фред Кристофер. Друзья,
0: folks,
1: я хочу услышать
0: you
1: от вас.
0: That's why I
1: вот почему вы видите адрес прямо у меня на груди. Это не на моей рубашке. Это адрес, по которому я бы хотел, чтобы вы мне написали и дали мне знать, каких артистов и какую музыку вы предпочитаете, и что вы хотите увидеть и услышать. И мы постараемся ответить на это. И также мы берем ваше письмо или открытку и вытаскиваем их из почтового мешка, и тем, которые мы вытащили в наши лотереи, мы посылаем компакт-диски или кассеты с записями артистов из передачи «Gospel в Америке». Это наш способ сказать вам спасибо за то, что пишете. Я надеюсь, что вы что-нибудь получите, и это вам понравится. Но сначала вам надо написать нам. Наши следующие гости — это дуэт солистов. Это что-то новое, не так ли? В отличие от других дуэтов, эти две женщины сочетают два различных стиля происхождения и две разные личности в одно акустическое поп-звучание. Три года они гастролировали с группой «Труп». Прекрасно. Группа. И в 1994 году у них был сингл номер один «Отдавая все». Давайте сейчас поприветствуем артистов из студии «Интегрити» Карен Чалдерс и Ли Капеллино. И вместе они Карен Ли.

0: что card, letter, whatever,
1: и сказать,
0: what
1: что вам нравится, и даже что вам не нравится, и мы попытаемся подстроиться, насколько можно, к вашим предпочтениям. Конечно, мы попытаемся удовлетворить всех, включая меня, и если вы напишите мне по этому адресу, у нас также есть еще одна инициатива. Это лотерея из ваших писем и открыток на компакт-диски или кассеты артистов, которые были на этой программе. Может, даже мы пошлем вам вот эту запись, и я очень рад. Это новая коллекция старых песен, которую я записал за многие годы. Старые песни. Это великие песни церкви. Очень часто современные песни отражают песни прошлого. И эти песни, которые мы когда-то пели в церквях, они тоже были современными евангельскими песнями в свое время. Они были совершенно новыми в то время. Contemporary gospel songs themselves. They were brand new. This one's been around so long. It's one of everybody's favorite church songs, traditional hymns. And I love it too, Whispering Hope.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей встречи – история Церкви в пророческой перспективе. Гость нашей программы – Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, Александр, уже с вами мы встретились на программах, изучая книгу Откровения. Вот хочется спросить, вот люди, ну, христиане, исследователи отдают предпочтение, ну, разным книгам. Кто-то Ветхому Завету, да, ветхозаветники так называемые, да? Или кто-то изучает Новый Завет книги. Вот, кто-то, может быть, отдельно какую-то книгу там Ветхого или Нового Завета. А вот ваш интерес к книге Откровения, он когда появился и как давно вы исследуете эту книгу?
1: Довольно-таки давно появился. Знаете, возможно, вы меня поймете, но мне кажется, любой человек меня поймет, когда хочется куда-то заглянуть, подсмотреть, подслушать. Было у вас такое?
0: Всегда.
1: Всегда.
0: Да.
1: Знаете, как...
0: Вот, любопытство не исчезает. Оно.
1: Да.
0: В хорошем смысле.
1: Ребенок с детства движим любопытством. Нормально, ему все интересно. Все хочется пожевать, попробовать, куда-нибудь чего-нибудь засунуть. Вот книга Откровения мне стала интересна, поскольку она открывает будущее. И мне хоть в щелочку захотелось подглядеть за тем, что же нас ожидает впереди.
0: Сколько лет вам было тогда, когда этот интерес вы почувствовали?
1: Интерес этот был давно, а именно книги Откровения,
0: книги
1: возможность
0: Откровения, да.
1: Заглянуть в щелочку через книгу Откровения появилась, ну, практически с моим первым знакомством со Священным Писанием.
0: А когда ваше было первое знакомство со Священным Писанием?
1: Такое вот уже чтение, чтобы было. Чтобы непосредственное знакомство, не слышание о, а именно соприкосновение. Наверное, где-то лет 16.
0: О.
1: И мне стало интересно.
0: Сегодня, наверное, трудно встретить молодого человека в 16 лет, который интересуется...
1: Нет, я уже стал читать.
0: А вы уже еще читаете.
1: Да, и вот мое предпочтение очень вот к этой книге.
0: Хотелось бы, чтобы у наших зрителей было больше таких молодых людей, которые интересовались и Священным Писанием, и книгой Откровения.
1: Это возможность заглянуть в то, что тебя ждет. И это, знаете, очень удобно, потому что в народе говорят, знал бы, где упадешь, подстелил бы.
0: Да.
1: Так вот, мне всегда хотелось знать, что там будет, чтобы быть готовым к тому, что будет. Хотя бы чуть-чуть. Вот так появился интерес.
0: Ну вот в этом возрасте 16-летнем, да, вы стали читать книгу Откровения, и уже многое стало вам понятно из этой книги, или не сразу все? То есть вы
1: не сразу.
0: Не сразу. Но я... первые какие-то были все равно вот ваши знакомства с этой книгой уже, ну, ясности, понятности.
1: Простой пример. Конечно, не сразу все было понятно, но это не испугало. Это как если бы забегаешь домой, к супруге, к маме, неважно. Кушать хочу. Ну, да, не проблема, макароны. А я драться.

0: натереть, там, муки добавить, солей, яйцо, потом жарить, не отходить от плиты, стоять. И здесь точно так же. Мне хотелось понять, хотелось заглянуть, подсмотреть, хоть немножко, хоть одним глазком, хоть что-то, хоть краешек, хоть какой-то фрагмент, хоть какую-то нить будущего увидеть. И я был готов на то, что надо стоять у плиты, жарить, читать, думать, искать, сопоставлять. Иногда идти не тем путем, останавливаться, понимая, что не туда пошел, и возвращаться назад.
1: Ну что ж тогда, Александр, то, что вы готовили, приготавливали, изучая книгу Откровения, вы готовы поделиться сегодня с нами вновь своим изучением, так?
0: Ну, готов.
1: Хорошо, Александр, вот касаясь нашей темы, вот в книге Откровения могли бы мы увидеть историю церкви, ну, еще задолго до того, как она стала историей, то есть, ну, предсказание о будущем церкви, о ее жизни, трудностях, может быть, ну, невзгодах и так далее. То есть, возможно вообще-то?
0: Могли бы. Чуть-чуть лирическое отступление. Бывало у вас, что вы что-то дома забыли, и уже пройдя полдороги, вспомнили, что забыли?
1: Ой.
0: С каким чувством вы возвращаетесь назад?
1: Ну, огорчением, досадой, что, ну, вот.
0: Раздражением? Да. Есть такое?
1: Бывает.
0: Огорчение, досада,
1: конечно,
0: раздражение.
1: Конечно.
0: На себя, в первую очередь.
1: Конечно. Ну, а если еще спешка какая-то, нужно быстрее попасть, там, успеть, там на поезд.
0: Мы будем говорить сейчас о церкви, и, возможно, кто-то, кто нас слушает или смотрит, испытает возмущение, недовольство, огорчение, что он шел как-то не туда или не там. Никогда не надо бояться вернуться, чтобы начать путь заново.
1: По крайней мере,
0: это... Но уже с тем, что надо.
1: Но уже, да, с тем, что надо. По крайней мере, это лучше, чем...
0: Конечно.
1: Забытым чем-то.
0: Итак, в книге Откровения о церкви говорится, об истории церкви, о жизни церкви, которая будет, для нас уже была, еще до того, как она стала реальной.
1: Даже так.
0: Рассказывается история церкви, но история — это ведь то, что было, но рассказывается история церкви в пророческой перспективе, как то, что еще, как то, чего еще не было, но для нас уже как-то свершилось.
1: Я сразу, Александр, вспоминаю текст Священного Писания, есть тоже замечательный: «Вы искуплены драгоценной кровью Христа прежде создания еще мира».
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: Еще вот получается...
0: Для,
1: да,
0: нас
1: вот,
0: это история.
1: Да, да.
0: А для, скажем, иудеев, древнего Израиля, это то, что должно было еще произойти. И здесь очень хорошо сверять историю с пророческой перспективы.
1: Хорошо, Александр, мы готовы.
0: Давайте откроем книгу Откровения. 12 главу откроем.
1: Давайте.
0: Нас будет интересовать такой женский образ. Вы не смущаетесь? Спрошу вас, как на древнегреческом женщина? На древнегреческом женщина, да.
1: На древней...
0: Помните? Сейчас, вот так, здесь... вот сходу. Я знаю, что...
1: Я вспомнил на древнееврейском,
0: она
1: это точно.
0: Иша.
1: Иша. Да. А древнегреческая, знаете, я вот сейчас не могу вспомнить.
0: Но не только на древнееврейском Иша. Иша — это женщина замужняя.
1: Замужняя.
0: Да, а есть еще другое. На древнееврейском Альма. Очень легко. Вообще, и вы, и многие наши слушатели, телезрители, или смотрящие в интернет, канале, они знают древнегреческий.
1: Но я думаю...
0: Они просто не знают, что они знают древнегреческий.
1: Ну, и какое же слово?
0: Да. Есть такая профессия врачебная, целое отделение, гинекология. И врач-гинеколог. Так вот, гюне на древнегреческом женщина. Этот образ очень интересен в Откровении. Он, слово гюне в Откровении встречается 19 раз, и 14 из них в двух главах.
1: 14 раз.
0: Из них.
1: Из,
0: да,
1: 19.
0: Из 19 в две главы.
1: Это очень
0: 22 главы.
1: Большая концентрация.
0: Да.
1: То есть что-то здесь не зря это встречается.
0: Вы абсолютно правы. Вы мыслите как филолог и литературовед. Дело в том, что 19 раз на 22 главы. Из них 14 в двух главах, 8 раз в 12 главе и 6 раз в 17 главе. И больше ни в одной в главе не встречается больше, чем один раз. Вы понимаете, что 12 глава и 17 в плане гюны, женщины, женского образа крайне важны для нас.
1: Интересно, почему?
0: Сейчас давайте 12 главу откроем, 12 главу, и прочтем, ну, Давайте

0: Первые три текста.
1: Давайте.
0: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Ну и четвертый. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Итак, женский образ. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее 12, венец из 12 звезд, она беременна, она вот-вот родит младенца, младенца хочет погубить дракон, но младенец родится, и дальше написано, что ему надлежит пасти все народы жезлом железным, а дальше дитя, этот младенец мужеского пола, восхищен к Богу. Младенец мы легко понимаем, кто?
1: Наверное, Иисус.
0: Конечно, Иисус Христос.
1: Если он восхищен к ним.
0: А вот с женщиной возникает некоторая сложность. Это внешняя сложность. Она очень похожа на Марию изначально. Потом ее будет преследовать дракон, она убежит в пустыню, там будет 1260 дней, мы к этому вернемся. Она похожа на Марию, поскольку Христос приходит в мир, воплощается Сын Божий посредством Марии. И действительно, первоначально образ Марии есть, и он бросается в глаза. Точно так же, как бросается в глаза образ дракона, сквозь которого проступает Ирод. Ведь Ирод хочет погубить младенца, которого хочет должна родить Мария.
1: В принципе, и погибает.
0: Но дракон — это больше, чем Ирод. И жена — это больше, чем Мария. Вот образ женщины — это эдакий прозрачный палимпсест.
1: Ведь мы же не забываем, что это все же символическая книга.
0: Как да, конечно.
1: Мы с вами говорили.
0: Вот здесь маленький нюанс, давайте чуть-чуть заострим внимание. Образ жены — это эдакий... Это прозрачный палимпсест. Понимаете, что я имею в виду?
1: Нет, я думаю, что и не только я, и наши зрители не все, может быть, понимают. Объясните.
0: Палимпсест — это такой документ. Ну, помните, в древности писали на пергамене, на коже.
1: Да.
0: Специально выделенный. И иногда это же дорогостоящий материал.
1: Конечно.
0: Это не то, что сегодня купить тетрадку, что-то не понравилось, да, вырвал лист, порвал тетрадь, это копейки стоит.
1: Да. Это же еще кожу выделать нужно, это
0: да,
1: же затрат, это столько
0: сложно,
1: это время,
0: да.
1: Столько это дорогостоящее все. Это
0: дорогостоящий материал. И иногда то, что было прежде написано на пергамене, стиралось и писалось заново. Угу. То есть не покупался новая тетрадь, скажем, новый пергамент, а использовался старый, и перед тем, как писать на нем, как бы на чистовую, старые письмена стирались. Так вот, палимпсестом называется такой пергамен, ну, в данном случае, мы, раз уж говорим о пергамене, по которому удалось прочесть первоначальный текст.
1: Даже так.
0: То есть было написано, стерто, написано заново.
1: Но это уже, наверное, с учетом современных технологий.
0: Современных технологий, безусловно. Иногда просто библейский текст стирался, а потом писалось что-то менее важное и значимое. Mm-hmm. Так вот, называется палимпсест. Когда мы говорим о прозрачном палимпсесте, то первоначально вроде бы Мария выступает на первый план. Хотя образ гораздо глубже, более сложен, более слоист. И Мария — это всего лишь внешнее, то, что бросается в глаза. На самом деле более сложный образ, который нам нужно прочитать в свете Ветхого Завета. Итак, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Кто это? Что это? Про кого это? О чем это? О ком это?
1: Да, вот о ком это?
0: Хороший.
1: Кто это? Вопрос замечательный.
0: Есть у вас предположение? Есть у вас предположение?
1: Но если мы говорили, что ей надлежит родить.
0: Образ откуда взять? Нет, давайте.
1: А, женщины?
0: Да, да, вот просто первый текст. Да.
1: Может быть... К Ветхому Завету имеет отношение.
0: Вы правы, а к какому месту Ветхого Завета?
1: Адам, Ева,
0: облеченная в солнце, под ногами ее луна, венец из 12 звезд. Ну, мы, ну, в творении есть, но Ева там ни при чем. Если Еву брать, то, в принципе, это уже не относится к ней.
1: Это, может, просто символизм.
0: Ну, а откуда-то образ взят? Ну, давайте вместе,
1: быть...
0: давайте вместе, хорошо.
1: А не песни это?
0: Нет.
1: Где вот со знаменами... Там...
0: Нет, там не будет в комплексе этого образа. Угу. Комплексного. Давайте Бытие откроем, 37 главу. Бытие, 37 глава.
1: 37, да?
0: Бытие, 37. Прочтем, но чуть позже. Давайте с 9 текста, уже непосредственно. «И видел он, Иосиф, еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он сказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Смотрите, помните, Бог обещал Аврааму семя.
1: Да.
0: Потомство, из которого произойдет великий народ.
1: Да.
0: Ну, а у Авраама родился сколько детей?
1: Один.
0: Обетованный один. Один. Да, мы не берем
1: от наложницы.
0: Измаила и не берем от Хитуры. Один реально. У Исаака, помните, сколько было детей?
1: Исаак.
0: Да. У сына Авраама. Сколько было детей? Помните? От Ревекки. Близнецы.
1: А, близнецы, да.
0: Двое.
1: Яков и Исав.
0: Яков и Исав, да, абсолютно верно. Но на самом деле один продолжает линию. Угу. Народ-то не размножается. А вот уже у Иакова...
1: Уже 12.
0: 12 мальчишек.
1: Да.
0: И вот как-то уже пошел народ размножаться, да?
1: Еврейский народ, да.
0: Израильский народ. И вот мы читаем сон Иосифа, который видит. Солнце, луна, 11 звезд. Смотрите, папа Иаков тут же... толкует. Смотрите. Солнце, луна и 11 звезд. И тут же толкование в 10 тексте. Неужели я, солнце, и твоя мать, луна, и твои братья, 11 звезд, придем поклониться тебе? Легко читается.
1: Ну, то есть, смотрите, получается, родоначальник, да? То есть, намек вот на это.
0: Народ израильский.
1: Народ израильский.
0: Еще в таком зачаточном состоянии, но уже очевидно, что народ. Да? Уже не один, как Авраам и Исаак, или Исаак и Иаков, а уже Иаков и 12, Иосиф и 11. То есть это образ народа Божьего. Этакий космос, солнечная система такая. Угу. Солнце, луна, 11 звезд. Такой мир светил в кромешной тьме. Собственно, израильский народ был как... светило для кромешной тьмы других народов, не знающих Бога.
1: Ну, и образ женщины в Ветхом Завете, это к Израилю всегда относится?
0: Да, да, образ женщины. Помните притча об Оголе и Оголиве? Ну, две сестры, и Израиль и Иудея,
1: да,
0: которых Бог принимает. А Бог... Или историю Иосии, пророка Осии. «Пойди, жени, возьми себе в жены блудницу» и прочее. Да, образ жены – это образ народа Божьего. Таким образом, Иисус Христос рождается в среде народа Божьего, жена. Смотрите, что происходит дальше. Происходит дальше. Змей хотел сожрать младенца, ничего не вышло. И как только младенец исчез, мы читаем 6 текст 12 главы книги Откровения, а жена убежала в пустыню. Так?
1: Да.
0: И дальше дракон низвержен на землю. Смотрите, 13 текст. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне, в свое место, от лица змеи, и там питалась в продолжении времен, времени и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, дракон гонится за женой. Хочет ее сожрать, хочет ее погубить, хочет ее уничтожить. Пускает реку, земля помогает. А что произошло дальше? Что произошло дальше? 13 глава уже не рассказывает нам о жене. В 13 главе нет упоминания жены. В 14 главе есть одно слово, в 4 тексте, но это не стоит трогать пока. В 15 главе нет упоминания жены. Нет слова «жена». В 16 главе нет слова «жена». И в 16 главе 6 раз слово «жена».
1: 16, да?
0: 8 в 12, 6 в 17, и все. Угу. По одному в лучшем случае. Смотрите, 17 глава. Читаем с первого текста. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих». Женщина сидит на водах. Угу. Женщина
1: легкого поведения. Из 12-го. Абсолютно противоположно.
0: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я увидела, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Итак, когда Иоанн видит жену, он что делает? Каково его переживание внутреннее?
1: В 17 главе.
0: Да. Он увидел жену, и что произошло? Удивился.
1: Удивился, да.
0: Смотрите, 12 глава. Жена бежит куда?
1: В пустыню.
0: В пустыню. От кого?
1: Дракона.
0: Дракона. Дракон что делает?
1: Преследует ее.
0: Преследует каким образом?
1: Пускает воду.
0: Воду как реку откуда?
1: Из пасти своей.
0: Из пасти своей. Чтобы увлечь, сбить, погубить жену водою. Так?
1: Так.
0: И жена пропадает из нашего поля зрения на несколько глав. На 4. И вдруг в 17 главе опять Иоанн в духе вознесен и видит. Жена, которая пропала. Образ, который пропал. Где же эта жена?
1: На звере.
0: В пустыне.
1: В пустыне.
0: Где? Не на ком. Где? Угу. В пустыне. Жена в пустыне. И дальше на ком?
1: На звере.
0: На звере. Смотрите. 12 глава, мы оставили жену. Она бежит, ее преследует дракон, зверь. Преследует, чтобы погубить. Она бежит в пустыню, он за ней. Из пасти своей извергает воду, как реку. Исчезает видение. Через 4 главы вновь мы видим. Жена в пустыне, зверь на водах. Вы понимаете?
1: Та же вы что-то, область. Александр, хотите сказать, но я понимаю. Но в то же время хочется вот о церкви все же вот. Где может это быть начало, продолжение и настоящее?
0: История церкви. Церковь была создана, народ Божий, прекрасная, как в белом. Ну, невеста Агнца называется, в белом. Но ее преследует дракон, гонится за ней, хочет погубить.
1: Ну, а пустыня, мы можем сказать, что церковь — это же народ Божий, так?
0: Народ Божий. А церковь — это, скажем, наименование народа Божьего после Иисуса Христа. А до этого мы называем народ Божий Израиль, например. Угу,
1: хорошо. Да?
0: Народ Божий — это более широкое наименование.
1: Да. И дальше, Александр.
0: Смотрите, возникает вопрос. А это та же самая женщина? Это та же самая?
1: Из 12 и 17 главы? Да. Я не могу вам сказать. Вы исследовали.
0: Ну, и вы что же?
1: Ну, мы же
0: читаем.
1: Я могу сказать, Александр, женщины абсолютно разные. Здесь... Но
0: они
1: невооруженным глазом
0: абсолютно не похожи.
1: Не похожи.
0: Но и тот, и другой, и та, и другая женщина, жена.
1: И та, другая.
0: Понимаете?
1: Но...
0: Повествование. Вот идет нарратив. Но... Повествование. А... Повествование. Вдруг мы видим образ жены и зверя в 12 главе. Светлый, чистый, облеченный в свет.
1: Что-то вы хотите
0: звезды,
1: сказать, Александр?
0: Солнце и луна. Подождите. За ней гонится дракон, желая ее погубить. Интересно, а если он догонит, что он сделает? Вот он бросился в пустыню.
1: Александр, начинаю улавливать вашу вот логику.
0: И все, исчезло, исчезло. И вот понимаете как?
1: Получается, что дракон навредил вот этой жене, и вот она уже появляется в 17
0: году. Простите,
1: да?
0: вот просто такой, может, многим будет близкая иллюстрация. Сериал «Санта-Барбара». Вот Си-Си Кэпфелл совершенно случайно возвращается из командировки, открывает дверь, заходит в комнату и видит, что его жена и другой мужчина, и конец, титры.
1: В 5867 серии.
0: 5867 серии. И титры. И все домохозяйки, собравшиеся у телевизора, не понимают, а что их интересует? Что их интересует?
1: Да.
0: Что будет дальше? Что будет дальше их интересует? Что будет дальше? И вот 12 глава книги Откровения, жена, облеченная в свет, солнце, луна, звезды, она в светлой, она в чистом, она в белом, она родила младенца, за ней гонится дракон, она бежит в пустыню, за ней гонится дракон из пасти своей, заметьте, из пасти своей, пускает воду как реку, чтобы сбить, увлечь, обмануть ее, погубить ее. Земля помогает, и мы вдруг оставляем дракона и жену в пустыне. Все. Ждем, что в следующий
1: есть Александр момент, там же есть, стал дракон преследовать вот этот, от семени ее.
0: Да,
1: там,
0: да, да, семь потомков, это отдельный момент, чтобы нам, это другой же образ, да, семени, спермос на древнегреческом. 13 глава ничего нам не рассказывает о жене, 14 ничего, 15 ничего, 16 ничего, и вдруг 17 возвращается, и мы видим, жена в пустыне, на звере. Кстати, помните, как выглядел дракон, какого цвета?
1: Красного.
0: Красного. А здесь зверь какого цвета?
1: Также.
0: Красного, багряного. А помните, сколько голов, сколько рогов и голов у дракона было? 7 голов, 10 рогов. А здесь у зверя сколько?
1: Здесь не обратил внимания.
0: Тоже столько же.
1: Столько же.
0: Жена в пустыне, на водах, со зверем, который выглядит точно так же, как выглядел это.
1: Александр, вы готовы сказать?
0: Он догнал ее.
1: Он догнал ее. Что произошло? Вы скажите, может быть, уже на языке понятности, вот церковь, что произошло и как быть?
0: Откройте, пожалуйста, Исаия 1.21.
1: У нас уже, Александр, времени все меньше и меньше.
0: Откройте, пожалуйста, это очень важно. В Ветхом Завете это уже происходило.
1: Какая глава?
0: 1.21. Начало книги пророка Исаия. Господь учредил церковь.
1: 1.21, да?
0: Во имя продолжения своей миссии, своего дела, проповеди Евангелия повсюду. Но дракон, который проиграл сыну и который низвержен с неба, взялся за церковь.
1: Я прочитаю, да? Прочитаю. Как случилось, что ты стала блудницею, ты, прежде верная Богу, столица, правосудием ты дорожила когда-то, справедливость одну привлечала, а теперь только подлых убийц.
0: Да. Как сделалось так, что чистая столица стала блудницей? Это уже было когда-то и повторилось вновь.
1: Вновь повторяется, да.
0: И в Писании мы видим, что чистая церковь догнал дракон и сделал своей служанкой. Но в Откровении в конце мы читаем, что вновь чистая церковь.
1: Александр, спасибо.
0: Господь очистит церковь, если она придет к нему.
1: 10 секунд у вас есть, чтобы нашим зрителям посоветовать, как быть сегодня в поиске.
0: Вникайте в Слово Божие, любите Слово Божие, живите по Слову Божьему, чтобы не оказаться обманутыми, думая, что вы истину чтите, а на самом деле нет.
1: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать вновь в гостях в нашей программе. Дорогие друзья, Господь подарил нам прекрасную возможность читать Священное Писание. Читайте, вникайте, разбирайтесь в этом Слове. Обращайтесь к Господу, и Господь поможет, благодаря Духу Святому, принимать это слово и сердцем, и разумом. Будьте в жизни благословенны, и всего вам наилучшего. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у дверей и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другое место». Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм. Я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это, и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас. И если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение, легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши

ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям. Но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил, это конец, это была его ошибка, он сделал совсем не то, что должен был сделать. Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В Псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок, все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь, у Бога есть решение. Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой, он думал: «Лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку, откуда нет выхода». Сидя в животе рыбы, он думал: «Иона, ты заслужил это твоя ошибка, все очень плохо». Вместо того, чтобы слушать осуждающие голоса, Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал: «Я возвал к Богу в скорби моей, и Он ответил мне». Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил: «Я не шел в глубины океана. Смерть была рядом. Но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен. Только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение: «Бог, я верю, что Ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете: «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет, кем вы себя возомнили. Вы поступили неправильно. Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю Вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема,
Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятности. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал: «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас. Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию. Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы. Или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от тебя. Я верю, ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божие придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас. У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе: «Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее». Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы и оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого.
Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай

этого. Это не то, чем кажется. Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись. Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами. Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден. Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка». Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз. Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божия. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба». У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или разбираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно.
Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем, как Иона, и говорим: «Бог, оставь меня в покое, позволь мне делать то, чего я хочу», вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны». Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога, от того, что Он определил для вас? Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив? Что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать? Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман, мой друг, он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро. У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом. Но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье.
Сара рассердилась на Авраама и сказала: «Чем ты думал?» Авраам сказал: «Это ты посоветовала мне?» Она сказала: «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум: «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Исмаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать: «Сара, все плохо, это твоя ошибка. Ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том,

что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал: «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал: «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь». Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Исмаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться. Агарь не просила ребенка от Авраама. Она просто следовала указаниям и исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Исмаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение, как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Встречалось ли вам выражение «доказывать, что ты не верблюд»? Ну, наверное, ничего нет хуже, когда вам хотят вменить в вину что-то такое, но что к вам никак не относится. Вот в свое время была об этом басня, которую выразили в стихотворной форме. «Избавившись от крепких пут, бежал из лагеря верблюд. Узнав о том, лисица всполошилась и, хвост поджав, бежать пустилась. «Ты ж не верблюд», — заметил ей прохожий. «Друг с другом даже вы не схожи. Поди доказывай потом, что не повинна я ни в чем. Ведь прежде чем все выслушать и взвесить, успеют 30 раз повесить. Я не люблю доказывать кому-либо, что я не делал то, в чем меня хотят обвинить». Но люди бывают настойчивы, особенно когда им это нужно. Чаще всего так поступают, когда хотят переложить ответственность себя на вас, обвинив вас в чем-либо. Но так бывает, если вы задели кого-то нечаянно, задели чье-то самолюбие. Не знаю, есть ли что хуже, но неприятно все это. Зачем я об этом говорю? Да вот в чем дело. В свое время на землю пришел сам Бог в человеческом теле, Иисус Христос. Для чего? Написано, что Он спасет людей своих от грехов их. Иисус – высшее откровение Бога. Такого откровения нет ни в одной религии мира. Но нет такого только в христианстве. Эталон веры, сама святость, абсолют, великий учитель. Евангелие говорит о нем, это Матфея 4 глава. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Увидеть Иисус – великий свет, свет, освещающий путь в Царство Небесное. Но, несмотря ни на что, не все Его приняли. О Нем знали, Его ожидали, причем даже знали некоторые подробности, связанные с пророчеством о Его пришествии. Ну, когда волхвы с востока приходили поклониться младенцу Иисусу Христу, принеся ему золото, ладан и смирну, Ирод, узнав о родившемся царе, захотел его уничтожить. Он боялся, что Иисус займет его место на престоле. Ну как же ему еще поступать, ведь он узнал, что родился царь иудейский, каковым на то время сам Ирод и являлся. Двух царей попросту быть вместе не может. И вот для того, чтобы узнать, где же должен родиться Мессия, он позвал учителей иудейских. И те сказали ему, что Мессия должен родиться в Вифлееме. Да, они знали, что Мессия должен был родиться в Вифлееме. Знали, но не приняли. Вот что пишет любимый ученик Иисуса Иоанн. Евангелие Иоанна, 1 глава. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал».

знал. Пришел к своим, и свои не приняли его. Как же так вышло, что Иисуса не приняли те, кто с верой его ожидал? Верующие

субботы, например, нужно было воздерживаться от 39 видов работ. И было еще десятки других предписаний. Например, существовало такое понятие, как субботний путь. Это расстояние, больше которого нельзя было пройти в субботу. А еще люди рассуждали и спорили, какую ношу можно, а какую нельзя носить в субботу. К примеру, однажды ученики Христа шли в субботу через хлебное поле, и апостолы стали срывать колосья, растирать их в ладонях и есть. Вообще законы Торы разрешали срывать колосья, не рассуждая о том, кому принадлежит поле. Нельзя было только использовать серп. Так иудеи, увидев, что делают ученики Иисуса, обвиняли их, но не в воровстве, конечно, а в том, что в субботу растирали в ладонях. А это одна из 39 работ, молотьба. Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда вы задели чье-либо самолюбие? Ну, это когда кто-то к чему-то стремился, потратил силы и время, состоялся, наконец почувствовал, что он авторитет, и уже не так идет по жизни, как когда-то. Когда-то ничем не выделялся из толпы. И вдруг происходит нечто, появляется кто-то с виду так себе и говорит или как-то показывает, что вы сильно ошибаетесь, и ваш статус перед людьми всего лишь пустышка. А что, если это происходит прилюдно? Тут задето самолюбие. Боюсь, что какой-либо молодой человек в драку может полезть. В таких случаях часто закипают страсти, и ситуация может закончиться весьма печально. Вот для примера одна из житейских историй, описанных в Библии, когда были задеты чувства людей, носящих статус учителей закона. Это Евангелие от Марка, 7 глава. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя сторго, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Омовение кружек, чаш, делайте многое другое сему подобное. И сказал, хорошо ли вы, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца твоего и мать твою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя Слово Божие преданием, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. Учителя народа в стремлении к святости приняли какие-то строгости в соблюдении разных правил. Ну, которыми Иисус, разумеется, пренебрег. И его в этом упрекнули. Причем эти правила, которыми пренебрег Иисус и его ученики, имеют довольно высокий статус. Предание старцев, никак не меньше. Это учение старцев. То есть вот уже не в одном поколении люди делают то, чего Бог не требовал от людей. Я всегда думал, что те, кого называют старцами, никогда не ошибаются. Однако вот сейчас вижу, что я не прав.

Какие-то из преданий старцев предписывали ненужные требования, которые тщательно соблюдались, и при этом было убрано из практики необходимое. Например, содержание престарелых родителей, пенсии же тогда не было. Мол, деньги, на которые должны содержаться родители, можно пожертвовать на храм. То есть вместо того, чтобы накормить стариков, сын говорил: «Карван – это дар Богу», и отдавал эти деньги в храм. Ну, тут уже понятно, тут храм. Ну, а я-то кто такой, отец или мать? А вот для Бога пятая заповедь – почитание родителей – это святыня, которую никак нельзя было пренебречь. Которую нельзя было пренебречь, даже если на кону пожертвование на храм. Иисус явно чем-то отличался. Но по-другому-то и быть не могло, ведь Он пришел, чтобы научить, и вопрос чему? Люди стремились соблюдать, а заповеди Бога предписывали любить. Иисус учил любить, любить и соблюдать. Любить и соблюдать – вещи немножко разные, да еще что соблюдать? Человеческие заповеди или Божьи? Так в стремлении соблюдать, а не любить – люди приняли всякие строгости сверх того, что угодно Богу. Конечно, любовь тоже включает в себя вопрос воздержания и соблюдения. Но у учителей народа соблюдать и воздерживаться не означало любить. Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Иисус сильно отличался от других. Вот как описано в Евангелии то, как оценивали Иисуса. Это от Матфея, глава 11. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: „А, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость чадами ее». Здесь описывается в качестве примера детская игра, в которой все навязывают свои правила. То есть, если мы играем на свирели, то все, кто не пляшет, играют не по правилам. Если же звучат печальные песни, то виноват тот, кто не рыдает. Иоанн Креститель приготовил путь Иисусу Христу. Он был его предшественником. Он прославил Бога. Но его обвинили в излишнем аскетизме и назвали плохим. Ну хорошо, Иисус Христос, который пришел вслед за Иоанном, вел себя иначе. Он был отзывчивым к людям, охотно принимал приглашение в гости на обед и просто полюбовно общался с людьми. Ну, вроде бы, вот сейчас-то все в порядке. Да не тут-то было. Иисуса обвиняют в том, что он излишен в еде и дружит с грешниками, будто на земле есть еще какие-то другие люди, кроме грешников. Но это вот получается, ты вот как себя не веди, и что бы ты ни делал, ты никогда не угодишь. Ты все равно будешь плохой. И никогда не докажешь, что ты не верблюд. Здесь навязывают свои стандарты. И вот единственный путь к признанию – это стать таким, как те люди, которые тебя оценивают. Скажите, разве это правильно? Иисус пришел для того, чтобы изменить людей и научить их любить. Но люди так себя ведут, что это Иисус Христос должен стать такими, как они. Они Его хотят подчинить себе. Так кто у кого должен взять пример для подражания? Люди у Бога или Бог у людей? Вопрос риторический. Это для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Но невольно возникает вопрос. Если Иисус Христос смеет спорить с учителями народа, то кто Он?

Ну что тут скажешь, сын плотника или сын Божий? Вот вопрос-то. Если он сын плотника, то пусть себе учит чему угодно. Мне-то что? Да мало ли всяких учителей развелось. И что всех слушать? А если он сын Бога, то что? Вот представляете, что стало происходить, когда Иисус стал совершать чудеса и делать великие дела. Дела, которые никто никогда не смог совершить. А когда он воскресил из мертвых человека, вы представляете, что стало происходить с учителями народа? Так сын плотника или сын Божий? Я не хотел бы оказаться на их месте. Вот как все это объяснить? Но неужели отцы народа, именуемые в словах Писания старцами, неправы? Неужели авторитет общепризнанных учителей столь низок, что им прикословит какой-то сын плотника? Нам сейчас легко судить, когда мы об этом прочитали в Священном Писании в готовом виде. Но тогда все это было непонятно. Сын плотника, осмелившийся прикословить авторитетом, вдруг начинает воскрешать, исцелять, изгонять бесов. Так кто он? Иисус сказал: «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Соблазниться – это значит разувериться в Иисусе. Люди сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой князя бесовского». На что Иисус ответил: «Так что же, сатанинское царство, если оно разделилось само в себе, оно не устоит. Но не может быть такого, чтобы сатана изгонял сам себя. Он может сделать вид, что он изгоняет, но не изгонит никогда». Вот до чего дошло дело. Люди Бога сатаной назвали. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Вспомним, кого Иисус Христос хотел оставить ученикам в качестве наставника после Себя. Духа Святого. Иисус сказал, что Он пришед сообщит все то, что Иисус попросит, ибо, как написано, «от Моего возьмет и вам возвестит». Дух – это та личность, которая во всем, включая чудеса воскрешения из мертвых, исцеления, сопровождала Иисуса Христа. Скажите, как люди придут к Отцу, если они Его Сына, а значит и Святого Духа, сатаной назвали? Вот что сказал Иисус в Евангелии от Матфея, об этом записано в 12 главе. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. И если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Да, человек может, услышав о Христе, не оценить его по достоинству, но со временем, потом, когда истина будет ему открываться, человек может сказать, попросить у Бога: «Ты прости меня, Господи, я не знал, но Бог простит». Но как люди могут покаяться, если они дела Бога назвали делами сатаны? Тот самый эталон, саму святость, высшие откровения от Бога, эталон веры, абсолют. Те, кто так поступили, остались без этого абсолюта. Без этого эталона веры, без святости, без Бога, который прощает. Отвергающие святость святыми никогда не станут. Сегодня христианский мир разделен на множество конфессий, и каждая несет разные предписания и правила. Но главное то, что Бог учил любить. Для того, чтобы научиться у Бога, надо Его
а не свою святость принять, а не отвергнуть ее, и никак иначе.

Эта история произошла во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Один молодой человек, проходя по полю сражения после окончания очередной кровопролитной битвы, заметил своего знакомого, который тоже юношу, еще молодого человека, который лежал на поле брани раненый. Наклонившись к своему знакомому, к своему другу, он попытался понять, чем же он ему может помочь. Он расстегнул ему ворот рубашки, что-то подвернул из своей старой одежды или из своих сумок, подложил под голову, сделал подобие какой-то подушки, чтобы приподнять ему голову немного. Достал флягу с водой, открыл ее, поднес к губам умирающего юноши. Потом просто посидел рядом с ним и, наклонившись, в конце концов, спросил: «Чарли, я могу для тебя еще что-нибудь сделать?» Он понимал, что унести его отсюда уже не удастся. Здесь, скорее всего, он и найдет свой конец. И тогда умирающий юноша произнес: «Друг, если у тебя найдется клочок бумаги и хоть какой-нибудь карандаш, я попрошу тебя записать письмо для моего отца. Если ты это сделаешь, ты большое доброе дело совершишь и для меня, и для всей моей семьи». И вот этот юноша, нашедший своего друга, достал листочек бумаги. Нашел он и огрызок какого-то старого карандаша, заточил его там каким-то образом и начал записывать слова умирающего. «Дорогой отец, я умираю на поле битвы. Один из моих друзей, один из моих боевых товарищей оказывает мне помощь. Если он когда-либо придет к тебе и покажет тебе это письмо, будь добр к нему во имя твоего сына Чарли». Коченеющими пальцами умирающий Чарли, как мы теперь знаем, как его зовут, подписал это письмо. И вот прошло время. Гражданская война со всеми ее ужасами подошла к концу. Страдания многих людей окончились, и солдаты начали возвращаться по домам. Вы можете себе представить, как выглядел герой нашего рассказа после окончания гражданской войны. На нем была порванная одежда, рваная какая-то шапка на голове его. Но он был целеустремленен, он хотел найти вот отца своего умершего друга, которому он помогал на поле брани. А этот отец оказался очень уважаемым человеком. Он был судьей. И вот представьте себе, возвращается как-то раз вечером домой к себе судья, и вдруг перед ним встает вот в оборванной одежде какой-то человек и даже не может ничего сказать толком, только лишь протягивает какой-то листок бумаги ему в руки. «Очередной проситель», — подумал судья. Поэтому он так его в стороночку оттолкнул и направился дальше к себе домой. Но не тут-то было. Вновь этот якобы проситель стал перед ними, опять какой-то листок бумаги ему протягивает. «Ну что ж, наверное, придется прочитать», — подумал судья, взял этот листок бумаги, открыл его. И с каждой секундой, по мере того, как он читал это письмо, его лицо менялось. Дочитав его до конца, помните последние слова этого письма? «Будь к нему добр ради имени твоего сына, ради твоего сына Чарли, потому что он был добр ко мне». И вот этот уважаемый человек обнимает вот этого солдата, пришедшего к нему, всего в грязного, в лохмотьях, с дороги, пыльного, заводит его к себе в дом и вместе с этим произносит: «Ты можешь иметь все, что только мои деньги, мои влияния, мое влияние могут тебе дать, потому что ты был добр к моему сыну». Эту историю можно проиллюстрировать библейским текстом, очень важным библейским текстом, который сегодня централен в нашей проповеди, в нашем размышлении. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 тексте записаны слова Иисуса,
которые христиане современные называют «золотым правилом». Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. В этом закон и пророки. Иисус говорит, в этом правиле весь закон, все пророки в одном предложении. В нескольких словах. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Но кто-то может, безусловно, возразить и задать такой вопрос. А что особенного в этих словах? Неужели никто до этого никогда не додумался до Иисуса? Неужели никакие мыслители не говорили ничего подобного? И вы знаете, правильный вопрос. Правильный вопрос. Я хочу предложить познакомиться с двумя аналогичными высказываниями, очень похожими. Раввин Гилель, первое выражение принадлежит раввину Гилелю. И он сказал так. «То, что ненавистно для тебя самого, не делай для другого». Еще одно высказывание принадлежит стоикам. Это древнегреческие философы, одно из направлений философии. Они развивали аристотелевское учение. И вот среди них бытовало такое правило. То, чего вы не желали бы себе, не делайте никому другому. Очень похоже, правда? Вот есть три высказывания. Одно принадлежит Иисусу, два принадлежит человеческому уму. Я как христианин говорю об этом так. Почему одно Иисусу, а два человеческому уму? Потому что ум Христов, он не человеческий, он божественный. А в чем же отличие того, что сказал Сын Божий, от того, что говорят люди? На первый взгляд, на поверхностный взгляд, разницы, кажется, нету. Но когда глубже вникаешь в смысл этих фраз, когда к ним присматриваешься, ты видишь существенную разницу. И вот в чем она заключается. Слова Иисуса сказаны в позитивной форме. Фразы, похожие на слова Иисуса, но придуманные и человеческим умом, они в негативной форме. Все, что говорят люди. Обрати внимание, где граница, и старайся ее не перейти. Не лезь в чужую жизнь и не делай того, чего бы ты не хотел, чтобы они сделали тебе. Другими словами, акцент на чем? Не делай. Это пассивная форма того же самого правила, того же самого принципа. Я согласен. Того же самого принципа. Но пассивная форма. Вот эта пассивная форма, это просто соблюдение этой формы, оно просто создаст, может быть, какую-то стабильность в обществе, в отношениях между людьми, но по какой причине? По той причине, что люди просто-напросто не будут лишний раз друг с другом сближаться, не будут лезть в жизнь друг другу, не будут проявлять никакой, не будут делать шаги по отношению друг к другу лишний раз, боясь сделать что-то, что потом может им вернуться чем-то негативным. Негативная форма, она не позволяет человеку выйти за эти границы. Человек может исполнять правила, высказанные раввином Гилелем, стоиками, древнегреческими философами, оставаясь пассивным и ничего не делая. И вот, вы знаете, я еще раз прочитаю вот эту фразу стоиков. «То, чего вы не желали бы себе, не делайте никому другому». И фраза раввина Гилеля. «То, что ненавистно для тебя, не делай другому». Кто лучше всего это правило исполняет? Тот, кто вообще ничего не делает никому. Этот человек 100% никогда не сделает другому человеку ничего неприятного, если он вообще не будет иметь никаких отношений с другими людьми. Но вот позитивная форма этого принципа, высказанная Иисусом, она, конечно, приводит к другому. Золотое правило Евангелия в том виде, как его сформулировал Иисус, подразумевает активные отношения с ближними.
Иисус не говорит, что мы не должны делать чего-то, чего не хотели бы, чтобы сделали нам. Он ставит вопрос иначе. Мы должны предпринимать в жизни нечто, чтобы помочь другим людям, чтобы поучаствовать в их судьбе, чтобы ответить на нужды, которые у них есть. Это активная жизненная позиция. Но мы все с вами знаем, что не делает ошибок только тот, кто вообще ничего не делает. Если ты хочешь избежать ошибок во взаимоотношениях с людьми и в делании добрых дел в том числе, тогда просто вообще ничего не делай. Тогда просто вообще ничего не делай. Но это будет нарушением золотого правила Евангелия. Это будет нарушение сердцевины всего библейского учения. Иисус, Он ожидает, что мы будем делать добро другим людям, что мы будем проявлять любовь к другим людям. Мы должны стремиться к этому, и в этом и состоит заповедь Иисуса. Мне нравится, как кто-то проиллюстрировал вот разницу между негативной и позитивной формой правила, о котором мы сегодня говорим, следующим образом. Представьте себе водителя автомобиля. И главное правило дорожного движения, о чем говорят? Чтобы водитель так управлял транспортным средством, чтобы он не нанес вреда. Он должен управлять транспортным средством таким образом, чтобы не нанести вреда здоровью других участников движения и чтобы не нанести вреда имуществу других участников дорожного движения. Но какие правила дорожного движения могут обязать водителя остановиться на дороге и помочь другому водителю, у которого колесо спустило и который стоит на обочине? Нет таких правил. Нет таких правил. Вот вам и разница. Закон и правила, они не могут обязать делать то, что больше, то, что выходит за границы простого соблюдения, формального соблюдения закона. Это может обязать делать человека только любовь. Только любовь. Ты должен представлять себя на месте другого человека, быть активным в поддержке, в помощи и в проявлении христианской любви. Что же Библия говорит нам о любви? Мы прочитаем с вами сейчас. Вы знаете, многие люди, исследуя Священное Писание, думают, что любовь – это только евангельское понятие. Многие люди не видят любви в Ветхом Завете. И очень зря. Очень зря, потому что апостол Павел говорит, Бог, Он вчера, сегодня, Он вовеки тот же, Он не меняющаяся личность. Следовательно, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете тот же самый Бог. Один Бог, Бог любви. Когда Моисей желал увидеть Бога и просил увидеть Его образ, Господь вроде бы пошел ему навстречу, но там очень интересно описывается, что когда он был рядом, Господь, он прикрыл своей ладонью Моисея. Облика Божьего он не увидел, Моисея я имею в виду. Зато услышал, что Бог говорил о себе. Он услышал и записал следующие слова. Господь есть Бог, Бог человеколюбивый, Бог милосердный, Бог милостивый. Это и есть любовь Божия, которая в дальнейшем, в будущем проявилась в том, что Сын Божий пришел на землю сам добровольно. Его об этом попросил Отец, а Он принял миссию, которую на Него возложил Отец. Он пришел на землю, принес Себя в жертву за грехи людей. Поэтому вот это золотое правило, о котором говорит Иисус, правило, подразумевающее активное служение нуждам ближних своих, это не то, что он выдумал, это то, как он сам жил.

Евангелист Иоанн, которого называют апостолом любви, записал: «Бог есть любовь». Но вот что интересно. Настоящая ода Божьей любви или песнь, воспевающая Божью любовь, принадлежит другому апостолу, апостолу Павлу. Многие хорошо знают, и где содержится эта песнь, воспевающая Божью любовь. Конечно же, 13 глава 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте мы с вами прочитаем эти потрясающие слова. «Любовь долготерпит, милосердствует, а любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится». Обратите внимание, что первые слова «любовь долготерпит», «любовь милосердствует» — где мы слышали уже эти слова? Мы слышали их из уст самого Бога, который давал откровение Моисею о своем характере и произнес эти слова: «Господь Бог долготерпеливый и милостивый». И вот много веков спустя апостол, познавший Христа и близость Сына Божьего, вторит: «Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, никогда не оканчивается». Удивительные слова. Любовь Божья долготерпит. Если мы вдумаемся в то, что это значит, знаете, Божье долготерпение не идет ни в какое сравнение с нашим. Нам, если мы проявляем 10, 15, 20 минут терпения к человеку, который испытывает наше терпение, мы уже считаем себя терпеливыми людьми. Если кто-то много лет терпит, мы такого человека ангелом во плоти считаем. Но если мы сравниваем наше долготерпение с Божьим долготерпением, с эталоном долготерпения и любви, потому что долготерпение в данном случае, согласно учению апостола Павла, это составляющая часть Божьей любви. Так вот, если сравнить с Божьим долготерпением, наше не идет ни в какое сравнение, потому что Господь уже более 6000 лет терпит человечество, которое своей жизнью бросает вызов его закону, которое своей жизнью и вообще движением своей истории является богоборческим, богопротивным, как я уже сказал, все время бросает вызов Всевышнему, а он проявляет терпение. Милосердствует. Если опять же мы смотрим именно на Бога, как на эталон любви, мы понимаем, что он вовсе не был обязан спасать нас от греха. И вот есть Божий суд, и человечество должно было бы ответить перед Богом за всю свою историю, каждый из нас, и я в том числе. И позволено мне будет так сказать, и вы, дорогие зрители, мы должны были бы сами отвечать перед Богом за свои грехи. Но он, полный милосердия, посылает своего Сына для того, чтобы его Сын умер за наши с вами грехи. Он милосердствует. Еще сказано, что он не мыслит зла. Вы знаете, я очень часто задавался вопросом, почему же первые христиане так легко шли тернистым путем следования за Иисусом? Они знали, что для них замыслил Бог. Они очень хорошо помнили слова Иисуса Христа, переданные им через апостолов. А вы помните эту историю первых христиан? Да, наверное, и сегодня многие христиане идут такой же дорогой тернистой. Первые христиане жизни свои отдавали. Первые христиане и апостолы в том числе и кровь свою проливали за имя Иисуса. И, как я сказал, и сегодня есть люди, которые многое терпят ради имени Иисуса. Почему это происходит?

Потому что эти христиане, полные веры в слова Господа, помнят, что Он для них замыслил. Его любовь не мыслит ни тени зла к людям, которые доверяют Ему. Он приготовил для нас вечную жизнь в обителях дома своего Отца. Посмотрите еще, что сказано о Божьей любви. «Не радуется неправде». Бог нелицеприятен. Это тоже часть Его любви. Мне так приятно иногда ощущать и думать о том, что Бог меня любит, что Он рядом, что Он улыбается, глядя на меня. Мне становится уютно от того, что я осознаю, что нахожусь в любви Божьей. А порой и вместе с этим иногда бывает так, что какой-то человек вызывает у меня неприязнь. Ну, всякое же в жизни у нас бывает. А стоит только вдуматься, что точно так же, как Бог любит меня, так же нежно, так же близко, так же Он любит и того человека. Вот того, который вызывает у меня какую-то, может быть, неприязнь. Это же меняет взгляд на... Это же меняет картину мира, согласитесь, дорогие друзья. Если Бог нас всех одинаково любит и находит возможность любить нежной отеческой любовью даже тех людей, которые нам могут быть неприятны, может быть, и нам стоит задуматься. Может быть, и наши какие-то негативные чувства по отношению к этим людям не совсем обоснованы. Или даже если обоснованы, может быть, есть все-таки какое-то основание увидеть что-то доброе даже в этих людях. Ну, Бог их любит, и Он нелицеприятен, и нет никого, кто делал бы неправду, кто делал бы зло и вызвал бы у него улыбку одобрения. Если сегодня ты чувствуешь, что Бог тебя благословляет, Бог тебя любит, ты соблюдаешь Его заповеди, идешь по жизни с Ним и чувствуешь Его благоволение к себе, а завтра, понадеявшись на это, ты начинаешь делать грех и зло, ты больше не можешь себя обманывать и не можешь тешить себя мыслью, что ты продолжаешь пользоваться Божьим благоволением. Потому что Бог есть любовь, а любовь не радуется неправде, и нет никого, кто делал бы зло и пользовался бы одобрением Божьим. Все покрывает. Любовь все покрывает. Так сказано о Боге, мы только что прочитали. Я вспоминаю, знаете кого, когда читаю эти слова? Я вспоминаю двух учеников Иисуса. Их звали сыновья Громовы. Это апостол Иоанн и апостол Андрей, если я не ошибаюсь. Сыновья Громовы. И почему их называли сыновья Громовы? Ну, кто-то считает, что у них был отец очень такой громогласный и такая пылкая натура. А многие считают, что они сами были таковы. И вот что самое интересное, они были рядом с Иисусом и видели Его кротость, видели его покладистый нрав, видели его терпеливость, которую он проявлял, а сами были очень такими вспыльчивыми людьми, эмоциональными людьми. Любовь Христа покрывала это. И прошло время, когда один из этих сыновей Громовых, апостол Иоанн, будущий апостол Иоанн, стал апостолом любви, как его называют многие христиане, который писал очень трогательные, кроткие слова в своих посланиях. Почитайте послание апостола Иоанна. Вы никогда не подумайте, что этот человек, который с такой нежностью обращается к своим собратьям во Христе, что когда-то он был вспыльчивым, эмоциональным, невоздержанным на слова и на действия человеком. Еще сказано о Божьей любви, что она всему верит. Вспомните апостола, будущего апостола Петра, который однажды начал противоречить Иисусу, отведя в сторону, начал ему говорить: «Господи!» Иисус рассказал своим ученикам о том, что ему предстоит пережить в Иерусалиме, что ему придется отдать свою жизнь за грехи людей в этом мире. И Петр отводит Иисуса в сторону и начинает ему противоречить.

Он говорит ему: «Господи, да не будет этого с тобою». Но проявляя таким образом что? Проявляя сопротивление воле Божьей. Но Иисус смотрит на него и глазами веры, глазами любви, прошу прощения, видит и верит в будущее, которое есть у этого человека. И эта любовь себя оправдывает. Так любовь всему верит. Любовь всего надеется. И вот тут самое трогательное. Какую надежду испытывал Иисус, когда рядом с ним, вот в его окружении, ходил Иуда? Что хотел сделать Иисус для Иуды? Есть множество отрывков в Евангелии, где Иуда появляется на сцене евангельской истории, и мы понимаем, вот если взять ту же самую последнюю вечерю, последний ужин, который Иисус перед своей смертью организовал со своими учениками, чтобы разделить с ними этот последний ужин, мы видим и понимаем, что Иисус знает о планах Иуды предать его, но Иисус никому об этом не говорит. Он бы мог сказать своим ученикам, и Иуда из той комнаты и не вышел бы. Потому что они не позволили бы ему пойти и предать Иисуса. Любовь Иисуса надеется. До последнего дает Иуде шанс. Да, Иуда этим не воспользовался, но Иисус проявил любовь к нему, надеясь на то, что милость и дружеское расположение по отношению к нему растопят его сердце. Вот это любовь. Все переносит. Переносит его любовь даже такого грешника, как я. И, наверное, любой мог бы то же самое сказать и о себе. И, наконец, заканчивая наше размышление о золотом правиле Иисуса, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так же и вы поступаете с ними. В этом закон и пророки. Вспомним и слова апостола Петра, ими и закончим. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Любовь покрывает множество грехов.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Однажды Адам почувствовал себя очень одиноким. Бог сказал: «Адам, я создам тебе помощника. Это будет женщина. Она будет готовить, стирать твою одежду, присматривать за детьми и никогда не разбудит тебя посреди ночи. Она не будет на тебя ворчать. Она будет соглашаться с каждым твоим решением. А если у вас будут несогласия, она первой признает, что была неправа». Адам сказал: «Господь, чего же мне будет стоить такая женщина?» Бог сказал: «Руки и ноги». Адам сказал: «А что я смогу получить за ребро? Остальное вы знаете». Сегодня я хочу говорить на тему «отдать контроль». Если мы будем думать только о своих целях и мечтах, то мы не сможем стать счастливыми, пока это не произойдет. Мы ставим Бога в рамки. Мы говорим Ему, чего мы хотим и когда. Как сделать это и кого использовать, мы заранее все рассчитали. В Писании говорится: «Пути Божьи не наши пути, они лучше наших путей». Если вы собираетесь быть счастливым, только если это произойдет по-вашему, то вы настраиваете себя на разочарование. Бог видит всю картину нашей жизни. Он знает, что ждет нас за каждым поворотом. Он видит, как обойти тупик, видит короткий путь, видит то, чего мы не видим. Лучше всего сказать: «Бог, вот чего я хочу, вот во что я верю. Бог, ты знаешь то, что будет лучше для меня. Не обязательно, чтобы все шло по-моему. Бог, я доверяю тебе». Когда вы отдаете ему контроль, то это уберет давление. Жизнь станет намного свободней. Вам не надо все время сражаться, пытаясь осуществить свои планы. Иногда мы так сосредоточены на том, чего хотим, что это выводит нас из равновесия. То, что вы должны получить, чтобы стать счастливым, враг сможет использовать против вас. Если вы думаете: «Я должен получить это повышение, мой супруг должен измениться, я должен жениться, чтобы быть счастливым». Нет. Зрелое отношение другое. Даже если этого не произойдет, как я хочу, если мои планы не осуществятся, Господь, я все равно буду наслаждаться своей жизнью, зная, что ты все контролируешь. Вот ключ. Когда наши мечты и цели огорчают нас, когда у нас нет мира, когда мы не наслаждаемся тем, где мы есть, из-за того, что сосредоточены на том, чего мы хотим, то это говорит о том, что мы слишком держимся за это. Когда вы держитесь за то, чего так хотите, то это может стать вашим идолом. Вы так сосредоточены. Это все, о чем вы думаете и о чем молитесь. Это забирает ваше время и энергию. Это неправильно. Самая лучшая молитва, которую мы можем произнести: «Бог, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы отдаете контроль, то этим вы оказываете Богу, что доверяете Ему. В жизни будут времена, когда Бог попросит вас отдать то, чего вы хотите больше всего. Это испытание. Если вы выдержите его, то в определенный момент Бог либо даст вам то, чего вы хотели, или даст что-то лучшее. Это случилось с Авраамом. Его сын Исаак, ребенок, о котором он мечтал годами, наконец родился. Авраам любил его больше всего на свете. Однажды Бог сказал Аврааму возложить Исаака на алтарь и пожертвовать тем, что было для него самым дорогим. Это было нелегко. Но Авраам принял решение отдать контроль. Он сказал: «Бог, ты знаешь, что я мечтал об этом. Я хотел этого больше всего, но я доверяю тебе. Я могу быть счастливым, даже если это не будет так, как я хотел». Когда Бог увидел его готовность возложить на алтарь то, что означало для него больше всего, тогда Бог сказал: «Нет, не делай этого». Он вернул ему сына. Вот вопрос. Можете ли вы быть счастливым, если это не происходит так, как вы хотели? Вы сохраните хорошие отношения, если бизнес будет в упадке, если диагноз не очень хороший. Вы верите, стоите на обетовании за исцеление. Если у вас такое отношение: «Даже если я не поправлюсь, я все равно буду улыбаться. Я буду добрым по отношению к людям. Я все равно буду хвалить Бога». Вы делаете то, что сделал Авраам. Вы возлагаете мечту на алтарь.
Если вы можете выдержать испытания, если вы можете быть счастливым, когда проблемы еще не решены, и когда вы не видите осуществления мечты, но продолжаете наслаждаться жизнью, то этим вы доказываете Богу, что доверяете Ему. Тогда Бог даст вам желание вашего сердца. Когда мы хотели приобрести это здание, бывший компакт-центр, то я хотел этого так сильно, я был поглощен этим. Я постоянно думал об этом, молился, говорил об этом. Казалось, чем больше я старался, тем хуже все шло. Тем больше людей выступало против нас. Подавались судебные иски. Я просыпался посреди ночи в холодном поту, задаваясь вопросом, произойдет ли это? Однажды я понял, что я желаю, чтобы это осуществилось так, как я хотел. Поэтому я не наслаждался тем, где я был. Я не мог стать счастливым, если мы не купим это здание. Я сделал то, что прошу сделать и вас. Я сказал, «Бог, я верю, что это здание должно быть нашим. Глубоко внутри я верю, что Ты сохранил его только для нас. Но даже если этого не произойдет, я буду максимально использовать старое здание. Я все равно буду счастливым и буду наслаждаться жизнью. Я отдаю контроль». Господь, сделай это по-своему. Вскоре после этого все начало получаться. Мы завоевали несколько голосов членов городского совета. Судебные иски были улажены. И вот мы сегодня здесь. Когда вы отдаете контроль, то вы проходите важное испытание, тест на доверие. Вы говорите, «Бог, я верю, что Ты знаешь, что будет для меня лучше всего». Как это было с Авраамом, Бог отдаст нам то, во что мы верим. Я знаю одну женщину, муж которой не ходил вместе с ней в церковь. Он был хорошим человеком, но ему это было неинтересно. Она молилась и верила, что все изменится. Это продолжалось год за годом. Она сделала все, что только могла. Она прикрепляла стихи из Писания по всему дому. Она всегда приглашала его поехать, но, несмотря на это, он не хотел. Через какое-то время она стала расстраиваться. Она потеряла радость. Она выходила вперед для молитвы, всегда расстроенной и удрученной. «Джоэл, я не понимаю этого. Я делаю все, что могу». Я сказал ей то, что говорю вам. Лучшее, что вы можете сделать, отдать контроль. Доверьте это Богу.

Богу. Вы молились, вы продолжали верить. Теперь возложите это на алтарь. Имейте такое отношение. Бог, если Он никогда не придет в церковь, я все равно буду доверять Тебе. Если это никогда не изменится, я все равно буду счастливый. Когда вы показываете Богу, что не это является для вас счастьем, тогда Он начнет работать над этим. Может быть, есть что-то, что прямо сейчас расстраивает вас из-за того, что ничто не изменяется. Вы знаете, что Бог вложил в ваше сердце мечту, но кажется, что она не осуществится. Вы должны сделать то, что сделала эта женщина. Она сказала: «Бог, я сделаю все, что могу. Я не собираюсь расстраиваться, ходить в страхе, сомневаться и разочаровываться. Бог, я возлагаю это на алтарь, я отдаю это Тебе». Она вернула свою радость, ободрилась. Своими действиями она сказала: «Бог, я доверяю Тебе. Я знаю, Ты все еще на престоле. Мне не нужно что-то или кто-то, чтобы быть счастливой. Я буду счастливой прямо там, где я есть». 2 года спустя, однажды в воскресенье утром, ее муж спросил, может ли он поехать в церковь вместе с ней. Это была его идея. Они приехали вместе. Это было несколько лет назад. Теперь он почти никогда не пропускает воскресных собраний. Такое случается, когда вы отдаете контроль. Бог делает что-то, что вы никогда не смогли бы сделать сами. Я не говорю, что надо отбросить обетование и разочароваться в мечте. Отбросьте заботы. Откажитесь расстраиваться от того, что все должно быть по-вашему. В Псалме 137 говорится: «Господь совершит за меня». Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам не придется жить в страхе и беспокойстве. Если вы будете доверять Богу, то Он приведет правильных людей, откроет правильные двери, решит проблемы. Он обещает, что осуществит свой план для вашей жизни. У всех есть цели и мечты. И можно легко разочароваться, когда они не осуществляются с такой скоростью, как мы хотели бы. Мы думаем: «Бог, я упорно тружусь, я выкладываюсь на все 100, я почитаю Тебя. Когда же будет прорыв? Когда я повстречаю правильного человека? Почему все так долго?» Вы не можете контролировать расписание. Вы можете посеять семя и поливать его, но только Бог может пролить солнечный свет. Только Он может заставить его расти. Не расстраивайтесь, если этого не происходит согласно вашему плану. Делайте то, что можете. Почитайте Бога, доверяйте Ему и верьте, что Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Тот же принцип действует и с нашим здоровьем. Вы не можете заставить себя выздороветь. Вы можете молиться и верить. Вы можете правильно питаться, делать зарядку, принимать лекарства, но только Бог может дать исцеление и восстановить ваше здоровье. В Писании сказано: «Возложите свои заботы на Бога». Забота — это мысли, которые приносят беспокойство и страх. А если вы не выздоровеете? Если лечение не поможет? Если медицинское обследование выявит проблему? Беспокойство связывает руки всемогущего Бога. Когда вы пытаетесь изменить ситуацию, которую не можете изменить, то это будет удерживать вас от того, что есть у Бога. Отдайте контроль. Это не вы исцеляете себя. Вы не можете контролировать солнечный свет. Правильное отношение будет таким: «Бог, моя жизнь в Твоих руках. Ты мой целитель. Ты сказал, что полнотой дней насытишь меня. Я не собираюсь жить в страхе и беспокойстве. Бог, благодарю Тебя за свет. Спасибо за то, что только Ты можешь сделать». На всем протяжении дня, вместо того, чтобы пытаться выздороветь, просто расслабьтесь. Пребывайте в мире, улыбайтесь. Бог не просит, чтобы вы все контролировали. Освободите себя от давления. Бог говорит: «Возложите свои заботы, отдайте контроль». Вы не можете заставить себя выздороветь. Не можете заставить людей полюбить вас. Вы не можете заставить мечте осуществиться. Бог даст вам свет. Он будет помогать вам. Может, вы верите в повышение. Вы говорите: «Джоэл, вы сказали, чтобы я доверял. Я не могу заставить, чтобы это произошло». В Писании говорится: «Возложите свои заботы, а не свои обязанности». Я не говорю вам просто бездельничать и ничего не делать. Делайте свою часть, а затем отпустите и доверьте Богу сделать то, чего вы не можете сделать. Другими словами, приходите на работу вовремя, делайте больше, чем обязаны, имейте высокий дух. Если по некоторым причинам вы не получите повышение, то, возможно, его отдадут кому-то другому, кто меньше этого заслуживает. Вы не можете это контролировать, но вы можете контролировать свою реакцию. «Бог, я доверяю Тебе. Я не буду оскорблять

оскорблять и жаловаться. Я знаю, что ты приготовил для меня лучшее. Тем временем я буду наслаждаться жизнью там, где я есть. Прекратите расстраиваться из-за того, что вы не можете изменить. Бог держит вас в своей руке. Ничто не может произойти без того, чтобы Он не знал этого. Когда вы отдадите контроль и будете доверять, что Он приведет вас туда, где вы должны быть, то вы увидите, как открываются новые двери, появляются новые возможности и новая дружба. Больше всего мы расстраиваемся из-за того, что мы пытались контролировать обстоятельства, которые мы не должны были контролировать. Мы пытаемся контролировать то, что о нас думают люди, то, что делает наш супруг, контролировать свою мечту. Если этого не происходит согласно нашему плану и как мы хотим, то мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я должен изменить своего супруга, изменить мнение людей о себе. Проблема не решается, и я должен пойти и изменить все это. Люди работают сверхурочно, стараясь изменить то, что они не могут изменить. Примите тот факт, что вы не можете контролировать всего. Единственная вещь, которую вы можете контролировать 100% времени, это ваши отношения. Жизнь — это 10% того, что с вами случается. И 90% того, как вы на это реагируете. Если кто-то обидел вас, то вы не можете проконтролировать этого. Это уже свершилось. Вы можете проверить, оскорбит ли это вас. Если вам поставили плохой диагноз, то вы не можете контролировать этого. Всякое случается, но вы можете проконтролировать, будете ли вы расстраиваться и жить в депрессии. Я просто прошу вас сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, чего вы не можете. Если вы живете в Хьюстоне, то летом здесь бывает жарко. Некоторые люди жаловались последние 30 лет на любую температуру. «Так жарко! Я не смогу этого вынести, Джоэл!» Вы не сможете изменить высокую температуру. Я не хочу вас расстраивать, но будет жарко и в последующие 30 лет. Вы можете бояться и позволить этому омрачить остаток вашей жизни, или можете сказать: «Это место, куда Бог поместил меня. Я верю, у меня есть благодать, чтобы справиться с этим. Здесь жарко, но спасибо, Господь, что у меня есть кондиционер. Слава Богу, что у меня здесь есть работа. Слава Богу за друзей и семью. Слава Богу, что я могу прийти в Лейквуд». Вы не можете контролировать высокую температуру, но вы можете контролировать свое отношение. Зачем вам быть несчастными из-за того, что вы не можете изменить? Если вы часами просиживаете в пробке каждый день по дороге на работу, то почему вы позволяете этому воровать вашу радость? Ваше расстройство не ускорит движение. Вы не сможете его контролировать. Почему бы вам не изменить то, что вы можете контролировать? Используйте это время, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Любуйтесь красотой Его творения. Включите хорошую музыку поклонения. Слушайте наши проповеди. Возможно, это не изменит движение, но вы сможете измениться. Есть некоторые обстоятельства, которые расстраивают вас. Но если вы ничего с этим не сделаете, то спустя 20, 30 и 40 лет это все еще будет вас расстраивать. В жизни бывает всякое. У нас тоже бывают неудачи и несправедливые ситуации. Мы не можем контролировать этого. Не используйте это как оправдание, чтобы расстраиваться. Как-то на Рождество я ездил по переполненной стоянке, пытаясь найти место для парковки. Несколько минут спустя вышла молодая пара. Они припарковались прямо около здания. Я сказал: «Отлично, Бог, спасибо за твою благость». Я включил фары и ждал, пока они отъедут. Это заняло некоторое время. Они стали складывать пакеты в багажник, посадили ребенка и, наконец, отъехали. Когда я собирался заехать на их место, то они остановились передо мной. Другой автомобиль проехал против движения и занял это место. Первой моей мыслью было просигналить ему и сказать все, что я думаю. Я вспомнил, что я пастор. Счастливый пастор. Самое главное, что я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать то, что делают другие люди. Вы не можете контролировать движение, управлять погодой. Если вы будете счастливы только тогда, когда все идет по-вашему, когда все доброжелательны к вам, то, вероятно, вы будете очень несчастны. Они заняли мое место на парковке. Это только 10%. Всякое бывает. Это не было справедливо, но именно остальные 90% имеют значение. Как мы реагируем?
Иисус сказал: «Не позволяйте себе расстраиваться».

бояться и беспокоиться. Это выбор, который должны сделать мы. Вначале примите решение, что независимо от того, что произойдет в этот день, вы не будете расстраиваться. Решите заранее. Когда вы приедете на работу, а у вашего начальника будет плохое настроение, то вы подумаете: это нормально, я не могу контролировать его, я не могу заставить его быть в хорошем настроении. Это его выбор. Мой выбор — быть счастливым. Я решил наслаждаться этим днем. Движение хуже, чем обычно. Ребенок забыл домашнюю работу в школе, и вам надо возвращаться. Ваша команда не выиграла. Все в порядке. Я уже решил, что не буду расстраиваться. Я не собираюсь расстраиваться сегодня. В 1999 году, когда я начал служение, я работал дома на компьютере, чтобы подготовить воскресную проповедь. Был солнечный день, на небе ни облачко. Вдруг отключили электричество. По какой-то причине я не сохранил свой материал. Это 5 или 6 страниц конспекта. Я работал весь день. Я надеялся, молился и верил, что это как-то сохранилось. Было бы сложно написать новую проповедь. Я сказал: «Бог, пожалуйста, не заставляй меня писать ее заново». Электричество включилось. Я пытался найти конспект, но его не было. Я вызвал техподдержку из офиса. Они тоже искали, но материал пропал. Я был так расстроен. Я потерял работу целого дня. Я собирался позвонить в энергетическую компанию и сказать: «Зачем вы отключаете свет в середине дня? Разве вы не знаете, что это вызывает проблемы?» Независимо от того, что бы я сказал и насколько я был расстроен, материал невозможно было вернуть. Мы тратим впустую много времени и энергии, пытаясь изменить ситуации, которые мы не можем изменить. В Писании говорится: «В жизни будете иметь испытания, трудности, неудачи». У всех будут 10% ситуаций, которые нам не нравятся, которые несправедливы и которых мы не понимаем. Мы не можем контролировать этого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Наконец, я избавился от жалости к себе, избавился от уныния и снова сел за компьютер. Я сказал: «Бог, это отключение не стало неожиданностью для тебя. Ты сказал, что предназначенное мне во вред, ты используешь мне во благо. Ты сказал, что все будет содействовать мне. Поэтому благодарю тебя, и когда я буду писать новую проповедь, то она будет лучше, чем в первый раз. Когда я сел за компьютер, то идеи стали приходить из ниоткуда. Через несколько часов у меня был лучший конспект, чем прежде». В следующий раз, когда вы испытываете желание расстроиться, обидеться, огорчиться, то напомните себе, это всего лишь 10%. Вы не можете контролировать этого, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. Сдайте тест. Не позволяйте одним и тем же ситуациям расстраивать вас год за годом, одним и тем же людям действовать вам на нервы. Каждый день — это подарок от Бога. Мы не всегда будем здесь. Этот день закончится, и мы никогда не сможем вернуть его. Ваше время слишком ценно, чтобы потратить его впустую на расстройство из-за пробок, обид на соседа, расстройство из-за ребенка, переживания о здоровье и о том, что мечта так долго не исполняется. Вы не можете контролировать этого. Если бы это могло удержать вас от данной Богом судьбы, то никогда бы не допустил бы этого. Начните сдавать тест. Не позволяйте себе расстраиваться. В прошлом году я был в Австралии. Там все время используют фразу «ничего страшного». Они говорят ее, как мы говорим «пожалуйста» в Штатах. Если вы обедаете, и официант приносит вам еду, то вы говорите «спасибо». Они отвечают «ничего страшного». Я уронил вилку, они подошли, подняли. «Ничего страшного». Они такие расслабленные и спокойные. Ничто не беспокоит их. Здание горит. «Ничего страшного». Ограбление. «Ничего страшного». Я слышал эту фразу по 20-30 раз в день. Они используют ее по разному поводу. Мне нравится тот факт, что это говорит вам: не нужно волноваться. Это стимулирует к непринужденности. Пусть это станет нашим главным девизом. Ничего страшного. Пробка в движении. Ничего страшного. Бог направляет мои шаги. Я в правильном месте и в нужное время. Кто-то грубит нам. Ничего страшного. У них плохой день. Я решил, что у меня будет хороший день. Бизнес в упадке. Ничего страшного. Бог мой обеспечитель. Он восполняет все мои потребности. Если бы это стало образом нашего мышления, ничего страшного, то интересно, насколько больше мы наслаждались бы жизнью и насколько дольше бы мы прожили. В притчах сказано:

Сказано, спокойное отношение продлевает жизнь. Если вы живете в расстройстве, обиде, страхе, то вы отнимаете время от своей жизни. Вы нужны нам здесь. Не уходите раньше срока. Если вы будете доверять, расслабитесь, будете плыть по течению, то вы сможете продлить время своей жизни. Мы ищем источник молодости и способы, как выглядеть моложе, как жить дольше. Один из способов заключается в том, чтобы развивать это мышление. Ничего страшного. Перестать расстраиваться из-за обстоятельств, которые вы не контролируете. Оставить попытки изменить то, что вы не можете изменить. Меньше волноваться, больше доверять. Меньше расстраиваться, больше смеяться. Больше любить, больше наслаждаться. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, то как-то поздно вечером мне надо было поехать в магазин. Он закрывался через 30 минут. Виктория сказала: «Мы не успеем, Джоэл». Я сказал: «Еще как успеем, помоги мне одеть детей и поедем». Она быстро одела их, я схватил их обувь, и мы помчались в магазин. Это выглядело так, как будто я исполнял Божие поручение. У меня была цель, и я должен был получить то, чего хотел. Я не хотел приезжать завтра. Мы приехали на парковку магазина за 8 минут до закрытия. Я знал, что могу успеть, но мне надо было надеть туфли маленькой Александре. Я надел левую туфлю, затем стал надевать правую, но никак не мог надеть ее. Я старался, но ничего не получилось. Я снял ее и заметил, что она была от другой пары. Я подумал, что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли две левые туфли. Я спросил: «Виктория, почему у нас две одинаковые пары?» Она сказала: «Джоэл, ее двоюродная сестра ночевала сегодня у нас. У нее такие же туфли. Мы, наверное, захватили не те». Я подумал: «Отлично». Оставалось 4 минуты. У меня был стресс. Александра всегда была папиной девочкой. Она что угодно сделала бы для меня. Я сказал: «Александра, это неудобно, но ты могла бы надеть левую туфлю на правую ногу и поносить ее ради папы». Она посмотрела на меня, широко улыбнулась и сказала: «Нет, ни за что». Я понял прямо там, что мы никуда не успеем. Оставалось просто плыть по течению. Это были те самые 10%. У дочери две левых туфли. Бесполезно расстраиваться из-за того, чего вы не можете изменить. Мои планы не состоялись. Ничего страшного. Я могу приехать на следующий день. Бог направляет мои шаги. Подумайте, если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 месяца, то вы позволили бы ситуациям, из-за которых вы расстраивались на прошлой неделе, чтобы они расстраивали вас и на этой неделе? Вы расстроились бы из-за того, что ваш компьютер выключился? Вы расстроились бы из-за того, что у вашей дочери две левых туфли? Вы расстроились бы потому, что кто-то занял ваше место на парковке? Или потому, что кто-то нагрубил вам в магазине? Отпустите это. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее так. Некоторые из вас взяли на себя слишком много. Начните отдавать заботы. Отдайте обиды. Отпустите борьбу. Не надо зависеть от того, осуществятся ваши мечты или нет. Стряхните с себя это давление. Только Бог может дать солнечный свет. Доверяйте Ему, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы отдадите контроль, то вы будете больше наслаждаться жизнью и проживете долгую жизнь. Бог обещает, что Он осуществит свой план в вашей жизни. Я верю и провозглашаю, что Он откроет правильные двери. Он приведет правильных людей. Он изменит негативные ситуации, а вы войдете в изобилие вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Еще нерожденный ребенок рождает в сознании женщины множество страхов, переживаний и даже отчаяния. Сегодня мы продолжаем говорить об абортах. И наша речь сегодня пойдет о причинах абортов. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Снова я рада с вами встретиться в нашей студии и продолжить эту непростую, очень серьезную тему, тему абортов. Причины абортов. Какие они?
1: Как правило, основной причиной абортов является, в 70% случаев, является именно внутренние проблемы женщины, какие-то, скажем, не связанные с внешними факторами. И вот к ним относятся психологические причины, также социально-психологические, экономические, социально-экономические причины, именно те факторы, которые основное влияние оказывают на принятие решения. Вот что касается психологических факторов, как правило, это либо когда женщина внутренне не готова к принятию ребенка, либо неправильные или смещенные ценности, когда, скажем так, основными целями жизни женщины становятся, скажем так, к примеру, карьерный рост, какие-то другие цели, которые идут вразрез или в конфликт именно с решением о материнстве. И, как правило, это приводит к решению о том, чтобы сделать аборт. Следующее, скажем так, направление – это тяжелые отношения. Тяжелые отношения, скажем, с супругом, либо до аборта, либо уже именно исходя из аборта, также это приводит к тому, чтобы женщина приняла это негативное решение. А также большую роль играет именно та сфера, в которой человек вырос. К примеру, выпускники детских домов или, там, скажем, семьи, в которых достаточно сложные были отношения неблагополучных семей, они, как правило, также легче принимают решение о том, чтобы отказаться от материнства и принять это решение, потому что они имеют перед собой правильные модели семьи, благополучной семьи, к сожалению.
0: Но вот эти внутренние причины, они достаточно серьезные, на ваш взгляд? Или, ну, кто-то вот может сказать, например, вот кто-то хочет детей, а вот, как говорится, ну вот не дает Бог, да, детей, а кто-то хочет детей всей душой, но не получается. А кто-то говорит, а я пока просто к этому не готов, и делает аборт.
1: Ну, эти причины на самом деле являются основными, когда в принятии решения и когда женщина не готова внутренне, какие бы внешние аргументы мы ни приводили бы к ней, если она внутренне не готова, она внутренне уже приняла какое-то решение, она не чувствует в себе потенциала, который помог бы ей именно внутреннюю поддержать ее убежденность в материнстве, то, как правило, какие бы аргументы ни приводились окружающими, женщина, как правило, примет решение все-таки именно в отказе от рождения ребенка, к сожалению.
0: Но вот вы когда работали в женской консультации, да?

0: сделать, но при этом основа все-таки направлена на то, чтобы поддержать женщину и показать ей путь, в котором она должна двигаться для того, чтобы, скажем так, смочь воспитать этого ребенка и так далее. Потому что женщина, если внутренне уверена, что она сможет, она, скажем, видит какие-то этапы, по которым она будет двигаться, скажем, и вот, который придет в итоге к цели того, что она станет благополучной матерью, скажем, сможет воспитать достойного ребенка. Если женщина понимает, по какому пути двигаться, то она, как правило, соглашается с тем, что она сможет родить ребенка и так далее. И работа психолога заключается именно в этом, в том, чтобы помочь понять, куда двигаться и как, скажем так, работать дальше.
1: То есть как бы психолог, он действительно настоящий профессионал, психолог должен не сказать женщине, например, подумай о здоровье, да ты можешь еще и не родить потом, да как это отразится на тебе, а просто показывает какие-то альтернативы и открывает какие-то внутренние ресурсы, да, психологические женщины, чтобы она без давления, без сильного нажима могла сама принять решение.
0: Да, это так. И вот я могу рассказать несколько историй вот в практике, которые были, к примеру, когда абсолютно вот молодая девушка, будучи студенткой первого курса, так оказалось, что она забеременела, не имея мужа, молодой человек исчез, скажем так, и она была на грани выбора уже, причем у нее за спиной не было, скажем, тех ресурсов, скажем, которые, вот, на которые, как правило, женщина опирается, не было мамы, которая могла бы поддержать. Папа был алкоголик, мама сказала, принесешь в Подоле, прибью, не возвращайся, да, с ребенком. И это была деревенская семья, которая ни финансово не могла поддерживать, и, в принципе, и студентка тоже, не имея, скажем, образования, опыта работы, одна в большом городе, ну, практически патовая ситуация, и двигаться было некуда, но при этом, когда начали оцениваться ресурсы, в общем-то, было выявлено следующее, скажем так, абсолютная, вроде бы, на первый взгляд, ситуация, в которой ничего нельзя было, ну, обнаружить. При этом в процессе выяснилось, что есть подруга, которая оказалась также примерно в такой же ситуации, то есть в той же деревне, которая в этом же городе, скажем, проживала. И так сложилось, что она также была беременна на более высоком, большом сроке беременности. И вот они вместе объединились, вместе решили снять квартиру и по очереди сидели уже, родив ребенка. К примеру, одна сидела с детьми, другая работала. И вторая там работала, допустим, в то время, когда первая мама могла, скажем, посвятить время детям. И так вот они вместе выбрались и в итоге получили образование и как-то смогли все-таки создать более стабильную ситуацию, хотя, казалось бы, на первый взгляд, достаточно сложная ситуация. Таких на самом деле историй очень много. Если женщиной правильно проработать и помочь ей увидеть, скажем, те направления, в которых она может двигаться, то можно сказать, что безысходных ситуаций нет. Главное дать женщине уверенность в том, что она может, что, в принципе, можно куда-то двигаться, не опускать руки и чего-то добиться и превозмочь.
1: Понятно. Какие еще есть причины, вот помимо внутренних?
0: Также есть социально-психологические причины, то есть какие-то социальные стереотипы в обществе, когда, к примеру, образ многодетной семьи у нас, как правило, согласуется, к примеру, с образом каких-то там неблагополучных семей, семей, которые там неграмотные, которые не умеют,
1: как,
0: скажем,
1: говорят,
0: планировать.
1: Нищету,
0: то есть какие-то алкоголики, скажем, и так далее. То есть образ у нас зачастую очень сильно этот развит в семье. И, как правило, последние годы у нас ведется в государстве активная пропаганда именно многодетных семей. И вот с появлением материнского капитала также появилось, стало, конечно, гораздо больше появляться многодетных семей, именно благополучных семей. Ну, вот 10-15 лет назад этот образ был достаточно негативный. Общество относилось более негативно именно к многодетным семьям. Также внебрачная беременность также вот является социальным вот причинам, по которым женщина отказывается, потому что у нас отношение негативное достаточно именно к беременности, которая возникает в результате, скажем так, вне брака и до брачных связей в результате. Поэтому женщина, как правило, тоже избегая позора, вот внутренне она не готова к этому, чтобы противостоять обществу, она также отказывается от беременности.
1: Также... А вот, Светлана, вот такой момент. Допустим, забеременела девушка молодая, она несовершеннолетняя. Бывают и в 14, и в 15 лет забеременеют. Вот какой выход? Матерью полноценной она быть пока не может. Да, у нее может быть и молоко, она может выкормить ребенка, так скажем, вот чисто физически, да. Но вот именно как мать, она еще сама незрелый человек, недостаточно сформированный. Вот Что в такой ситуации делать? Ведь бывают, кстати, иногда, что вот мать девочки, допустим, записывает ребенка на себя, воспитывает как своего ребенка.

0: ребенка?
1: Ну, все зависит.
0: Как быть?
1: От внутренней, в первую очередь, внутренний настрой девочки самой. Потому что 15 лет, допустим, это достаточно ранний возраст, но при этом зачастую встречаются девочки, которые готовы нести эту ответственность и готовы серьезно подойти к этому вопросу. И редко, конечно, такое случается, но при поддержке близких, в принципе, из них получаются неплохие матери, которые ставят перед собой цели и двигаются дальше. Но зачастую именно мама решает вот в этой ситуации какую-то, скажем, основную роль. И зачастую мама является инициатором аборта в этой ситуации, подводит дочь к тому, что нужно сделать аборт. И девочка идет и делает, скажем, этот аборт. И зачастую потом все осложнения, с которыми она сталкивается на протяжении своей жизни, она, скажем, испытывает именно из-за последствий аборта. И, в общем-то, если уже мама в первую очередь, конечно, должна делать акцент при воспитании дочери на профилактику, но если такое случилось уже, скажем так, ситуация, в которой уже дочка забеременела, то тут, конечно, уже вопрос должен стоять именно в первую очередь ради, скажем, исходя из даже из интересов дочери, сберечь беременность, потому что система, скажем так, еще гормональная дочери незрелая, еще в стадии формирования находится, если вот сделать аборт, то есть это достаточно серьезные последствия, которые на протяжении жизни будут сталкиваться, складываться именно у дочери. Поэтому нужно ответственно маме подойти к этому. И, в принципе, конечно, решение принимает каждая семья. Но нужно быть, скажем, к этому готовым и отнестись ответственно.
0: Обладать, в общем-то, полнотой информации, чтобы знать, с чем ты можешь столкнуться, если ты это решение принимаешь. Итак, что еще? Продолжаем мы о причинах аборта говорить. Какие еще причины?
1: Необразованность также большую роль играет. То есть, когда женщина не, скажем так, не подготовлена, скажем так, безответственно относится именно к половым связям и так далее, то есть не имея определенных знаний, опыта и так далее, не имея, скажем так, информации о методах контрацепции, это также вот является именно вот моментом, который приводит к тому, что женщине, скажем так, причиной является абортов. Поэтому очень важно, опять же, вернуться к тому, к профилактике, именно правильно образовывать наше молодое поколение, учить их именно серьезно, грамотно и ответственно относиться именно к этим вопросам.
0: А вот, допустим, состояние здоровья самой женщины, вот, ну, в медицинском плане, причины медицинского характера или состояние здоровья плода, это может быть, ну, как тоже достаточно серьезной причиной?
1: Для... Да, это достаточно серьезные причины являются для абортов. И если, к примеру, у нас в обществе, допустим, достаточно радикально там многие высказываются в отношении просто аборта, да, вот когда женщина, допустим, решает, идет на аборт именно исходя из, скажем, просто своих каких-то внутренних желаний, общество однозначно говорит нет, но при этом достаточно сложно ответить на вопрос, делать или не делать аборт. И женщине, когда она сталкивается, к примеру, с тем, что ей говорят, что патология плода, вероятно, скажем, и многие женщины, скажем, ну, очень сложно ответить на вопрос, действительно ли стоит делать аборт или стоит как-то подождать и так далее. Однозначного ответа на этот вопрос, конечно же, нет. И женщина должна внутренне где-то сама, вот, обращаясь к Богу, именно принимать такое решение, оставлять ребенка или нет, давать ли ему право на жизнь или нет. Хотя вот мое мнение, что если, даже если говорят, что ребенок инвалид, то нужно давать ему право на жизнь, потому что пускай, да, у него будут какие-то отличия, но при этом мы не имеем права ему отказывать в жизни, потому что достаточно большое количество людей, которые имеют какие-то свои, скажем так, особенности развития, но они являются успешными людьми, людьми, которыми приносят пользу обществу и так далее.
0: Также... А если у ребенка, например, несовместимые с жизнью патологии, потому что есть совместимые с жизнью патологии, да, он будет инвалидом, но он сможет жить много лет на каких-то поддерживающих средствах, уходе. Вот есть несовместимые. Или есть, например, ситуации, угрожающие жизни матери, жизни женщины. И бывает так, что, ну, как бы выбирают, у врачей ведь даже, по-моему, есть приоритет, приоритетно сохранить жизнь матери, а не ребенка.
1: Да, это так, когда идет выбор между... Негласный этот закон, но при этом он существует, когда стоит вопрос именно угрозы жизни матери и ребенка, то в первую очередь выбирают мать, исходя из того, что она может являться еще для других детей матерью и так далее. Но при этом это достаточно сложный вопрос, и выбор, конечно, стоит в первую очередь за женщиной, потому что немало бывает ситуаций, когда, к примеру, женщине говорили о том, что какие-то, допустим, есть патологии развития ребенка, при этом женщина все-таки решалась на то, чтобы дать ему возможность родить. И, ну, скажем, нередко встречается случай, когда наука ошибалась, к примеру, и рождался вполне здоровый ребенок. Поэтому совет, который я хотела бы дать, в первую очередь обратиться к другим специалистам и, к примеру, продублировать этот диагноз, может быть, в одной, в двух клиниках и дать возможность нескольким специалистам подтвердить этот диагноз. Если диагноз подтвержден, то, конечно, нужно принимать решение о том, стоит ли сохранять беременность или нет. То же самое касается и здоровья женщины. То есть не нужно делать акцент на одного врача, нужно стараться все-таки проконсультироваться у нескольких специалистов и, в общем-то, принимать решение, конечно, уже исходя из этого. И, конечно, нужно обращаться к Богу, спрашивать Его, скажем, совет. И мудрости. Могу также сказать, что тут у меня была клиентка, которая рассказывала свою историю. У нее на ранних сроках беременности ей поставили замершую беременность и сказали, что нужно обязательно уже в ближайшие дни пройти, скажем так, операцию, по, скажем, чистку, вот как в простонародье говорят. И вот она обратилась тут, ну, к медицинским, скажем так, уже специалистам и уже, скажем так, вот буквально накануне наркоза, вот буквально, говорит, за минуту у меня что-то внутри произошло, говорит, я ушла. Говорит, не знаю почему, вот что мной двигалась, и вот спустя там несколько месяцев там, ну, это был ранний срок, вот, но она родила сына, ему уже 10 лет этому мальчику, и вот, скажем, такой опыт у него был, поэтому принимать. Здоровый, хороший мальчик, да, то есть полноценный, который уже учится, скажем, в 3-4 классе, человек, который, скажем, абсолютно никаких патологий не было выявлено, но при этом вот что-то внутри подсказало, что нужно уйти, нужно сделать. Поэтому решения нет однозначного, да или нет, тут решение стоит за женщиной, и именно ей нужно прислушаться к Богу, обращаться к Богу и слушать именно, что Бог скажет, слушать свои внутренние, скажем, чувства как матери.
0: Но вот есть такие все-таки сложные очень ситуации. Изнасилование, допустим, произошло. И вот, ну вот как рожать? Тот, кто говорит, я рожать буду все равно, тут вопросов нет. Но если девушка говорит, я не могу вообще, я как бы... Даже представить себе не могу, я буду делать аборт. Или, например, человек с психическими отклонениями, но у них его репродуктивная функция прекрасно работает. Вот. И вот забеременела девушка с умственными отклонениями. Понятно, что болезнь будет передаваться по наследству, во-первых. Во-вторых, она насколько полноценной матерью, она не может быть полноценной матерью, если у нее отстает умственное развитие. Что делать?
1: Ну, как правило, тут решение, если что касается изнасилования, решение принимает, конечно, сама женщина. И задача, скажем, психолога и медицинского персонала просто информировать о последствиях, скажем так, о решениях. И тут никто не может указывать, вот, что нужно сделать в этой ситуации. Ну, при этом есть возможность либо родить, отдать ребенка, очень часто там отдают на воспитание ребенка в другие семьи, либо, конечно, женщина сама принимает решение сделать аборт. Что касается, скажем, людей с психическими отклонениями, то в первую очередь там решает опекун, конечно, тот человек, который несет ответственность за этого человека, и он уже принимает решение о конкретных действиях и, скажем так, будущем этого ребенка. То ли он берет ответственность на себя за него, то ли он принимает решение уже о...
0: Ну, вообще, конечно, сложных ситуаций и совершенно разнообразных ситуаций очень много в мире. И, конечно, принять вот, правильное решение тоже непросто.
1: Да.
0: Поэтому пусть Господь даст мудрости нашим зрительницам, которые, возможно, столкнулись с такой проблемой. В любом случае, решение всегда за женщиной. Но важно всегда быть во всеоружии, знать информацию, какие последствия могут быть, чем это грозит, чтобы действительно женщина могла принять такое решение, которым она не будет потом жалеть. Я благодарю вас, Светлана, за участие в программе.
1: Спасибо вам, Юля.
0: Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Сегодня, когда мы говорили про эту площадь, площадь для евангелизации, для фестиваля, которая будет у нас 27 и 28 июня, и сегодня говорили с директором об этом, тогда я измерял, я принес рулетку большую, 7,5 метров, и мы так измеряли. Там один, там было два молодых человека, они просто развлекались, слушали музыку, и я попросил одного из них: «Ты подержишь мне рулетку?» Говорю, «Здесь будет молодежный фестиваль, детский, потом христианский». Он: «Да», и он мне держал. И мы с ним замерили эту площадь, и да, нам хватило места, и мы замерили прямо от одного дерева, от березы. И тогда я сказал братьям, и Мартину позвонил, кому-то еще, по-моему, Эдику, не помню, или кого-то еще. И тогда брат мне говорит, по-моему, Мартин или кто-то мне сказал, что ветки надо будет обрезать на деревьях. И я посмотрел на дерево: надо, надо. То есть мы-то отмеряем от корня, а то на веточки идут, надо. И я вспомнил сейчас сновидение, как площадь, я видел площадь во сне, что братья наши, там видел Володю, Рома, других им, они обрезают ветки, расширяют площадь. Представляете, я сейчас здесь стоял, и я вспомнил, как Бог во сне мне показал. И сегодня, когда брат это сказал, я как-то не придал значению, ну да, несколько веток можно отрезать. И вот здесь Господь мне напомнил, что Он знает наперед, что будут спиливаться ветки, что расширяться площадь, что будет пропадать. Так, потому что Бог хочет принять много народа, очень много. И это зависит также от нас с вами, как мы будем молиться, поститься, как мы будем приглашать людей, чтобы Бог утешил их, чтобы Бог их благословил, чтобы они нашли утешение и отраду любви во Христе. Друзья, прославим Иисуса, это будет так, это будет. Дадим славу Богу, аллилуйя, аллилуйя. И еще Бог в течение того месяца показал мне еще две площади. И это для того, чтобы мы помнили, что на площадях будет проповедоваться Слово. И я видел городскую площадь, на которой находится ратуша. Я тоже видел ее, и я слышал голос, что нужно молиться. И третью площадь в течение месяца опять был сон, неожиданный для меня. Я увидел Петровскую площадь, то есть Петри плац здесь в Эстонии. Это там, где находится граница, там, где находится, ну, большая парковка. И к моему удивлению во сне я увидел, что эта площадь, она как будто не асфальтирована, она вся засеянная поле. Это было поле, как будто травянистое такое поле. Там были люди, но там было поле. Бог показал, что это поле. Это вот площади, это как поле, это как народ, который в будущем придет слушать Слово. Мы не знаем, будет ли непосредственно проповедоваться на Петровской площади. Я думаю, все возможно. Будет ли проповедоваться у ратуши? Все возможно. Времена такие придут, что будет Евангелие нестись повсюду, потому что церковь будет настолько духовно зрелой, она будет видеть в этом смысл своей жизни. Рассказать людям о Спасителе, призвать людей к покаянию. Потому что после покаяния они спасутся. И поэтому сегодня будет проповедь, продолжение проповеди, которая была полторы недели назад. Эта проповедь означает истинный смысл жизни и истинная цель жизни. Когда мы живем на земле, то мы задаемся целями жизни. Для чего мы живем? Какая у нас цель? У нас периодически появляются цели. У нас появляются цели, небольшие цели и большие, иногда и огромные цели. Вот. И мы вдруг, когда достигаем какую-то цель, нам это нравится. Мне нравилось рисовать в детстве. С детства любил рисовать. Вот просто будучи ребенком. И мне настолько нравились карандаши, настолько нравилось рисовать. Очевидно, это было вложено в природу как бы с детства, может быть, как-то. Что я даже, ну, говорил об этом и всюду рисовал. На всяких клочках бумаги. Мне нравилось рисовать цветы. И я еще плохо умел разговаривать. И я не знал, как особенно поспорить со своими сестрами. Они потом смеялись и мне рассказывали. Я был маленьким ребенком, и мне нравились цветы, и мне нравились, ну, карандаши рисовать. И вот однажды, когда я обиделся на сестер, на сестру или на сестер, потому что это с их слов, я был очень маленький, я пытался их обидеть следующими словами. Я говорил: а ты карандашик зелененький, что пишет? А ты цветик с листочком. То есть сердце ребенка, вот понимаете, в моем сердце были цветик с листочком. И карандашик зелененький, ну, что пишет.
То есть, когда в сердце ребенка вот желание рисовать, он будет говорить об этом даже неосознанно. И вот мы достигаем цели, мы начинаем что-то рисовать. А потом мне казалось всегда трудным, мне сложным казалось, как это люди пишут маслом. Я восхищался маслом, картинами. Но мне было очень трудно. И однажды на день рождения, это был какой-то юбилей или день рождения, и сотрудники подарили мне масляные краски. Мольберт. Я был настолько потрясен. Во-первых, я был совершенно не уверен в себе. Совершенно. Я никогда не думал, я не знал, как разводить эти краски, смешивать. Но это было то, что помогло мне достигать какой-то цели, какой-то мечты. И потом я встретился с одним братом, Денис Перман. Он с нами, он служит Господу, и он с нами сейчас здесь. И он, оказывается, художник. И он начал учить меня, как смешивать краски. Он начал учить меня, как наносить грунт. И понимаете, и я что-то написал, какую-то картину. И мне захотелось подарить ее своему маме и папе. Вот. И вот это, говорю, такие вот такие простые мечты. Но когда мы достигаем цели, и когда

папа ушел в вечность, и тогда сестра хотела дать мне картину, она не знала, что я ее написал, нарисовал. И она, когда узнала, что это ты написал, она, ну, просто это были годы прошли. Они оставили ее себе. Но суть в том, что я не говорю сейчас о красоте, я не говорю о том, как красиво я рисую. Нет, совершенно я так не считаю. Я говорю о том, есть какие-то цели. И об этих целях можно сейчас говорить очень долго, и каждый из нас имел какие-то цели. Посадить овощи, посадить плодовитые деревья, построить тепличку, вырастить розы. Разные цели могут быть, но в чем же истинная, самая истинная цель жизни? В чем эта истинная цель? Мы свои цели можем увидеть в Создателе нашем. В Создателе есть самые правильные цели. Мы не должны отделять себя от Бога и думать, вот это Божьи цели. Это Он, потому что Он Бог. Или вот это цели апостолов, потому что они такие великие ученики Иисуса. Ну, а мы, у нас другая жизнь. Нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это значит, подражайте моим целям. Помните, он сказал Тимофею, ты последовал мне в жизни, в служении, да, в духе, в вере, в чистоте. Ты последовал мне, ты последовал. Подражайте мне, как я Христу, Коринфянам. Умоляю вас, подражайте мне. Это значит, что Бог хочет, чтобы мы делали то, что делали апостолы. Я хочу повторить это. Бог хочет, чтобы ты и я, мы делали то, что делали апостолы. И это не только словом, но и делом. Ты последовал мне любви. Ты последовал моему великодушию, смотрите. Ты последовал мне в учении. Итак, мы видим, что апостолы – это не просто отдельные личности, на которые мы могли бы любоваться, и которые сказать, что вот это вот особенный человек. Но это те, кто являются нашими учителями, учителями. Вы знаете, в церквях, в некоторых храмах, в православных храмах есть образы. И есть особенно важные образы у них. То есть люди пытаются, ну, изобразить их. И у них хорошие стремления. И, конечно, у них в каждой церкви практически, наверное, или во многих есть образ Николая Чудотворца. То есть люди, они понимают, что он совершал чудеса, он был избран Богом, и он, Бог совершал чудеса, и они почитают его. И у них в церквях обычно, ну, там четыре входа, и вот пытаются изобразить, например, четыре евангелиста. Память о четырех и Марка, Матфея, Луку, Иоанна. И, конечно, в каждой церкви пытаются отдельный образ Иисуса Христа. Ну и те, кто почитают Марию, конечно, они хотят Мария с младенцем и так далее. И это, можно представить, что вот это были люди, и мы их признаем, и мы их почитаем. И вот они были такими. Ну а мы просто люди, вот мы простые вот люди, мы, скажем, немощные или, скажем, слабенькие, такие вот грешные. Мы просто пришли, мы вот немножко помолимся, ну, я так образно говорю, утрирую. Мы помолимся, и у нас сколько своих дел, забот, и там и дети, и внуки, и пойдем уже работать дальше. Вот. И мы можем так легонько помолиться, например, некоторые искренне зайдут, там женщина зашла в храм. Я был в храме на острове, там, где находился, острове Крит, именно в храме, который посвящен Титу. А Тит – это ученик апостола Павла, и Крит – это тот остров, где он был оставлен апостолом. Он говорит, для этого я оставил тебя в Крите. То есть Павел, он пошел дальше, но он сказал ему остаться. И Тит остался. Это был возлюбленный Тит. Он подобие Тимофею был тоже истинный сын в вере. Я оставил тебя в Крите. И этот остров Крит, он один из самых больших в Средиземном море, один из пяти крупных островов. И он вытянутый длинный остров. И за 5 часов можно по нему проехать. То есть он длиннее, чем Эстония. И вот на этом острове служил апостол Павел. На этом острове. И вы знаете, он оставил Крита. И я был в этом храме, который посвящен Титу. И я действительно чувствовал Божие благословение. Я действительно, в отличие от музея, в котором я был, то есть музей, где были античные древности, и сосуды, кувшины там, ну и даже некоторые полки были так называемых богов, то есть идолов. Я, конечно, их обошел, просто прошел мимо. Такие так называемые башки там с ручками, где-то ручки отломанные, такие фигурки. Но когда я пришел туда, где церковь, я чувствовал Божие благословение. И вот там был, я думаю, я когда видел издалека несколько, ну как больших картин, ну скажем, иконы, но назовем картины, я был уверен, что там наверняка будет Тит. И так и было.
Я позже подошел, и там был Тит. Апостол Павел и был Тит. И мы говорим о том, и, конечно, и там хранятся также его мощи, то есть, вернее, ну, как сказать, его голова, ну, его череп в таком золотом сосуде где-то отдельно в комнате хранятся. Это вернули в 1966 году из Византии. Византия была с 9 века, хранилась. И, то есть люди почитают, но, понимаете, Бог хочет нечто большее, чем мы просто почитаем тех, кто был тогда. Я сокрушился там. Я понимал, что там человек положил свою голову. Он остался там навсегда. Павел его оставил, и он остался. И раньше остров был очень неправильный. Об этом острове говорили сами критяне, что критяне – это звери злые и ленивые утробы. То есть это были злые и ленивые люди. Но сейчас, знаете, какая характеристика о острове Крит? Что Крит отличается особым гостеприимством и добротой, в отличие от всей Греции. Там самые лучшие добрые люди. Вы представляете, и вы поняли, откуда это? Потому что Тит там служил, потому что Павел там служил. Хотите ли прославить Бога за это? Бог изменил нацию. Дадим славу, дадим, пожалуйста, большую славу Богу. Критяне теперь – это не звери злые, утробы ленивые, это очень добрые люди. И когда я кушал там вот место, где нужно было поужинать, вот, у отеля был завтрак, а ужин был в другом месте. Так вот дети купили мне вот покушать, чтобы было дважды в день. То вот эта таверна, это место, оно, там пожилой человек со своим сыном. Это были очень добрые люди. И все, кто приходили, добрые, и на улицах. И когда они узнали, что я, ну, пастор, они такой у них ажиотаж. Они говорят, пойдем, познакомлю тебя с пастором из Англии, там вот. И он пришел в гостиницу и сказал, вы знаете, что у вас самый лучший постоятель здесь? Это пастор-священник. И он на меня показывает. Это была такая доброта. Слава Богу. Так вот, Господь, Он меняет ленивые внутренности, то есть утробы, то есть внутренность лени. Это были ленивые и злые люди. Но туда пришло Евангелие. И поэтому Тит, он был епископ такой, да, он очень почитаем там. И я сидел в этом храме, и я прослезился. Я подумал, Господь, Он положил свою голову. И вот эта голова, она переходила, знаете, она ушла там, ее потом забрала Византийская, ну, Византия, потому что она, там был Константинополь, там была, ну, помните, Рим разделился, но это вернулось. И суть не в голове, а в том, что в личности, которая там трудился. И вот этот человек, он высоко почитаемый. Богу вся слава, Богу вся честь. Но Павел говорит, почитайте трудящихся у вас. Слава, благодарение Господу. И вот, друзья, здесь мы говорим об Иисусе Христе, который пришел, чтобы так возлюбил людей, так возлюбил островитян, возлюбил греков со всеми их идолопоклонствами, со всеми их безумными жертвоприношениями и так далее, со всем их моральным разложением. Господь на греческом языке провозгласил Евангелие, то есть добрую весть. Апостол Павлу сказал писать, говорить по-гречески, потому что Господь не хотел быть ограниченным иудейским речью, потому что если бы все было только на еврейском, люди бы подумали, что это относится, но Бог хотел захватить все народы. И поэтому Бог усмотрел в то время международный язык, который до сих пор еще, да, греческий, используется в медицине, там, в культуре и так далее, в науке. Господь использовал, потому что Он так любил людей. Он так любит нас. Слава и благодарение Господу. И вот это Евангелие, которое мы получили перевод с греческого языка. И Господь использует это. И Бог использует сегодня язык народов СССР, да? Очень многие понимают русский язык. Сколько народностей? Сотни. Но понимают этот народ. Бог использует английский язык. Где-то в странах французские, в Африке есть французские, франкоговорящие страны и колонии Франции, там по-французски. И Господь использует разные наречия, чтобы достигнуть людей. Слава и благодарение Господу. Аллилуйя. Господь сказал о своей цели. Истинная цель, смотрите, это уже не рисование, это уже не там другие какие-то вещи, ну, которые, знаете,
Девушки, женщины очень искусные. Я удивляюсь, сколько у них терпения, там, как они вяжут красиво, там делают все это. Но сейчас цели – это спасение души, чтобы навеки люди оказались с Богом и не оказались навеки погибшими. Чтобы никто не погиб, Господь говорит. И вот эти цели Бог открывает церкви. Я чувствую сейчас огонь в правой руке. Я чувствую, что Господь с нами. Он открывает эти цели, чтобы эти цели глубоко проникли в Володю, тебя, чтобы мы жили согласно этих целей, потому что это цель, чтобы спасти людей. Я повторяю, люди спасают животных. Недавно об этом говорил. Это благородно. Правда, спасают. Я смотрю всегда эти видео с трепетом. Вот вытаскивают слоненка, который уже там задыхался. Вот лошадь спасает, собачку. Это все трогательно, это на самом деле благородно. А когда спасение человека, это самое важное, что есть на земле. И поэтому Христос говорит, я пришел, чтобы призвать людей к покаянию. Напоминаю, Матфея 9:13, Марка 2:17, Луки 5:32. Ну, возьмем любое, возьмем Матфея 9:13. Я пришел призвать к покаянию. И Петр об этом говорит, я напоминаю 2 Петра, он говорит, чтобы никто не погиб, Бог долго терпит нас, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не просто медлит, вот он медлит, не торопится, он оттягивает вот приход. На самом деле это не просто так. Бог просто долго терпит. Он умеет настолько терпеть, он любит китайцев, Китай, да, где вот, например, там, ну, гонения были сильные. Он любил нас в СССР, где были гонения. Он любил нас. Он любил даже атеистов. Потому что вот одна женщина у нас была спасена, она была лектор по атеизму. И она у нас была спасена. Вот. Ее потом позвали в другую церковь, она как бы пошла туда. Но до сих пор вот мы дружим, пожилая очень старенькая женщина. Была лектор по атеизму. А потом и мужчина один, он не был у нас в церкви, он был соседом по дому, но это был человек, лектор атеизма. Он потом стал верующим. Пожилой очень человек, очень начитанный, благородный, он был еврей. Это его земли были вот в Нарве, кто нарские знают, где завод Балтийц, это были все его, их роды были земли. И эти земли, они потом застроены были заводами, и он передал это городу. Он не потребовал обратно. То есть он, руководствуясь высшими целями, благородством, то есть он не требовал компенсацию. И вот этот человек когда-то был лектором по атеизму, а потом стал таким искренне верующим. То есть это говорит о любви Божией, как Бог любит нас, а как Савл, он был не то что атеист, это было что-то еще хуже, он был гонитель верующих. Да, Савл? Бог его избрал. Это любовь. Это великая Божья любовь. Но надо, чтобы люди пришли к покаянию, то есть пришли в такое состояние, пришли к этому. Есть выражение в мире, говорят, надо к этому прийти. К этому нужно прийти. Бывает, общество не готово к вере, но к этому вдруг оно приходит. Когда Горбачев начал перестройку, да, то открылись свободы. Он стал доступ к самой высшей информации государства. То есть, когда он был секретарем ЦК там, в Краснодарском крае, это была одна информация, он сказал. Когда он стал по Москве, там он стал, ну, скажем, выше там пост был, областной там, ну, совет. А когда он стал Центральный комитет Коммунистической партии, и он стал секретарем, тогда ему открылась вся информация, и он увидел проблемы общества. И он на них вот отреагировал, он подумал, что должна гласность быть, то есть там же тайная, секретная информация есть, которую ну, нельзя никому, кроме правительства. И Бог так использовал, что он дал возможность гласности, то есть чтобы люди говорили, ну знаете, не всегда полезно говорить, это осуждать, поднимать все старое, ссориться. Но говорить это значит, можно и проповедовать тоже. Поэтому мы стали проповедовать, и нам никто не поставил запрета. Начиная с 86-го года, вот после армии, ну, уже никто не запретил. Ну, в 86-м меня еще женщина приостановила на концерте «Самодеятельность». Она сказала, Владимир, здесь нельзя как бы агитировать. Я говорю, нет, это просто вступление к песне. Ну, это был 86-й год, октябрь месяц. Но она аккуратно, она была
глава профсоюзов Нарвы. Вот. И, но она не запретила, но она встала, как бы, потому что я стал говорить о Боге, она перед песней там, ну, можно было, концерт самодеятельности был там, предприятие, слава Богу, я подумал, надо спеть и что-то сказать. Это было время, еще время не разрешалось. Ну, вот она аккуратно сказала, говорю, не беспокойтесь, это только вступление к песне, я спел, слава Богу. Но в 87-м году мы начали проповедовать уже слово, после крещения Святым Духом, и никто нам ничего не запретил, никто не сказал. Мы даже не знаем, как выглядит КГБ. Мы да никогда не, ну, не знаем, что такое спецслужба. Потому что наступило такое состояние, когда люди искали ответов. То есть они подошли к этому, они дошли до такого состояния общества, что нужно знать о Боге. Нужно... Кто помнит это время, да, Горбачева? Кто помнит? Начинались Библии, там продавались всякие книжечки христианские. Да, это... Народ к этому пришел. Так вот, Бог, Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Потом пришел материализм, пошло экономическое трудное положение, потом возможности для бизнеса, возможности для работы. Экономика стала расти, люди как-то стали отвлекаться на другое, стали искать земное. Но вы знаете, Бог допускает потрясения. Бог допускает личные какие-то нужды. Бог, ну, все, через это все... Как израильтяне, они воззвали к Богу в скорби своей. Люди начинают поворачиваться к Богу. И сейчас то время, когда мы чувствуем, что многие люди могут или начать, или начинают обращаться к Богу. Потому что если церковь возвысит голос, если церковь укажет, что во Христе есть ответ, что во Христе есть утешение, во Христе есть счастье, есть действительно радость Духа Святого, есть чудеса, есть братская такая дружба, когда верующие вот так хорошо друг к другу относятся, люди все узнают, что вы ученики Христа, если будете иметь любовь между собой. И многими другими признаками, и вдруг люди захотят прийти к Богу. Захотят прийти к Богу. Как в Библии сказано, 10 человек ухватятся за полу Иудея. Будет такое время, когда 10 человек из разных народов скажут, вот мы... хотим называться твоим именем. То есть вот множество людей скажут тебе, мы хотим быть как ты, мы тоже хотим так. Ну, они скажут так, как могут, да, они скажут, мы хотим, научи нас молиться. Ну, потому что Господь приведет сердце в правильное положение, в покаяние. И поэтому сегодня я хочу вам сказать вторая часть, важность покаяния. И вообще покаяние – это такое состояние сердца, к которому пришел человек. Когда он понимает, что он не прав. И когда некоторые прямо говорят, я не прав, а другие прямо говорят, я согрешил, то есть я виноват. И это состояние покаяния, то есть понимание своей неправоты, осознание своей греховности. То, что мы делаем с вами, в том числе дела милосердия делает церковь, да, раздавая продукты, там, финансами вы служите, помогаете, это все правильно и очень хорошо. И если это делать с Евангелием вместе, то есть с Духом Святым, то люди почувствуют, что они нуждаются в другой жизни, они почувствуют себя виновными. Вы не будете их осуждать. У вас нет духа осуждения. Вы не будете их обвинять. У вас нет духа обвинения, потому что обвинитель – это дьявол. Дьявол – это, вы знаете, в переводе – обвинитель. Но нечто, что исходящее из вас – это Божий свет. Он будет обличать всему, и им не просто будет неловко, им будет как-то внутри нехорошо. Хорошо от вас, но нехорошо относительно себя. Это состояние осознания вины. Помните, это состояние пришло молодому человеку, который оставил отца, оставил мать, оставил своего брата, все хозяйство. Он ушел. Получив свою долю, потребовал у отца положенную часть имения. И что, вот это состояние покаяния. Поэтому сегодня я хочу сказать о признаках покаяния и опасности в отсутствии покаяния. Признаки покаяния есть несколько. Ну хорошо, раз я уже сказал Луки 15, то там он, сын выражает слова так. Он пришел в себя. То есть он пришел в осознание того,
что это неправильно то, где я сейчас. Это неправильно, какой я сейчас. Это неправильно, где я сейчас нахожусь, и неправильное мое занятие, работа, пасти свиней. Это неправильная жизнь, когда мне не дают поесть даже то, что едят свиньи. И он сказал, сколько наемных рабочих, просто рабочих, ни сыновей, ни двоюродных, ни племянников, ни дальних родственников, просто наемных рабочих, они избыточествуют хлебом. У них избыток этого. А я умираю от голода. И он говорит, я встану и пойду. Отче, я согрешил. Смотрите, вот это прямо признание. Я согрешил против неба и пред тобою. То есть перед Богом и перед тобой, Отец. Это состояние может дать сердце только Дух Святой. Написано, когда Он придет, Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Нам важно быть в Духе Святом. Нам важно сотрудничать с Духом Святым. Каждый день ты и я, мы должны быть в Духе Святом. Павел говорит, с оружием правды в правой и левой руке. То есть, да, слово, в силе Божьей, с оружием правды. И он говорит дальше, в Духе Святом. Характеристика, в Духе Святом. Татьяна, в Духе Святом. Светлана, в Духе Святом. Вера, в Духе Святом. И когда мы в Духе Святом, тогда мы находимся не в нашем настроении, не в нашем характере, да, мы не находимся просто даже в нашей плоти, скажем так, мы находимся в Духе. И Иоанн говорит, я был в Духе в день воскресный. И, конечно же, мне в воскресенье хотелось быть с вами, мне хотелось поприветствовать вас в онлайне, мне хотелось быть в воскресенье. И в субботу мне хотелось быть вот в церкви святого Тита. Мне хотелось поехать туда, нужно было 1 час поехать на автобусе, купить билет, но я подумал, я поеду, и я не жалею об этом. И я сокрушился там. Человек положил свою жизнь, положил свою голову. Павел говорит, голову полагали за душу мою. Не только за Христа, за меня готовы были голову положить, то есть умереть. И этот Тит, слава Богу, он чтимый и находится в памяти критян спустя почти 2000 лет. Поднимаясь на ступеньки храма, я шел и думал, почти 2000 лет прошло. А Тита помнят. Тита помнят. Если мы с вами будем служить, если мы с вами будем проповедовать, люди будут помнить и нас с вами, но суть не в том, что главное помнят нас. Главное, чтобы они будут спасенными. Скажите аминь. Слава, благодарение Господу. Поэтому хвала и честь. Слава, аллилуйя. Когда мы проповедовали в Брянске, и там служили, кто-то принимал Иисуса, и вот пастор Баптистской церкви, я недавно как-то рассказывал, Павел Везиков, он встретился со мной, говорит, Владимир, ты сейчас дома? Да, я сейчас к тебе приеду. Ну, приезжайте. Он приезжает, привозит фотографию, говорит, Володя, вот эта сестра, у нас была конференция на юге России, по-моему, Краснодарский край, не помню, там Сочи или Анапа, не помню. И говорит, она услышала, что кто-то есть из Нарвы, пришла сестра, ее зовут Елена, она сказала, вы из Нарвы, да, вы знаете там Володя из Нарвы-то. Он говорит, да, конечно, я знаю. Я принял Иисуса, когда в Брянске они проповедовали. Передайте, пожалуйста, ему привет. Подождите, сейчас я что-то принесу ему. Эта женщина побежала домой. Она принесла фотографию, когда на ступенях культурного центра, там ДК. И она принесла 2 пары теплых носков, которые она носила эту зиму. И какие-то конфеты, пастила, что-то такое. Представляете, сердце наполнено благодарностью. Мы ничто, мы воздаем слава Богу. Но люди будут помнить там, где они приняли Иисуса. Слава Богу за эту сестру, прославим Господа. Аллилуйя! Она не оставила, к сожалению, свой адрес, но я был счастлив. Я был счастлив это знать. Я приехал в США, и там один мужчина подошел ко мне. Володя, вы помните меня? Я так с трудом. Он говорит, когда вы приезжали, Я по-моему, тоже то ли принял Иисуса, говорит, и мы вот начинали прославление там петь, вот. Он недавно поставил лайк на Фейсбуке, там где-то он, вот, Барсуков его фамилия зовут, и вот, он очень хороший брат. И он потом эмигрировал в США, 20 с лишним лет мы не виделись. И он с такой радостью, с таким волнением, благодарностью благодарил. И он рассказывал о себе, что вот он учился в библейской школе, там на радио работает, переводчиком там служит. Очень Андрей Барсуков, такой благословенный брат.
Но я бы и не мог его вспомнить, если бы так вот он не подошел. То есть, слава Богу, но сколько тысяч ждут людей нас с вами. Тысячи людей ждут. Они этого сами не знают, что они нуждаются в тебе, но они нуждаются именно в вас. Они нуждаются именно в этой церкви, в такой церкви, как наша, и подобной ей. Они нуждаются в верующих. Народы придут. Написано. Народы придут к свету твоему, восходящему над тобой сиянию. Господь хочет их подвести к такому моменту, к моменту покаяния, потому что без покаяния нет спасения. Покаяние и вера взаимодействуют. Ну, интересно, я, ну, пользуюсь искусственным интеллектом, но в основном для, по хозяйству что-нибудь, вопросы. Но тут я открываю, просто открываю, и покаяние и вера. Я искал стих местописания. И там написано, покаяние и вера взаимосвязаны. Невозможно без покаяния спастись, и невозможно без веры спастись, если люди как бы каются, но не верят. Ну, другими словами. Мудро. Потому что в Библии об этом говорится. Покайтесь и верьте. И каждый из нас, давайте запомним стих, Марка 1:15. Иисус пришел проповедовать. Какое первое слово Он сказал? Покайтесь и верьте в Евангелие. Покаяние. Покаяние – это необходимое состояние, потому что без осознания греховности человек не может оставить греховность. Если для него грех – это нормально, если ему это по душе, и он хочет в этом жить, это значит, он никогда не станет праведным, потому что он предпочитает грех. Согласитесь так. Но если человек понимает, что грех неправильно, и он страдает внутренне, то есть он переживает признаки, тогда у него есть шанс измениться. Покаяние – это состояние сердца. Для спасения, я должен договорить эту проповедь, пожалуйста, если кто-то опаздывает на автобус, мы это понимаем, но послушайте, пожалуйста, друзья, я должен закончить эту мысль, мы в Духе Святом, вы слышите меня, скажите аминь. Друзья, смотрите, покаяние – это состояние сердца, при котором Бог прощает человека, дает ему милость. Когда вы приходите, чтобы попросить прощения, ну, допустим, извиниться перед начальником или извиниться, ну, не знаю, перед полицейским, если вы нарушили правила, вы не будете ругать полицейского. Вы смиряетесь, вы говорите, простите, пожалуйста, пожалуйста, извините. Я ехал, ну, нужно было дрова везти там далеко, в Кохлан-Име, ну, одному брату верующему. И я знал, что у меня нет техосмотра, и что у меня фары не горят. Думаю, ну, надо поехать, пока погода позволяет, потому что когда болото, ну, дожди, тогда лес не, ну, застрянет прицеп, не вывезти. И я поехал, рискуя. Я чувствовал это. И вот там, в городе Кохлаяр, меня останавливает полиция сзади и говорят, у вас свет не горит. Я говорю, ну да, есть такая проблема. Они эстонцы очень, мы с ними по-английски стали говорить. Я говорю, извините, пожалуйста, я правда исправлю. Ну, сейчас мы вас проверим, они в машине посмотрели, у вас и техосмотра нет. Я говорю, правда нет, простите, пожалуйста, я обещаю, я исправлю прицеп, у меня уже вот он приготовлен. Но просто я сегодня поехал, потому что сегодня хорошая погода. Я просто с фермы везу дрова, завтра будут дожди. И эта девушка, ну, и мужчина тут вдвоем, и они с пониманием отнеслись, хорошо, и отпустили меня, они меня не штрафовали. И радостно, правда же? Естественно, когда я вышел, я смиренно спросил, искренне спросил, пожалуйста, простите, I promise I will do it. Я сделаю это, сказал, просто мне нужно сегодня. И они отнеслись, а я молюсь, конечно, когда они ко мне подходят сзади, я говорю, Господи, помоги, Господи, благослови, сохрани, сейчас штрафа, чтобы не было. Так вот, когда мы каемся, что происходит? Это еще больше, чем то, что мы извиняемся перед полицией. Если мы считаем, что нормально, что я езжу, ну, тогда и не будет милости, если скажешь, что все в порядке, я хороший водитель, нету света, ну и ладно. Ну, это уже дерзость, правда? Это уже гордость. Что сказано 1 Петра 5:9? 1 Петра 5:5. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Благодать, спасение дается смиренным, то есть человек, покаяние – это смирение. И Бог хочет в это состояние привести людей, и чтобы они смирились. Если они будут гордыми, я ничего не сделал, сказал, он говорит, я там не украл, я там никого не убил, я не прелюбодей, я не убийца, и не как этот мытарь. Но и он и ушел без оправдания. Да, он, возможно, и был таким внешне, но этого не было достаточно.
Но что такое покаяние? Мытарь бил себя в грудь. То есть он не мог поднять взгляд. Это значит, ему было стыдно. Покаяние – это когда человеку неудобно за себя, ему неловко. Это состояние, оно печальное, оно мучительное для нас, но оно полезное, потому что…

Пожалуйста, друзья, не верьте в это. Возьмите места Писания, изучите все о покаянии. Никогда. Бог говорит церкви, уже верующим, Ефес говорит, покайся. Он говорит Лаодикии, покайся. Уже христианам, которые когда-то покаялись, скажите громко аминь. Пожалуйста, громче скажите аминь. То есть вы услышали меня. Друзья, покаяние, потому что есть такие ложные учения, не надо просто принять веры. Нужно принять веры, но осознав, то есть... И если мы не будем... Потому что Библия вся сплошь и рядом говорит о покаянии. В Ветхом Завете, в Новом Завете, во время царей, как Манасия покаялся? Он покаялся. Даже Давид сказал, такой Божий человек, он говорит, согрешил я. Это покаяние, скажите аминь, да. И он говорит, снял с тебя вину. И Бог снял с тебя вину греха твоего. Он говорит, согрешил я. И снял с тебя вину. И 32-й псалом, 31-й очень сильно. И сегодня Дух Святой дал мне это слово, и я хочу прочитать. Друзья, услышьте о покаянии. 31-й псалом написан так. «Блажен человек, кому отпущены беззакония». Счастливый тот человек. Захей стал счастливым. Он обрадовался. Иисус говорит, «Господи, что такое признак покаяния? Отдам половину имения». Это не значит, что вы должны отдать, но человек готов отдать просто половину нищим. А кого обидел, по закону нужно отдать 4 раза больше. Я отдам 4 раза больше. И Бог говорит, видите, мы не видим, тут плакал ли Закхей или нет, но он отдал, он готов был отдать. Ныне пришло спасение дому. Признаки покаяния. Какие еще есть? 7 глава Луки. Женщина плакала, стояла сзади у ног его и плакала. Представим, что Иисус возлежал. Представим, что Он, ну, допустим, возлежал на левом боку, но ноги находятся обычно сзади. То есть, как бы люди возлежат, но сзади ноги. И вот эта женщина стала сзади. И она обливала его ноги слезами. Один из признаков покаяния, не обязательный, но один из признаков – это слезы сокрушения. Эта женщина плакала. Поэтому одно из проявлений покаяний, не обязательных, но очень часто, это плач. Петр горько вышел и горько плакал. Когда Иисус только посмотрел на него, то он получил обличение. Ведь он сейчас просто солгал. Он солгал, что вообще его не знает. Он солгал так ему в лицо, что вообще, этой служанке он лгал, там, клялся, божился. То есть он призвал клятвенное слово себя, говорит, то есть я буду проклят, если я не говорю тебе правду. Иисус только посмотрел, и Петр покаялся. И Иисус сказал, скажите Петру, я встречу его в Галилее, Петру скажите. Петр мог считать себя недостойным, он мог считать себя больше, я никакой не апостол, я никакой не ученик, я просто, не знаю, отрепье какое-то. Но Иисус для него лично послал слово, это милость. Это милость. И он говорит, паси овец моих, ты любишь меня, любишь больше, чем они. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И потом Петр сказал, ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда паси овец моих. И Бог доверил ему служение. Друзья, еще быстро. Смотрите, 31-й псалом. Блажен, кому отпущены грехи. Блажен человек, которому не вменит греха Бог, и в чьем духе нет лукавства. Покаяние – это когда человек не лукавит, а он перед Богом искренне, он открывает свое сердце. Он говорит, да, так, я такой был, или вот я так поступил, да, прости меня, Господь. Так вот, дальше написано, когда я молчал, то есть, когда человек не каялся, когда человек не молился, он просто молчал. Что с ним? Ему становилось все хуже и хуже. Что там сказано? Обветшали кости мои. Он стал худеть, он стал мучиться. Обветшали кости от вседневного стенания моего. Но день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть, Бог как-то руку свою положил, мы не знаем, что там было, наказание, давление, болезнь, мы не знаем, что было. Рука Божия просто легла на этого человека. Вот, и это был Давид. И ему было очень плохо. Но я открыл тебе грех мой, тебе, Господь, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину.
Итак, Давиду было плохо до того, когда он молчал. Ему было

тяжелее с каждым днем. Человеку было плохо, плохо. Но когда он открыл свое сердце, и вот этот момент, когда мы с вами проповедуем, мы будем проповедовать, когда люди вдруг откроют свои уста, откроют свое сердце и скажут: «Я хочу покаяться. Я хочу». Это самый важный момент жизни. Это поворотный момент, если человек дальше пойдет, поверит в прощение, поверит в Господа и пойдет. За это, 6 стих, «помолится тебе каждый праведник». Смотрите, после покаяния теперь каждый праведник помолится, и никакие проблемы, то есть разлитие вод многих, не постигнут их. После покаяния человек праведник. Дальше. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, ты окружаешь меня, вразумлю тебя, наставлю». Вот все, что начинается после покаяния. До этого все было по-другому. Ветшали кости. Человек унывал, там депрессия, отчаяние. 31-й псалом – это очень сильный псалом, состояние души, друзья, слава и благодарение Богу. Я благодарю Господа. И еще немножко, я быстренько закончу слово. Признаки покаяния – это и плач, это и сокрушение сердца, это осуждение себя, это признание вины, это страх Божий. Помните, на кресте разбойник сказал: «Ты не боишься Бога, что ты сам осужден, и ты не боишься Бога». То есть, когда, значит, разбойник, который покаялся, он боялся Бога, у него был страх Божий. А тот, кто не боялся Бога, он говорил: «Если ты Сын Божий, сойди с креста, спаси себя и нас». Но этот человек, он говорит: «Или ты не боишься Бога?» Унимал его. «Ты сам осужден, мы достойны по делам приняли, то есть мы заслуживаем этого». А он ничего худого не сделал. Итак, покаяние – это когда человек понимает, что он заслуживает наказания Божьего. Он не заслуживает вечной жизни. Кто может дать человеку это состояние покаяния? Дух Святой. Слово Евангелия, работа Святого Духа и проповедь. И поэтому вот это состояние, мы для этого призваны жить и работать, чтобы привести людей к покаянию, призвать людей к покаянию. Иисус – Учитель, мы – ученики. Иисус послал апостолов, апостолы послали нас. Идите, проповедуйте. Ученики пошли и проповедовали покаяние. Многих больных мазали маслом и исцеляли. Друзья, покаяние – это смысл, для чего пришел Христос. Я пришел, чтобы люди покаялись. Другими словами, адвокат пришел к заключенному и сказал ему по секрету, что я слышал, как говорил судья. Ну, предположим эту картину. Я слышал, как судьи разговаривали, что если бы вот тот человек извинился, его можно помиловать. И адвокат идет в тюрьму, и он говорит по секрету заключенному: тебе нужно только признать свою вину. Тебе нужно извиниться. Я слышал. Ну, вот такая история. Я смотрел один фильм, я не буду его рассказывать, но вот именно в этом фильме была такая ситуация, ну, не точно такая, как я рассказал, а один заключенный, который невиновно попал в тюрьму. Невиновно. То есть, ну, так получилось. Скажем, его ложно обвинили. Молодой парень. А там сидел закоренелый преступник, который к нему сначала очень грубо отнесся. Но этот парень фактически, он был такой благородный, правильный, но он совершил ошибку. Он, ну, там, где-то на дискотеке пошел, выпил, и когда он был пьяный, то его обвинили, он ничего не помнит, он ничего этого не делал. Но суть в том, что он был брошен в тюрьму, отсидел 16 месяцев, это была Австралия, это было на реальных событиях, но там был матерый преступник. И вдруг этот преступник расположился к этому парню. Он вообще имел хорошую должность, по-моему, был то ли учителем, то ли кем-то там молодым, забыл я. Но и вот этот преступник, вдруг его забирают на суд. И вот этот молодой парень, он к нему жалился, как вот как к отцу, знаете, какое отношение, это взрослый такой, закоренелый. И он ему говорит: только признай свою вину, только извинись. Он говорит: что мне делать? Он ему говорит, ну, когда они, ну, там, общались немножко, пошли там в туалет, и он говорит: что делать мне? Он говорит: если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю вину, меня еще помучат в судах, но все равно посадят в тюрьму. Он говорит: признай себя, то есть покайся. И вот этот заключенный, матерый, вдруг выходит новость на телевидении: оправдали его. Он говорит: я не работал всю жизнь, мне стыдно, но за себя. Я всю жизнь не работал, я совершал преступности, кражи, и сейчас я признаю про

просто свою вину. Его суд решил помиловать. Так вот, покаяние – это такой шанс. И мы с вами призваны, я заключаю проповедь, к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то есть работать, чтобы людей привести к Иисусу. Не просто, чтобы мы получаем новые и новые благословения только. Бог хочет дать нам благодать на благодать. Но Он хочет, чтобы мы привели людей буквально в состояние, когда они говорят: «Я хочу быть верующим. Я хочу покаяться». Можем сейчас вместе встать на молитву, правда же? Я думаю, Господь, придите, пожалуйста, если кто-то может, с прославляющих. Друзья, я говорю к тому, что нам предстоит огромная работа. И покаяние – это чудесное благословение.

Прекрасное слово «дружба». За ним так много переживаний и эмоций. Как христианке выбрать себе друзей? Стоит ли ограничивать свой круг общения? И какими принципами нужно руководствоваться в своих дружеских отношениях?

0: поговорим на эту тему сегодня с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Здравствуй, Вика. С нами также Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И сразу же вот прям в лоб хочу задать вопрос. Какими принципами вы руководствуетесь при выборе друзей? Есть ли вот вообще такие принципы?
1: Да, ну я вот всегда по чувству юмора как-то, не знаю, мне комфортнее с людьми, которые умеют, понимают юмор, умеют шутить, нормально шутить. И, ну, потому что я сама такая шутница, юмористка. Поэтому как-то проще с такими людьми коннектиться. Ну и более такие... Ну, не агрессивные, плюс-минус одной веры хотя бы, ну и как бы с другими тоже нормально. Ну, чувство юмора — это основное, и интеллект, да.
0: Принято, да, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, я руководствуюсь тем, чтобы просто был хороший человек. Это, конечно, не всегда сразу понятно. Просто если мне приятно с ним общаться, я общаюсь. И как бы у меня есть друзья... и христиане, и нехристиане. Но если взять с тех, типа, с кем мне комфортнее, если быть честным, мне комфортнее с теми, кто бывшие христиане, кто раньше ходил в церковь, а сейчас не ходит. Вот они интересные.
0: А можно сразу задать вопрос, почему именно с бывшими христианами комфортно общаться?
2: Но
0: что такого в этом общении?
2: Ничего особенного. Просто они какие-то... Они... со своими принципами, они вот ушли, и у них свой взгляд интересный. Но они хороши тем, что они тебя не уводят, они просто принимают тебя такую, какая ты есть, потому что они там были и знают. Вот.
3: Мне кажется, интересно. Здесь такая важная ремарка, поправь меня, если что. Mm-hmm. Ты, наверное, имеешь в виду, что те люди, которых остались, может быть, христианские принципы, но они не ходят просто в какое... из видов церквей,
2: возможно,
3: и собраний.
2: У кого-то их нет, не у всех mm-hmm. есть.
3: Mm-hmm. Хорошо.
0: Интересный момент, да. Можно будет впоследствии обсудить, да, о чем вообще идет общение вот в таком случае, да?
2: Да,
0: потому что это интересно.
2: Mm-hmm. Как у всех.
0: Mm-hmm. Оля, у тебя есть?
4: Ну, никаких таких особых принципов я не могу выделить или определить. Mm-hmm. Просто дружу с тем, кто со мной хочет дружить.
0: Здорово.
4: Это как-то само собой получается. Я не
0: нету такого, чтобы я сидела и выбирала, да, вот с этим я сейчас подружусь, а на того даже внимания обращать не буду, да?
4: Все просто.
3: Угу. Мне кажется, интересный такой момент есть. Всегда, ну, чаще всего, точнее, говорят про то, что у друзей должны быть общие интересы. А вы уже, так скажем, развеяли миф про то, что не всегда такое бывает. Действительно, иногда мы дружим просто потому, что нас связала судьба еще в детстве, и очень часто говорят, что самая такая крепкая дружба – это та, которая завязалась в детстве. На нее, конечно, есть определенные, так скажем, мотивы, да, то есть это не всегда могут быть уже общие интересы во взрослом возрасте, это может быть что-то такое, что связывало нас, это какая-то ностальгия, это какое-то тепло, может быть, даже некое родство, да, потому что, как в Библии написано, да, что друг бывает преданнее, нежели чем брат. Вот, поэтому здорово, когда мы находим друзей, вот именно как раз-таки, которые связывают не только нас по интересам или по каким-то определенным критериям, а когда мы можем дружить, вот просто чувствуя какое-то притяжение между нами, когда есть.
0: Ну, кстати, вот по поводу друзей детства. Есть здесь среди нас те, кто в церковь пришли не с самого детства? И как-то повлияло это на отношения с друзьями? Нету таких, да? Все коренные, коренные.
4: Ну, я в 13 лет стала в церковь ходить. Ага. Я не знаю, это считается детством или нет. Угу. Ну, у нас класс был не особо дружный. И во дворе как-то мы еще раньше растерялись с девочками, с которыми играли. Поэтому, наверное, первых друзей обрела действительно в церкви, когда вот стала ходить. Но я не знаю, с чем это связано. Может, просто с переходным возрастом.
3: А как ты поняла, что вот это вот твои друзья? Расскажи, вот, ну, как бы... Ты просто с ними как-то дружила, играла? Или вот...
4: Ну вот смотри, ты сказала, что как бы это миф, что дружить можно просто ни о чем. На самом деле, мне кажется, и у дружбы есть какие-то разные уровни или круги концентрические. Все равно самые близкие друзья – это те, с которыми тебя связывает что-то вот именно общее, какой-то общий интерес. Для вас важно одно и то же. Mm-hmm. Может быть, вы даже не во всем согласны. Но для вас это все равно важно, хоть вы с разных точек зрения на что-то смотрите. Вот. Ну, не знаю, как ответить.
3: То есть все равно интерес какой-то должен быть.
0: Ну, что-то общее, да.
4: Ну, дружба, она тем более прочная, чем больше вас связывает общего, конечно.
0: Я, кстати, недавно видела такое очень интересное видео на Ютубе. Называется «Семь видов дружбы». Там очень знаменитый бизнесмен, человек с такими очень крепкими принципами, рассказал о том, что он в своем круге взаимодействия выделил семь видов друзей. И что каждый из этих видов друзей, он действительно друг, просто в разных обстоятельствах. Он приводил в пример, что есть друзья из детства, да, с которыми вы общаетесь только о своем прошлом. То есть у вас есть какой-то совместный опыт, вы его там обсуждаете, вам классно поностальгировать вместе. Но что касается там каких-то деловых вопросов или нынешних интересов, это уже не работает. Также он назвал друзей, которые по увлечениям, то есть по хобби. Ну, с кем-то прикольнее там сходить в футбол поиграть, с кем-то

0: кафе посидеть, да, поболтать. А также он выделил друзей, как же это называется, друзей, которым нужна помощь. То есть те люди, которые вспоминают о вас только, когда вы нужны, но он их тоже называет друзьями. Больше всего мне понравился вывод. Он сказал, что вы просто должны понимать, что с каждым человеком у вас разные отношения. И не надо ждать, например, от друга детства, что он станет вашим партнером по бизнесу, просто потому что его там какие-то навыки не предполагают этого. Но в то же время, если мы хотим стремиться к развитию, нам нужно искать тех друзей, у которых также есть какой-то вот вектор, ведущий куда-то, стремление к саморазвитию. И что с этими друзьями можно вот далеко пойти. И мне кажется, вот в этом плане, то, что вы сказали, да, что должно быть что-то общее, но не всегда ты найдешь человека, с которым общее вообще все. Так или иначе, ты все время вот как-то лавируешь между разными видами общения.
1: Порой так бывает, что мы даже с некоторыми людьми, ну, со своими друзьями, мы с одним разговариваем так, да, а с другим разговариваем как-то по-другому, и это вполне естественно. Также бывает такое, что мы можем с некоторыми друзьями не видеться очень долгое время. Но когда вы встречаетесь, вы все равно чувствуете, что у вас отношения как будто бы точно такие же. Такие же теплые, такие же, ну вот, любящие. И это здорово. Хотя не со всеми людьми такое получается. То есть вы можете дружить с человеком, общаться с человеком каждый день, но у вас не будет вот этой вот взаимного вот этого вот тепла, взаимного вот этого притяжения, так скажем. Поэтому со всеми действительно по-разному. Вот. Главное, это действительно, что вас связывает.
0: Ну вот, кстати, бывает, да, такое, что ты с кем-то долгое время общаешься, и тебе интересно, и ты действительно чувствуешь это душевное тепло, но потом что-то меняется. Бывало у вас в жизни такое, и как вот вы отреагировали на то, что изменились отношения?
2: Прервала дружбу. Угу. Потому что изменения были деградационного
0: А что это значит?
2: Ну, человек изменился в худшую сторону. Стал немножко такими вещами заниматься, с которыми я смириться не могу. И как бы дружба была больше 10 лет, да. Ну, я люблю этого человека до сих пор, но я не могу с ним находиться рядом. Потому что я понимаю, что меня за собой на дно тащит.
0: Вот интересный момент, да? Каких принципов мы все-таки должны придерживаться, а на что мы можем закрыть глаза? Как вообще можно это определить?
1: Мне кажется, здесь определяется твоя цель, что ты хочешь в жизни. А какие твои ценности? Ну, то есть, допустим, да, если мы говорим про... Есть же выражение, да, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Очень часто мы слышим, что если мы хотим изменить что-то в своей жизни, мы должны поменять в первую очередь круг своего общения, окружения. Замечала на себе о том, что когда мы действительно меняем людей, которые вот не соответствуют нашим ценностям, не соответствуют тому, где мы хотим находиться, ну, с мировоззрением, к примеру, да, более топическим каким-то, ну, по нашим соображениям, да, то есть по соображениям человека, ну, как бы, но не такое, то, соответственно, ну, как бы, мы будем находиться вот, ну, вот в этой вот среде с такими же людьми. Если мы хотим, к примеру, там, укрепляться в каких-то морально-христианских ценностях, если мы хотим там, добиваться большего успеха, если там, мы хотим зарабатывать там, даже больше денег, общаясь с людьми там, с низким достатком, мы не сможем как бы, больше стремиться к лучшему и к большему, потому что у нас будет такое окружение. То есть, соответственно, это трансляция того, в чем люди живут, как люди живут, это мышление и мировоззрение, ну, соответственно, этих же самых людей. Поэтому это выражение, оно действительно имеет место быть.
0: Ну, слушай, а не может ли это быть, знаешь, таким утилитарным подходом к людям? Типа, ну вот если там, не знаю, твой уровень моральных принципов или твой уровень дохода не соответствует моему уровню притязаний, то все, прощай. Ну, это не выглядит ли это прям как-то немножко цинично? И как это поменять? Ну, я на самом деле согласна вот с этой идеей. Есть такая фишка, что если вы хотите понять, какого уровня развития вы можете достичь, посмотрите на 5 самых близких своих людей, о том, о чем они общаются, на каком уровне там быт у них находится, какой уровень дохода. Это вы и есть, ну, по сути. Вот. Ну, а тогда как же, например, отнестись к тем же самым друзьям из детства, да? Как же отнестись

0: тем людям, с которыми вам действительно весело и интересно, если, например, у них там... Вот мне нравится то, что Таня сказала, что нравится общаться с людьми, которые ушли, да, из mm-hmm. какого-то религиозного сообщества. Но не означает ли это, что у тебя есть какая-то тенденция поскорее свалить?
1: Кто знает, может, и есть. Я этого не отрицаю. Ага. Нет, ну, всякое может быть. Просто почему-то с ними комфортно. Но я не скажу, что мне, ну, и с другими моими друзьями, которые христиане, некомфортно. Мне с ними тоже комфортно, и с ними другой вайб, другой настрой. И как бы везде есть свои плюсы и минусы. Mm-hmm. И как бы, не знаю, ну, типа вот...
2: Мне кажется, здесь такой момент еще очень важен про то, что вот, ну, про какую-то такую позицию того, что, ну, жесткую некую. А, вот как правильно было сказано, да, про категории, про то, что мы можем распределить. У нас есть определенные круги общения с людьми. И нужно понять, на каком... Не в том плане, что кто-то нас ниже или кто-то выше, да, а нужно понимать, насколько на самом деле плотно и часто мы взаимодействуем и общаемся. То есть, чего мы все-таки хотим? Что для нас важно? Если, к примеру, для меня важно, чтобы в моем кругу... Я могу общаться со многими людьми, но это не значит, что я со всеми людьми... Все люди, допустим, подходят мне. Не значит, что, к примеру, мне со всеми людьми тепло, комфортно и хорошо. Да, я просто общаюсь, к примеру, с людьми. Ну, как бы, это зона моей коммуникации. Для меня эти люди тоже важны. Да? Но, к примеру, с одними людьми я чувствую себя действительно, как бы, я раскрываюсь, я чувствую, что мне комфортно, я могу быть самим собой. А с некоторыми людьми, к примеру, более кто, это даже не относится к каким-то там религиозным организациям, это говорит про то, что, к примеру, люди более, к примеру, консервативными, мне тоже они важны, mm-hmm. да, мне важно, мне важны их ценности, да, потому что у меня тоже есть доля какого-то консерватизма, и мне с этими людьми комфортно, но я не могу с ними раскрыться полностью, я не чувствую себя спокойно и свободно. Это как у нас есть разные сферы жизни, есть сфера отдыха, да, есть здоровье, есть работы, но мы же не можем, к примеру, дружить с друзьями, которыми мы чувствуем себя комфортно только в отдыхе. Нам же нужно как-то взаимодействовать и с коллегами на работе. Да, и здесь очень важная ремарка, всегда говорят про то, что коллеги на работе – это не ваши лучшие друзья. Угу. Ну, понятно, что бывают люди, с которыми мы дружим, да, и есть примеры на нашей работе, да, когда люди действительно, ну, крепко как бы дружат и будут дружить вне работы. Но это не значит, что со всеми людьми нужно раскрываться, потому что люди на работе имеют определенную цель, совершенно другую, не дружба. Мы на работу приходим работать. Угу. Вот. Но с другой стороны… Мы не можем не общаться с людьми. Бог нас сделал людьми социальными. Мы, благодаря нашим контактам, благодаря тому, что мы умеем завязывать свои вот эти вот навыки, да, выражать, точнее, коммуникативные, по коммуникациям, мы также можем реализовывать, так скажем, вот главную нашу цель, да, это служение, да. Служение, я имею в виду того, что у нас есть какое-то свое предназначение, и благодаря коммуникации мы можем его реализовывать. Поэтому, к чему я? Что, к примеру, в нашем предназначении есть вот эти друзья. Я тоже могу их назвать друзьями, потому что я с ними дружу. Да, я не ищу только выгоды. Мы вот обмениваемся, может быть, у нас просто обмен информацией, и это тоже про некую дружбу. Вот. В отдыхе мы чувствуем себя более как бы раскрепощенными, да. В служении мы с людьми дружим и общаемся, у нас общие вообще интересы. И только интересы. Да, соответственно, мне кажется, как будто можно разделить либо в каждой сфере, либо на каждом кругу есть определенные люди, определенные друзья, которые для нас важны. Но они в нас занимают определенные, так скажем, позиции. Вот.
0: Очень-очень много моментов ты затронула. Но я вот хотела бы на таком сопоставлении отметить, да, вот мы как будто бы должны выбирать себе круг общения, на кого-то ориентироваться. Но дружба — это же еще не только про какой-то сознательный выбор, это еще и про уровень доверия. Вот бывало ли у вас в жизни такое, что ваше доверие оказалось неоправдано, и какие выводы вы для себя сделали, если так было? Вот, например, ты рассказывала, что рассталась, ну, перестала дружить с человеком, потому что у него поменялись принципы. Почувствовала ли ты, что с его стороны это, ну, было какое-то, не знаю, неоправданное доверие ты ему оказала? Или там как-то
1: Нет,
0: по-другому все
1: здесь
0: развивалось?
1: Это был мой осознанный выбор, моего доверия никто не предавал. Это все было
3: короче, как надо все было. Но у меня был случай, когда от меня отказались, как от ненужного балласта. Ну вот, что я как бы веду человека на дно, а она это видела, и мы просто перестали в один момент общаться, и все, и она больше этого не хотела. Вот я тогда не ожидала такого подвоха, и мне было очень больно. Я, наверное, год отходила от этого, потому что мне было вообще непонятно. Тоже там десятилетняя дружба, все было ок, и в один момент оказывается, что я плохая. Ну, я такая думаю, ну ладно, как странно, почему мне об этом никогда не говорили, почему ну, не было даже никаких предпосылок к такому. И тут бац, просто все обрубили. Разговор о том, что со мной никто вообще не говорил об этом.
0: А после того, как обрубили общение, не пыталась там какие-то точки?
3: Я пыталась на протяжении нескольких лет. То есть что-то там писала, как дела. Но потом я поняла, что это нужно мне, ей не нужно, поэтому мне смысл стараться. Потом все, у нас интересы поменялись, у меня появились другие уже интересы и общение, и социум, все другое. Угу. Но она осталась так. По-моему, она до сих пор как-то не особо с кем-то дружит. Угу. Окей?
0: Понятно.
2: Мне кажется, здесь главный момент понять в том, что не всегда дело бывает в нас. Может быть, действительно, люди хотят, ну, как бы, просто отделиться, потому что чувствуют, что мы разные. Ну, вот, к примеру, по ее мнению. И не всегда дело бывает в том, что, к примеру, ты плохой там человек, или, к примеру, ты не соответствуешь, да. Еще, кстати, очень часто так любят поступать люди с более холодным, так скажем, по типам людей, да, те, кто любит манипулировать и тому подобное, просто все хорошо, все хорошо, все хорошо, а потом резко бац и прекращает общение. Ну, у каждого человека есть свои определенные причины на это, да, и это не обязательно дело в другом человеке.
3: Ну, были люди, не только это. Вот я помню, что в детстве я была такой наивной, такой доверчивой. Я всех любила, все мои друзья, каждого первого встречного какого-то незнакомого человека называла другом. Ну, ладно. Неоднократно меня предавали. И тоже все многолетняя дружба. Я не понимаю, что не так со мной.
0: Ага, вот интересно, да. Когда возник у нас тут.
3: Ну, дружили-дружили. У нее был способ дружбы выезжать за мой счет, как бы утверждаться за мой счет. То есть она меня унижала, себя превозносила. Угу. Я считала, что типа это норм, я же не понимала. Мне там лет 12 было. Я такая, ну ладно, наверное, окей, ладно, это норма. Но вот сейчас я на это смотрю и думаю, как я вообще позволила себе находиться рядом с этим человеком. Угу. Но это тоже было обидно, потому что и сплетни были, и все, и, ну, как бы.
0: То есть, оказывается, еще дружба может быть и определенным симптомом нашей собственной самооценки, правильно?
3: Да, да.
0: А как тогда сориентироваться? Вот бывает, что, ну, например, христианам говорят, должны быть дружелюбны ко всем, да? Стремиться к миру со всеми. Как же нам тогда, как христианам, расставлять какие-то границы, если мы видим, что человек там пользуется нами? На что вот здесь можно сориентироваться?
3: Научиться молчать. Ну, я не знаю, как-то сдерживать свои эмоции. Я понимаю, о чем вы говорите. У меня есть такое. Если мне человек неприятен, у меня на лице все написано. Просто я не могу сдерживать себя, контролировать. Да, я могу просто молчать, но у меня все будет. Вот всем своим видом буду показывать, что человек мне неприятен. И я не знаю, как с этим бороться, что мне с этим делать. Я просто либо ухожу, либо еще что-то. Но стараюсь вообще этого человека не замечать, не видеть, не смотреть, чтобы просто... Вот это вот само понятие, что нужно быть дружелюбным, мне вообще это претит на самом деле, потому что невозможно быть дружелюбным со всеми.
4: А вежливым?
3: Ты не можешь всех принять.
4: А вежливым, просто вежливым. Вести светскую беседу. Вот человек хочет с тобой поговорить. А это я же могу... не значит, что он тебе в друзья
3: Хорошо.
4: Набивается.
1: А это не ну, будет лицемерием каким-то? Если вот человек не нравится, и ты, у тебя на лице все написано, а если ты будешь улыбаться, это разве не лицемерие?
3: Лицемерие, конечно.
0: В чем отличие вежливости и лицемерия?
4: Да, кстати, тогда? Хороший да. вопрос.
1: Вот, да, я задумалась.
3: Если
1: сейчас
3: человек знает, например, что он мне не нравится, но при этом как-то пытается набиваться в друзья, и я с ним вот так буду... Но он знает,
4: он
3: что
4: надеется,
3: я...
4: Он надеется, что вдруг твое сердце растает.
3: Нет!
4: Она.
3: Пожалуйста. Ну, если я вижу, что человеку я неприятна, я и не набиваюсь. Вот здесь тоже, это еще и навязчивость тоже какая-то определенного рода может быть. Зачем?
0: То есть начинает накапливаться весь негатив. Мало того, что и так человек не устраивает, так еще начинает навязываться.
3: Еще больше мне перестает нравиться.
2: Мне кажется, вежливость, она здесь про то, что мы должны, ну, не хамить в первую очередь людям, да, ну, про то, что, к примеру, там, поздороваться, да, там, ну, какие-то минимально-максимальные такие вот моменты, да, того, что, к примеру, когда вы вместе соприкасаетесь, да, то есть не показывать себя.
4: Ну, поздороваться тоже можно по-разному.
0: Ну да, я тоже думаю.
4: Можешь сказать, здравствуй.
2: Понятно, что как бы... Ну, то есть,
0: вот и Вика здесь? Такая, ну, конечно, я тоже рада тебя видеть.
2: Очень. Когда у нас есть самоценность, мы понимаем, что у нас есть прообраз Христа. Это говорит про то, что мы должны быть, да, действительно там дружелюбными, да, но дружелюбными не в плане того, что разрешать вытирать, к примеру, об себя ноги, да, или, к примеру, когда нас обижают, оскорбляют, мы все это должны как бы снести и сказать, что да, так и должно быть. Нет, конечно, да, если нам действительно человек нелицеприятен, не нужно наступать себе на горло, не нужно, ну, как бы... Говорить о том, что это все мои ложные чувства, на самом деле человек хороший, никто не отрицает. Но почему вас, например, не устраивает общение с этим человеком, да? Вот.
5: А меня, кстати, знаешь, извини, что перебила, меня могут напрягать люди, которые слишком дружелюбные, которые, знаешь, ко всем подходят, вот руководствуются этим принципом того, что христиане должны быть дружелюбными, и они каждому рады, вот каждому открывают объятия, все «Привет, как дела?» Вот такие вот. Меня они тоже напрягают, потому что, ну...
2: Потому что это неестественно.
5: Нет фильтрации какой-то вообще, типа ты всем рада, абсолютно. Как-то, ну, мне странно такое.
2: Ну да, я согласна, что это не совсем естественный такой момент. Мы не можем любить всех людей, но это не значит, что мы не должны относиться к ним как бы неуважительно.
5: Так я и никого, да? Я, ну, ничего никому не говорю никогда, просто
2: да.
5: Чуть не здороваюсь. Ну, если они со мной поздороваются, я поздороваюсь, как бы я попытаюсь скрыть эмоции, но если уже откровенно, и человек знает о том, что он мне не нравится, и все уже, как бы, ну зачем набиваться, как бы сложно мне что-то скрыть. А зачем? Это естественно. Ну, мне кажется, что лучше я буду проявлять искренне свои эмоции, пусть даже они негативные, чем буду постоянно из себя кого-то строить, там, дружелюбную христианку и так далее, чтобы потом что?
4: Ну, вот смотри, а человек будет ощущать, что он к тебе со всем сердцем, ну, или даже просто с хорошим отношением, а ты его обидела ни за что, ни про что.
5: Как я его обидела?
4: Ну, своим каким-то там резким ответом, может быть. Или, может, я что-то не так понимаю.
5: Если человек негативными знает эмоциями о том, своим, что он мне не нравится, и пытается...
4: А если он не знает? Не догадывается. Вот есть такие люди, которые просто им в голову не приходит, что вот именно ты к нему испытываешь негативные эмоции.
5: Так я с такими стараюсь не общаться. Ну, разграничиваю общение.
0: Вот так мы с вами очень интересно пришли от темы, начиная с дружбы, да, о том, как любить, как проявлять интерес. Пришли к теме тому, что, оказывается, внутри дружбы тоже нужно уметь строить границы и понимать свои возможности, в том числе эмоциональные. Потому что на самом деле есть ощущение какой-то неискренности, да, от тех людей, которые, не испытывая по-настоящему симпатию, интерес к человеку, пытаются его проявить. И это все равно чувствуется. Но, наверное, это тема, о которой еще будут много времени говорить. Друзья мои, спасибо вам большое за то, что были с нами. Я думаю, что тема дружбы – это та тема, о которой стоит думать не только в формате «как проявлять интерес», но также и понимать, а кто я в том общении с людьми, которых я выбрал для круга своего взаимодействия. И пусть ваша дружба всегда будет искренней и радостной. Спасибо вам, до новых встреч!

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Наше очередное путешествие по Израилю посвящается воротам Древнего Иерусалима. Как говорят, без ворот и город не тот. Городские ворота в древности возводились в особых местах и имели жизненно важное значение. Здесь велась торговля, производился суд, собирались собрания, провозглашались пророчества, заключались сделки. И если неприятель захватывал ворота, город уже не мог устоять. И, конечно, посещение Старого Иерусалима начинается с ворот. Их много, они разные по величине, архитектуре, назначению. И очень важно понимать, как они расположены и куда они вас приведут. Иначе очень легко заблудиться среди узких и извилистых улочек старого города.
1: Древний город Иерусалим с богатой историей.

0: наследием. И туристу порой он совершенно непонятный. Множество ворот, в которых лично я запутался, не знаю и не понимаю, где они находятся, какое их устройство, где их найти. И мы об этом попросим рассказать нашего путеводителя Марину. Марина, как устроен этот город? Какие секреты этих ворот?
1: Друзья, мы находимся у Явских ворот. Это ворота, главные ворота, центральные ворота внутри города. Можно было бы говорить, что и северные ворота, Дамасские ворота, очень важные. Но большая часть людей прибывала и прибывает именно к Явским воротам. Мы видим с вами оригинальные ворота 16 века турецкого периода. Явских ворот рассказывает вот такая история. В конце 19 века, в 1898 году, Вильгельм II, немецкий кайзер, посещает Иерусалим. И нужно сказать, что турецкий султан нашел в лице Германии союзника для военно-политического союза. И Вильгельм II получает очень много привилегий. Строить храмы на Елеонской горе, у храма Гроба Господня на горе Сион. А также Вильгельм II пожелал въехать в Иерусалим торжественно, помпезно, уподобляясь крестоносцам, которые в свое время владели Иерусалимом, Иерусалимским королевством. Итак, друзья, ни много ни мало, для того, чтобы Вильгельм II мог въехать в Иерусалим, как крестоносец, для него делается пролом в стене, который мы с вами сейчас видим. И Вильгельм II торжественно въезжает в Иерусалим. Сегодня мы хотим говорить с вами о развитии города Иерусалима. Святый город. Друзья, с чего он начинается? Все начинается с небольшого холма, который назывался в свое время крепость Сион. Здесь на схеме можно видеть крепость Сион, насколько это была небольшая часть земли. У крепости Сион была с одной стороны, с восточной стороны, долина Кедрон, с другой стороны была Евусея, это второе тысячелетие до нашей эры, построили стены поверх этих долин, которые глубоко находились внизу восточного склона. Итак, царь Давид завоюет крепость Сион, и он переименует ее в город Давидов. Приходит на смену царю Давиду его сын Соломон, и он начинает обустраивать на север от города Давидова то, что называется гора Мориа или Храмовая гора. Мы с вами сейчас хорошо видим изображение. Стал сделать и не смог. Всевышний сказал: ты человек войны, ты проливал кровь людей. Сын твой, имя которого Соломон, от слова шалом, шломо на иврите зовут Соломона, человек мирный, человек мира, он построит мне храм. В дни Соломона Иерусалим развивается на север и обустраивается гора Мориа. Проходит еще несколько сот лет, и во время правления царя Езекии, это конец 8 века до нашей эры, обустраивается еще одна часть города, современного нам с вами старого города, то, что называется гора Сион. Итак, от долины Терапион на запад, он более высокий, чем город Давидов, чем гора Мориа. Это то, что называется сегодня гора Сион, и царь Езекия строит так называемую первую стену, обносит гору Сион стеной. К Храмовой горе, и вот здесь заканчивается. Это так называемая первая стена Езекии. Друзья, откуда берутся названия первая стена, вторая и третья? Историк Иосиф Флавий, живший в первом веке нашей эры, который был свидетелем еврейского восстания и разрушения Иерусалима, и храма, и Храмовой горы, он дает название этим стенам. И мы прибегаем к его терминологии. Это сегодня самая принятая терминология. Итак, первая стена – это стена Езекии, конец 8 века до нашей эры. Стена Езекии была разрушена, как и стена времен Евусеев, как и стена времен Соломона. Все было разрушено вавилонянами в 586 году до нашей эры.
0: После знакомства с Явскими воротами мы начинаем объезжать Старый Иерусалим по движению солнца или по часовой стрелке. Именно в таком направлении организовано автомобильное движение, которое зачастую становится односторонним. И следующие ворота – это новые, или ворота Хамида. Они построены в конце 19-го века.

0: Находимся у макета города Иерусалима периода второго храма. Что такое период второго храма? Это от возвращения евреев из вавилонского плена, начиная с 536 года до нашей эры, до 70 года нашей эры, когда этот Иерусалим был разрушен. Это тот самый Иерусалим, который видел Иисус, ученики Иисуса. И мы с вами говорили уже, что у того Иерусалима конца периода второго храма было три основные стены. Вот эта вот третья стена нас, может быть, интересует менее всего. Она меньше всего простояла. Она была достроена во время еврейского восстания в 66 году и была разрушена в 70 году римлянами. Но есть вторая стена, которая оказалась внутри того города. Вот то, что мы видим с вами, где две башенки и ворота, это вторая стена, которую построил царь Ирод. И, может быть, друзья, если прибегнем с вами к традиции протестантской, через эти ворота Иисуса вывели на распятие. То есть протестантская Голгофа находится напротив этих ворот. Есть ли там сегодня ворота? Есть, друзья. Самые нарядные, самые центральные ворота стены старого города, так называемые Дамасские или Шхемские ворота.
1: Дамасские ворота воистину и по праву считаются самыми красивыми воротами Иерусалима. Интересная архитектура, зубцы наверху говорят о древнем атаманском времени, когда они были построены. И мы видим множество арабов, которые пересекают эти дамасские ворота. Одни входят вовнутрь старого города, потому что там находится арабский квартал, а другие выходят через дамасские ворота, потому что здесь тоже находится арабский квартал современного Иерусалима. Здесь находится множество солдат и полиции, которые наблюдают за порядком, потому что рядом с дамасскими воротами может произойти все, что угодно, но...

0: Следующие ворота на нашем пути – это ворота Ирода или Цветочные. Они ведут в мусульманский квартал. Названы в честь Ирода Антипы, сына Ирода Великого, так как дом, находящийся поблизости от ворот, ошибочно считали принадлежавшим ему. Их еще называют цветочными, так как их украшает орнамент из цветочных гирлянд.
1: Так вот они, сегодняшние львиные ворота. Конечно, они выглядят иначе, имеют другие размеры. И во времена Иисуса этих ворот не было. Эту стену пристроили городу в 66-м году, во времена еврейского восстания. Но там были одни из ворот города, и это то место, где находятся сегодня львиные ворота. И отсюда мы заходим с вами в старый существующий город, в мусульманский квартал. Вот благодаря вот этим вот изображениям кошачьих, которые мы видим с вами над входом, это, скорее всего, с построек Байберса. Султана Мамлюка 13 века, он украшал знамена свои здания, свои вот такие изображения леопардов, и эти изображения были внесены здесь в эту стену, и так украсились ворота. Так вот, мы сейчас зайдем через ворота 16 века, 1535 год, когда Сулейман Великолепный строит вокруг Иерусалима стену, обносит ее стеной, зубчатая, красивая, нарядная, с бойницами. Мы постоянно видим с вами бойницы в этой стене. И также ворота, древние ворота города. По-прежнему древние, деревянные, обитые, окованные железом ворота. Я хочу сказать, что еще в 19 веке ворота города закрывались на ночь. Кто не успел, тот опоздал. Так что ворота города закрывались, и нужно было прийти к закрытию ворот, не задерживаться. Это восточные ворота Храмовой горы, они же так называемые Золотые ворота, или еще есть еврейское название этих ворот Шар ха-Рахамим. Это те заложенные ворота, которые мы видим с вами с территории Гефсиманского сада. Его первоначальный вариант. То есть я обращаю внимание, что это технические ворота для священников. Это не ворота для масс паломников, которые восходили в Иерусалим во время праздников, по заповеди. Это технические ворота, через которые выходили священники, поднимались на Елеонскую гору, и там, где они сжигали пепел

Красной Телицы. Через эти ворота выводили козла отпущения и вели его в пустыню. То есть это были технические ворота. И я обращаю ваше внимание, что это не ворота храма. Это ворота храмовой горы. Есть понятие храмовая гора, есть понятие храм, стоящий на храмовой горе. Итак, восточные ворота, то, что сегодня называется золотые ворота. Эти ворота были построены в византийский период, потому что у них очень четкие византийские очертания. Такие ворота строили в христианский период. Когда он начинается? С 4 века. Это был период, когда персы завоевали Святую Землю, когда персы забрали Святой Крест, Крест Христов, как святыню, как и реликвию, забрали к себе в Персию, и Ираклий отвоевывает этот крест у персов в 628 году, и он, говорит традиция, говорит одно из возможных объяснений, он строит вот эти ворота, как триумфальные ворота для триумфального вноса креста в Иерусалим. Одна из версий по поводу этих ворот, почему там расположено мусульманское кладбище, говорит, для того, чтобы еврейский мессия не вошел восточными воротами и не исполнилось пророчество Иезекииля. Одна из версий говорит, что мусульмане закладывают мусульманское кладбище у восточной стены, у восточных ворот, чтобы слава Господня, мессия, не вошел через эти ворота. Но, с другой стороны, есть другие данные, которые говорят, что это кладбище существует уже с 9 века нашей эры. Это был Агарун Рашид, султан мусульманский, который правил в Иерусалиме, и который, зная иудео-христианскую теологию, связанную с Елеонской горой, зная вот эти вот эсхатологическое учение о последнем времени, об воскресении мертвых, он начинает хоронить мусульманских верующих у стены на восток от города, чтобы мусульманские верующие участвовали в воскресении из мертвых. Другие говорят, что в мусульманский период, когда прекратились крестные шествия с крестом из Гефсиманского сада в Иерусалим, замуровали ворота, потому что не было нужды в этих воротах. Потому что это большая дыра в стене, которая требует охраны. И просто эти ворота были замурованы из практических соображений. Вот такие вот объяснения. Друзья, еще одни ворота старого города, времен периода второго храма, которые называются мусорные, которые не на своем месте. Итак, первоначальные мусорные ворота, вот они находятся в самой низкой точке города, там, где соединяется Гиена Огненная и Кедронская долина. То есть там, где соединялись эти две долины, туда выносили мусор, золу из города, из храмовой горы. Мусорные ворота сегодняшнего старого города находятся намного ближе к храмовой горе. Посмотрите, где южная стена храмовой горы и боковая арка сбоку, арка Робинсон. Это все раскопки парка Дэвидсон. Так вот, там же рядышком находятся мусорные ворота сегодняшнего старого города, куда подъезжают все автобусы, туристические, маршрутные. Люди выходят и идут на посещение стены плача, потому что это самые близкие ворота к стене плача. Еще раз обратите внимание, где храмовая гора и где мусорные ворота старого города. Но поскольку римляне в 3 веке нашей эры строят свой город, обносят его своей стеной, их не интересует близость к храмовой горе. То есть мусорные ворота у храмовой горы, этот вопрос их не беспокоит. Это тот вопрос, который люди задают, почему мусорные ворота так близко находятся к храмовой горе, к стене плача. Потому что они находятся в более древней, более новой стене 3 века нашей эры, в римской стене, где и построили турки-османы свою новую стену в 16 веке.

0: после ознакомления с мусорными воротами можно с полной вероятностью сказать, что они являются парадоксом иерусалимской истории. Ранее маленькие, грязные, вонючие, через которые выносили мусор и выбрасывали их в эту долину, в гиену огненную. Сейчас они стали большими, красивыми и престижными, которые привлекают многочисленное внимание туристов, потому что ближе всего именно через эти ворота можно подойти к стене плача и увидеть эту древнюю святыню еврейского народа.
1: То, что мы видим с вами сейчас, это Сионские ворота старого города, потому что эта стена, первая стена, построенная царем Езекием, она обносила гору Сион. Друзья, мы с вами не можем видеть этих ворот периода царя Езекии, потому что эта первая стена разрушена, и только небольшие участки в очень недоступных, плохо доступных местах находятся. Обычно группы туристов туда не водят. Есть Сионские ворота современного старого города, но они находятся намного дальше, намного глубже. Не над гиеной огненной, которая под нами сейчас, гиена огненная, граница Иерусалима западная и южная, долина сынов Еномовых, гиена огненная. То есть сегодняшние Сионские ворота не находятся над гиеной, они находятся намного глубже внутри горы Сион. Где приблизительно находятся сегодняшние Сионские ворота, давайте мы с вами определим. Вот эта вот башня, ближайшая к нам, мы точно не знаем ее назначение. Это приблизительный макет старого города. У нас нет всех этих раскопок, только некоторые есть. Так вот, эта башня на макете, она находится там, где сегодня находится храм Успения Богородицы на горе Сион. Или где находится горница Тайной Вечери. То есть прямо посреди горы Сион. А Сионские ворота находятся за храмом Успения Богородицы, еще ближе, там, где стена старого города. То есть Сионские ворота сегодняшние, они перенесены намного глубже внутрь города, потому что, когда римляне строили в 3 веке новую стену, они не ставили себе цель сохранить стены Иерусалима, сохранить пределы Иерусалима, который они разрушили. Римляне построили свой город, Илия Капитолина, с новой планировкой и с другими стенами.
2: Нынешние Сионские ворота построены в 1540 году в период правления султана Сулеймана Великолепного и являются частью первоначальной крепостной стены. В 1948 году во время войны за независимость в районе Сионских ворот велись жестокие бои. Ворота были сильно повреждены, когда бойцы Пальмаха безуспешно пытались освободить еврейский квартал от иорданцев. Многочисленные выбоины на Сионских воротах, напоминающие о тех трагических днях, можно увидеть и сегодня. Вплоть до объединения Иерусалима ворота были закрыты. Перед ними проходила пограничная полоса между иорданцами в старом городе и израильтянами на Сионской горе. После шестидневной войны 1967 года Сионские ворота были открыты и отреставрированы. Проход Сионских ворот конструктивно выполнен в виде ломаной линии для затруднения продвижения осаждающей армии. Геометрическое отличие ворот состоит в том, что поворот выполнен в форме русской буквы «Г», а не латинской «Л», как в Явских и Дамасских воротах. То есть поворот не налево, а направо. Возможно, это было сделано специально для затруднения продвижения атакующих, вынужденных сражаться, используя левую руку.
1: Декабрь 1917 года. На сей раз генерал Аллемби, он победитель в Первой мировой войне. Он тот, который отвоевал у турок святую землю и также святой город Иерусалим, торжественно въезжает в Иерусалим для того, чтобы торжественно ему были переданы ключи города. То есть это означало установление новой власти. И перед тем, как совершается это торжественное действие, Алимби получает срочную телеграмму от своего правительства, где говорится: при въезде в город очень рекомендуется сойти с лошади, потому что сказано, Вильгельм II въехал в город на лошади, а человек более важный, чем он, ходил там пешком. Так, друзья, Иисус Христос посещал Иерусалим и не один раз, и ходил в нем пешком. Сколько паломников восходили из Явского порта, поднимались по Явской дороге и заходили в город Иерусалим через Явские ворота –

Я приглашаю горожан присоединиться к телевизионной... Стоп, еще раз.

которые до сих пор мы видели ее с вами на макете. Иерусалима периода второго храма сейчас...

На него наденут наручники. И затем эти наручники будут пристегнуты к цепям. И мы будем тянуть изо всех сил. Ты что чувствуешь? Эти цепи тяжелые. Покажи им свои руки. Смотрите, вы видите эти цепи? Послушайте. Вы знаете, какой ответ дала молодежь, когда ее спросили, что стоит на первом месте из того, что вы уважаете? Это вас шокирует. Провели интервью и опросили тысячи подростков и спросили, что вы уважаете больше всего в людях. И знаете, что они сказали? Они сказали одно слово – обязательство. Мы уважаем обязательных людей. Знаете, почему сегодня мы живем в обществе, которому чужды обязательства? Я недавно прочитал, знаете, о чем? Один из профессиональных футболистов посвятил этому всю свою жизнь. И он считался лучшим почти каждый год. Вы представьте, его только что уволили. Почему, тренер? Потому что кто-то молодой, возможно, побыстрее. И представляете, тренер Том Лендри был тренером 25 лет. Он проснулся однажды утром и прочитал в газете, что его уволили. Вы представляете, что мы живем в таком мире, где они не знают этого слова «посвящение» или «обязательство». Вы понимаете, что только что провели опрос и выяснили, что больше 50% опрошенной группы людей, молодых людей, сказали, что они изменяли своей девушке или молодому человеку. Дамы и господа, где же это обязательство? Где же посвящение друг другу и Богу? Или обязательство чему-то? В жизни часто смотрят на христиан как на слабых, на слабаков. Одно я чувствую в своей собственной жизни, что я христианин, понимаете, на меня смотрит много людей, и бывает, что я допускаю ошибки, я устаю. Но я все равно, понимаете, должен быть дисциплинированным в своей собственной жизни. И я помню, в футболе мой тренер был христианином, и я часто занимался бегом. И если я хотя бы немного расслаблялся, он был недоволен, потому что, будучи христианином, ты должен быть твердым, дисциплинированным, потому что мир на вас смотрит, как на слабаков. Знаете почему? Вы знаете, почему такие обязательства? Потому что Иисус умер за нас. Он заплатил цену, которую мы никогда не смогли бы заплатить. Он бы мог призвать 10 тысяч ангелов, но когда Иисус Христос входит в ваше сердце, когда Иисус входит в вашу жизнь, вы не можете этого объяснить. Он делает вас абсолютно новым созданием, и вы знаете, что Бог жив, и Бог ведет себя перед обязанными. Бог считает себя обязанным нам. Дамы и господа, когда мы были грешниками и меньше всего этого заслуживали, Бог доказал свое посвящение нам, послав своего единородного Сына. И тот, кто уверует в Него, не умрет, а будет иметь жизнь вечную. Вы знаете, что такое обязательство? Мы не обязаны Богу, не посвящены Ему. Он первым был обязательным перед нами, и Он посвятил Себя нам и позволил Своему Сыну умереть на кресте и воскреснуть из мертвых, чтобы мы знали Его через пролитую кровь Христа. Чем больше вы посвящаете себя Богом, тем больше вы будете посвящены друг другу. Вы никогда не поймете обязательства, пока вы не поймете той любви, которая есть у Бога для вас. Когда вы поймете любовь, которая есть у Бога для вас, тогда вы действительно поймете, что означают слова обязательства и посвящения. Давайте поаплодируем Богу. Итак, вы готовы?

Сегодня в Америке много людей, я беседовал со многими, которые считают себя христианами без понимания того, что означает, что слово «христианин» означает. Они говорят, что они христиане, потому что они родились в Америке, потому что каким-то образом эта нация основывалась на Боге. Одна нация под Богом. 200 лет назад эта нация должна быть была страной Бога. Но многие в Америке говорят, я христианин, потому что я родился в Америке, не понимая глубины обязательства перед крестом. Я бы хотел немного поделиться с вами об этом обязательстве. Сегодня здесь много людей, и я подумал о вопросе. Я подумал о том, что я сегодня выступаю по телевидению, я бы не хотел называть имени человека, члена своей семьи, но есть для меня очень близкий член семьи, с которым я говорил. Я говорил с ними после того, как я обрел спасение, о тех переменах, которые Иисус сделал в моей жизни. И этот человек подошел ко мне и сказал, «Майк, я христианин, я сделал много всего хорошего, я заботился о своей семье, я хороший человек, я христианин. Я просто нерожденный свыше христианин. Но если кто-то не рожден свыше, то они не христиане, потому что в Библии говорится, что сам Иисус говорит, вы пытаетесь спасти свою собственную жизнь, но вы ее потеряете. Но если вы отдадите свою жизнь ради Христа, вы ее найдете. Видите, в значении креста гораздо больше обязательства в словах христианина, чем просто в ношении таблички, где написано «Я методист, я протестант, я баптист». В значении креста гораздо больше обязательств и посвящения. Первые 21 год своей жизни я пытался строить свою жизнь, размышляя об успехе. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и я был довольно беззащитен. Меня в жизни преследовал страх. Я как-то подумал, что если я смогу заняться спортом, потому что к этому у меня был талант, то я смогу преодолеть случайности, и люди полюбят меня. Я считал, что если я буду развлекаться со своими друзьями в школе, будучи молодым, что я думал, что если я буду развлекаться, употреблять алкоголь, и мне будет все безразлично, я буду веселиться со всеми подряд, что мои друзья будут любить меня тогда, и я буду принят. Но в моей жизни было настоящее одиночество, и больше тоски и беззащитности, чем больше я стремился к этому. И я пытался найти в этом защиту, но я не находил этого. И это продолжалось, пока мне не исполнился 21 год. И кто-то поделился со мной Евангелием Иисуса Христа. Не о религии, а об отношениях с Богом через Его Сына Иисуса Христа. Первое, если вы сегодня меня слушаете, знайте, что Бог любит вас, и у Него есть отличный план для вашей жизни. Но из-за греха в вашей жизни вы отделены от Бога. 2000 лет назад Иисус пришел, чтобы умереть на кресте за ваши грехи. И все, что вам нужно сделать, это попросить Его войти в вашу жизнь и быть вашим Господом и Спасителем. И в Библии говорится, если вы попросите Христа войти в вашу жизнь, это будет значить, что вы строите основание вашей жизни на Нем. И в Библии сказано, что прежде ищите Царство Божье, Его праведность, и все остальное приложится к вам. И знаете, это произошло со мной. Я переместил основу своей жизни с успеха на Иисуса Христа. Я занялся различными вещами, которые планировал сделать в своей жизни после обретения спасения. И я начал искать Царство Божье прежде всего остального. То, что вы видите на сцене, это огромные стены бетона и льда. Но знаете, у многих людей внутри находятся огромные стены. Такие стены, как страх, беззащитность, пристрастие к наркотикам, алкоголю, ненависть, горечь. Знаете что? Может быть, мы сможем разрушить эти стены, но мы не в состоянии этого сделать. Дамы и господа, многие люди живут в замкнутом пространстве, в своих стенах. Но у меня для вас хорошие новости. Если вы считаете, что наши руки большие и сильные, то посмотрите, насколько велики руки Бога. И у меня есть для вас добрые вести. Представьте силу Иисуса, и она способна разрушить любую духовную стену, которая находится у вас в душе. И эта сила способна освободить вас. И мы это сейчас сделаем.

0: She says, I know how to make you lose your power.
1: Она сказала, я знаю, как заставить тебя терять силу. А я говорю, о чем ты говоришь? Садись в это кресло, подними руки, и я буду говорить над тобой, и я уберу силы из твоего тела. Я тут же понял, что это была подросток-ведьма. Вы знаете, что колдовством занимается и оккультом занимается почти в каждой школе Америки. Послушайте, я не чувствовал, что мне нужно было это делать.

Я предложил парням из силовой команды это сделать. Я привел их к Господу, и я сказал, брат, сядь вон туда. Попытайся, просто попытайся. Так она стояла позади и сказала, смотрите, у меня всегда это получается. Мне всегда удалось изъять силу из этих тел. Она подняла руки, она произнесла какие-то колдовские слова, и она началась дышать вот так. И я смотрел, и я повторял, я связываю эти силы во имя Иисуса. Я уничтожаю эти силы во имя Иисуса, говорил я. Она ходила и говорила, смотрите, я опущу его руки вниз, и вы не сможете меня остановить. Она пыталась, они не поддавались. Она сказала, я не могу этого понять, я попытаюсь снова. И она отошла и приступала к этому. У меня, говорит, всегда это получалось. Я не знаю, я знаю, как это делать. И вы не сможете меня остановить. А я все время повторял, я уничтожаю и связываю эти силы во имя Иисуса. Видите, есть имя превыше всех имен. И каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует. Она пыталась снова, она отошла, она попыталась опустить вниз руки моего друга снова. Этого парня использовали для демонстрации, понимаете? Он взял ее, поднял ее над головой вот так. И она сказала, я этого не понимаю, почему ничего не получилось? Я ответил, потому что величественнее сила во мне, чем та, которая в тебе, девушка.

0: Часто в жизни мы убегаем от Бога, потому что у нас представление о Боге, что Он хочет наказать нас, забрать наше веселье или радость из жизни. Но ведь Бог пришел, чтобы стать отцом для сирот. Он пришел ко всем, чтобы все стали Его детьми. Нам известно, что мы получили дух усыновления, поэтому мы можем называть Его Отец. Бог хочет стать вашим другом и вашим отцом. Он хочет близости с вами. Если вы будете прибегать к Богу, тогда вы сможете преодолеть все в жизни. Вы можете преодолеть в жизни то, что удерживает вас от того, кем вы должны быть. У вас будет возможность преодолеть разочарование и страх, и депрессию, которые удерживают вас от радости в ваших жизнях. Я здесь для того, чтобы воодушевить вас, приблизиться к Богу и приблизиться к Отцу, потому что Его руки открыты, и Он ждет, что вы придете к Ним. Иисус пришел для того, чтобы у вас были отношения с Ним, чтобы у вас была дружба и близость, чтобы Бог пришел к вам и разговаривал с вами, и чтобы вы пришли и говорили с Ним, чтобы вы стали одним из тех, кто честно узнает, что значит иметь полноценную жизнь в Иисусе Христе.
1: Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Check it out.

0: Anybody here?
1: У кого-нибудь есть? Есть боль внутри? Горечь, одиночество, чувство ненужности? Кому-нибудь здесь необходимо остановить эту боль? Но знаете, кто здесь? Иисус здесь. И я обещаю, что Он может остановить вашу боль. Я обещаю вам, что Он остановит вашу боль. Сейчас я буду молиться за вас. И все, кто сейчас смотрит нас, и те, кто находится здесь, кто из вас должен попросить, Джон Джейкобс, помолись за меня. В моей жизни есть боль и пустота. У меня нет правильных отношений с Богом, и мне хочется стать на верный путь с Богом. Вы должны сказать, Джон Джейкобс, помолись за меня. Я не хочу направиться в ад. И мне не хочется, чтобы здесь на земле был ад для меня. Я хочу отправиться на небеса прямо здесь на земле. Если вы хотите принять Бога, повторите за мной, скажите, «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не смогу преодолеть это без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты создал меня, чтобы я не проиграл, но чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую своими устами, и я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Бог мой источник. И если Бог за меня, то кто может быть против меня? Во имя Иисуса. Аминь. Вы только что видели, что Бог может сделать что-то могущественное в жизни людей? Недавно меня спросили, какова связь между надуванием грелок и Иисусом? Я ответил, во всем, потому что Иисус связан со всеми людьми. Все, что Бог делает в этой жизни, Он делает для людей. И Бог более заинтересован в людях, чем в разукрашенных окнах, религиозных мыслях, в священном отношении, в церкви. Дамы и господа, только что вы видели, что человеческие жизни изменились. Вы верите, что силовая команда может остановить эти силы? Я молодой человек, и у нас впереди большое будущее. Мы с вами посетим города и культурные центры, и я хочу доставить дьяволу головную боль по всему миру, потому что он заслуживает этого. Он разрушает, извращает, обижает и убивает. Одна из ведущих групп тяжелого металла выпустила футболку с надписью «Убивать, воровать и разрушать». На одном из

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Иногда, проходя определенные трудности, люди задают себе вопрос, зачем они появились на свет? На самом ли деле их создал Бог? Или же они являются продуктом двоих людей? Первопричиной вашего появления был Бог. Он был главным инициатором. Вначале вы были зачаты в разуме Господа. Не переживайте, если у вас сейчас проблемы. Бог уже одержал для вас победу Духом Своим. Ваши нынешние обстоятельства изменятся.

Я верю, что Бог создал нас по двум причинам. Первое — открыть нам нашу сущность как детей Божьих, каждого из которых Он назвал по имени. Второе — открыть нам предназначение, для исполнения которого Он поместил нас на землю. Существуют тысячи других причин нашего появления в этот мир. И сегодня я только приоткрою эту тему, я только начну ее. Я знаю, что в этом зале есть люди, которые борются с мыслями о самоубийстве. Вы чувствуете себя ничтожными, отвергнутыми обществом и людьми. И Святой Дух уже совершил молитву.

и устроил. Иногда вы спрашиваете себя, на самом ли деле Бог является моим Творцом, или же я продукт двух людей? Вы должны понимать, что Бог соединил тех двоих людей, чтобы именно вы появились на свет. Он — инициатор вашего рождения. Дьяволу нравится подкидывать мысли, сомнения относительно вашего происхождения. Но нет же, Бог — ваш Творец. Вначале вы были зачаты в разуме Божьем. Возможно, вы слышали об этом уже много раз. Но задумайтесь. Бог — ваш Творец. И вы были созданы для Его славы. Таким образом, кто есть Бог? Это еще одна причина, по которой вы читаете Библию. Можно потратить десятки лет, пытаясь найти ответ на вопрос, кто есть Бог. Хочу обратиться к начинающим. Мне нравится, как Бог дает ответ на данный вопрос в книге Исаии. Он говорит, «Нет богов, кроме меня. Я единственный истинный Бог». Существует множество других заявлений и идей, но есть только один единственный истинный Бог, который создал вас. Он не только единственный истинный Бог, но также Он справедлив и добр. Он — Бог любви, Он — добрый Бог. Если Он такой добрый, то почему у вас возникают конфликты и проблемы? Недавно, размышляя на эту тему, я получила откровение. Поднимите руки, если вы пережили трагедию, несчастье, насилие. Если с вами что-то такое произошло, поднимите руки. Таким образом, вы сталкиваетесь с ситуациями, которые ставят под сомнение благость Господню. Каждый рано или поздно сталкивается с этим вопросом. Вы проходите через эти определенные ситуации, трагедии, из-за которых у вас появляются мысли, ставящие под сомнение любящую природу Бога. Так как же дать ответ на возникшую дилемму? Думая об этом, я вспомнила стих из послания к Ефесянам. Здесь говорится, что «Бог доказал нам свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Смысл жизни состоит не в том, чтобы провести радужную, беззаботную, легкую жизнь. Бог не доказывает вам свою любовь, гарантируя, что ваши родители не будут проявлять к вам насилие. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя, что вы никогда не будете иметь проблем с сердцем или же не переживете инфаркт. Он не доказывает вам свою благость, гарантируя, что вы никогда в жизни не сделаете ошибку. Он не доказывает свою любовь к вам, гарантируя, что вас не изнасилуют или же над вами не надругаются. Он не гарантировал, что вы не будете подвергаться разного рода насилию, физическому, психологическому. Нет, он такого не говорил. Иисус даже предупреждал, что в миру будете иметь скорбь, но не бойтесь, ибо Он победил мир. Бог проявил свою любовь к нам, заплатив цену за наши грехи, чтобы мы могли провести вечность в Его славном присутствии на небесах, где нет боли. Бог проявил свою любовь к нам, даровав способность и возможность превозмочь горечь, превозмочь гнев, ненависть, непрощение в сердце по отношению к обидчикам. Он заплатил цену. Он проявил свою любовь, открыв дверь Иисуса Христа и позволив нам переступить через гнев, горечь, боль, разочарование, чтобы войти в общение с Ним, ибо в Нем мы находим мир, радость, прощение и силу прощать. Вот в чем заключается Божья любовь к нам. Перестаньте обвинять Бога за трагедии, через которые вы прошли. Он обернет все вам во благо, но боль является неотъемлемой частью нашей жизни. И никто на этой сцене не является исключением. В момент спасения никто не получает от Духа Святого билет в безоблачную жизнь. Вместо этого вам дарована сила побеждать проблемы. Бог сотворил вас. Так кто же этот Бог,
создавший вас. Он Бог, который любит вас.

Он Бог, который написал о вашей жизни то, что записано в 138-м псалме. Там сказано, что помышления Его о вас многочисленнее песка. Бог, создавший все. Бог, повесивший на небосводе луну и звезды, в котором вся сила, мудрость и могущество является единственным истинным живым Богом. Он создал меня, значит, моя жизнь имеет смысл. Он думает обо мне. В книге Иеремии 29:11 он говорит, что имеет намерение относительно моей жизни. В Псалме 138 он говорит, что в книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Это интересно. Так вот, как я был создан. Я не являюсь всего лишь продуктом двух людей. Бог создал меня. Я был зачат в Его разуме. Он — истинный Бог. Он — всемогущий Бог. Бог любви. И этот Бог думает обо мне. У Него есть план относительно моей жизни. И также в Библии сказано, что я был создан для Его славы. Вот это да! Может ли это быть, что Он хочет использовать мою жизнь? Становится интересно. Вы ценны для Него. Давайте прочтем, что говорится в месте Писания дальше. Вы ценны. Почему? Потому что все, что создает Бог, ценно. Я действительно имею это в виду. Бог не будет создавать что-то, что не согласуется Его природе. Иегова Ири, Яхве, Иисус Христос, Агнец Божий. Он не будет создавать нечто бесполезное. У Бога все имеет цель. Он не глупец. Он использует свой ум с пользой. Бог создает все с целью, страстью и мощью. Он говорит в книге Исаии 43, стихи 6-7, «Приведите мне всех, кого я создал для славы моей». Это я создал их. А теперь 10 стих. Несмотря на то, что он обращается к Израилю, он обращается здесь и к нам. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Читаем стих 13. «От начала дней я тот же, и никто не спасает, в английском переводе «не вырывает», от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Аллилуйя! Никто не способен вырвать что-то из руки Божьей или отменить то, что Он сделал. В этом месте Писания Бог говорит о вас три вещи. Вы избраны. Участники наших собраний на этих выходных, вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Познавайте Его. Вы избраны познать Бога, который вас сотворил. Потом здесь говорится, чтобы вы веровали в Него. Вы знаете, сколько людей сегодня ходят в церковь, но не верят в Бога? И все потому, что они разочаровались в Нем из-за происшедших трагедий и проблем. Озадаченные люди не смогли решить для себя этот вопрос. Но когда вы верите в Бога, то имеете мир по поводу того, что Он контролирует все неурядицы в вашей жизни. Вы были избраны Богом, чтобы знать Его лично, чтобы веровать в Него. И также в данном стихе выше говорится, что вы Его свидетели. Ваша жизнь вам больше не принадлежит. Вы свидетель, представитель Иисуса Христа. Павел во втором послании к Коринфянам 5:20 говорит о вас как о посланниках. На каждом месте, куда бы вы ни пошли, в каждом разговоре во время обеда с друзьями, родителями, братом, вы теперь представляете Иисуса Христа. Возможно, вы единственный, исполненный Духом человек, благодаря которому ваши мама и папа узнают об Иисусе через вашу чистую речь и измененное поведение. Теперь вы представляете Божьи законы любви и радости, мира и святости. Цель вашей жизни на земле — познавать Его и представлять Его.
Подобно тому, как Бог обратился к Израилю словами «Вы мои свидетели», сегодня Он также обращается и к вам. Вы Божьи свидетели. Вы словно являетесь свидетелем Бога в зале заседания суда, утверждая, что Бог все еще добр. Я знаю, что Он истинен. Он реален. Давид перефразировал обращение «Вы мои свидетели» и сказал, что любит рассказывать о Боге каждому на всяком месте. Вы рассказываете о Боге везде. Вы представители Божьего присутствия. Вы не стыдитесь того, что Бог сделал для вас. Вы свободно и смело рассказываете людям о том, что Бог совершил для вас. И благодаря вашему свидетельству Бог прославляется. Богу нравится, когда о Нем говорят. Я знаю, что это звучит эгоистично, но нам это тоже полезно, потому что только Богу принадлежит вся слава. Бог — это Бог, и раз Он Бог, то Ему принадлежит первое место. Мы можем в простоте рассказывать другим о том, что Господь делает в нашей жизни. Вам не надо проповедовать, запоминать речь. Просто расскажите своим друзьям о том, что Бог совершил для вас на этих выходных. С дерзновением поделитесь, как на этих выходных вы встретились с Богом, который освободил вас от 14-летней зависимости от порнографии. Ваше свидетельство не должно быть образцом ораторского искусства. Конечно, вы можете цитировать Библию, если захотите, но самое главное — говорите о Боге. Ваше свидетельство прославляет Его. Ты, Израиль, вы, молодые люди, избраны Богом, чтобы познавать Его, чтобы понимать, что только Он — Бог, чтобы быть представителями Его присутствия для вашего окружения. Сегодня поворотный пункт в вашей жизни. В Его Царстве у вас есть задание. Но знаете, мне нравится, что сказано в этом стихе. Один из первых упомянутых принципов здесь — это отношения с Богом, которые являются основанием любой работы, которую вы исполняете для Него. Нам кажется, что мы знаем Его. Мы думаем, что являемся Его свидетелем, но до конца не уверены в этом. Бог говорит, что мы Его слуги и избраны познавать Его. Но мы не уверены, знаем ли мы Бога. Мы вспоминаем все, чему были научены в церкви в воскресной школе. Но все это подобно тому, если бы нам назвали имя Брэд Питт, но на самом деле мы с ним не знакомы. Точно так знают Бога некоторые из присутствующих. И поэтому ваше свидетельство о Боге другим подобно поношенным вещам в магазине секонд-хенд. Вы знаете Бога через опыт других людей, через книгу, написанную другим человеком. Но Бог желает открыться вам лично. Он хочет встретиться с вами. Он мечтает, чтобы вы открыли свои уши и слушали Его. Он хочет открыть ваши глаза, чтобы вы смогли увидеть Его. Он хочет подарить вам опыт переживания Его присутствия, чтобы вы узнали, что Он — единственный истинный Бог. Вам надо получить это откровение лично. Я еще раз хочу подчеркнуть важность личных отношений с Богом. Вы имеете право знать Бога независимо от ваших дел. В этом суть послания Евангелия. Мы не заслужили эти отношения с Богом. Они дарованы нам через Иисуса Христа. Мне нравится, что написано в послании к Ефесянам 3:12, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ к Божьему присутствию через веру в Него. Вы можете знать Бога благодаря Иисусу Христу, а не потому, что вы пятидесятник в пятом поколении, и не потому, что вы красивый, умный, или еще по какой-то причине. Вы имеете доступ к познанию Бога через веру в Иисуса Христа. Если вы верите в то, что Иисус Христос забрал ваши грехи, тогда вы получили пригласительный, чтобы иметь с Ним отношения, чтобы проводить время в Его присутствии. Позвольте мне сделать следующее заявление. Вы имеете доступ к переживанию силы, присутствия и помазания Бога, который действует через вас, не из-за ваших дел, но по единственной причине. И эта причина — ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Ваша вера очень важна. Ваша вера в Иисуса Христа, в то, что Он сделал вас праведными и святыми. Так что же это значит?

Поднимите руку, если вы верите, что Иисус заплатил цену за ваши грехи. Вы верите этому. Вы верите от всего сердца. А это значит, что каждый из вас имеет доступ к близким взаимоотношениям с Богом. Каждый из вас способен быть горячим для Бога и исполненным Духа Святого. Каждый из вас может смело рассказывать кому-то об Иисусе Христе. Абсолютно каждого из вас Бог может использовать для Своего Царства. Абсолютно каждого. Знаю, что некоторым из вас не нравится ни проповедовать, ни слушать проповеди, и вы не желаете ни того, ни другого. И не надо. Просто делайте то, к чему призывает вас Господь. Возможно, вы мечтаете стать инженером в области химии. Бог не исключает своих детей из Царствия просто потому, что они не хотят заниматься пятикратным служением. Он не избавляет вас от доступа к помазанию из-за того, что вы не хотите ехать миссионером в Африку. Помазание и исполнение Духа Святого не зависит от того, что вы делаете. Они зависят от того, кто живет внутри вас. А внутри вас живет Дух Святой. Вы можете быть парикмахером, учителем, ученым, футболистом. При этом помните, что помазание в вашу жизнь высвобождается Духом Святым. Оно не зависит от вашей профессии, должности, ранга, образования, генетики или родословной. В вопросе помазания важна сила присутствия Духа Святого, который пребывает в вас. Вы призваны познавать Бога.

0: Здравствуйте. Первенец Фейт Рассел должен был родиться через несколько дней. И именно в тот момент ее муж Чарли попал в реанимацию из-за проблем, вызванных ковидом. Он наблюдал за рождением дочери через планшет. А через 2 недели его подключили к ИВЛ, и никто не думал, что он выживет. Я не могла принять это. Я не верю. Я не могу быть матерью-одиночкой. Я не могу планировать его похороны. Ведь мы о таком даже не думали.
1: Чарли и Фейт Рассел готовились к рождению первенца, но Чарли сильно заболел. Вскоре ему поставили диагноз, которого они боялись.
0: Я думала, что мне делать? Я беременна, мне скоро рожать, а у мужа ковид. Врач сказал, что нам нужно изолироваться, потому что я должна защищать себя и ребенка.
1: Состояние Чарли быстро ухудшалось, и он оказался в больнице. За несколько дней до того, как Фейт должна была родить, его перевели в реанимацию.
0: Мужу было очень плохо. Если кого-то переводят в реанимацию, то это не просто простуда. Я знала, что все серьезно, потому что я медсестра. Я молилась о том, чтобы Чарли не пришлось подключать к ИВЛ.
1: Через 4 дня Фейт родила девочку, Черити. Чарли наблюдал за этим через планшет. Это был очень радостный момент, однако Фейт пришлось осознать, что муж находится на грани смерти. 2 недели спустя, когда уровень кислорода упал до критического уровня, его подключили к ИВЛ.
0: Часто, когда человека подключают к аппаратам, он больше не может дышать самостоятельно. Я очень переживала за Чарли. Однажды после разговора с ним я обратилась к Богу, а потом начала просить других людей молиться тоже. Я не могла делать это сама. Я вспомнила стих, где 2 или 3 собраны во имя мое, там я буду. Мне нужно было, чтобы ко мне присоединились другие.
1: Отец Чарли, Расти Рассел, тоже узнал о болезни сына. Врачи сказали, что мы можем его потерять. Это взбудоражило нас. Одному из нас разрешили зайти к Чарли. Мы поняли, что упустили кого-то к нему в реанимацию, потому что ситуация очень критическая, и Чарли может не выжить. На следующий день я летел в Нэшвилл из Флориды. Когда я перевел телефон в режим полета, то начал молиться. «Господи, пусть он доживет до того момента, когда я приеду туда. Я переживал, что включу телефон после приземления и узнаю, что он умер. Ситуация была серьезной.
0: Мне 25 лет, и у меня 2-недельный ребенок. Было тяжело. Я могла только молиться и все отдать в Божьи руки. Мои молитвы не были красивыми, я просто молилась. Боже, не забирай моего мужа. Я взывала к нему, и это изменило все. Бог может изменить все. Я молилась и говорила: «Боже, измени эту ситуацию».
1: В госпитале нам говорили: «Теперь все.

0: Все в руках Божьих. Медицина не способна справиться с этим. И я сказал: «Господь, все в твоих руках. Мы не можем ничего изменить. Мы сделали все, что могли. Мы молились за него, молились о том, чтобы он получил исцеление, но все в твоих руках. Мы доверяем тебе». У Чарли был низкий уровень кислорода и пневмонии. Он боролся с сепсисом, временным параличем, и его ввели в медикаментозную кому. Но когда к нему приехал отец, появился лучик надежды.
1: Чарли был парализован и без сознания, но мне кажется, что он сердцем почувствовал, что с ним рядом отец, и решил бороться. В тот момент я впервые поняла, что могу немного выдохнуть. Мой муж будет жить. Я молилась и верила, что это очередной шаг на пути исцеления и возвращения домой.
0: Постепенно уровень кислорода поднимался, и Чарли начал дышать самостоятельно. Через 3 месяца, вопреки всему, его выписали из больницы. Теперь моя радость больше. Каждый раз, когда я обнимаю Черити, целую Фейт, я благодарю за это Бога. Каждый такой момент – настоящее благословение для меня. Я начал больше ценить жизнь.
1: Я наблюдала за его выздоровлением. Ему пришлось заново учиться ходить. А сейчас он носит нашу дочь на плечах. Я прославляю Бога за то, что он совершил это чудо. У меня есть муж, а у Черити отец. Я вижу, какая между ними крепкая связь. Мое сердце радуется, и я очень благодарна Богу за то, что он сохранил жизнь Чарли, чтобы он стал настоящим отцом.
0: После этого случая Чарли по-новому взглянул на то, что важно в жизни. После болезни я понял 2 вещи. Первое – это то, что чудеса реальны. Они могут произойти и в вашей жизни. Богу не безразличны вы и ваша история. Второе – мне стало понятно, что важно на самом деле. Ты можешь гнаться за деньгами, машинами, другими вещами в этом мире, но значение имеют только семья, близкие, служение, к которому тебя призвал Бог. Вот что на самом деле важно. Когда оказываешься перед лицом смерти, начинаешь это осознавать.
1: Жизнь подбрасывает сюрпризы, не так ли? Все может быть хорошо. Молодая семья ожидала первенца. Уверена, они готовились к рождению этого ребенка. Но внезапно все изменилось. Что делать, когда происходят неожиданные вещи? Что делать, когда тебе ставят страшный диагноз? Куда идти, если надежды нет? Эта семья обратилась к Богу. Я знаю, что многие из вас сталкиваются с очень сложными ситуациями. Вы чувствуете боль, страх, тревогу. Есть чудесный источник, к которому можно обратиться в такой момент. Фейт говорила об этом. Когда 2 или 3 соберутся, мы собираемся вместе как семья Божья, и это меняет все. Бог начинает двигаться, Он слышит наши молитвы, видит нас в момент нужды. Мы хотим помолиться сегодня за вас. Я не знаю, какая ситуация у вас. Уверена, в вашей жизни происходит много разных вещей. Но мы встанем с вами. Мы хотим быть вашими 2 или 3, взяться с вами за руки и попросить Бога сделать чудо для вас. У нас есть другие свидетельства людей. Перед молитвой, чтобы укрепить вас в вере, я прочитаю одно. Нам написал Билл из Вандерлейка. У него диагностировали рак в правом легком. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, сказал: «Есть кто-то, у кого болит правое легкое. У вас дискомфорт в грудной клетке, это опухоль. Если у вас болит под ребрами, положите на них руку. Бог исцеляет вас от болезни во имя Иисуса. Сделайте глубокий вдох, и вы поймете, что боль ушла. Во имя Иисуса будьте исцелены». Билл принял это слово во время следующего обследования. Врач внимательно рассматривал рентгеновские снимки и был удивлен. Он показал Биллу фото опухоли, которая завяла, как мертвый цветок. К невероятной радости Билла доктор сказал: «Вы здоровы, у вас нет ни одного признака рака. Слава Богу!»
0: Вот это да, слава Богу!
1: Действительно, слава Богу!
0: Вот что пишет Руфь. «Моя собака разбудила меня рано утром, чтобы я вывела ее на прогулку». Ну, такое бывает с собаками. Она выбежала из спальни, а потом вернулась и сбила меня с ног. Я ударилась об стену и повредила локоть. Он болел 2 недели. А недавно я смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала, что у кого-то исцеляется поврежденный во время падения локоть. Я приняла эти слова и прославила Бога. После этого мой локоть перестал болеть. Боль ушла. Какая чудесная история. Чарли и Фейт поженились, и у них родилась Черити. А потом они начали молиться чудесной молитвой. «Господь, мы доверяем Тебе». Мы доверяем все это тебе. Вы можете поступить как Чарли и жениться на Фейт, то есть на Вере. И тогда в вашей жизни появится Черити, Божья милость. Вы можете положиться на него. 26 лет назад, когда я был в одном селе в Индии, Иисус спросил меня, «Когда ты начнешь полагаться на меня?» Я рад, что вместо того, чтобы воспринять это как обличение, я сказал внутри себя, «Может, сейчас? Я могу сделать это сейчас?» И вы тоже можете сейчас поверить. Вы можете положиться на Него. Не на молитву, не на пост, не на пожертвование, а на то, что Он сделал для вас на кресте. Положитесь на Него. Примите крещение. И позвольте исцелению прийти к вам. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы просим о милости, которая обновляется каждое утро. Твоя милость и доброта. Венчай нас ими. Господи Боже, убери всякое сомнение, неверие, колебание. Очисти наши сердца, чтобы мы могли положиться на Тебя и на то, что Ты сделал для нас. Спасение — это не наша, а Твоя идея. Мы были грешниками, но Ты умер за нас. Ты нас очень полюбил. Мы бунтовали, но Ты возлюбил нас. Господь, мы полагаемся на Тебя и говорим об этом. Мы с верой возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы говорим себе, «Исцелись сейчас во имя Иисуса». Ранами Иисуса Христа я исцелен, восстановлен, свободен от боли. Во имя Иисуса. Тело, исцелись от макушки до пяток. Пусть больше не будет болезней и страданий, потому что Иисус избавил меня от них. Я принимаю это сейчас. Я полагаюсь на Него сейчас во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, у вас проблемы с ухом, а вы боитесь, что навсегда потеряли слух. Бог исцеляет вас. Пойдите к врачу и проверьте свой слух. Он восстановлен во имя Иисуса.
0: Есть человек по имени Том. У вас проблемы с коленями. Ваши хрящи в суставах разрушаются, и вы ощущаете острую боль в правом колене. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы только что ощутили это. Он может все восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это чудо, поднимитесь и скажите, «Теперь я могу делать это, я не ощущаю боли». Потанцуйте во имя Иисуса, вы здоровы.
1: Кто-то из вас уже давно является верующим, и теперь вы оказались в ситуации, которую не можете контролировать. Вы в депрессии из-за этого. Вам тяжело поверить, что верующий может переживать подобное. Радость принадлежит вам. Бог дает ее вашему сердцу прямо сейчас. Поднимите свои руки и начните славить Господа, даже если вам не хочется этого делать. Примите это во имя Иисуса. Он обновляет вас и исцеляет.
0: У кого-то из вас сломаны ребра. Насколько я понимаю, это произошло после падения с лошади. И одно из них причиняет вам острую боль. Врачи сказали, что не могут ничего с этим поделать, и что вам нужна

0: просто отдыхать, пока оно само не заживет. Во имя Иисуса, исцелитесь! Вы не можете дотянуться и возложить на него руки, но Иисус может. Он дотрагивается до него сейчас и исцеляет его, убирает боль. Сделайте глубокий вдох, наклонитесь, сделайте то, чего не могли делать ранее. Бог исцеляет и восстанавливает вас сейчас во имя Иисуса.
1: У кого-то проблема с гипофизом. Бог исцеляет вас. Скажите «Да, Господь», примите и начните благодарить Его.
0: У кого-то воспален желчный пузырь. У вас инфекция. Вы думаете о том, чтобы сделать операцию. Бог сделает ее для вас прямо сейчас. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы. Господь, Бог всемогущий, мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас. Ты так сильно возлюбил нас, что послал Иисуса. Ты сделал все это для нас. Иисус взял все наши грехи на крест. Мы принимаем все благословения, которые есть для нас. Мы принимаем их сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, то расскажите нам об этом. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А я хочу напомнить вам, что мы всегда молимся о вас. Мы верим в превозмогающую молитву, которая не сдается, пока не получит ответа. Пишите нам, если нуждаетесь в молитве, и Бог придет на помощь. Эбрахам живет со своей семьей высоко в горах Перу, в одном из самых отдаленных мест планеты. Больше всего они нуждаются в чистой воде, и благодаря вам село Эбрахама получило источник. Эбрахам и его мать Изабелла живут в горах Перу на высоте 13 тысяч футов. Эбрахам во всем помогает маме.
2: Я слежу за овцами, коровами, ослами и помогаю приносить воду.
0: Эбрахам и другие члены общины больше всего нуждаются в источнике чистой воды. На протяжении многих поколений они брали воду из пруда, в котором грязная вода собирается во время сезона дождей, и из неглубокого открытого колодца, в котором вода еще грязней.
2: Вода очень грязная, и в ней много насекомых. Даже коровы и овцы начинают болеть после нее.
0: Сбор воды для жителей поселка является вызовом.
2: Нам нужно носить большие ведра на спине. Они очень тяжелые. Нам нужно 3 часа, чтобы сходить за водой и принести ее.
0: Эбрахаму часто становилось плохо после того, как он пил плохую воду.
2: Иногда у меня болела голова, появлялась боль в животе, диарея. Мне могло быть плохо целую неделю. Но хуже всего то, что маме тогда приходилось работать одной.
0: Операция благословения приехала в эту общину с новым планом. Для начала мы выкопали новый колодец с бетонными стенами. Потом проложили трубы и установили резервуар для очистки воды. После этого мы провели воду к домам и к дому Эбрахама тоже.
2: Я обрадовался, когда узнал о чистой воде. Я знаю, что теперь мы сможем поить животных. И у меня будет вода, чтобы помыться.
0: Эбрахам также радуется, что может пить воду и не страдать от нее.
2: Эта вода чистая и холодная. Спасибо, операция благословения, что провели воду к нам домой. Брэндон Нима, главный аутфилдер Нью-Йорк Мэтс, известен в мире спорта своей улыбкой и внимательностью. Брэндон говорит, что ключ к победе – это не просто оказаться на базе, а знать, как пойти на жертвы. Том Беринг поделится с нами этой историей.
0: Аутфилдер Нью-Йорк Мэтс Брэндон Нима всегда помнит о команде. Он задает тон игре, становится первым отбивающим. Это настоящая стаккато, наполненная взрывной силой и стабильностью. Этот уроженец Вайоминга подходит к бейсболу, как и к жизни, с энтузиазмом и перспективой. Ты задаешь тон, когда первым отбиваешь мяч. Да. Это первое впечатление. Ты настраиваешь их. Что особенного в роли первого отбивающего? Это включает в себя жертву. Обычно первые несколько отбиваний показывают, как настроен подающий в тот день. Мы играем каждый день, и каждый раз мне приходится отбивать мяч первому. Если ему удается сделать страйк, то я понимаю, что он собран и бросает мяч туда, куда хочет. Нужно быть готовым пожертвовать первым отбивающим, чтобы составить лучший план для команды. 7 сезонов в высшей лиге. Тебе удается избегать усталости? Да. Как тебе удается продолжать радоваться игре? Я радуюсь моментом. Например, мне удалось остановить хоумран в непростой ситуации. Я переполняюсь эмоциями. Я ощущаю себя как ребенок на поле перед десятками тысяч людей. Я понимаю, какое благословение оказаться на таком месте. Это помогает мне играть с энтузиазмом и получать удовольствие от игры. Это все позволяет мне испытывать радость. Ты из семьи буллрайдеров. Есть ли что-то общее между буллрайдером и игроком в бейсбол? Думаю, что да. Мы похожи в своем настрое. Мой отец занимался этим некоторое время. Он сказал, что наездник быка никогда не может быть здоровым на все 100. Вопрос не в том, получишь ли ты травму, а в том, когда ты ее получишь. В бейсболе 162 игры, и нужна определенная выдержка. Ты не всегда будешь здоров на все 100, когда будешь выходить на поле. И нужно работать с тем, что есть. Что парню из Шайена нравится больше всего в Нью-Йорке? Мне нравится, что бейсбол интересен многим в Нью-Йорке. Здесь множество людей из разных уголков страны. Когда ты выходишь на поле, то наполняешься силой и энергией толпы. И если что-то не получается, то и реакция не всегда радостная. Но когда ты на коне, это нечто. Это воодушевляет. Как ты уже говорил, это самый большой стадион в мире. Да. А что больше всего давит на тебя, Брэндон? Единственное, что давит, это я сам. К сожалению, часто и этого давления слишком много. Все мы контролируем давление извне. Но иногда это мешает тебе выложиться на все 100. Нужно тренироваться, готовиться, делать все, что можно, чтобы победить. Но я стараюсь не давить слишком на себя, потому что именно я больше всего это делаю. Брэндон, ты славишься стабильностью в нестабильной игре. Откуда у тебя эта собранность и спокойствие? Бейсбол – игра ошибок. Бывают взлеты и падения, и ты не рад неудачам. И тут нужно следить за собой. Я стараюсь быть терпимее, не спешить с гневом. Я учусь этому у Библии. Я считаю, что именно она помогает справиться с неудачами в бейсболе. На практике следование за Христом укрепляет тебя. В 2016-м я думал, что завяжу с бейсболом. А что дальше? Помню, как мой отец сказал: «Брэндон, если Бог не хочет этого для тебя, то у него найдется нечто лучшее». И когда я по-настоящему отдал ему свое сердце, то сказал: «Хорошо, как бы там ни было, решать тебе». Я почувствовал мир. Никакие твои дела не смогут помешать этому. Он откроет для тебя путь. Предположим, что ты стал первым отбивающим для церкви в целом. Если бы ты мог задать тон для настоящих времен, то каким бы он был? Думаю, он будет связан с фактором неожиданности первых бросков. Это вопрос жертвы ради того, кто страдает. Ты спрашиваешь, как у него дела, или просто становишься плечом, на которое могут опереться. Иногда мы так спешим, что забываем, что Бог поместил нас на эту землю, чтобы мы помогали друг другу. Высшая жертва – смерть Иисуса на кресте за наши грехи. Он дал нам величайший пример, когда показал, что настоящая любовь и цель на земле – это жертва. Как я могу стать больше похожим на Иисуса? Именно такие моменты влияют больше всего.
2: Брайан Нима поделился словом для всех нас. У нас осталось время на один вопрос. Гордон, это письмо от Кэтрин. Она спрашивает, как молиться, чтобы избавиться от страха?
0: Есть много разных видов страха. Один из них – дух страха. Если он пришел к вам, то просите людей помолиться за вас, чтобы вы освободились от него. Страх приходит к нам, потому что мы не понимаем, что Бог с нами. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Если вы регулярно ощущаете страх, то скажите: «Иисус, я нуждаюсь в твоей любви. Я хочу знать, что ты рядом». что я в тебе живу, двигаюсь и существую. Мое прошлое.

Прошлое, настоящее и будущее в твоих руках. Покажи мне их. Помолитесь об этом, и вы получите ответ. А закончим мы со стихом «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом».

Well, if you're in the market Если вы ищете добрые вести, то вы пришли по адресу. Вот чем мы занимаемся здесь, хорошими вестями, положенными на музыку. Мы называем это Gospel America. И добро пожаловать сюда. Я думаю, что вам понравятся быстрые полчаса. Мой первый гость — успешный певец и композитор. Его первый сингл «Подчинение» попал в таблицу за одну неделю. И также у него есть клуб любителей его музыки. За одним исключением он написал все песни на новом альбоме, который вышел в феврале. Он здесь, чтобы исполнить для вас христианскую музыку. И его зовут Фэд Кристофер.

0: God bless you,
1: благослови
0: Thad
1: тебя Бог, Фред Кристофер. Друзья,
0: folks,
1: я хочу услышать от вас. Вот почему вы видите адрес прямо у меня на груди. Это не на моей рубашке. Это адрес, по которому я бы хотел, чтобы вы мне написали и дали мне знать, каких артистов и какую музыку вы предпочитаете, и что вы хотите увидеть и услышать. И мы постараемся ответить на это. И также мы берем ваше письмо или открытку и вытаскиваем их из почтового мешка, и тем, которые мы вытащили в наши лотереи, мы посылаем компакт-диски или кассеты с записями артистов из передачи «Gospel в Америке». Это наш способ сказать вам спасибо за то, что пишете. Я надеюсь, что вы что-нибудь получите, и это вам понравится. Но сначала вам надо написать нам. Наши следующие гости — это дуэт солистов. Это что-то новое, не так ли? В отличие от других дуэтов, эти две женщины сочетают два различных стиля происхождения и две разные личности в одно акустическое поп-звучание. Три года они гастролировали с группой «Труп». Прекрасно. Группа. И в 1994 году у них был сингл номер один «Отдавая все». Давайте сейчас поприветствуем артистов из студии «Integrity» Карен Чалдерс и Ли Капеллино. И вместе они Карен Ли.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей встречи — история Церкви в пророческой перспективе. Гость нашей программы — Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, Александр, уже с вами мы встретились на программах, изучая книгу Откровения. Вот хочется спросить, вот люди, ну, христиане, исследователи отдают предпочтение, ну, разным книгам. Кто-то Ветхому Завету, да, ветхозаветники, так называемые, да? Или кто-то изучает Новый Завет книги. Вот кто-то, может быть, отдельно какую-то книгу там Ветхого или Нового Завета. А вот ваш интерес к книге Откровения, он когда появился и как давно вы исследуете эту книгу?
1: Довольно-таки давно появился. Знаете, возможно, вы меня поймете, но мне кажется, любой человек меня поймет. Когда хочется куда-то заглянуть, подсмотреть, подслушать. Было у вас такое?
0: Всегда.
1: Всегда?
0: Да.
1: Знаете, как...
0: Вот, любопытство не исчезает. Да.
1: Да.
0: В хорошем
1: ребенок
0: смысле.
1: С детства движим любопытством. Нормально, ему все интересно. Все хочется пожевать, попробовать, куда-нибудь чего-нибудь засунуть. Вот книга Откровения мне стала интересна, поскольку она открывает будущее. И мне хоть в щелочку захотелось подглядеть за тем, что же нас ожидает впереди.
0: Сколько лет вам было тогда, когда этот интерес вы почувствовали?
1: Интерес этот был давно, а именно книги Откровения, книги возможность
0: Откровения, да.
1: Заглянуть в щелочку через книгу Откровения появилась практически с моим первым знакомством со Священным Писанием.
0: А когда ваше было первое знакомство со Священным Писанием?
1: Такое вот уже чтение, чтобы было. Чтобы непосредственное знакомство, не слышание о, а именно соприкосновение. Наверное, где-то лет 16.
0: О.
1: И мне стало интересно.
0: Сегодня, наверное, трудно встретить молодого человека в 16 лет, который интересуется...
1: Нет, я уже стал читать.
0: А вы уже еще читали.
1: Да, и вот мое предпочтение очень вот к этой книге.
0: Хотелось бы, чтобы у наших зрителей было больше таких молодых людей, которые интересовались и Священным Писанием, и книгой Откровения.
1: Это возможность заглянуть в то, что тебя ждет. И это, знаете, очень удобно, потому что в народе говорят, знал бы, где упадешь, подстелил бы.
0: Да.
1: Да, так вот, мне всегда хотелось знать, что там будет, чтобы быть готовым к тому, что будет. Хотя бы чуть-чуть. Вот так появился интерес.
0: Ну вот в этом возрасте 16-летнем, да, вы стали читать книгу Откровения, и уже многое стало вам понятно из этой книги, или не сразу все? То есть вы...
1: Не сразу.
0: Не сразу. Но первые какие-то были все равно вот ваши знакомства с этой книгой? Уже, ясности, понятности.
1: Простой пример. Конечно, не сразу все было понятно, но это не испугало. Это как если бы забегаешь домой, к супруге, к маме, неважно. Кушать хочу. Да, не проблема, макароны. А я драники хочу. Простите. Чтобы приготовить макароны и драники, это время, затраченное на это, разное. Согласны?
0: Согласитесь? Конечно.
1: Тут поставил воду кипятиться, потом пришел, забросил, помешал. А вот драники, чтобы приготовить, картофельные блины, иначе говоря, нужно натереть, помыть картофель, почистить, натереть, там, муки добавить, солей, яйцо, потом жарить, не отходить от плиты, стоять. И здесь точно так же. Мне хотелось понять, хотелось заглянуть, подсмотреть, хоть немножко, хоть одним глазком, хоть что-то, хоть краешек, хоть какой-то фрагмент, хоть какую-то нить будущего увидеть. И я был готов на то, что надо стоять у плиты, жарить, читать, думать, искать, сопоставлять. Иногда идти не тем путем, останавливаться, понимая, что не туда пошел, и возвращаться назад.
0: Ну что ж тогда, Александр, то, что вы готовили, приготавливали, изучая книгу Откровения, вы готовы поделиться сегодня с нами вновь своим изучением, так?
1: Да. Но... Готов.
0: Хорошо, Александр. Вот касаясь нашей темы. Вот в книге Откровения могли бы мы увидеть историю Церкви, ну, еще задолго до того, как она стала историей, то есть, ну, предсказание о будущем Церкви, о ее жизни, трудностях, может быть, ну, невзгодах и так далее. То есть, возможно вообще-то?
1: Могли бы. Чуть-чуть лирическое отступление. Бывало у вас, что вы что-то дома забыли и уже пройдя полдороги вспомнили, что забыли? Ой. С каким чувством вы возвращаетесь назад?
0: Ну, огорчением, досадой, что...
1: Раздражением? Есть такое?
0: Бывает.
1: Огорчение, досада,
0: конечно,
1: раздражение.
0: Конечно.
1: На себя, в первую очередь.
0: Конечно. А если еще спешка какая-то, нужно быстрее попасть, там, успеть, там, на поезд.
1: Мы будем говорить сейчас о церкви, и, возможно, кто-то, кто нас слушает или смотрит, испытает возмущение, недовольство, огорчение, что он шел как-то не туда или не там. Никогда не надо бояться вернуться, чтобы начать путь заново.
0: По крайней мере...
1: Но уже с тем, что надо.
0: Но уже, да, с тем, что надо. По крайней мере, это лучше, чем забытым чем-то.
1: Итак, в книге Откровения о церкви говорится, об истории церкви, о жизни церкви, которая будет, для нас уже была, еще до того, как она стала реальной.
0: Даже так.
1: Рассказывается история церкви, но история — это ведь то, что было, но рассказывается история церкви в пророческой перспективе, как то, что еще, как то, чего еще не было, но для нас уже как то, что
0: свершилось. Александра вспоминает текст Священного Писания, есть тоже замечательный: «Вы искуплены драгоценной кровью Христа прежде создания еще мира».
1: Да.
0: То есть еще вот получается...
1: Для нас это история.
0: Да, да.
1: А для... скажем, иудеев, древнего Израиля, это то, что должно было еще произойти. И здесь очень хорошо сверять историю с пророческой перспективы.
0: Хорошо, Александр, мы готовы.
1: Давайте откроем книгу Откровения, 12 главу откроем.
0: Давайте.
1: Нас будет интересовать такой женский образ. Вы не смущаетесь? Спрошу вас, как на древнегреческом женщина? На древнегреческом женщина, да.
0: На древний...
1: Помните? Сейчас, вот так, здесь... вот сходу. Я знаю, что...
0: Я вспомнил на древнееврейском, это точно. Иша.
1: Иша.
0: Да. А древнегреческое, знаете, я вот сейчас не могу вспомнить. Но
1: не только на древнееврейском Иша. Иша — это женщина замужняя.
0: Замужняя.
1: Да, а есть еще другое. На древнееврейском Альма. Очень легко, очень легко. Вообще, и вы, и многие наши слушатели, телезрители, или смотрящие в интернет, канале, они знают древнегреческий. Знают древнегреческий.
0: Но я думаю...
1: Они просто не знают, что они знают древнегреческий.
0: Ну, и какое же слово?
1: Да. Есть такая профессия врачебная, целое отделение, гинекология. И врач-гинеколог. Так вот, гюне на древнегреческом женщина. Этот образ очень интересен в Откровении. Слово гюне в Откровении встречается 19 раз, и 14 из них в двух главах.
0: 14 раз.
1: Из них,
0: из
1: 19. Из 19 в две главы.
0: Это очень
1: 22
0: такая
1: главы.
0: Большая концентрация.
1: Да.
0: То есть что-то здесь не зря это встречается.
1: Вы абсолютно правы. Вы мыслите как филолог или литературовед. Дело в том, что 19 раз на 22 главы. Из них 14 в двух главах, 8 раз в 12 главе и 6 раз в 17 главе. И больше ни в одной в главе не встречается больше, чем один раз. Вы понимаете, что 12 глава и 17 в плане гюны, женщины, женского образа крайне важны для нас.
0: Интересно, почему?
1: Сейчас давайте 12 главу откроем, 12 главу, и прочтем, давайте первые три текста.
0: Давайте.
1: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Ну и четвертый. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Итак, женский образ. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее 12, венец из 12 звезд, она беременна, она вот-вот родит младенца. Младенца хочет погубить дракон, но младенец родится. И дальше написано, что ему надлежит пасти все народы жезлом железным. А дальше дитя, этот младенец мужеского пола, восхищено к Богу. Младенец мы легко понимаем, кто.
0: Наверное, Иисус.
1: Конечно, Иисус Христос.
0: Если он восхищен к ним.
1: А вот с женщиной возникает некоторая сложность. Это внешняя сложность. Она очень похожа на Марию изначально. Потом ее будет преследовать дракон, она убежит в пустыню, там будет 1260 дней, мы к этому вернемся. Она похожа на Марию, поскольку Христос приходит в мир, воплощается Сын Божий посредством Марии. И действительно, первоначально образ Марии есть, и он бросается в глаза. Точно так же, как бросается в глаза образ дракона, сквозь которого проступает Ирод. Ведь Ирод хочет погубить младенца, которого хочет должна родить Мария.
0: В принципе, и погибает.
1: Но дракон — это больше, чем Ирод, и жена — это больше, чем Мария. Вот образ женщины — это эдакий прозрачный палимпсест.
0: Ведь мы же не забываем, что это все же символическая книга.
1: Как да, конечно.
0: Мы с вами говорили.
1: Вот здесь маленький нюанс, давайте чуть-чуть заострим внимание. Образ жены — это эдакий... Это прозрачный палимпсест. Понимаете, что я имею в виду?
0: Нет, я думаю, что не только я, и наши зрители не все, может быть, понимают. Объясните.
1: Палимпсест — это такой документ. Ну, помните, в древности писали на пергамене, на коже.
0: Да.
1: Специально выделенный. И иногда это же дорогостоящий материал.
0: Конечно.
1: Это не то, что сегодня купить тетрадку, что-то не понравилось, вырвал лист, порвал тетрадь, это копейки стоит.
0: Да. Это же еще кожу выделать нужно, это же затрат, столько это время, столько это дорогостоящее все. Это
1: дорогостоящий материал. И иногда то, что было прежде написано на пергамене, стиралось и писалось заново. Угу. То есть не покупался новая тетрадь, скажем, новый пергамент. А использовался старый, и перед тем, как писать на нем, как бы на чистовую, старые письмена стирались. Так вот, палимпсестом называется такой пергамен, ну, в данном случае, мы, раз уж говорим о пергамене, по которому удалось прочесть первоначальный текст.
0: Даже так.
1: То есть было написано, стерто, написано заново.
0: Но это уже, наверное, с учетом современных технологий.
1: Современных технологий, безусловно. Иногда просто библейский текст стирался, а потом писалось что-то менее важное и значимое. Mm-hmm. Так вот, называется палимпсест. Когда мы говорим о прозрачном палимпсесте, то первоначально вроде бы Мария выступает на первый план. Хотя образ гораздо глубже, более сложен, более слоист. И Мария — это всего лишь внешнее, то, что бросается в глаза. На самом деле более сложный образ, который нам нужно прочитать в свете Ветхого Завета. Итак, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Кто это? Что это? Про кого это? О чем это? О ком это?
0: Да, вот о ком это?
1: Хороший.
0: Кто это? Вопрос замечательный.
1: Есть у вас предположение? Есть у вас предположение?
0: Но если мы говорили, что ей надлежит родить.
1: Ну, образ откуда взять? Нет, давайте
0: пока. А, женщины?
1: Да, да, вот просто первый текст. Да.
0: Может быть... К Ветхому Завету имеет отношение.
1: Вы правы. А к какому месту Ветхого Завета?
0: Адам, Ева,
1: лани. Облеченная в солнце, под ногами ее луна, венец из 12 звезд. Ну, мы, ну, в творении есть, но Ева там ни при чем. Если Еву брать, то, в принципе, это уже не относится к ней.
0: Это, может, просто символизм?
1: Ну, а откуда-то образ взят? Ну, давайте вместе, быть... давайте вместе, хорошо.
0: А не песни это?
1: Нет.
0: Где вот со знаменами... Там...
1: Нет, там не будет в комплексе этого образа. Угу. Комплексного. Давайте Бытие откроем, 37 главу. Бытие, 37 глава.
0: 37, да?
1: Бытие, 37. Прочтем, но чуть позже. Давайте с 9 текста, уже непосредственно. «И видел он, Иосиф, еще другой сон. И рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он сказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Смотрите, помните, Бог обещал Аврааму семя.
0: Да.
1: Потомство, из которого произойдет великий народ.
0: Да.
1: Ну, Авраама родился сколько детей?
0: Один.
1: обетованный один, один, да, мы не берем
0: от наложницы.
1: Измаила и не берем от Хитуры, один реально. У Исаака, помните, сколько было детей?
0: Исаака.
1: Да. У сына Авраама. Сколько было детей, помните? От Ревекки, близнецы.
0: А, близнецы, да.
1: Двое.
0: Яков и Исав.
1: Яков и Исав, да, абсолютно верно. Но на самом деле один продолжает линию. Угу. Народ-то не размножается. А вот уже у Иакова...
0: Уже 12.
1: 12 мальчишек.
0: Да.
1: И вот как-то уже пошел народ размножаться, да?
0: Еврейский народ, да.
1: Израильский народ. И вот мы читаем сон Иосифа, который видит. Солнце, луна, 11 звезд. Смотрите, папа Иаков тут же... толкует. Смотрите. Солнце, луна и 11 звезд. И тут же толкование в 10 тексте. Неужели я, солнце, и твоя мать, луна, и твои братья, 11 звезд, придем поклониться тебе? Легко читается.
0: Ну, то есть, смотрите, получается, родоначальник, да? То есть, намек вот на это.
1: Народ израильский.
0: Народ израильский.
1: Еще в таком зачаточном состоянии, но уже очевидно, что народ. Да? Уже не один, как Авраам и Исаак, или Исаак и Иаков, а уже Иаков и 12, Иосиф и 11. То есть это образ народа Божьего. Этакий космос, солнечная система такая. Угу. Солнце, луна, 11 звезд. Такой мир светил в кромешной тьме. Собственно, израильский народ был как... светило для кромешной тьмы других народов, не знающих Бога.
0: Ну и образ женщины в Ветхом Завете это к Израилю всегда относится?
1: Да, да, образ женщины. Помните притча об Оголе и Оголиве? Ну, две сестры, и Израиль и Иудея, которых Бог принимает. А Бог... Или историю Иосии, пророка Осии. «Пойди, жени, возьми себе в жены блудницу» и прочее. Да, образ жены – это образ народа Божьего. Таким образом, Иисус Христос рождается в среде народа Божьего, жена. Смотрите, что происходит дальше. Происходит дальше. Змей хотел сожрать младенца, ничего не вышло. И как только младенец исчез, мы читаем 6 текст 12 главы книги Откровения, а жена убежала в пустыню. Так?
0: Да.
1: И дальше дракон низвержен на землю. Смотрите, 13 текст. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змеи, и там питалась в продолжении времен, времени и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, дракон гонится за женой. Хочет ее сожрать, хочет ее погубить, хочет ее уничтожить. Пускает реку, земля помогает. А что произошло дальше? Что произошло дальше? 13 глава уже не рассказывает нам о жене. В 13 главе нет упоминания жены. В 14 главе есть одно слово в 4 тексте, но это не стоит трогать пока. В 15 главе нет упоминания жены. Нет слова «жена». В 16 главе нет слова «жена». И в 17 главе 6 раз слово «жена».
0: 16, да?
1: 8 в 12, 6 в 17 и все. Угу. По одному в лучшем случае. Смотрите, 17 глава. Читаем с первого текста. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих». Женщина сидит на водах. Женщина
0: легкого поведения. Абсолютно противоположно.
1: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я увидела, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Итак, когда Иоанн видит жену, он что делает? Каково его переживание внутреннее?
0: В 17 главе.
1: Да. Он увидел жену, и что произошло? Удивился.
0: Удивился, да.
1: Смотрите, 12 глава. Жена бежит куда?
0: В пустыню.
1: В пустыню. От кого?
0: Дракона.
1: Дракона. Дракон что делает?
0: Преследует ее.
1: Преследует каким образом?
0: Пускает воду.
1: Воду как реку откуда?
0: Из пасти своей.
1: Из пасти своей. Чтобы увлечь, сбить, погубить жену водою. Так?
0: Так.
1: И жена пропадает из нашего поля зрения на несколько глав. На 4. И вдруг в 17 главе опять Иоанн в духе вознесен и видит. Жена, которая пропала. Образ, который пропал. Где же эта жена?
0: На звере.
1: В пустыне.
0: В пустыне.
1: Где? Не на ком. Где? Угу. В пустыне. Жена в пустыне. И дальше на ком?
0: На звере.
1: На звере. Смотрите. 12 глава, мы оставили жену. Она бежит, ее преследует дракон, зверь. Преследует, чтобы погубить. Она бежит в пустыню, он за ней. Из пасти своей извергает воду, как реку. Исчезает видение. Через 4 главы вновь мы видим. Жена в пустыне, зверь на водах. Вы понимаете?
0: Вы что-то, Александр, хотите сказать, но я понимаю. Но в то же время хочется вот о церкви все же, вот где может это быть начало, продолжение и настоящее?
1: История церкви. Церковь была создана, народ Божий, прекрасная, как в белом. Ну, невеста Агнца называется, в белом. Но ее преследует дракон, гонится за ней, хочет погубить.
0: Ну, а пустыня, мы можем сказать, что церковь река, это же народ Божий, так? Это,
1: народ Божий. Это, а церковь истяне. Это, скажем, наименование народа Божьего после Иисуса Христа. А до этого мы называем народ Божий Израиль, к примеру.
0: Хорошо.
1: Да? Народ Божий — это более широкое наименование.
0: Да. И дальше, Александр.
1: Смотрите, возникает вопрос. А это та же самая женщина? Это та же самая?
0: Из 12 и 17 главы? Да. Я не могу вам сказать. Вы исследовали.
1: И что же?
0: Ну, мы же читаем. Я могу сказать, Александр, женщины абсолютно разные. Здесь, ну, невооруженным глазом.
1: Абсолютно не похожи.
0: Не похожи.
1: Но и тот, и другой, и та, и другая женщина, жена.
0: И та, другая.
1: Понимаете?
0: Ну.
1: Повествование. Вот идет нарратив. Но... Повествование. А. Повествование. Вдруг мы видим образ жены и зверя в 12 главе. Светлый, чистый, облеченный в свет.
0: Что-то вы хотите
1: звезды,
0: сказать, Александр?
1: Солнце и луна. Подождите. За ней гонится дракон, желая ее погубить. Интересно, а если он догонит, что он сделает? Вот он бросился в пустыню.
0: Александр, начинаю улавливать вашу вот логику.
1: И все, исчезло, исчезло. И вот понимаете как?
0: Получается, что дракон навредил вот этой жене, и вот она уже... Появляется, ну, в 17 главе.
1: Простите,
0: да?
1: вот просто такой, может, многим будет близкая иллюстрация. Сериал «Санта-Барбара». Вот Си-Си Кэпфелл совершенно случайно возвращается из командировки, открывает дверь, заходит в комнату и видит, что его жена и другой мужчина, и конец, титры.
0: В 5867
1: серии. И титры. И все домохозяйки, собравшиеся у телевизора, не понимают, а что их интересует, что их интересует?
0: Да.
1: Что будет дальше? Что будет дальше, их интересует? Что будет дальше? И вот 12 глава книги Откровения. Жена, облеченная в свет, солнце, луна, звезды. Она в светлой, она в чистом, она в белом. Она родила младенца. За ней гонится дракон. Она бежит в пустыню. За ней гонится дракон из пасти своей. Заметьте, из пасти своей. Пускает воду, как реку, чтобы сбить, увлечь, обмануть ее, погубить ее. Земля помогает, и мы вдруг оставляем дракона и жену в пустыне. Все. Ждем за следующий след.
0: Александр Момент, там же есть, стал дракон преследовать вот этот от семени.
1: Да,
0: там,
1: да, да, семь потомков. Это отдельный момент, чтобы нам. Это другой же образ, да. Семени, спермос на древнегреческом. 13 глава ничего нам не рассказывает о жене. 14 ничего. 15 ничего, 16 ничего. И вдруг 17 возвращается. И мы видим: жена в пустыне. На звере. Кстати, помните, как выглядел дракон, какого цвета?
0: Красного.
1: Красного. А здесь зверь какого цвета?
0: Также.
1: Красного, багряного. А помните, сколько голов, сколько рогов и голов у дракона было? 7 голов, 10 рогов. А здесь у зверя сколько?
0: Здесь не обратил внимания.
1: Тоже столько же.
0: Столько же.
1: Жена в пустыне, на водах, со зверем, который выглядит точно так же, как выглядел это.
0: Александр, вы готовы сказать?
1: Он догнал ее.
0: Он догнал ее. Что произошло? Вы скажите, может быть, уже на языке понятности, вот церковь, что произошло и как быть?
1: Откройте, пожалуйста, Исаия 1.21.
0: У нас уже, Александр, времени все меньше.
1: Откройте,
0: и
1: пожалуйста,
0: меньше.
1: Это очень важно. В Ветхом Завете это уже происходило.
0: Какая глава?
1: 1.21. Начало 1. Книги пророка Исаия. Господь учредил церковь.
0: 1.21, да?
1: Во имя продолжения своей миссии, своего дела. Проповеди Евангелия повсюду. Но дракон, который проиграл сыну и который низвержен с неба, взялся за церковь.
0: Я прочитаю, да? Прочитаю. Как случилось, что ты стала блудницею, ты, прежде верная Богу, столица, правосудием ты дорожила когда-то, справедливость одну привлечала, а теперь только подлых убийц.
1: Да. Как сделалось так, что чистая столица стала блудницей? Это уже было когда-то и повторилось вновь.
0: Вновь повторяется, да.
1: И в Писании мы видим, что чистая церковь догнал дракон и сделал своей служанкой. Но в Откровении в конце мы читаем, что вновь чистая церковь.
0: Александр, спасибо.
1: Господь очистит церковь, если она придет к нему.
0: 10 секунд у вас есть, чтобы нашим зрителям посоветовать, как быть сегодня в поиске.
1: Вникайте в Слово Божие, любите Слово Божие, живите по Слову Божьему, чтобы не оказаться обманутыми, думая, что вы истину чтите, а на самом деле нет.
0: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать вновь в гостях в нашей программе. Дорогие друзья, Господь подарил нам прекрасную возможность читать Священное Писание. Читайте, вникайте, разбирайтесь в этом Слове. Обращайтесь к Господу, и Господь поможет, благодаря Духу Святому, принимать это Слово и сердцем, и разумом. Будьте в жизни благословенны, и всего вам наилучшего. До свидания.

Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Встречалось ли вам выражение «доказывать, что ты не верблюд»? Ну, наверное, ничего нет хуже, когда вам хотят вменить в вину что-то такое, но что к вам никак не относится. Вот в свое время была об этом басня, которую выразили в стихотворной форме. Избавившись от крепких пут, бежал из лагеря верблюд. Узнав о том, лисица всполошилась и, хвост поджав, бежать пустилась. «Ты ж не верблюд», — заметил ей прохожий. «Друг с другом даже вы не схожи. Поди доказывай потом, что не повинна я ни в чем. Ведь прежде чем все выслушать и взвесить, успеют 30 раз повесить. Я не люблю доказывать кому-либо, что я не делал то, в чем меня хотят обвинить». Но люди бывают настойчивы, особенно когда им это нужно. Чаще всего так поступают, когда хотят переложить ответственность себя на вас, обвинив вас в чем-либо. Но так бывает, если вы задели кого-то нечаянно, задели чье-то самолюбие. Не знаю, есть ли что хуже, но неприятно все это. Зачем я об этом говорю? Да вот в чем дело. В свое время на землю пришел сам Бог в человеческом теле, Иисус Христос. Для чего? Написано, что Он спасет людей своих от грехов их. Иисус – высшее откровение Бога. Такого откровения нет ни в одной религии мира. Но нет такого только в христианстве. Эталон веры, сама святость, абсолют, великий учитель. Евангелие говорит о нем, это Матфея 4 глава. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Увидеть Иисус – великий свет, свет, освещающий путь в Царство Небесное. Но, несмотря ни на что, не все Его приняли. О Нем знали, Его ожидали, причем даже знали некоторые подробности, связанные с пророчеством о Его пришествии. Ну, когда волхвы с востока приходили поклониться младенцу Иисусу Христу, принеся ему золото, ладан и смирну, Ирод, узнав о родившемся царе, захотел его уничтожить. Он боялся, что Иисус займет его место на престоле. Ну как же ему еще поступать? Ведь он узнал, что родился царь иудейский, каковым на то время сам Ирод и являлся. Двух царей попросту быть вместе не может. И вот для того, чтобы узнать, где же должен родиться Мессия, он позвал учителей иудейских. И те сказали ему, что Мессия должен родиться в Вифлееме. Да, они знали, что Мессия должен был родиться в Вифлееме. Знали, но не приняли. Вот что пишет любимый ученик Иисуса Иоанн. Евангелие Иоанна, 1 глава. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли его». Как же так вышло, что Иисуса не приняли те, кто с верой его ожидал? Верующие не приняли своего Бога, в которого верят. Это очень странно. А сегодня тоже такое возможно. В те времена людям предписывались самые непростые пути. Применялись разные молитвенные практики, посты, соблюдение разных правил и законов. Для соблюдения субботы, например, нужно было воздерживаться от 39 видов работ. И было еще десятки других предписаний. Например, существовало такое понятие, как «субботний путь». Это расстояние, больше которого нельзя было пройти в субботу. А еще люди рассуждали и спорили, какую ношу можно, а какую нельзя носить в
субботу. К примеру, однажды ученики Христа шли в субботу через хлебное поле, и апостолы стали срывать колосья, растирать их в ладонях и есть. Вообще законы Торы разрешали срывать колосья, не рассуждая о том, кому принадлежит поле. Нельзя было только использовать серп. Так иудеи, увидев, что делают ученики Иисуса, обвиняли их, но не в воровстве, конечно, а в том, что в субботу растирали в ладонях. А это одна из 39 работ, молотьба. Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда вы задели чье-либо самолюбие? Ну, это когда кто-то к чему-то стремился, потратил силы и время, состоялся, наконец почувствовал, что он авторитет, и уже не так идет по жизни, как когда-то. Когда-то ничем не выделялся из толпы. И вдруг происходит нечто, появляется кто-то с виду так себе и говорит или как-то показывает, что вы сильно ошибаетесь, и вас статус перед людьми всего лишь пустышка. А что, если это происходит прилюдно? Тут задето самолюбие. Боюсь, что какой-либо молодой человек в драку может полезть. В таких случаях часто закипают страсти. И ситуация может закончиться весьма печально. Вот для примера одна из житейских историй, описанных в Библии, когда были задеты чувства людей, носящих статус учителей закона. Это Евангелие от Марка, 7 глава. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя сторга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники.

Исполняйте заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание. Ибо Моисей сказал, почитай отца твоего и мать твою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя Слово Божие преданием, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. Учителя народа в стремлении к святости приняли какие-то строгости в соблюдении разных правил, которыми Иисус, разумеется, пренебрег. И его в этом упрекнули. Причем эти правила, которыми пренебрег Иисус и его ученики, имеют довольно высокий статус. Предание старцев, никак не меньше. Это учение старцев. То есть вот уже не в одном поколении люди делают то, чего Бог не требовал от людей. Я всегда думал, что те, кого называют старцами, никогда не ошибаются. Однако вот сейчас вижу, что я не прав. Какие-то из преданий старцев предписывали ненужные требования, которые тщательно соблюдались, и при этом было убрано из практики необходимое. Например, содержание престарелых родителей, пенсии же тогда не было. Мол, деньги, на которые должны содержаться родители, можно пожертвовать на храм. То есть вместо того, чтобы накормить стариков, сын говорил «карван – это дар Богу» и отдавал эти деньги в храм. Тут уже понятно, тут храм. А я-то кто такой, отец или мать? А вот для Бога пятая заповедь – почитание родителей – это святыня, которую никак нельзя было пренебречь. Которое нельзя было пренебречь, даже если на кону пожертвование на храм. Иисус явно чем-то отличался, но по-другому-то и быть не могло, ведь Он пришел, чтобы научить, и вопрос чему? Люди стремились соблюдать, а заповеди Бога предписывали любить. Иисус учил любить, любить и соблюдать, любить и соблюдать – вещи немножко разные, да еще что соблюдать? Человеческие заповеди или Божьи? Так в стремлении соблюдать, а не любить, люди приняли всякие строгости сверх того, что угодно Богу. Конечно, любовь тоже включает в себя вопрос воздержания и соблюдения. Но у учителей народа соблюдать и воздерживаться не означало любить. Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Иисус сильно отличался от других. Вот как описано в Евангелии то, как оценивали Иисуса. Это от Матфея, глава 11. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, а, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Здесь описывается в качестве примера детская игра, в которой все навязывают свои правила. То есть, если мы играем на свирели, то все, кто не пляшет, играют не по правилам. Если же звучат печальные песни, то виноват тот, кто не рыдает. Иоанн Креститель приготовил путь Иисусу Христу. Он был его предшественником. Он прославил Бога. Но его обвинили в излишнем аскетизме и назвали плохим. Ну хорошо, Иисус Христос, который пришел вслед за Иоанном, вел себя иначе. Он был отзывчивым к людям, охотно принимал приглашение в гости на обед и просто полюбовно общался с людьми. Сейчас-то все в порядке. Да не тут-то было.
Иисуса обвиняют.

обвиняют в том, что он излишен в еде и дружит с грешниками, будто на земле есть еще какие-то другие люди, кроме грешников. Но это вот получается, ты вот как себя не веди, и что бы ты ни делал, ты никогда не угодишь. Ты все равно будешь плохой. И никогда не докажешь, что ты не верблюд. Здесь навязывают свои стандарты. И вот единственный путь к признанию – это стать таким, как те люди, которые тебя оценивают. Скажите, разве это правильно? И Иисус пришел для того, чтобы изменить людей и научить их любить. Но люди так себя ведут, что это Иисус Христос должен стать такими, как они. Они Его хотят подчинить себе. Так кто у кого должен взять пример для подражания? Люди у Бога или Бог у людей? Вопрос риторический. Это для того, чтобы научиться у Бога, надо принять Его святость. Но невольно возникает вопрос. Если Иисус Христос смеет спорить с учителями народа, то кто он? Ну что тут скажешь? Сын плотника или Сын Божий? Вот вопрос-то. Если он сын плотника, то пусть себе учит чему угодно. Мне-то что? Да мало ли всяких учителей развелось. И что всех слушать? А если он сын Бога, то что? Вот представляете, что стало происходить, когда Иисус стал совершать чудеса и делать великие дела. Дела, которые никто никогда не смог совершить. А когда Он воскресил из мертвых человека, вы представляете, что стало происходить с учителями народа? Так сын плотника или сын Божий? Я не хотел бы оказаться на их месте. Вот как все это объяснить? Но неужели отцы народа, именуемые в словах Писания старцами, неправы? Неужели авторитет общепризнанных учителей столь низок, что им прикословит какой-то сын плотника? Нам сейчас легко судить, когда мы об этом прочитали в Священном Писании в готовом виде. Но тогда все это было непонятно. Сын плотника, осмелившийся прикословить авторитетом, вдруг начинает воскрешать, исцелять, изгонять бесов. Так кто он? Иисус сказал: «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Соблазниться – это значит разувериться в Иисусе. Люди сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой князя бесовского». На что Иисус ответил: «Так что же, сатанинское царство, если оно разделилось само в себе, оно не устоит. Но не может быть такого, чтобы сатана изгонял сам себя. Он может сделать вид, что он изгоняет, но не изгонит никогда». Вот до чего дошло дело. Люди Бога сатаной назвали. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Вспомним, кого Иисус Христос хотел оставить ученикам в качестве наставника после Себя. Духа Святого. Иисус сказал, что Он пришед сообщить все то, что Иисус попросит, ибо, как написано, «от Моего возьмет и вам возвестит». Дух – это та личность, которая во всем, включая чудеса воскрешения из мертвых, исцеления, сопровождала Иисуса Христа. Скажите, как люди придут к Отцу, если они Его Сына, а значит и Святого Духа, сатаной назвали? Вот что сказал Иисус в Евангелии от Матфея, об этом записано в 12 главе. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. И если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте день,

дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Да, человек может, услышав о Христе, не оценить его по достоинству, но со временем, потом, когда истина будет ему открываться, человек может сказать, попросить у Бога, «Ты прости меня, Господи, я не знал, но Бог простит». Но как люди могут покаяться, если они дела Бога назвали делами сатаны? Тот самый эталон, саму святость, высшие откровения от Бога, эталон веры, абсолют. Те, кто так поступили, остались без этого абсолюта, без этого эталона веры, без святости, без Бога, который прощает. Отвергающие святость святыми никогда не станут. Сегодня христианский мир разделен на множество конфессий, и каждая несет разные предписания и правила. Но главное то, что Бог учил любить. Для того, чтобы научиться у Бога, надо Его, а не свою святость принять, а не отвергнуть ее, и никак иначе.

Эта история произошла во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Один молодой человек, проходя по полю сражения после окончания очередной кровопролитной битвы, заметил своего знакомого, который тоже юношу, еще молодого человека, который лежал на поле брани раненый. Наклонившись к своему знакомому, к своему другу, он попытался понять, чем же он ему может помочь. Он расстегнул ему ворот рубашки, что-то подвернул из своей старой одежды или из своих сумок, подложил под голову, сделал подобие какой-то подушки, чтобы приподнять ему голову немного. Достал флягу с водой, открыл ее, поднес к губам умирающего юноши. Потом просто посидел рядом с ним и, наклонившись, в конце концов, спросил: «Чарли, я могу для тебя еще что-нибудь сделать?» Он понимал, что унести его отсюда уже не удастся. Здесь, скорее всего, он и найдет свой конец. И тогда умирающий юноша произнес: «Друг, если у тебя найдется клочок бумаги и хоть какой-нибудь карандаш, я попрошу тебя записать письмо для моего отца. Если ты это сделаешь, ты большое доброе дело совершишь и для меня, и для всей моей семьи». И вот этот юноша, нашедший своего друга, достал листочек бумаги. Нашел он и огрызок какого-то старого карандаша, заточил его там каким-то образом и начал записывать слова умирающего. «Дорогой отец, я умираю на поле битвы. Один из моих друзей, один из моих боевых товарищей оказывает мне помощь. Если он когда-либо придет к тебе и покажет тебе это письмо, будь добр к нему во имя твоего сына Чарли». Коченеющими пальцами умирающий Чарли, как мы теперь знаем, как его зовут, подписал это письмо. И вот прошло время. Гражданская война со всеми ее ужасами подошла к концу. Страдания многих людей окончились, и солдаты начали возвращаться по домам. Вы можете себе представить, как выглядел герой нашего рассказа после окончания гражданской войны. На нем была порванная одежда, рваная какая-то шапка на голове его. Но он был целеустремленен, он хотел найти вот отца своего умершего друга, которому он помогал на поле брани. А этот отец оказался очень уважаемым человеком. Он был судьей. И вот представьте себе, возвращается как-то раз вечером домой к себе судья, и вдруг перед ним встает вот в оборванной одежде какой-то человек и даже не может ничего сказать толком, только лишь протягивает какой-то листок бумаги ему в руки. «Очередной проситель», — подумал судья. Поэтому он так его в стороночку оттолкнул и направился дальше к себе домой. Но не тут-то было. Вновь этот якобы проситель стал перед ними, опять какой-то листок бумаги ему протягивает. «Ну что ж, наверное, придется прочитать», — подумал судья, взял этот листок бумаги, открыл его. И с каждой секундой, по мере того, как он читал это письмо, его лицо менялось. Дочитав его до конца, помните последние слова этого письма? «Будь к нему добр ради имени твоего сына, ради твоего сына Чарли, потому что он был добр ко мне». И вот этот уважаемый человек обнимает вот этого солдата, пришедшего к нему, всего в грязного, в лохмотьях, с дороги, пыльного, заводит его к себе в дом и вместе с этим произносит: «Ты можешь иметь все, что только мои деньги, мои влияния, мое влияние могут тебе дать, потому что ты был добр к моему сыну». Эту историю можно проиллюстрировать библейским текстом. Очень важным библейским текстом, который сегодня централен в нашей проповеди, в нашем размышлении. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 тексте записаны слова Иисуса,
которые христиане современные называют «золотым правилом». Итак, «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». В этом закон и пророки. Иисус говорит, в этом правиле весь закон, все пророки в одном предложении, в нескольких словах. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Но кто-то может, безусловно, возразить и задать такой вопрос. А что особенного в этих словах? Неужели никто до этого никогда не додумался до Иисуса? Неужели никакие мыслители не говорили ничего подобного? И вы знаете, правильный вопрос. Правильный вопрос. Я хочу предложить познакомиться с двумя аналогичными высказываниями, очень похожими. Раввин Гилель, первое выражение принадлежит раввину Гилелю. И он сказал так. «То, что ненавистно для тебя самого, не делай для другого». Еще одно высказывание принадлежит стоикам. Это древнегреческие философы, одно из направлений философии. Они развивали аристотелевское учение. И вот среди них бытовало такое правило. «То, чего вы не желали бы себе, не делайте никому другому». Очень похоже, правда? Вот есть три высказывания. Одно принадлежит Иисусу, два принадлежит человеческому уму. Я как христианин говорю об этом так. Почему одно Иисусу, а два человеческому уму? Потому что ум Христов, он не человеческий, он божественный. А в чем же отличие того, что сказал Сын Божий, от того, что говорят люди? На первый взгляд, на поверхностный взгляд, разницы, кажется, нету. Но когда глубже вникаешь в смысл этих фраз, когда к ним присматриваешься, ты видишь существенную разницу. И вот в чем она заключается. Слова Иисуса сказаны в позитивной форме. Фразы, похожие на слова Иисуса, но придуманные и человеческим умом, они в негативной форме. Все, что говорят люди. Обрати внимание, где граница, и старайся ее не перейти. Не лезь в чужую жизнь и не делай того, чего бы ты не хотел, чтобы они сделали тебе. Другими словами, акцент на чем? Не делай. Это пассивная форма того же самого правила, того же самого принципа. Я согласен. Того же самого принципа. Но пассивная форма. Вот эта пассивная форма, это просто соблюдение этой формы, оно просто создаст, может быть, какую-то стабильность в обществе, в отношениях между людьми. Но по какой причине? По той причине, что люди просто-напросто не будут лишний раз друг с другом сближаться, не будут лезть в жизнь друг другу, не будут проявлять никакой, не будут делать шаги по отношению друг к другу лишний раз, боясь сделать что-то, что потом может им вернуться чем-то негативным. Негативная форма, она не позволяет человеку выйти за эти границы. Человек может исполнять правила, высказанные раввином Гилелем, стоиками, древнегреческими философами, оставаясь пассивным и ничего не делая. И вот, вы знаете, я еще раз прочитаю вот эту фразу стоиков. «То, чего вы не желали бы себе, не делайте никому другому». И фраза раввина Гилеля. «То, что ненавистно для тебя, не делай другому». Кто лучше всего это правило исполняет? Тот, кто вообще ничего не делает никому. Этот человек 100% никогда не сделает другому человеку ничего неприятного, если он вообще не будет иметь никаких отношений с другими людьми. Но вот позитивная форма этого принципа, высказанная Иисусом, она, конечно, приводит к другому.
Золотое правило Евангелия в том виде, как его сформулировал Иисус, подразумевает активные отношения с ближними. Иисус не говорит, что мы не должны делать чего-то, чего не хотели бы, чтобы сделали нам. Он ставит вопрос иначе. Мы должны предпринимать в жизни нечто, чтобы помочь другим людям, чтобы поучаствовать в их судьбе, чтобы ответить на нужды, которые у них есть. Это активная жизненная позиция. Но мы все с вами знаем, что не делает ошибок только тот, кто вообще ничего не делает. Если ты хочешь избежать ошибок во взаимоотношениях с людьми и в делании добрых дел в том числе, тогда просто вообще ничего не делай. Тогда просто вообще ничего не делай. Но это будет нарушением золотого правила Евангелия. Это будет нарушение сердцевины всего библейского учения. Иисус, Он ожидает, что мы будем делать добро другим людям, что мы будем проявлять любовь к другим людям. Мы должны стремиться к этому, и в этом и состоит заповедь Иисуса. Мне нравится, как кто-то проиллюстрировал вот разницу между негативной и позитивной формой правила, о котором мы сегодня говорим, следующим образом. Представьте себе водителя автомобиля. И главное правило дорожного движения, о чем говорят, чтобы водитель так управлял транспортным средством, чтобы он не нанес вреда. Он должен управлять транспортным средством таким образом, чтобы не нанести вреда здоровью других участников движения и чтобы не нанести вреда имуществу других участников дорожного движения. Но какие правила дорожного движения могут обязать водителя остановиться на дороге и помочь другому водителю, у которого колесо спустило и который стоит на обочине? Нет таких правил. Нет таких правил. Вот вам и разница. Закон и правила, они не могут обязать делать то, что больше, то, что выходит за границы простого соблюдения, формального соблюдения закона. Это может обязать делать человека только любовь. Только любовь. Ты должен представлять себя на месте другого человека, быть активным в поддержке, в помощи и в проявлении христианской любви. Что же Библия говорит нам о любви? Мы прочитаем с вами сейчас. Вы знаете, многие люди, исследуя Священное Писание, думают, что любовь – это только евангельское понятие. Многие люди не видят любви в Ветхом Завете. И очень зря, потому что апостол Павел говорит, Бог, Он вчера, сегодня, Он вовеки тот же, Он не меняющаяся личность. Следовательно, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете тот же самый Бог, один Бог, Бог любви. Когда Моисей желал увидеть Бога и просил увидеть Его образ, Господь вроде бы пошел ему навстречу, но там очень интересно описывается, что когда он был рядом, Господь, он прикрыл своей ладонью Моисея. Облика Божьего он не увидел, Моисея я имею в виду. Зато услышал, что Бог говорил о себе. Он услышал и записал следующие слова. Господь есть Бог, Бог человеколюбивый. Бог милосердный, Бог милостивый. Это и есть любовь Божия, которая в дальнейшем, в будущем проявилась в том, что Сын Божий пришел на землю сам добровольно. Его об этом попросил Отец, а Он принял миссию, которую на Него возложил Отец. Он пришел на землю, принес Себя в жертву за грехи людей. Поэтому вот это золотое правило, о котором говорит Иисус, правило, подразумевающее активное служение нуждам ближних своих, это не то, что он выдумал, это то, как он сам живет. Евангелист Иоанн, которого называют апостолом любви,
записал: «Бог есть любовь». Но вот что интересно. Настоящая ода Божьей любви или песнь, воспевающая Божью любовь, принадлежит другому апостолу, апостолу Павлу. Многие хорошо знают, и где содержится эта песнь, воспевающая Божью любовь. Конечно же, 13 глава 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте мы с вами прочитаем эти потрясающие слова. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится». Обратите внимание, что первые слова «любовь долготерпит», «любовь милосердствует» — где мы слышали уже эти слова? Мы слышали их из уст самого Бога, который давал откровение Моисею о своем характере и произнес эти слова: «Господь Бог долготерпеливый и милостивый». И вот много веков спустя апостол, познавший Христа и близость Сына Божьего, вторит: «Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, никогда не оканчивается». Удивительные слова. Любовь Божья долготерпит. Если мы вдумаемся в то, что это значит, знаете, Божье долготерпение не идет ни в какое сравнение с нашим. Нам, если мы проявляем 10, 15, 20 минут терпения к человеку, который испытывает наше терпение, мы уже считаем себя терпеливыми людьми. Если кто-то много лет терпит, мы такого человека ангелом во плоти считаем. Но если мы сравниваем наше долготерпение с Божьим долготерпением, с эталоном долготерпения и любви, потому что долготерпение в данном случае, согласно учению апостола Павла, это составляющая часть Божьей любви. Так вот, если сравнить с Божьим долготерпением, наше не идет ни в какое сравнение, потому что Господь уже более 6000 лет терпит человечество, которое своей жизнью бросает вызов его закону, которое своей жизнью и вообще движением своей истории является богоборческим, богопротивным. Как я уже сказал, все время бросает вызов Всевышнему, а он проявляет терпение. Милосердствует. Если опять же мы смотрим именно на Бога, как на эталон любви, мы понимаем, что Он вовсе не был обязан спасать нас от греха. И вот есть Божий суд, и человечество должно было бы ответить перед Богом за всю свою историю, каждый из нас, и я в том числе. И позволено мне будет так сказать, и вы, дорогие зрители, мы должны были бы сами отвечать перед Богом за свои грехи, но Он, полный милосердия, посылает Своего Сына для того, чтобы Его Сын умер за наши с вами грехи. Он милосердствует. Еще сказано, что Он не мыслит зла. Вы знаете, я очень часто задавался вопросом, почему же первые христиане так легко шли тернистым путем следования за Иисусом? Они знали, что для них замыслил Бог. Они очень хорошо помнили слова Иисуса Христа, переданные им через апостолов. А вы помните эту историю первых христиан? Да, наверное, и сегодня многие христиане идут такой же дорогой тернистой. Первые христиане жизни свои отдавали. Первые христиане и апостолы в том числе и кровь свою проливали за имя Иисуса. И, как я сказал, и сегодня есть люди, которые многое терпят ради имени Иисуса. Почему это происходит? Потому что эти христиане, полные веры в
слова Господа, помнят, что Он для них за

помыслил. Его любовь не мыслит ни тени зла к людям, которые доверяют ему. Он приготовил для нас вечную жизнь в обителях дома своего Отца. Посмотрите еще, что сказано о Божьей любви. Не радуется неправде. Бог нелицеприятен. Это тоже часть Его любви. Мне так приятно иногда ощущать и думать о том, что Бог меня любит, что Он рядом, что Он улыбается, глядя на меня. Мне становится уютно от того, что я осознаю, что нахожусь в любви Божьей. А порой и вместе с этим иногда бывает так, что какой-то человек вызывает у меня неприязнь. Ну, всякое же в жизни у нас бывает. А стоит только вдуматься, что точно так же, как Бог любит меня, так же нежно, так же близко, так же Он любит и того человека. Вот того, который вызывает у меня какую-то, может быть, неприязнь. Это же меняет взгляд на... Это же меняет картину мира, согласитесь, дорогие друзья. Если Бог нас всех одинаково любит и находит возможность любить нежной отеческой любовью даже тех людей, которые нам могут быть неприятны, может быть, и нам стоит задуматься. Может быть, и наши какие-то негативные чувства по отношению к этим людям не совсем обоснованы. Или даже если обоснованы, может быть, есть все-таки какое-то основание увидеть что-то доброе даже в этих людях. Ну, Бог их любит, и Он нелицеприятен, и нет никого, кто делал бы неправду, кто делал бы зло и вызвал бы у него улыбку одобрения. Если сегодня ты чувствуешь, что Бог тебя благословляет, Бог тебя любит, ты соблюдаешь Его заповеди, идешь по жизни с Ним и чувствуешь Его благоволение к себе, а завтра, понадеявшись на это, ты начинаешь делать грех и зло, ты больше не можешь себя обманывать и не можешь тешить себя мыслью, что ты продолжаешь пользоваться Божьим благоволением. Потому что Бог есть любовь, а любовь не радуется неправде, и нет никого, кто делал бы зло и пользовался бы одобрением Божьим. Все покрывает. Любовь все покрывает. Так сказано о Боге, мы только что прочитали. Я вспоминаю, знаете кого, когда читаю эти слова? Я вспоминаю двух учеников Иисуса. Их звали сыновья Громовы. Это апостол Иоанн и апостол Андрей, если я не ошибаюсь. Сыновья Громовы. И почему их называли сыновья Громовы? Ну, кто-то считает, что у них был отец очень такой громогласный и такая пылкая натура. А многие считают, что они сами были таковы. И вот что самое интересное, они были рядом с Иисусом и видели Его кротость, видели Его покладистый нрав, видели Его терпеливость, которую Он проявлял, а сами были очень такими вспыльчивыми людьми, эмоциональными людьми. А любовь Христа покрывала это. И прошло время, когда один из этих сыновей Громовых, апостол Иоанн, будущий апостол Иоанн, стал апостолом любви, как его называют многие христиане, который писал очень трогательные, кроткие слова в своих посланиях. Почитайте послание апостола Иоанна. Вы никогда не подумайте, что этот человек, который с такой нежностью обращается к своим собратьям во Христе, что когда-то он был вспыльчивым, эмоциональным, невоздержанным на слова и на действия человеком. Еще сказано о Божьей любви, что она всему верит. Вспомните апостола, будущего апостола Петра, который однажды начал противоречить Иисусу, отведя в сторону, начал ему говорить: «Господи!» Иисус рассказал своим ученикам о том, что ему предстоит пережить в Иерусалиме, что ему придется отдать свою жизнь за грехи людей в этом мире. И Петр отводит Иисуса в сторону и начинает ему противоречить. Он говорит ему: «Господи, да не будет этого с тобою!» Но проявляя таким

образом, что, проявляя сопротивление воле Божьей. Но Иисус смотрит на него и глазами веры, глазами любви, прошу прощения, видит и верит в будущее, которое есть у этого человека. И эта любовь себя оправдывает. Так любовь всему верит. Любовь всего надеется. И вот тут самое трогательное. Какую надежду испытывал Иисус, когда рядом с ним, вот в его окружении, ходил Иуда? Что хотел сделать Иисус для Иуды? Есть множество отрывков в Евангелии, где Иуда появляется на сцене евангельской истории, и мы понимаем, вот если взять ту же самую последнюю вечерю, последний ужин, который Иисус перед своей смертью организовал со своими учениками, чтобы разделить с ними этот последний ужин, мы видим и понимаем, что Иисус знает о планах Иуды предать его, но Иисус никому об этом не говорит. Он бы мог сказать своим ученикам, и Иуда из той комнаты и не вышел бы, потому что они не позволили бы ему пойти и предать Иисуса. Любовь Иисуса надеется. До последнего дает Иуде шанс. Да, Иуда этим не воспользовался, но Иисус проявил любовь к нему, надеясь на то, что милость и дружеское расположение по отношению к нему растопят его сердце. Вот это любовь. Все переносит. Переносит его любовь. Даже такого грешника, как я. И, наверное, любой мог бы то же самое сказать и о себе. И, наконец, заканчивая наше размышление о золотом правиле Иисуса, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так же и вы поступаете с ними. В этом закон и пророки. Вспомним и слова апостола Петра, ими и закончим. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Любовь покрывает множество грехов».